0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь у песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется «Ка-проект», чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда «Арсенал», тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там с Пугачёвым, с Киркоровым. И помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песня, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм и блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект — это группа образовалась людей, которые... Вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похоже на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же во всех... Те же 10 заповедей, ну, сказанные, там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Я включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам. Ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот, как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать, у тебя начинается, ну, извини, это такое, ну, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут мне так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыта влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился. Вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, я, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт. Просто воткнувшись в джек и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, с которой я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подцикивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так, даже, вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала. Например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения, больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты, как-то кому-то на анализ там, типа, сдавать. А это, как бы, на самом деле, пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну, как вам, ребята, ты... В общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы. Вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка своя. Потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях, композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И, ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вещь вот это сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, да, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало, на, нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовый пьес, я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть, и если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если, ну, вы есть, не сыграете.
1: То есть, как
0: лучше.
1: Бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другой, другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь, и начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот, вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это, это же страшно. Но как приятно.
0: Ну,
1: и нельзя сказать, что типа, ну, например, это вот там, там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все, все на тебе, все, скажешь, а нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитара, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: сказал. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо. Ну, сейчас я смогу еще лучше и по новой. Потом, глядь, на часы. Неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что-то там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант еще, не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили, срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно до конца своих дней, вот я ее и не делаю.
1: Вот это очень-очень-очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, это секунда, я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала, там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. Ну, чё ж ты рассвистелся-то? Ну, все уже, все. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну, спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьем. Это вот вошла наша девушка Прохор. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть. Немножко привыкнуть. Ну что, как вы... Готовы, как бы вот. Ну, или это сейчас пока сложно, как скажете. Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих.
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересно. Это вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, артист, предложил поиграть именно классическую музыку. И учитывая то, что я давно не играл там с листа, я сидел. Мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только 2 слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой, виолончель, фагот, тромбон. Вот, и
1: это все, что издает низкие
2: звуки. Да, там. Если бы были фендера джаз-басовые, то я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
0: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius, вот есть там именно исполненные вот классические произведения.

0: потому что это же сейчас правда на данном этапе. Никуда тут не деться. Вот у меня другой вопрос к тебе, Анатолий. Так сказать,
1: загадка. Не очень громко бас-гитара была.
0: Ты знаешь, очень... нет, вот в наушниках нет, вполне
1: нормально. Нормально, да?
0: Но она же должна... Но я
1: такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу. Я думал, что, может, флейт забивал. Нет,
2: я ничего. Я тебя боялся заглушить.
1: Да? Да. Ну, значит, ансамбль...
0: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
1: Можно я поделюсь своей радостью?
0: Конечно.
1: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что... при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет там какой-то аранжировщик, сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. А когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз, это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно, так, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается, потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходит и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты все партии сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
0: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить энергию. Я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны. Там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
1: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали. Мы ее записывали, как мы приходили и делали 3 дубля. Из них выбирали лучшие, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер. Например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от мои мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо...

0: играть что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать, сыграть несколько вариантов, скажем, сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на которые могут сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю, я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа. На запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля. Но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, читаются. И они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто. То есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые, как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит. Вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми. И вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по трем инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет вайт, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
1: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть мне, например, приходится, чтобы вот отчет я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, да, чтобы... Вот он же стучит сумасшедший, то есть именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить, тем не менее, и по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по трём ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
0: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альберта Пугачева, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играют, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте. И потом они в концерте и звучат, записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат. Получается. Да, так они не звучат. Вот, даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
1: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще, вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там спид-метал, да, называется, когда там, ну, как называется, скажи, что ты... Как?
2: Грайндкор, блэк.
1: Да, вот там грайндкор и блэк, что там, ну, очень быстро, что это с барабана строится, как бы, выше или там, не знаю, ниже, наверное, строится, записывается, да. Ну, игра скоростью обычно, вот, вот, потому что так сыграть невозможно. Ну, вообще, вот, твое отношение к этому направлению каково? Если бы тебе сказали: Анатолий, мы вас сейчас будем звать играть там black metal, вот, пошел бы. Ну, я не то, что с долей иронии, просто искусство это или что?
0: Вот многие, вот, кстати, вот, переходя к разговору, как-то можно на «ты», да?
1: Да, конечно.
0: Вот. И когда ты говоришь, что как ты можешь играть там какую-то и такую музыку, я могу тебе сказать, что я играл, значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший круиз. Играл с Гришей Безуглым барабанных, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент как раз вот подошла такая ситуация. Я играл вот там джаз, джаз-рок, на самом квадрате. И вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с круизом. И Гаина, тогда они были... Валера Гаина, гитарист прекрасный, он, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. И я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки, а я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали, а я сидел, не мог войти в комнату.
1: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
0: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре, вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы, потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там, у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре, вот, и вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот К-проект. То, что я сейчас пришел, к чему я делаю. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но в принципе то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал, мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
1: вот
0: мелодий.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, heavy metal? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность, там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас... Если есть желание, если его нет, то
0: я ты... сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
1: Пьеса.
0: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было мне это. Сейчас.

0: ну и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: вот
1: такие...
0: Такая, приблизительно такая.
1: Слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть. Ты слышал? Не отечественную, а тамошний коллектив «Примус».
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же.
0: Мне было навеяно чем-то таким в свое время. Там, «Кинг Кримсон», чем-то таким. Вот. Я просто хотел спеть еще, но мотивчик подзабыл.
1: Кстати, вот заметил, вот Кинг Кримсон, да, музыкант, вот да. Тони Леви, да, да, басист, да. Вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
0: На стике он играет.
1: Да, да. Барабанщик, тут недавно его увидели все лысым в AC/DC. Вообще, где, прикинь, играл в Кинг Кримсон человек, вдруг, ну, вообще просто и краш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
0: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемая.
1: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию с твоего сольного проекта.
0: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
1: 11-ю.
0: Это пьеса «Исход».
1: Пьеса.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот 4 струны мало, вот почему? То есть всегда к нему присылал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему? Не рояль там, понимаешь, не флейт. В флейте сколько у тебя дыр там, Антон? Посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Чё-чё?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами, а ну
0: ладно. А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе в восьмом. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельно, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Угу. Серьезный уровень, да, танцев, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю именно на бас-гитаре. Вот, может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да.
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум, зин-зин.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале» и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в какого? Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, как же это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть, из ярких. И вот я выйду, начну, упаду на колено, перед Аллой Борисовной, и начну мочить.
0: Играть шлепом в какой-нибудь.
2: Да, да, там, не отрекаясь, рубя, там, скажем, да, вот.
0: Нет, понятно.
2: Можно, в принципе, выйти, это лебединую песню такую сдать.
0: Это когда вдруг тебе там решишься сменить паспорт, конечно, ты можешь так выставить.
2: Нет, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда вот единственный раз, когда так вот за 7 лет работы, действительно, там Алла Борисовна меня так посмотрела, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт, я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда, в чем дело, что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит, бас потише.
0: То есть, прямо вот типа...
2: Ну да, звукорежиссер. А если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно уже будет торчать.
0: Ну да, да.
2: Ну и вот закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня, а я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Ну и потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься, знаете, кстати, вот в этих вот, в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиции, вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии, не так, как инструментальные. Yes.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликовым. Ну и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels и Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя покатила энергетика, вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Кватер смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачёвой? Понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
2: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачёвой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорил не про то, что, например, там есть определенные партии, определенные, например, настроения в композициях каких-то здесь. Определенные, может быть, какие-то жанровые особенности. Например, у Дэвида Боуи тоже есть разные пьесы. В каких-то там есть где поиграть. Мы тоже, например, есть вещи, в которых я играю у Аллы. Там. «Ах, как живется мне сегодня», там рок-н-ролл какой-то. Там играется так, что аж пальцы сводит. Вот так. Вот, и очень плотно, и все. А есть композиции, которые, ну, не надо там перебарщивать.
0: Понятно, но я даже немножко по-другому, может быть, там вопрос задам, может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
2: Ну, я по телевизору видел.
0: Не, но тем не менее.
2: Да, вот, да, я видел.
0: Как ты считаешь, вот ее уровень игры?
2: Ну, я думаю, что прекрасный.
0: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
2: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС. Строительстве. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
0: Адски какая-то женщина.
2: Да, ну такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
0: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
2: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть... А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что, вот, например, профессия артиста или солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем. Там, фортепиано тоже Бетховен играть не так-то просто, скажем. Вот, но женщины играют. Кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
0: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать. А на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем. То есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно. Что только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть. Извини, но это ты говорил твои слова совершенно. Вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
2: Ну, мне кажется, что если это хорошо... Но, это хорошо.
0: Но оно ровно, оно ровно, понимаешь, все ровно. Да.
2: Но часто бывает, вот женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант, что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
0: Целиком согласен. Ну вот сейчас хочет сказать, ну, что-то.
3: Надо различать женское исполнение и бабское. Это две разных вещи.
0: Антон.
3: Я серьезно говорю.
0: Нет, ну все согласны. Не так же ты... прямо.
3: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.
0: Ну что мы сейчас послушаем? Вживую, может быть, как-то пьесу все-таки, а?
3: Вот, вот отсюда играй.
0: Нет, я со следующей страницы.
3: Ну какой, какой? Ну как вы договаривались?
2: А, хорошо. Полностью или...
3: Конечно.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать. Для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинают. А так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов. Соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые вот сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот. Но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачевой, но не решился ей. Так попросила Маргарита, она сделала. В таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушаете.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я есть... тебя любила».
0: А-а-а. Да. У меня вся были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как называется, мы пахали, чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта-бас-гитара. Вот сиамский близнец говорит, что ему там не все нравится. Кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников. Но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою. То есть это моя идея, я ее буду развивать. То есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой. Вот. И тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы в этом прекрасном деле, я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Ну, давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе. Вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: Интересно, откуда все-таки взялись, вот, так сказать, вот эти вот бум-бум-бум-бум, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, но вот играется на басу, вот тут, но ведь этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, мы можем попробовать кусочек?
2: Да, хоть, да.
0: Нет, знаете, нет, вот это с пум-пум-пум-пум, чтобы было.
1: То же самое. Вот это, второй, да, ну чуть-чуть. Так, да,
2: ладно. А ты играй вот что играл, а я тебе сейчас попробую другое. Кстати, мы так не делали, сейчас что получится. Прям три доли.
1: Да, ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Вот ты что играл, то играй. Вторую.
1: Это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: Барокко.
1: Я думаю, это вашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора опять я повторю, что был... этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках. Вот если нота различается. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят. И, ну, мы же обещали, как бы. Ну, можно, ты не снимай гитару. Прям,
0: какие наушники? Вот эти?
2: А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
0: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
0: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы о Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да только, пожалуйста, будьте так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
4: Сашунь.
2: Да.
4: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэртский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо, спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот. И когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать... Как
0: или,
2: бы это...
0: или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, когда разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
0: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
0: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приезд, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как так вот совместное что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Ну, но это расставлял, то есть как бы очень волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, это не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, я программа «Моренти», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
5: А вот у меня вот вопрос, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
5: А вот, Анатолий, а вот вы кому больше предпочтение даете, Филиппу Киркорову или все-таки Али Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот, это самовыкручивайся и сам отвечай, чего.
0: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, к какой-то степени относиться к Пугачёву или Киркорову. Я просто музыкант, я работаю, и я могу сказать, что я, во всяком случае, могу сказать, что обоих уважаю за то, что они трудяги. И Филипп, и Алла на сцене, именно на концерте, работают с такой отдачей. И, в общем, как артисты, настолько интересно и откровенно, что я от этого, как говорится, получаю удовольствие.
2: А насколько зависит, так сказать, в общем-то, настроение музыкантов от настроения, вот, как сказать, босса? Ну вот я бывал там и за губу подергаю, правильно? Ведь было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кому-нибудь пиво вылишь на голову, ну сразу исправишься и говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну там, понимаешь. Вот. А, случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там на чертеже след от жвачки. Вы уволены.
0: Ну, все может быть, в принципе.
2: То есть бывает и так, и так, и так.
0: Да, ну, это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всяких, если сказать, на связках, на всех. Например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, я могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не часа три, поет на концерте. И поэтому каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день он выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то сделать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается солист. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наши разговоры. Вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой. Но все равно Алла Борисовна – это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
2: А скажи, пожалуйста, вот как бы... не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на компике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил. Это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории, потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
0: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
2: Сколько людей, столько мнений.
3: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю, концерт — это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
2: и конечности, кстати,
3: да,
2: тоже
3: прорваться своим художественным «я» и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
2: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Александр, к вам вопрос, если можно.
2: А почему ко мне?
6: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
2: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии.
6: Ну,
2: Ну, что же, я не прав?
6: Нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот,
2: ни в коем случае не сложно.
6: Ну, так вы все-таки не ответите, да?
2: Ну,
6: не ответите?
2: Давайте спросите, да.
6: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
2: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. Спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
3: Ну, у нас есть один проект, но, Саша...
2: Ну, о нем мы позже.
3: Конечно, у нас должен дозреть.
2: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. Попозже об этом расскажешь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон. Поменяйте телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Анатолию. Пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот.
2: Угу.
7: Спасибо.
2: Да, если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
0: Ну, а вы почему?
2: Ну, мало ли.
0: Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там «Челобанов», Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и Агутин, конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем, такой, на рынок.

0: вот с нотами сложно. То есть не только с нотами, но вообще вот с мучителем, там что-то такого рода. Вот непонятно, где все находить. Вот, может быть, он в курсе.
1: Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Можно я расскажу? Что главное, нужно делать специальные упражнения для ротовой лопасти. Ну, то есть как-то, например, оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флейтист, он, например, не может есть огурцы совершенно. Поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрезную виде туда. Он не может чистить все зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот, он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным надо делом, как дуть ее флейт, да, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное, это как все равно летчик. Ну, у летчика у него
2: тоже. Он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
1: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
2: Это от того же как раз, от той же причины.
1: Да,
2: что касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом теле консерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там инструменты и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там...
1: Гусли, например.
2: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или...
1: Вождение танка. Вот я недавно выпустил.
2: И кроме того...
3: По гуслям.
2: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
1: Антон, так открою что... тебе маленький секрет, что...
2: Ну подожди, я же... Нет, ну я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
1: А, да, куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны.
2: Да.
1: Давай, рассказывай.
2: В конце передачи, я думаю, ты
1: так,
2: дашь...
1: Так что возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и телефон.
2: Зачем несколько-то? Одного?
1: Ну, положено так говорить.
2: Да, правда, я действительно в разных местах бываю.
1: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Ну, это вот рок-н-ролл тут написано.
3: Воспоминания о рок-н-ролле. В исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его, это называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прямо...
1: Да, я слышал. Классно. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Да. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, так, у меня вот... вот
1: ну, вот, например, который... там где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается она, заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: У тебя не осталось там вот для Саши? Нет?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
3: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков? Ну,
0: я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
4: А, ну вот она. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
4: Вот. Вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, нет, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламировал, но с зубной пастой там. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, то есть, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то, как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чего ты?
2: Скажи, что я...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас...
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу. Очень интересная передача.
1: Мы старались.
5: Вот. Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом? И ваше отношение к многострунным бас-гитарам, которых больше 4 струн. 5, 6 и так далее. Вот. Спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: Контрабас у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот, уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою вот такую величину, когда играешь вот в верхнем диапазоне, в верхнем регистре, то он настолько нежно звучит, что мне этого, конечно, не хватает. Но благодаря тому, что я все-таки играл на контрабасе, я стараюсь на бас-гитаре вот иногда передавать вот эти вот интонации, вот это такое, может быть, певучесть акустического инструмента. А по поводу, значит, инструментов вот многострунных, то я думаю, что если бы была конкретная ситуация именно, как вот, например, пишут Патитучи альбомы, где они выполняют функции именно уже солирующих инструментов за гитару и какие-то там, то диапазона бас-гитара, вот обычный, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов, вот этих басовых. Они более гитарные какие-то эти инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да.
0: Но это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, а потом они, видимо, решили тональность повысить всех этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Да. Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает
0: там. Да, нет, да. Просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, по-моему, да, вот он не слышит тембра тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы, там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, потом продолжим.
0: Да.
6: Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефонную трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как не надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банки выходной, черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

Если б каждый смертный мог бы знать, как не надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банк выходной, черт, эти бабки, я хочу скорее домой. Посчитаем, сколько страшных судеб были проданы сегодня за копейки людям. Посчитаем, сколько страшных судеб были проданы сегодня за копейки людям.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пальцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
2: Приветствуем.
1: Вот. У меня два вопроса.
2: Да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, мне, наверное, ну, помните.
2: Конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомы ли вам, извиняюсь, состояние ну, такое, когда вот выпьешь, там много.
2: Ага.
1: Вот, вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, вот Новый год у многих был, ну, бадон. Вот. Знакомы ли вам это?
2: Так.
1: Это первый вопрос.
2: Угу.
1: И второй вопрос. А вот как вы считаете, вот флейтист вообще, если его в космос запустить вообще, ну, как бы там будет вообще? По кайфу?
3: Его стошнит, наверное.
2: Спасибо.
0: Ну, это, видимо, вот, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
4: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито, перевыпито. Так что... А насчет космоса, это, наверное, тебе...
3: Ну, ты не пробовал? Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
4: Да?
3: Да. Вот, вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань.
0: Следующий звонок.
3: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: С Новым годом, самые добрые пожелания труженикам. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
2: 8-го в зале Чайковского?
5: Да, да.
2: 8-го?
3: Я взял билеты, мы придем с тобой.
2: А, будем, да.
5: Ах, так сказать.
2: Спасибо, Антон, за твой...
5: Один участников. Спасибо.
0: Вообще, вот, и надо, такие бывают. Вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там в чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит...
3: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: Вот. Вот дальше. Конечно. Конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Слышно меня,
0: да? Ну вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
6: Нет.
0: А, ну да, ну ничего.
6: Я вообще-то хотел узнать, вот, Александр, как вы вообще-то, я давно вас слышу, да, что я вас звоню.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
6: Давно вас слушаю, первый раз вот позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношения, год, сейчас год быка, вот религии, вот это все.
0: Uh-huh.
6: Как у вас вот отношения, вот, к году быка, к религии, вот еще, вот тоже один такой вопросик, есть вот отношения, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh.
6: У вас как вот мне, лично ваше мнение мне, вот, у вас как совпадает это все.
0: Uh-huh.
6: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: Ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты-барахты появилось.
3: Ты, кстати, изменился.
0: Чего
3: это? Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
3: Я так встретил.
0: Конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что это какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они, собственно, виноваты как. То есть, как они встретят, так они действительно, видимо, и проведут. И нужно, видимо, как бы... Ну, это я не буду делиться этим секретом. Правильно. А вот как думаешь ты на эту тему? Это вот я к Анатолию вопрос.
4: Я тоже своим секретом делиться не буду.
0: Правильно. А ты, Антон, тоже?
3: А я не встречаю Новый год, я старый только провожаю.
0: Ну и правильно делаешь. Ну что, я предлагаю как бы закончить сегодняшнюю нашу такую встречу композиции, принадлежащей уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то про тебя?
3: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
3: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
4: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки. А мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрался сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джако Пасторио сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу, вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
4: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
3: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
3: Раз?
0: Нет, ну подожди пока.

0: к письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
1: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс. Вот. И первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Ухо это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины, он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
0: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает. Потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот, его можно увидеть только в момент доения, ну, так непосредственно, то если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент, чтобы не нарушать вот эти скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то, или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами. И своими ногами бить себя по вымени. То есть и тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот. И они называются многогрудевые. Вот. У них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот. И так получается вот кумыс, но только очень густой. Ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь... Значит,
1: Извините, а не могли бы вы, собственно, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
0: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней, ну, это коллекционные экземпляры, то есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони, вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот, диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот, очень требует знания физики. Вот, ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
1: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
0: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка — это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица: весь ум в рост ушел. Вот. И действительно, оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей, на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они забеги, вот у них... Они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят. Я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится: на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета старту. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
1: И как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
0: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
1: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
0: Ну, в зависимости от породы коня.
1: Да.
0: И лошади.
1: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички? Вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
0: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
1: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
0: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось, сам понимаешь. Вот, и более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорят? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю. Стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот. Кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот. И самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место на 3 недели. И через месяц она как бы ожеребилась. Вот, и ожеребилась она вот именно карликовой лошади. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это, тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности – это вот где-то месяц. И уже… Ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме, кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город. И тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Ну, коня ты в дом не заведешь. Потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде. Не то, что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
1: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка – это самый универсальный таки организм.
0: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
1: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с…
0: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
1: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
0: Да,
1: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка. Правда ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
0: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. и потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные, там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень, заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
1: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, которая, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да,
0: фон. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, ну, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно ну, вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский это метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова его туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный. Вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно. Иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им... То есть, скорость вот эта вот начальная у них очень быстро. И вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену. И так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится. Коник. Вот. И их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот. Но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей, ну, уже взрослых, да, мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился, а, ну, обычных, больших, да, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону,

специальные дойры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот, бомбят сперматозоиды. Что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна – это как бы спутник Земли. Вот, и никто там не живет. То есть огромное пастбище для коней, допустим. Если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном, вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней. Вот, а места очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас, ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно, а на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить, только стоит оплатить космический полет, и вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот, ну, речь не об этом, я все время отвлекаюсь, вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей, именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим. Ну, все-таки доят-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот, и их поэтому называют конихи. Вот, и парами они, значит, их доят. Но доят они их, вот для получения именно кумыса, доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс.
Вот. И значит, как все это дело происходит?

0: лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка. Такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот. Как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот. И наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то, я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров, только не надо заходить справа под стук копыт. Вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока, а люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их потом кормят жеребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет же ребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
1: 73,82 мегагерц.
2: 203-19-22.
3: Эхо Москвы.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать Сиамскому ваш вопрос.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вот, значит, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
0: Лучше бы 4. Все-таки как-то цифра более приятная. Или 2.
5: 2? Ну, давайте 2. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да, вообще от этого мяса, в общем, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это... Минуточку, это первый вопрос.
0: Так.
5: Вот, и еще один вопрос. Значит, ну, все-таки у меня 3 вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
0: С шампанским,
5: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
0: Конину?
5: Да.
0: И а если... у вас есть...
5: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, у тети Фроси.
4: Ну, понятно, сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать, черт, высокую...
5: А я знаю, как сказать.
4: Да-да-да.
5: Квалифицированный ответ. И,
4: правильно.
5: И, кстати говоря... Хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, чтобы ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то
0: Привет ей, да?
5: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
4: Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или вы ее, если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот. И лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот. Потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще, шампанское его, в принципе, не закусывают. Как бы. Вот, ну, что его, ну,
4: за... его, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
0: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот, а кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим, шампанским промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
4: Да еще потому, что кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
0: Да, и...
4: Тут такое облако.
0: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот, это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве... Нет, у нас здесь в Москве даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конину невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
4: Ну что же, хороший ответ и еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
3: Эхо Москвы.
4: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу у нас выслушает и ответит по возможности.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете. Прям слушать противно, товарищи дорогие.
0: А почему вы слушаете?
2: Да не слушаю, потому что просто радио включено и все, делами занимаюсь.
4: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
0: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
4: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасова на дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы
0: советы.
4: Вот, да, которые...
0: вот опять же у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет, а так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
4: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, и ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
6: Добрый день.
4: Добрый день.
6: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
0: А вы не успеваете, да?
6: Нет. Вот я и говорю, что, в принципе, можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
0: Современный молодой человек, но
6: ну, конечно.
0: У некоторых старушек нет магнитофонов.
4: Они, ну, кстати, понятно. Потом собираются здесь, вот с утра.
6: Ну, вообще-то, да. Я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это я просто...
4: Кстати, вот вы хорошую тему сказали, просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных, к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. И я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
6: А было же 5, по-моему, если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
4: Да, простите, да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают, типа, что там вы за ахинею, потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
0: Писать письма. Защищать дипломы.
4: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот 8-й эта дама, может, да.
6: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать... Вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
0: Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
4: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
0: Ну, то есть тогда использовали факси, вот туалетную бумагу, в 2 рулона мы вот ее печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
6: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
4: Да.
6: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
4: все
6: знают.
4: «Форт Боярд».
6: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
4: На пиджак вешается.
6: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
4: Ага.
6: Да.
4: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, конечно, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует. Да.
6: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона, как-то им это и руки.
4: Ну, им руки
6: не
4: некуда девать. Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
6: Да, конечно.
4: Да.
6: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
4: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
6: Ну это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
4: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
6: разумеется, обязательно.
4: Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
0: Конечно, группа Paradise Lost.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И я рад представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это Иван С. Живет и работает в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вернее, доброй ночи.
0: И, соответственно, я уже предупредил наших дорогих москвичей. Помните ли вы эту песню «Дорогие мои москвичи»? Много версий было данной песни. Часть слов принадлежит, безусловно, мне. Но я, поскольку очень скромен, то об этом умалчиваю. Да? Так вот, наших дорогих моих москвичей я предупредил о том, что сегодня Иван С. будет читать некоторые свои литературные произведения в прямом эфире. Вот вы, Елена, являетесь все-таки членом Союза литераторов, журналистом, и, наверное, поймете боль мою сердечную, сокращенно БМС, касающуюся того, что такой вид искусства, высокого искусства, как радиоспектакль, радиопостановка, попросту говоря, практически исчезла, что твой уссурийский тигр из всех радиоисточников. Может быть, где-то что-то это есть в каком-то жалком виде, и я периодически пытаюсь и очень хочу этот жанр снова восстановить. Мне кажется, что чтение литературных произведений, отдельно взятых, это такая хорошая платформа и начало для того, чтобы затем делать глобальные вот такие постановки, буквально театральные, в эфире радиостанции. Что вы на это скажете?
1: Ну, я считаю, что это справедливо, потому что на сегодняшний момент у нас, как говорится, без спонсоров далеко не уедешь.
0: Да.
1: Вот. А вот мы к вам пришли на студию, как говорится, без всяких спонсоров. Мы можем зачитать то, что перевели, там написали и так далее. И поэтому я считаю, что это самый прямой и, как бы сказать, непосредственный выход к нашим читателям, слушателям, зрителям и так далее. Поэтому я считаю, что вот радио – это великое искусство. И вообще самые доступные всем.
0: Безусловно, еще учитывая, так скажем, момент антивизуализации говорящего, выступающего по радио, поскольку пропадает вот этот, ну, некий нездоровый нарциссизм, свойственный особенно ведущим публицистических программ на телеканале НТВ, когда, в общем-то, над усами одеты мощные склянки, из-под которых бросается суровый взгляд. То есть практически происходит этакий, ну, собственно говоря, анонизм на самого себя, вместо того, чтобы реально подавать объективную информацию. Да? На радиостанциях, к сожалению, тоже сейчас такая тенденция появилась. Это в основном FM-овские радиостанции, где непонятно, откуда набирает руководство туда вот этих диджеев. Я знаю саратовскую школу диджеев, которую я имел честь закончить, а потом возглавлять уже прикрыли. Вот откуда берут вот всю эту скотобазу, для меня полная загадка. Но, тем не менее, и в радиоволны начинает проникать вот этакое самолюбование. Ну, вы понимаете меня, да? Вы меня, конечно же, понимаете. Ну, соответственно, сразу же я попросил бы вас, Елена, немножко поподробнее рассказать о Иване С. Я знаю, что вы своего рода являетесь, ну, скажем так, опекуном, помощником, другом, советником.
1: Ну, с Иваном С. будем считать, посчитать сейчас не могу, сколько знакомы, но достаточно давно, еще когда это был не совсем Иван С., а имел несколько другое имя и фамилию, не буду раскрывать до конца, на сегодняшний день мы его, как говорится, узнаем в новом качестве. Вот, Иван С. когда-то действительно работал в разных, будем считать,
2: областях
1: нашей действительности, но на сегодняшний день начал вот активно писать, я бы сказала, даже рисовать. Вот, что совсем удивительно стало. И как бы вот уже даже оценить это творчество достаточно трудно, поскольку оно стало достаточно многогранное. И как больше это называть, писателем или художником, в данный момент уже сложно сказать, поскольку вот недавно была выставка, которая прошла в музее Каненкова, и там этот Иван Эс уже был художником.
0: Ну, в принципе, ведь, скажем так, творческий выплеск, он может выражаться в разных формах. В лепке, вот, например, у меня. Кстати, вы знаете, вот есть же такое мнение у многих психологов, да, что такое явление, отрицательное явление, безусловно, как вандализм, это тоже проявление, как ни странно, творческого выплеска. То есть, когда люди разрушают созданное уже вот кем-то другим, да? Кстати, что вот вы по этому поводу думаете?
1: Ну, мне трудно сказать. Вандализм, он присутствует вообще во всех людях, я считаю. Да, вот, например, берешь стакан, падает из рук, и как бы нет стакана. Да. Или вот, например, на днях я включал газовую плиту и случайно одновременно включил духовку. И потом пошел такой взрыв волны, что, честно говоря, вы мне сказали, что еще чуть-чуть я бы вылетела вместе со своим, так сказать...
0: Евроокном, собственно.
1: Да. Вот. Поэтому вандализм, он как бы вот так вот постоянен. Вот. Некоторые просто его как бы свободные от всех других... жизни время используют. А на самом деле мы все вандалы понемножку. Каждый день практически что-нибудь ломаем.
0: Нет, ну это же речь идет о осознанном разрушающем, деструктивном действии, в принципе.
1: Ну да.
0: Вот вы-то в данном случае... Хотя стеклодув, вот, который, значит, выдувал данный стакан, конечно, бы схватился за сердце, потому что, как говорится, стакан, графин, это есть дети стеклодува, и когда их бьют, или, например, я вот тут недавно видел один другому по голове шлеп бутылкой полной шампанского, прям тут на Арбате. У меня аж сердце кровью облилось. Я думал, видел бы тот производитель этой бутылки, ну или так называемый бутылкин папа, что делают с его детем, да, или видел ли бы тот, кто вот производил это шампанское, как оно текло по голове вот этого Дауна. Голова деревянная, да. Ну вот... Я думаю, может быть, мы сейчас как раз, если вы, Иван, готовы, перейдем к чтению ваших произведений. Или если у вас есть что-то добавить, какую-то сделать, скажем так, подготовительную подушечку под мозжечок наших уважаемых москвичей, то вы можете это сделать, конечно.
2: Ну, окей. Подушечка могла бы так примерно прозвучать, с моей точки зрения. Она действительно уместна была бы, прежде чем начать чтение моих произведений. Я бы зачитала довольно забытый жанр на сегодняшний день. В виде эссе я написала некое такое вступление, ту же самую подушечку, о которой вы говорили.
0: Да.
2: Итак, эссе небольшое. А я утверждаю, что все человечество делится на тайных эротоманов и скрытых порнолюбителей, и что каждому человеку в отдельности присущ здоровый эксгибиционизм. Ну что вы, право, батенька, а как же душа, интеллект, в конце концов, любовь к прекрасному, обижаете? И потом я сам, например, да я не отрицаю душу и интеллект, а тем более любовь к прекрасному. Таковы и приправы к жизни существуют, конечно, но страсть к эротике и порнографии у человека в крови – это самая великая и неистребимая черта гомо-сапиенса. И пусть писатели пишут откровенные строки, а художники рисуют, к примеру, сексуальный акт, с крокодилом. Фу, какая гадость, это, позвольте, провоцирует. Охо-хо, да ничего такого ваши писатели и художники спровоцировать не могут. Жизнь богаче воображения. Любые их творческие фантазии не единожды являлись в воображении и самым безобидным эротическом сне любому пуританину. Но мне так, да бросьте лукавить. И признайте, что, листая газеты и журналы, прежде всего останавливаете взгляд на голых задах и, пардон, передах. Это для глаза, хотите вы того или не хотите, самое вожделенное пиршество. И чем больше на странице голых задов, тем предлагаемая печатная продукция милее. Мой совет издателям и редакторам. Бойтесь за каждый порно-сантиметр газетных площадей. Не прогадайте. Ну вы уж такое скажете. Существует масса интересных актуальных тем. Тогда ответьте. Если на одной и той же странице захватывающее политическое разоблачение граничит с голым задом соблазнительной красотки, снабженным заголовком типа «Любовь и олигофрен», что вы в первую очередь прочтете? Молчите, то-то же.
0: Совершенно согласен со всем вышесказанным. Мало того, Елена, вот вы знаете, я существуют же у людей такие безликие, но тем не менее мудрые поговорки из серии «То, что естественно, то непотребно». Знаете, это совершенно полная глупость, но при этом увидев вот реально изображение голой тушки где-нибудь, как-то люди начинают стыдливо отворачиваться. И тут недавно мы, видимо, будем готовить, кстати, большую программу, и, вероятно, вот если вы не против, вот вы, Иванова, Елена, мы привлекли бы вас большую программу, связанную с фетишизмом, поскольку фетиш как явление все-таки, видимо, свойственно более человеку. У животных подобного проявления мы не встречали, по крайней мере, да? Вот. И при этом, когда люди говорят, что мы отличаемся от животных, я вам не какая-нибудь скотина, вот один у нас орал, мы его похищали с улицы за долги, он орет, я вам не какая-нибудь скотина, не пихайте меня в багажник. Кого-то скотину в багажнике перевозят. Я ему говорю, дружище, говорю, скотину перевозят в вагонах, например, или на мотоцикле, там, в коляске, вот как в кино в одном известном. То есть человек всегда стремится отличаться от животного, при этом берет от него положительные стороны, скажем, орлиный глаз у меня, да, или у нее походка, как у кошки, да, вот. А с другой стороны, фетиш, то, что отличает человека от животных, является пороком. Вот когда у нас будет большая программа, посвященная этому, я предлагаю вам как-то тоже присоединиться, если вы не против, да?
1: С удовольствием.
0: Ну что, Иван, если вы готовы, то я могу попросить аккомпанирующий состав сменить музыку и перейти непосредственно к прослушиванию ваших произведений.
2: Окей, но сначала бы я хотела вам рассказать то, что сейчас, в общем, является актуальным для меня. И мой проект, который сейчас я собираюсь, как говорят, раскручивать. Этот проект называется «New Year». Я считаю, что проект называется «New Age». Что это такое? «New» — это голый, обнаженный, от французского слова «new». «Age» — возраст, век. А как переведете это? Голый век, обнаженный возраст? Пожалуй, и то, и другое. Я считаю, что мы находимся на пороге века формата «new», когда можно будет, наконец, с помощью интернета и не только него сбросить с себя оковы условностей, наложенных цивилизацией, стать, наконец, самим собой, голым, непосредственным, открытым и искренним, каковыми были когда-то наши прародители в Эдемском саду. Итак, я приглашаю вперед в New Age, вперед и в миллениум. Вот на моем проекте, который я недавно представляла, акцию. Там, значит, у меня были такие пригласительные билеты, они же лотерейные, на которых была изображена одна моя часть моего тела на акварельной бумаге, в акварельном формате. И эти лотерейные, по этим лотерейным билетам присутствующие выигрывали разные такие прикольные штучки эротического содержания. А, конечно, все выиграть лотереи не могли получить подарки. И вот некоторые спрашивали, а как же мы остались без подарков? Кому не выпал ни платок, там ни какая-нибудь штучка, фентиклюшка?
0: Да, я их понимаю хорошо очень.
2: Да, а я им говорю, как же так? Я уже говорила, лотереи беспроигрышны. Ведь сам отпечаток моего тела акварельной краской на бумаге – это и есть произведение искусства. И они все угадали, что это за часть тела была отображена. Можете посмотреть, к сожалению, наверное, не видит это.
0: Нет, вы зритель. Можете также вот показать нашим, так сказать, законным друзьям в окно, которые наблюдают в большом количестве в бинокль за проходящим здесь.
2: Вот, я им показываю.
0: Ну, я вполне понимаю, да, эту часть. Я очень много в жизни видел данных вот, да, подобных предметов. И могу сказать, что всегда испытывал перед ними благородную дрожь, собственно, да.
2: У меня с собой не только рассказы, кстати, а еще другие произведения искусства. Вот я, например, работаю в формате эротического белья.
0: Вот это очень интересно.
2: Например, вот я купила недавно бюстгальтер и вам сюда его привезла.
0: Так,
2: видите,
0: так.
2: Я считаю, что вот так вот бюстгальтер в таком виде,
0: да,
2: вот он более сексуальный. Я сама это делаю.
0: Безусловно, да. И цвет, его очень хорош.
2: В Global USA купила. Вот. Потом, значит, лосины. Обычные лосины. Посмотрите, как их можно сделать. Значит, их можно обрезать полностью, целиком одевать, как чулки, все снизу срезать. А вот верхнюю часть я отрезала и сделала такие пикантные трусики.
0: Получили. Трусики. Видите, их какие тоже можно носить отдельно, кстати.
2: В каком секс-шопе можно это купить? Смотрите, одна нога получается полностью оголена, а другая с модной сейчас бахромой.
0: А при этом я вот как тоже великий специалист по, так сказать, одеванию, раздеванию особи противоположного пола, могу сказать, что под них можно одевать, к примеру, это капроновые, хорошие, черные, дорогие колготки, к примеру, вот под данные трусики.
2: Yes, why not?
0: Да.
2: Так сексапильнее даже.
0: Да, да, да. И получается, что вот приобретается, то есть, к примеру, если вот есть колготки и лосины, то есть две вещи всего. А если вот то, что вот сделали вы, получается сразу три. Плюс можно делать комбинационные какие-то ведь решения. Например, лосины, вот эти вот обрезанные, например, немножко скатать и сделать на манер аэробики так ближе к щиколотке.
2: Да, я все время экспериментировала. Всю свою жизнь при встрече с мужчинами я экспериментировала с бельем.
0: Правильно, совершенно. Я, вот знаете, вот был у меня период, когда я...
2: Сама резала, кромсала.
0: С женщинами тоже экспериментировал, но, как правило, нательные рисунки, так называемая нательная живопись. То есть, к примеру, я же первый открыл вот трехмесячную татуировку, да, и встречаясь с какой-нибудь женщиной, которую мне надо было покорить, к примеру, ее, например, зовут Наташа, да, а я во всю грудь там, в общем-то, рисовал с фотографией ее профиль и писал: «Я дико люблю тебя, Наташа». Естественно, у нее от этого дико пучило, потому что, ну, такое проявление любви, что человек сделал себе татуировку, и она не могла мне уже отказать.
2: Ага, понятно. Молодец.
0: Извините, я болею. Да, ну что, так может быть мы все-таки теперь перейдем к рассказам. Готовы
2: к рассказам?
0: Да.
2: Вот я не знаю, рассказы какого уровня вам причастны. Очень крутые или чисто литературу, такую более политкорректно.
0: Дело в том, что, Иван, у нас времени более чем достаточно, поэтому мы можем начать, скажем так, с чего-нибудь полегче. А для постепенно для людей, которые вот будут присоединяться к нам уже, так сказать, в ночи, когда соответствующее создастся настроение, да, и уйдут вот эти жуткие вот телохранители ваши двое, вот, тогда мы уже можем приступить к прочтению, так скажем.
2: Окей.
0: По-моему, это разумное построение.
2: Очень разумно, очень.
0: Ну
2: что,
0: тогда
2: разгона.
0: Включаем композицию, так сказать, фоновую, да?
2: Ага, и для разгона читаем очень легкий рассказ, юмористический. Я работаю в жанре эротики, в формате эротики, пишу для желтой прессы. Порнографии. Короче, эротика. Окей. Рассказ такой. Я металась по квартире, как загнанная лошадь, которая не хотела сдаваться киллеру. Ну ладно. Наизусть я набрала номер телефона фирмы, куда недавно устроился Вадим помощником управляющего. «Алло», — ответил голос секретарши. «Вадима Эдуардовича», — пропищала я в трубку. «Почему пропищала?» «Да потому что все сотрудники уже знали мое грудное контральто». К телефону Вадима не звали. «Представьтесь, пожалуйста. Это насчет совместного проекта с фирмой Mitsubishi», без запинки отчеканил я. «Минуточку. Алло». Вадим был на проводе. «Это я. Слушаю. Я тебе хотела сказать, дорогой мой, что? Что ты все время занят на работе и так далее, что ты все время мне врешь, что ты хочешь. Хочу знать», — я замялась, — «любишь ли ты меня?» На другом конце провода воцарилось молчание. Через мгновение до боли знакомый голос произнес: «Нет». Все. Лошадь, которая несколько минут назад металась из последних сил, воображая киллера безобидным стрелком из духовой винтовки, была сражена на повал. Я повесил трубку. Теперь уж точно мстить. Мстить беспощадно. Но как? И вдруг меня осенило. «Так, ты у меня получишь, дорогой, по полной программе. Я тебе устрою сражение под аустерлицем». Я открыл органайзер, где значились все координаты Вадима. «Так, ты у меня получишь, гад. Ты просто еще не знаешь, с кем имеешь дело». Я набрала номер телефона аптеки, где работала жена Вадима, Люба. «Люба, имя-то какое мерзопакостное. Простите, пожалуйста, Любовь Ивановну». «Слушаю», — отвечал вежливый женский голос. «Люба, это вы? А знаете, что ваш муж спит со мной систематически, понимаете, систематически», — выпалила я. «Очень рада за мужа», — спокойно ответили на другом конце провода, и в трубке раздались короткие садистские звонки. «Ах так, да? Ну, держитесь». Вскочив с дивана, я бросилась искать листок бумаги. Я имела привычку все сообщения на пейджер предварительно фиксировать на бумаге. «Ты у меня Ты у меня попляшешь, голубчик. Быстро-быстро я черкала фразу за фразой. Готово. Набрала знакомый номер пейджера. Алло, служба слушает. Пожалуйста, для абонента 14876. Слушаю. Ну ты мудак, начала я. Стоп, оборвали на другом конце провода. Мат мы не принимаем. Я на секунду опешила. Как так? Ищите замену. Мат не принимаем, повторила трубка. Но ведь это обиходная речь. Мат не принимаем, у вас все? Нет, что вы? Ладно, пишите. Ну ты жалкий урод. Оскорбления не принимаем, мягко отчеканила трубка. Как? А что же вы принимаете? Нормальную литературную речь, ищите замену. Ну хорошо, я сжала зубы. Тогда неудачник. Тоже оскорбление, ищите замену. Сморчок, оскорбление не отправлю. Тогда ничтожество. Тоже оскорбление. Голос на другом конце провода стал проявлять нетерпение. Ну хорошо, а человечишка? Это пойдет. Человечишка. Так, дальше. Я тебя всегда презирала. Дальше. Твой микроскопический член. Оскорбление не принимаем. Какое же это оскорбление? Я и так уже заменила синонимом. Это контекстуальное оскорбление, хладнокровно, без всякой интонации, отвечали в трубке. Ищите эквивалент. Ну, тогда пенис. Тоже оскорбление, ищите эквивалент. Орган. Контекстуальное оскорбление не принимаем. Тогда отросток. Оскорбление. Тогда достоинство. Достоинство, повторила трубка. У вас все? Как все? Самое главное впереди. Твое микроскопическое достоинство не в состоянии удовлетворить даже кошелку. Так в периоды моих с Вадимом разборок называла я его жену Любу. Кошелку, дальше. Goodbye, darling. Я помедленно подыскиваю эквивалент. Тебе конец. Угрозы не принимаем. Уже с явным раздражением ответили в трубке. Не передаете, значит, да? Ах, какие вы благородные. Я со злобой пригвоздила трубку к рычагу. Надо же, какая оказывается политкорректная отечественная пейджинговая связь. А как же быть, если хочется кого-нибудь послать на... Пардон, куда подальше? Вот рассказ такой.
0: И мы продолжаем беседу с писателем Иваном С., который живет в Москве, закончил 10 классов, курсы, работает. И также членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Воиновой. И вот какую тему хотелось мне, дорогие гости, затронуть. Бытует мнение такое, ну, не секрет, да, мы все перемещаемся в метро, я особенно вечерами, поздними, когда уже начинается уборка, потому что, ну, мало ли, вдруг кто что забудет, там, портмоне, кошелек, вот, или там пьяницу где-нибудь оберешь по карманам, ну, то есть, чтобы как-то жить хорошо. Наблюдаем огромное количество просто-таки завалы литературы, вот, как раз эротического содержания. Имена некоторые, которые там даны, они являются оригинальными именами достаточно так известных западных авторов, да, вот, но переводчики, естественно, наши с вами соотечественники, и бытует мнение, что огромное количество подобной литературы, попросту говоря, пишется самими переводчиками, а затем ставится вот подпись какого-нибудь известного автора, но все равно, что вот, например, там я напишу какой-то детективный рассказ, якобы это перевод... Вот Агата Кристи, на самом деле все содержание мое. Действительно ли так? Это вот скорее вот к вам, Елена, вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться, или, может быть, у вас есть такие знакомые, которые занимаются такими вот вещами?
1: Ну, лично у меня таких конкретных знакомых нет, но то, что такое существует, меня, как говорится, мне об этом говорили, чему я очень удивляюсь. Я думаю, ну зачем же нам ставить иностранные имена, когда у нас еще сейчас настолько, так сказать, возрождается жанр детектива, и не лучше ли нам бы своими бы именами пользоваться? И тем более, что действительно наша литература, она как бы не намного хуже западной, а может быть и лучше.
0: Ну, в эротическом-то плане вот здесь как-то немножко сложно сказать, потому что все-таки, ну, сказать так, что культура эротической литературы у них выше, может быть, не совсем правильно, но опыт, скажем так, производства подобной литературы у них значительно все-таки больше, согласны?
1: Ну, естественно, да, конечно, они начали писать раньше, да. Запретов у них таких не было, как у нас. Поэтому, конечно, многие, может быть, из лишней скромности как бы сразу не решались и ставить свои имена, и до сих пор. И сейчас многие берут псевдонимы. Но я бы не стала пользоваться иностранными фамилиями. Можно взять псевдоним и русский, что тоже, в общем, как говорится, можно, так сказать, заменить свою фамилию, не обязательно высвечивать свой параллельный, как говорится, текст, который ты читаешь. Очень часто люди, которые пишут про эротическую литературу, на самом деле хорошие поэты, хорошие прозаики, да, и да, не всегда они находят возможность просто под своими именами печататься и серьезно говорить с читателями. И, к сожалению, многие выходят вот на такой путь общения, хотя бы как-то себя реализовывать, и знают, что эротические романы, их сейчас как-то легче напечатать. Я вот знаю такие случаи, что люди гораздо, очень, так сказать, с глубоким мышлением, просто вынуждены иногда уходить в легкие жанры лишь потому, что просто хотят иметь способность и возможность просто говорить с читателями.
0: А вот, так сказать, ваше мнение по поводу нашумевшего в свое время романа Эдуарда Лимонова, да, это «Я, Эдичка», является ли это все-таки, так сказать, первой ласточкой или даже, я не побоюсь этого слова, таким мощным, взъерошенным, в общем-то, стрижом в советской литературе вот именно эротического плана? Или это географическое произведение? Как вы вот относитесь к этому?
1: Лично я точно так же отношусь и к Лимону. Я думаю, что он, наверное, в глубине-то души гораздо серьезнее, чем он себя, так сказать, выразил в этом романе. И, очевидно, ему тоже не удавалось печатать то, что он хотел. И, видимо, это был его путь тоже в литературу, хотя бы так себя оставить вообще. И поэтому, действительно, вот он остался как Эдичка, понимаете, да? А потом стал еще и политическим деятелем после такого романа. А если бы вот те, там, так сказать, произведения, которые он писал когда-то в молодости, нашли бы своего читателя, может быть, он бы даже и не стал бы автором эротического романа. Тут очень сложно.
2: Это классический роман... пример с Набокова.
0: Да, кстати, вот... Ну, я тут, да, конечно, Набоков, он еще более ранний стриж, но я имел в виду советское все-таки время, уже наше время, да, то есть как-то... Кстати, вот у Толстого очень много секс-сцен описано, просто надо уметь вчитываться, да, даже вот у Владимира Ильича Ленина в его мемуарах, я советую, кстати, нашим радиослушателям серьезно взять и перечитать все труды Ленина, и вы найдете там под текстом-то контексты, в которых попросту сквозит неприкрытая эротика, да, не говоря уже о его письмах, в общем-то, к своим многочисленным женщинам. А вот, Елена, я хотел бы попросить вас, если, конечно, вы готовы к этому, может быть, прочесть что-нибудь из ваших стихов или из того, что вам довелось перевести. Кстати, ведь перевод стихов именно... Это не то, что перевод прозы. Это, с одной стороны, проще, потому что как-то нашел рифму, не изменил смысл. Прозу-то сложнее, например, как перевести на английский язык слово «торопыга». Никак не переведешь, да. Вот, в стихах проще. Но, с другой стороны, поиск рифм — это великая ответственность. Если, например, поставить какой-нибудь интерфейс между вами и мозгом первоисточника, будет ли первоисточник, как вы считаете, доволен вот вашим переводом? Донесли ли вы до конца, так сказать, глубинный смысл его произведения?
1: Да, вы правы, вы правильно почувствовали. Когда переводишь, очень важно почувствовать, что хотел сказать автор. Вот, на самом деле, я, в общем-то, больше люблю, ну, не эротическую поэзию, а юмористическую. А юмор, как говорится, он всегда предполагает, что ты должен сказать иноязычному читателю так, чтобы было смешно. Вот. А поскольку вот я имею дело с английским юмором, там вообще специфика такая доброго, хорошего юмора. И меня всегда очень радует вот... вообще английские поэты, которые умеют вообще как-то очень работать в этом жанре юмористической поэзии. Ну, скажем, мне довелось вот встречаться с английским поэтом Питером Мортимером, который сейчас, так сказать, живет еще в Англии, на севере, значит, в 5 часах езды от Лондона. И вот я как-то с ним работала, как переводчик, и вот он мне подарил тоненькую книжечку. Надо сказать, что я 5 стихотворений переводила, наверное, 5 месяцев, потому что невозможно было передать, ну, вот тот юмор, который он вообще хотел, так сказать, понять его, почувствовать его. Это очень сложно, на самом деле. Я даже сама была очень удивлена.
0: Да, вот. Я понимаю.
1: Ну, могу прочесть, если хотите.
0: То есть вот ваш перевод,
1: В моем переводе, да, я просто вот взяла его книжку, мне очень они понравились. Его, так сказать, стишки, можно сказать. И я поработала как-то одно лето, ну, перевела несколько его стихотворений.
0: Хорошо, мы полны внимания, если вам не мешают наши музыканты.
1: Ну, ради бога, главное, чтобы они слушателям не мешали.
0: Да, хорошо.
1: Ну, скажем, такое стихотворение про кальмара.
0: Вот это интересно, это про город кальмар французский?
1: Нет, или... это про того кальмара, про которого животное, мы видим в магазинах.
0: И едим, собственно.
1: И едим, да. Кальмар бедняга мается, он ото всех скрывается, в песочек зарывается, боится выйти в свет. Кальмар друзей стесняется и очень извиняется, что с самого рождения он до нога раздет. Ну, негде взять кальмару рубах крахмальных пару, и потому из дому кальмар поплыл к портному. А что потом случилось, кальмару не снилось, в то утро на рассвете рыбак расставил сети. Теперь кальмар не мается и больше не стесняется, как на парад одет. Лежит на блюде важен, петрушкой приукрашен и подан на обед.
0: Да, есть в этом что-то все-таки от господина Маршака. Хотя, вы знаете, ведь считается, видимо, так и исторически, да, сложилось, что Англия, поскольку это островное государство, маленькое весьма, является родиной самых великих и самых страшных половых извращений, как-то, в общем-то, педофилии и прочее. Естественно, когда живешь вот и с одного там... так сказать, с одной сопки своего острова видишь другую сопку, находящуюся прямо напротив, и знаешь, кто там живет, то вот эти беспорядочные половые связи и приводят к такому гипертрофированному чувству чести, как там джентльменство, котелки, вон, все такое прочее, да? Хотя, на самом деле, конечно, садомия полная. Отсюда и завоевание Америки грубейшее, сосланными из Англии преступниками. Но, с другой стороны, вот человек, который написал это, ведь тут же и политическая подоплека не присутствует, да, потому что вот, пожалуйста, так сказать, английский кальмар, в общем-то, вот, прикинулся, все приплыло, а в результате, попросту говоря, вот сейчас под седалищем у Соединенных Штатов та же самая Англия находится, как ни крути. То есть положение на мировом рынке резко поменялось. Сейчас я посмотрю. Да, если есть еще какое-нибудь стихотворение, было бы хорошо, потому что затем мы сделаем маленький тут перерыв, потому что мне деньги принесли.
1: Ну, пожалуйста, могу даже прочитать про короля.
0: Вот про короля очень хотелось бы.
1: Король на свете жил да был. Он сроду шляпы не носил. Я шляпы, между прочим, и сам люблю не очень. Король, хочу я вам сказать, пытался шляпку заказать. Он даже к шляпнику ходил, но шляпник в этот день кутил. Вздохнул тогда король. Ну что ж, в короне тоже я хорош.
0: Да. Да, я понимаю тоже, о чем это стихотворение. Пожалуйста, еще раз назовите, так сказать, автора оригинала.
1: Это современный английский поэт Питер Мортимер.
0: Да, ну вполне, кстати, я могу сказать и английский юмор, то есть вот это вечное желание лордов, так сказать, быть ближе к народу, и затем легкое наплевательское отношение, что, дескать, ну ничего, это из серии «Пусть едят пирожные», да, понятно. Ну, если вы не против, давайте буквально на секунду прервемся, я пойду возьму деньги, пересчитаю их с точек тут со всех, в общем-то, мы собрали сейчас... И мы продолжаем нашу беседу с Иваном С., автором эротических рассказов, которые сегодня еще прозвучат.
2: И романов.
0: Да, и романов, безусловно, которые прозвучат сегодня в нашей программе. И также Еленой Воиновой, журналистом, переводчиком, членом Союза России литераторов. Простите, да. Ну вот, я очень волнуюсь. Так что касается все-таки эротики. Как вот вы считаете, Иван, были ли, или, может быть, вы знаете, располагаете такой информацией, да, были ли вот в те самые времена, когда колбасу заворачивали еще в шершавую бумагу, то есть был индивидуальный подход к покупателю, да, какие-нибудь ваши коллеги, писатели, работающие в этом жанре, естественно, подпольно? Или все-таки все ограничивалось господином Солженицыным, он ты же с ними?
2: Честно говоря, я тогда еще не работала в жанре эротики. Но я думаю, что люди, пишущие, они всегда оставляли какие-то свои тексты эротического содержания. Мы знаем Жорж Сименон, Марлен Дитрих, которые только после их смерти завещания писали, что эти произведения могут быть преданы огласке. Или переписка Лили Брик, по-моему, с Маяковским. Лили Брик вообще наложила вето, по-моему, против ее желания была издана переписка ее с Маяковским. Вот. Так что и во времена заворачивания колбасы, я думаю, все было. Вообще все было и все будет. У меня нет сомнений. Потому что эротика – это гигантский стимул, и он совершенно неотделим от человека. Потому-то мы все эротоманы и порнолюбители. Именно поэтому.
0: А вот что же заставляет людей скрывать, скажем, вот, ну, свои такие пристрастия вполне естественные? Вот, к примеру, я тут замечал, бывало, что днем придешь проверить, да, чем занимаются сотрудники у компьютеров. Ведь знаю, что лазит по порно-сайтам 3X. Знаю. Раз своей спиной широкой загородит, как будто бы, типа, и быстрее включает другую страницу, где автомобиль. Вот я, например, да, когда лазю по порно-сайтам, так я и не скрываю этого. Хоть кто из руководства зайдет, я, наоборот, покрупнее делаю, приглашаю, говорю, подойдите, посмотрите, какая, дескать, девка нарисована. То есть, почему, спросите вы, да потому что это естественное поведение любого, да. Вот, а они что-то боятся. Откуда вот этот комплекс? То есть, они, может быть, извините, косекс занимаются еще и свет выключают такие люди?
2: Дело в том, что это табу, накладываемое общество.
0: Да, да.
2: И поэтому они, наверное, стесняются. Но то, что стесняются многие, это мы все знаем. Но важно, что мы уже стоим на пороге того момента, когда никто уже ничего стесняться не будет. Вспомните наших див, кинодив и так далее, причем не самого юного возраста, которые позволяют себе обнажаться и на сцене, и в кино, и в полупорнографических журналах, и ничего не боятся. И это я считаю, что это естественно. Все табу эти будут впоследствии скрываться, сбрасываться все более и более.
0: Ну, а вот, может быть, опять же, как-то все-таки это надо было бы, ну, постепенно, что ли, делать. Потому что, ведь посмотрите, так называемое эротическое, причем иногда это с таким с дурным привкусом, это я говорю как профессионал, вот волна нахлынула весьма резко. То есть появились всякие какие-то мелкие издания, мелкие журналы, где это, да что говорить, например, журналы знакомств, простите меня, где я там, типа, ищу там себе подругу, а то и еще хлеще друга там, да, и фотографирую этого, понимаешь, в полный рост со всеми его причиндалами. Yes. Это уже перегиб, естественно, что общество, когда ему дают такую мощную инъекцию эротики, естественно, сопротивляется, то есть иммунитет так и так срабатывает. Может быть, вот центру по управлению внедрения эротики в общественный разум стоит как-то это делать поаккуратней, поэстетичней, что ли, да? То есть, потому что, понимаешь, сейчас куда ни придешь, в пельменную тут недавно захожу, представляете, а там это самый стриптиз нон-стоп. Я пельмени ем, а она передо мной по шестуге лозит. Да.
2: Ну, разумеется, это, может быть, у нас в стране вообще в этом смысле какой-то и беспредел, как все русские. Если уже отвязывается, так по полной программе.
0: Ну, а вот как вообще быть? Вот что бы вот вы предложили сейчас? Вот, например, вам бы сказали, вот, Иван, вам в руки, так сказать, все рычаги управления, скажем так, вот этим инъекционным прибором? Какие бы вы действия проводили? То есть я вот, например, про себя знаю, то есть, но я не буду говорить, потому что речь не обо мне. Да.
2: Да. Ну, да. Я бы какие действия проводила? Я бы просто чисто вот такого эротического, экстремального содержания, порнографического содержания публикации, литературу просто в специально отведенных местах, запрессованные в пластик, может быть. Главное, чтобы это не было доступно для детей. Чтобы не детскую психику не извращала, не развращала, а не извращала.
0: А вот извините, здесь сразу же у многих наших уважаемых радиослушателей возникает вопрос, что может быть как раз такая изоляция вот от данной информации приводит к тому, что дети вот, ну, вот так вот иногда плохо себя ведут в сексуальном смысле. Глядишь... ну, скажем, человек, который выдумал историю про аиста, есть самый главный преступник и вредитель. Когда дети верят, что его принес аист, я имею в виду, да, или там нашли в виноградке с капустой этот идиотизм полный. И какой для ребенка затем шок настает, когда он узнает всю правду. Да, представляете? Ведь выдумал же какой-то идиот сказку про аист. Вот найти, мне кажется, надо этого идиота, он-то оторвать все, что торчит. Это же про

0: Значит, чтобы он читал это или стали журналы дети и газеты. Я считаю, это неправильно. Вот.
1: Ну, в принципе, да. Хотя сейчас огромное количество, согласитесь, вот интернет, и дети могут независимо там лазить и разглядывать тетенек.
0: А может заблокировать этот самый сайт, который...
1: А на что мы держим такой штат хакеров, как вы думаете, Иван? Вот скажите, вот зачем вот эти люди, которые сейчас во всех комнатах тут сидят ночью? Кстати, руководство об этом не знает. А на самом деле, реально, это мои люди. Они просто отсюда, с компьютеров, данной радиостанции, занимаются вскрытием всеразличных сайтов, mm-hmm. откуда можно украсть огромное количество денег, поделить их между собой, купить дорогие автомобили и, так сказать, все такое прочее.
0: Mm-hmm.
1: Нет, нет, мне кажется, что технические моменты здесь не проходят. Ну, давайте не будем об этом все-таки. Давайте, может быть, дадим возможность нашим уважаемым радиослушателям послушать. Или, если, кстати, хотите, можно сейчас принять телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились какие-то идеи и соображения по поводу всего проблемы, которую мы подняли, да. Как вы считаете?
0: Я даже не знаю. Дело в том, что я принесла сюда по экстремальности mm-hmm. литературу. И я, конечно, самое такое горячее оставила на потом, самое крутое, напоследок.
1: Ну, то есть вы предлагаете все-таки сейчас почитать что-то?
0: Я могу сейчас кусочек прочесть своего автобиографического романа, когда я собиралась выходить замуж за американца.
1: Да, я вас понимаю.
0: Из Голливуда. И вот как я приехала в Голливуд, и как представился передо мной Голливуд, я с ним познакомилась здесь, в Москве, во время кинофестиваля. И составила себе... Он мне, значит, уговорил, что мы будем жить в Hollywood Hills. Это рядом, в двух шагах от Мадонны. И, в общем, всеми этим благами он меня соблазнил и говорил.
1: Тогда я сейчас попрошу других музыкантов заиграть. Так, ребят, тихо вы.
2: Да.
1: А вы давайте включайте в розетку. Поехали.
0: Вот, я могла бы кусочек из этого прочесть. Вот я хочу прочесть эпизод из моего пребывания там. Сколько же она проспала, главная героиня имеется в виду. Часы показывали 7 вечера, а Джефф обещал вернуться с работы в 7:30, скорее одеться. Она посчитала необходимым надеть короткие джинсовые шорты и голубую маечку, так идущую к ее глазам. Завязав на голове хвост и наложив на лицо тонкий, едва заметный макияж, она взглянула в большое зеркало в спальне. На нее смотрело удивительно привлекательное создание, заметно посвежевшее и разрумянившееся за счет послеобеденного сна. Долго собой любоваться ей не пришлось. Вскоре послышался звук поворачиваемого в двери ключа, и через секунду на пороге стоит Джефф. «So pretty, ты хороша», — сказал Джефф. «О, твои наряды!» Он принялся распаковывать коробки, в которых были платья, джинсы, блузки, костюмы. «Как ты решился без примерки купить это?» «Примерок в этой фирме не дают. Я просто дал твои размеры. Боюсь, правда, что тебе не подойдет. Меряй. Давай попозже, поешь». «Нет, я на работе перекусил. Померяй, прошу». Под его пристальным взглядом Лена принялась разоблачаться и надевать на себя по очереди все присланные туалеты. Обидно. Все на удивление шло к ее росту, фигуре, лицу, но вместе с тем жало в груди. При этом в бедрах оказывалось велико как минимум на 2 размера. «Что же делать?» – расстроилась Лена. «Заказывать новые. Но они будут такие, так же не соответствовать». «У меня, наверное, слишком большая грудь. У тебя великолепная грудь и бедра. Что надо? Это просто американские стандарты ни к чему», – констатировал Джефф. «Завтра пошлю новый заказ. Вот принесут журналы, выбирай». «Но я не хочу сейчас. Не хочу сейчас. Завтра. Нет, сейчас, чтобы пришли скорее. Знаешь, завтра мы поедем подавать заявку на женитьбу. Ты не возражаешь?» «Нет». «Окей. Ты поспала, подготовилась к ночи?» «Поспала. А в каком смысле подготовилась?» «Подготовилась, чтобы заниматься любовью со мной?» «Наверное». «Окей, я перекушу немного». Он включил телевизор, принес из кухни молоко и пачку витаминизированных кукурузных хлопьев. «Вот мой ужин. Такой же, как завтрак. Скудноват». А это полезно, чтобы не поправиться, видишь? И он стал показывать ей цифры процентное содержание белков, жиров, углеводов.

0: углеводов в продукте. Самое главное – здоровье. А здоровье – это пища. Поев молока с хлопьями, он улегся на диван и, вытянув ноги на спинке, стал переключать телеканалы, не задерживаясь ни на одном. Спустя минуту он спал, громко храпел, лежа на спине, широко раскрыв рот. Ведомая желанием узнать, от чего так способен храпеть человек, Леночка нагнулась и приблизила лицо к его рту. И вдруг, при особенно громком заглатывании воздуха, с последующим выбросом его в пространство, челюсть Джеффа дернулась и выпала на подбородок. Боже! Пред очи ее предстало образину чудище с беззубым, дышащим смертью оскалом. О, ужас! Все внутри у Лены похолодело. В нескольких сантиметрах от нее находилось чудовище, каких не видывал свет, настоящий монстр, какими изобилует американская кинопродукция. О, ужас! Видимо, ощутив отсутствие важной составляющей внутреннего комфорта, Джефф проснулся и открыл глаза. Мгновенно поняв, в чем дело, он схватил челюсть, засунул ее обратно в рот и посмотрел на Лену, делая вид, что ничего не произошло. «Ну как ты? Пойдем спать?» «Пойдем», — безвольно сказала Лена, не видя для себя возможности избежать предстоящего контакта. «Только я очень устала». «Так это ничего, ты можешь спать, а я тебя буду...» Лена не дослушала. Она встала с кресла и, не говоря ни слова, направилась в спальню. Разделась, легла, укрывшись с головой. Прошло немало времени, прежде чем она услышала скрип осторожно открываемой двери. Она продолжала лежать, не шелохнувшись, как вдруг почувствовала шевеление под одеялом и ощутила прикосновение к своему телу чего-то незнакомого, холодного и неживого. «Что это?» — она подпрыгнула под одеялом. Рядом с ней, вытянувшись во всю длину вдоль кровати, лежал объект или субъект, во всяком случае персонаж, до оторопи похожий на небезызвестного покорителя пингвинов и ежа с ними. Разве что без крыльев. Бэтмен. Не будь ли она особо реалистичной, а склонной к истерии и взбалмошности, она бы, наверное, сама наподобие человека летучей мыши рванулась на простор, презрев сопротивление стеклянного витража окон. Джефф с головы до ног, затянутый в резиновый водолазный костюм, лежал на кровати и умоляющим взглядом смотрел на Лену. «Что?» — еле выговорила Леночка. «Что это такое?» «Это костюм, водолазный костюм. Ничего особенного. Там на столе лежит кляп, маска и плетка. Похлещи меня». «Нет, я не могу». «Сможешь, это нетрудно. Только не очень сильно. А кляп вставь мне в рот. Да еще и наручники надень мне их. Но помни, как я скажу, так бить перестанешь». «Но с чего ты взял, что я на это способна? Я не могу». «Сможешь. Я-то ведь доставлял тебе удовольствие. И еще доставлю. Я знаю как. Я все для этого принес. Только прошу тебя, похлещи меня плеткой». Он очень просил. Просил сначала в тоне приказа, потом просьбы, а потом и мольбы. И Лена сжалилась. Она надела ему на запястье наручники, заперла их ключиком. «Ключик не потеряй», — следил за ее жестами Джефф. Затем она взяла в руки огромный черный кляп в виде мужского члена и засунула его товарищу в рот. Стянула на затылке ремешок. «Готово. Теперь плетка». Лена взмахивала этим орудием средневековых пыток, как завзятый хлистальщик, если данная профессия действительно когда-либо существовала в природе. Джефф стонал то ли от удовольствия, то ли от боли. После пары особенно сильных ударов не на шутку разошедшийся партнерша тело его подпрыгнуло на кровати и стало конвульсивно вздрагивать. Он начал изо всей силы мотать головой. Скованные наручником руки были лишены способности жестикулировать. Лена оценила это как сигнал к прекращению атаки, но напоследок все же добавила еще парочку горячих клиенту пониже спины. Тот, очевидно, взвыл, но кляп не дал возможности страждущему глазу прорваться наружу. Она отбросила плетку в сторону. Только теперь она разглядела слезы на глазах у любителя острых сексуальных ощущений. Лена милостиво извлекла у него изо рта кляп. «Ух!» – вздохнул партнер. «А теперь наручники!» Леночка вставила ключик в запор, и стальные браслеты отщелкнулись. «Thank you, спасибо! Тебе понравилось?» «Да, очень! В следующий раз так же закуешь меня, но только на весь день. А сама уедешь из дома, а ключик от наручников спрячешь в другой комнате, а есть мне оставишь в тарелке на полу!» – говорил он, сбиваясь. «Расстегни молнию!» Леночка потянула за тугой замок. Костюм мало-помалу освобождал стиснутое резиной тело. От жестких объятий ткани на теле проступила краснота. Джефф изловчился и скинул костюм на пол. При этом зад его обратился к Лениному лицу, и она увидела багрово-красные следы недавней экзекуции. «Вот это да! Неужели ему не больно?» «Не больно?» – спросила она. «В меру!» – улыбнулся добровольный страстотерпец. «А теперь твоя очередь!» «Нет!» – Лена изо всех сил замотала головой. «Я не хочу!» «Тогда я для тебя придумал другое. Ложись!» Не подозревая ничего опасного, Лена вытянулась на кровати. Тем временем голый Джефф подошел к столу и взял металлическую палку с отверстиями по бокам и кожаными ремешками. «Раздвинь ноги!» Лена не шелохнулась. «Раздвинь, не бойся, будет приятно!» «А пить не будешь?» «Нет, ну что ты! Ты же не хочешь!» «Все удовольствия по желанию!» Лена слегка развела ноги. «Шире!» Джефф взял ее ступни и каждую заключил в объятия металлических ремешков по краям палки. Ноги ее таким образом оказались жестко пристегнутыми к распорке. «Теперь руки!» Лена позволила ему надеть на запястье наручники, пристегнуть их к набалдашникам изголовья кровати. На лицо ей он натянул непроницаемую резиновую маску, оставил открытыми лишь отверстие носа, а в рот вставил все тот же черный резиновый кляп. Таким образом, Лена оказалась в полной его власти. Из-за мысли он сделать с ней что-нибудь такое, никаких проблем не возникло бы. Приведя таким образом даму в боевую готовность, он наклонился и... Лена почувствовала ее язык в самом своем интимном месте. Вслед за тем она испытала такое острое наслаждение, которого до этого ей никогда в жизни ощущать не приходилось. «Знаешь, я за границей все время в секс-шопах ищу подходящие плетки, чтобы острее впивались. У меня их целая коллекция скопилась. Хочешь посмотреть?» «Потом», — откликнулась Лена, проваливаясь в сон. Ну вот такой отрывок. Отрыжка.
1: Соответственно, только что мы прослушали один отрывок одного из эротических рассказов, написанных Иваном С. Вы, кстати, уважаемые, можете звонить нам по телефону, номер которого сейчас я вам напомню. Вот он.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И задавать нашим гостям... вопросы, которые вас интересуют. Может быть, мы сейчас сразу и пообщаемся, если вы не против. Иван, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что сейчас с нами будут разговаривать.
0: А,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Здравствуйте, Александр, это Павел вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Павел, рассказывайте.
3: Вот ты меня просил позвонить и вопрос тебе задать, а я вот его забыл. Может, напомнишь мне?
1: Насчет это самое, насчет того, когда я появлюсь по телевизору и вообще везде, и в правительстве.
3: Не, ну по телевизору я тебя вот уже вижу сейчас.
1: Наблюдаю. А, сейчас, да? Ну, слушай, я что-то сам забыл, о чем я
3: попросил. По порно-каналу как раз вот.
1: Забыл сам, о чем тебя хотел попросить, спросить меня.
3: Ну ты
1: меня,
3: да. Помнишь, ты дам мне звякни на...
1: Да, я помню. Спасибо. Ладно.
3: А еще я сам хотел, знаешь, чтобы интересовался, это пейджер.
1: Пейджера сейчас я не продаю больше. Спасибо. Следующий. Нет, я объясню, почему. Раньше, когда они были модные, мы, бывало, подойдем по черепу-то, бах, снял пейджер. А сейчас, то есть, когда пейджеров немерено, то риск не оправдывает средства. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Просто говорите, пожалуйста.
4: Вас приветствует Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Саша, у меня вопрос к Ивану С.
1: Да, Иван С. полон, попросту говоря, внимания.
4: Почему он или она пишет от имени женщины, а подписывается имени мужчины?
1: Интересный вопрос.
0: Но...
1: Спасибо, Сергей.
0: Потому что у меня рассказы и вообще мои тексты очень эротические. Я бы не хотела, чтобы мои знакомые идентифицировали меня, если я подпишусь своим собственным именем.
1: Понятно. Но, с другой стороны, может быть, это придало бы, так сказать, вот вам какую-то, ну, какую-то такую новую окраску в их глазах и не совсем отрицательного свойства. В конце концов, человек в жизни должен все испытать. То есть я, например, своим друзьям вот честно признаюсь, что выращиваю герань, шью плюшевые игрушки в подарок всем, кому не попадя. И они смотрят на меня новыми глазами. То есть до того я им казался жестоким, злобным парнишкой с окраины. Вот. А когда я им показал медвежонка Куалу, вышитого мною лично, маленького, небольшого, они сейчас смотрят на меня, как на доброго паренька с окраины.
0: Но вышивать игрушки и мишек шить, это несколько другое, чем писать экстремальную эротику, на граничащую с порнографией.
1: А вот, кстати, Иван, может быть, прямо сейчас, как говорится, не откладывая далеко, мы послушаем что-нибудь уже из такой именно жесткой эротики. Я, например, готов.
0: А вот я не готова, я хочу жесткую эротику оставить на потом. А сейчас не эротика тоже, но касаемая непосредственно всех нас, потому что мы все россияне, а я хочу прочитать, значит, какие у России, у нашей матушки России есть эрогенные зоны.
1: Это будет рассказ или литературное произведение, или просто такой географический, так сказать, экскурс?
0: Географический экскурс.
1: То есть я музыку мы не меняем, оставляем.
0: Обзор такой. Хорошо. Краткое руководство начинающему любовнику.
1: Отлично.
0: Россиянину.
1: Да.
0: Когда скажете, могу читать.
1: Уже сейчас можете.
0: Да?
1: Да.
0: Значит, ну, конечно, радиослушателям очень трудно представить мадам, которая в вольготной позе лежит тут нарисована на фоне карты России, но я думаю, наш россиянин постарается представить эту даму, пышнотелую особу, на теле которой, значит, изображена карта России. И теперь, пожалуйста, эрогенные зоны России, краткое руководство начинающему любовнику. Итак, дорогой россиянин, перед тобой портрет незнакомки, однако при пытливом рассматривании ты без труда узнаешь крутобедрые и пышногрудой красавицы, что раскинулась в томной позе нашу горячо и безответно любимую Россию. Кажется, она только и жаждет мужского внимания и ласк. А нет, Россия девушка с характером. Частенько она показывает себя холодной и высокомерной, и лишь при умелом подходе способна отвязываться по полной программе, читая Сада, Маза, Гома, Группа и так далее. Главная уверенность, дорогой россиянин, терпение, а также хорошее знание ее наиболее чувствительных, то бишь эрогенных зон. Итак, следует иметь в виду, что с отечественными поклонниками она, как правило, динамистка, и чтобы проявила благосклонность, нужно вывернуться наизнанку, продемонстрировать недюжинную природную потенцию и опыт, подстать Казанове. Впрочем, гарантии райского наслаждения где-нибудь в районе Тюмени. Смотри карту, вы, наверное, знаете, где Тюмень находится, пока
1: да.
0: Представляете. Так вот, гарантии райского наслаждения в районе Тюмени все равно никаких. Да и на просторах Колымы и в диких степях Забайкалье, левая тазовая область и левая подмышечная впадина, это я вам подсказываю просто по карте, скорее всего, схватишь туберкулез или отморозишь яйца. А все из-за незнания, куда давить и на что нажимать. Иной неопытный господин возьмется вдруг усердствовать на правом бедре красотки, где у нее прыщичек малый, совсем пустяк, Нижний Новгород, в кавычках, этот вам.
1: Да.
0: А в ответ ему вместо сладострастных стонов да ахов исторгнет красавица аки из нарыва, чудищ зубастых, кровопивчиков лукавых, да прочую погонь мерзнопакостную. Считай, пропала. Не спит, конечно, но импотенция, а также инфляция с девальвацией на всю жизнь гарантированы. Откроем тайну. Есть у девушки на теле удивительная, прямо скажем, золотая куполообразная точка. Середина правого бедра, подсказываю, Москва. Дотронешься до нее, и будто слышишь в ушах звон колоколов, а перед глазами вся летопись времен, все речь интимных связей красотки предстает. А дальше-то что? Оргазмом при стимуляции этой точки опять не пахнет, хотя, может, нужно знать, как и чем стимулировать. Питая явную слабость к брюнетам семитского типа, безусловное предпочтение Россия отдает иноземцам. Но не подумайте, что она какая-нибудь там валютная, стыдно сказать кто. Иностранцам она отдается за очень малые деньги, почти бесплатно, а позволяет им самый что ни на есть нетрадиционный секс. Оно и понятно, у тех современные технологии, знают где, как и сколько. Ну да, ласкать. Знатоки, короче, эрогенных зон и областей. Однако ты тоже не лыком шит, дорогой россиянин. Тебе в помощь карта эрогенных зон России, а также краткое руководство для начинающего любовника. За дело! При умелых надавливаниях, поглаживаниях, подлизываниях, пощипываниях, покусываниях, пощупываниях можно заловить такой кайф, самый, как сейчас говорят, экстремальный оргазм. Ну же, вперед, кто еще не пробовал? Разомлевшая от умелых прикосновений Россия позволит вытворять с собой такое, ее ответом на ласки внизу живота и в области лона «смотри карту». Это...
1: Да, вот интересно.
0: Да, на карте это область Тюмени и внизу живота станут целые фонтаны драгоценной влаги, нефти.
1: А если... Да, да. Извините, что я очень волнуюсь.
0: Да, а если правильно побередить левую точку под левой грудью... Побередить точку под левой грудью...
1: А что это?
0: Смотри карту, это Якутск.
1: Да. Да.
0: То яркое ответное чувство, подобное иркутскому алмазу, тебе гарантировано. Кстати, я было взялась изобразить Россию в более фривольной, то бишь коленно-локтевой позе. Но природная стыдливость не позволила мне придать рисунок огласке. Но в самом деле, при таком раскладе интимные места красотки прямиком обращены к Парижу, Риму, Лондону, где джентльмены, как известно, большие спецы утонченного секса. Опять же, весьма чувствительные груди достаются лицам гималайской национальности, китайцам и монголам, в то время как сама девушка не сводит плотоядных глаз со штатовской Аляски. При этом она столь напряжена, что нить жемчуга в виде Курильских островов так и соскальзывает с ее шеи. В итоге поза-то сексуальная, а нам, россиянам, опять пшик. Вот.
1: Вообще, я хотел сказать, что, может быть, вы знаете, Иван, и, конечно, вот Елена, вот подумайте, да, реально, вот то, что вот сейчас вот было прочитано, это совершенно новый подход к географии. А ведь говорят, что там земля, там мама, типа, родная, да, но никто не относится к своей земле, к своей родине, как к любимой женщине, да, так, как к матери относится. Может быть, стоит поменять, скажем так, в массовом сознании вот этот образ на образ именно эротический. Если какой-нибудь финн будет представлять свою Финляндию как вот такую финскую красотку с чукчеобразными немножко глазами, там, с сисечками, со всеми этими пирогами, то он и не будет кидать, скажем так, бычок меж этих сисечек, да, он будет ставить специальные фильтры в свой автомобиль, чтобы, так сказать, не загрязнять легкие этой самой финночки. То же самое и с Россией. Мне кажется, Иван, что то, что вот вы сейчас прочли, носит гораздо более глубинные смыслы, нежели вот даже вы сами придаете данной работе. К тому же, опять меня поразила ваша тактичность в том смысле, что как расположить, в общем-то, данную женщину. Вот, то есть то, что она лицом вожделенно смотрит туда. И вот выше мы, видите ли, обсуждали как раз некоторые дурные повадки англосаксов. Вы знаете... Это, по-моему, хорошее произведение. Как вы считаете?
5: Жалко, не видит.
6: Замечательно, на мой взгляд. Я вот вижу карту, она лежит передо мной, и я как бы представляю себе Россию им вот действительно в роли
0: жалко,
6: женщины.
0: Не могут видеть.
6: И я считаю, что вот Иванес создал потрясающий образ, действительно. И я бы вот жалею, что наши радиослушатели не могут увидеть эту красотку.
1: А вот покажите мне еще, пожалуйста.
6: Я вот, пожалуйста, вам ее показываю. Действительно. Пышногрудая женщина, полная сил, полная энергии.
1: А что
6: энергии.
1: Там на губах? Что за город на
6: вот
1: губах?
6: Это что же город действительно здесь находится? Какой примерно?
0: На губах? Ой, это крайний север. Что же здесь может находиться?
1: Ну, собственно, наверное, Норильск.
0: Видимо, да.
1: Собственно говоря, Норильск, как раз там Норильский никель.
0: Да. Топография не совсем соблюдена, она растянута немножко на компьютере.
6: Однако поза нашей страны чрезвычайно сексуальна.
1: Чрезвычайно
6: и теперь можно понять, действительно, почему так много взоров обращены именно на нашу землю.
1: На Россию, да. Почему
6: может
1: ее постоянно
6: действительно
1: пытаются
6: в этом смысле, да. И
1: каждый то пощипать, то погладить.
6: Вот это действительно возникает такой вопрос, что-то хотят все время с нашей страной сделать.
1: А вот, Елена, у меня сейчас пришла мне в голову поразительная мысль. Если, например, мы территорию каждой страны, физическую территорию каждой страны, будем представлять как, в общем-то, такую, ну, женщину эротическую очень, да, то получится, что земной шар — это, ну, вульгарно будет сказать, такая групповуха, да, но тем не менее это такой живой организм, состоящий из энного количества живых женщин, да. Вот, может быть, Иван в следующий раз попробует сделать как раз вот... эротические зоны всего земного шара. Дело
0: куда
1: в том, что я уже, понимаете, Иван и Елена, не занимаюсь такими мелкими проблемами, как-то судьбой одной страны. Меня интересуют проблемы, в общем-то, всего мира, земного шара в целом. И мне было бы интересно узнать, где, например, самая эротическая точка у России, самая эротическая точка у Канады. Их, может быть, всего 10 на всем земном шаре. Мы обратим на них пристальное внимание, направим то контингент завоюем. А сейчас, извините, немножко мы вынуждены прерваться. Мне снова принесли денег.

0: И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Иван С. живет в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. И, соответственно, сегодня мы частично беседуем, частично слушаем отрывки из эротических рассказов и романов, написанных Иваном С. Ну, наверняка многие из вас, кроме, конечно, тех привилегированных, которые за крупный прайс, сокращенно КП, могут себе позволить на строительной люльке подняться к окну и наблюдать за нами вот здесь, прямо за окном. Да, вот эти пятеро счастливчиков, несмотря на холод, вот ветер, болтаются. Остальные, конечно же, интересуются, как все-таки выглядит внешний Иван С. Я бы, конечно, сам с удовольствием произвел описание, но дело в том, что, как говорится, глаза у всех разные. И моя коррекция визуального образа Ивана может не совпасть с настоящим образом, да. Поэтому, Иван, я предлагаю вам, даже вот если хотите, вот у нас это зеркало, можете прям перед ним встать и попробовать, если у вас есть желание, описать свою внешность, тем самым удовлетворив любопытство, надеюсь, не праздное, многих наших уважаемых.
1: Да, конечно, просто необходимо, я считаю, потому что я внешностью обладаю, конечно, незаурядной. Но самое главное, что я к сегодняшнему эфиру очень готовилась. С утра я проснулась и думаю, что же мне надеть? Я надела широкополую замшевую шляпу от Versace, причем из-под шляпы. У меня свисают косички.
0: Ну, я тут могу поправить. Это такие, ну, микродреды, так их назовем. Знаете, что такое дреды, да?
1: Наверняка знаю. Вот.
0: Да.
1: Потом я думала, что бы мне одеть на себя, какую одежду.
0: А, кстати, шляпы. Этот вопрос, я извиняюсь, что перебиваю, многие женщины, просыпаясь, собираясь вообще просто на работу, каждое утро вынуждены себе задавать. Поскольку гардероб большинства россиянок, так скажем, весьма-весьма небогат, вот они дико мучаются. И в дальнейшем, может быть, вы, конечно, бы рассказали, как вот выйти из положения. Вот на примере, например, лосин разрезанных, да, то есть как из одной вещи сделать 5, к примеру. Извините, что вас перебил, да, продолжайте.
1: Нет, мне было приятно выслушать вашу позицию. Нет, у меня, в отличие от, может быть, с россиянок, многих, немногих, не знаю, у меня, наоборот, другая стоит задача. Как из того обилия, из этих набитых шкафов что-то мне одеть. И так хороша вещь, и другая, и третья. И все, конечно, от Gucci, Versace и так далее. Все от высоких фирм, Sonia Riquel и так далее. Но я всегда предпочитаю одеваться сексуально, сексапильно. Женщина должна одеваться сексапильно.
0: То есть провоцировать своим внешним видом вот сильную часть населения на то, чтобы на нее напали ночью.
1: Да, ночью. Женщина, кстати, ночью тоже должна быть прекрасна. Вообще, знаете, я поделюсь с вами, истинная женщина – это какая женщина? Это которая ночь, то есть зимой, делает педикюр себе. Вот чем отличается истинная женщина от просто женщины? Что она зимой делает себе педикюр на ногтях. Вот это отличает истинную женщину.
0: Я, кстати, вот хочу тут внести некоторую, так сказать, пояснительную нотку в нашу беседу. Педикюр – это тот, который на пальцах ног.
1: Да.
0: Вот. Действительно так, то есть их не видно, но настоящая женщина, она делает его. Это я с вами целиком согласен.
1: Да.
0: Тут сложно не согласиться.
1: Разрешите мне дальше.
0: Да, извините, я просто иногда перебиваю, потому что не все же знают, что такое педикюр. Простите.
1: У меня есть такое боди. Я сейчас нахожусь в боди, очень обнаженном, с очень большим декольте боди, вот, который меня затягивает. На него я надела атласное это боди, я на него одела бабушке моей дореволюционную блузку, которую она шила на руках. Прозрачная такая блузка, она как горжеткой служит в данном случае. А поверх у меня, значит, жакет черный, тонкую белую полоску и мини-юбка. черные колготки и на высоком каблуке ботиночки такие.
0: Модные, да.
1: Да, вот. Макияж, можно сказать, полное отсутствие макияжа. Просто почти что белым тоном, нулевым, лицо покрыто. И очень мало тени на глазах. Губы совершенно покрыты просто блеском для губ. Вот так вот я себя описываю. Красота, конечно, изумительная совершенно я красоты, поскольку я из старинного славянского рода, и я унаследовала от своих предков точёный славянский профиль, аристократические тонкие запястья и щиколотки, и неслышное дыхание, как еще
0: да.
1: Иван Бунин.
0: Извините.
1: Вы не слышите моего дыхания?
0: Безусловно, безусловно. Я это даже я так подходил ближе и пытался как-то вот, да, совершенно верно.
1: Услышать.
0: Кстати, громкое дыхание, шумное дыхание, признак, в общем-то, жлобства.
1: А вы знаете, что говорил по этому поводу Иван Бунин, наш любимый? Он говорил, женщина, которую я услышу дыхание, для меня она вообще не существует. Дыхание женщины вообще не должно слышно быть.
0: Абсолютно
1: правда. Если слышно женское дыхание, это не женщина была для Ивана Бунина.
0: Да.
1: Я с ним согласна, кстати. Я вот сплю, не слышно. Мое дыхание совершенно услышать невозможно. Вот. Ну, в минуты релаксации, конечно. А иногда мое дыхание тоже можно слышать. И при дыхании тоже.
0: Ну, это в нужные какие-то моменты.
1: В определенные моменты, да, безусловно. Как вы сами догадываетесь.
0: Кстати, вот здесь очень важно, потому что многие юные леди, которые вот сейчас нас слушают, они будут стараться не дышать в любой ситуации. Делать этого не следует.
1: Нет, потому что вредно для здоровья.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, бывает все-таки в жизни любой женщины ситуации, как, конечно, нужно шумно дышать, иначе будет тоже неправильная картинка.
1: Ну да,
0: сказал,
1: просто...
0: Да.
1: Партнер не поймет, кончится.
0: Да, типа вообще целиком согласен. И будет, кстати, чувствовать себя так, ну, немножко виноватым, неполноценным, а в дальнейшем попросту у вас ничего может не получиться.
1: Да, но некоторые женщины кричат, это тоже плохо.
0: Это тоже плохо. Кстати, на вопрос вот к одной из таких мы тут проверяли испытания. У нас вообще на радиостанции часто проводятся испытания, естественно, на добровольцах. И вот испытывали, одна кричит, причем совершенно истерически, мы спрашиваем, дескать, а вот там номер, ну, естественно, по номерам, эксперимент, все это анонимно, номер 14, а почему вот вы, так сказать, кричали так столь громко, что вам как-то, может быть, болезнь какая-то или особо обостренные какие-то там чувства? Нет, она говорит, я видела по видику, вот там все женщины американские, они вот так вот кричат. То есть, попросту говоря, у 14 номера оказался подражательный, так сказать, синдром развит. Это, конечно, очень плохо. Кричать не следует. В такие моменты не следует, сдерживать дыхание, но и не следует вести себя так, как вам кажется, нужно себя вести. А нужно вести себя естественным. А как, в каких моментах, я думаю, все понимают, конечно же, да?
1: Да.
0: Да.
1: Ну, что сказать? После описания моей внешности, я считаю, что мы плавно подошли, может быть, к прочтению следующего рассказа.
0: Хорошо, тогда я попрошу музыкантов зарядить свои пластинки. Друзья, потише. Это я классической группе, которая за окном. А электронные музыканты, пожалуйста, начинайте.
2: I think we ought to talk about those four fellas sitting over there at the bar.
1: Итак, параллельные миры. Лия Митрофановна слала девушкой добропорядочной, рассудительной и страсть, как обожающей всякие умные телепередачи и разговоры. Особенно о чем-то недоступном ее пониманию, то есть о высоком. В свои 40 с небольшим была она хоть и не красавица, но весьма хороша собой, с родинкой над верхней губой, с глазами, что те два голубых озерца в густом обрамлении черных шелковистых ресниц. Не в угоду легкомысленной моде укладывала она поверх округлого без единой морщиночки лба золотистую в два ряда косу, имела к тому же грудь, подобно двум скороспелым арбузам, которые с грузовика ранней весной впаривают гражданам темпераментные кавказцы. Если же говорить о причинах ее достоинств, прочих ее достоинствах, то следует особо отметить могучий круп, который один из ее кавалеров сравнил как-то с седалищем кавалерийской, кобылы. Сначала сравнение этой Лии Митрофановне не более понравилось. Кобыла — это она-то, такая интеллектуальная, взыскующая прекрасного леди. Но чуть позже, когда следующий кавалер в подпитии заявил, что может поставить на ее попу сзади кружку пива и, не дотрагиваясь руками, выпить до дна, вау! Тогда-то она призадумалась. Вроде бы выходила достоинством редким она обладала, вполне подходящим для книги рекордов Гиннесса. Посему очень скоро приплюсовала она эту особенность строения своего тела к основополагающим достоинствам наряду с горделивой осанкой, пухлыми губами и щелочкой между ног, которая являлась для всех ее кавалеров ужас как притягательной. Они и говорили ей об этом без стеснения, что, мол, есть у нее на теле этакий хуторок, посередь корот которого кроется уйма сколько оргазму и удовлетворения. Ну да хватит об этом, а то ненароком введем какую-нибудь деву с ясными очами в краску и помутнение рассудка. Всего, в том числе и эротики, должно быть в меру. Так о чем это я? Ах да, о параллельных мирах. Случилось однажды вот что. Познакомилась Лия Митрофановна среди друзей Лилек с необыкновенным человеком. Кажется, все 40 с небольшим шествовала она к этому знакомству, к этой важной в ее жизни встрече со второй своей единородной половинкой. И вот тебе на, свершилось. Причем вычислила она это сразу, с того момента, когда он заговорил о высоком. До этого мужики, что попадались на ее жизненном пути, толдычили о чем угодно. О ее бедрах, бюсте, о родинке на щеке, золотистой косе, опять же о хуторке между ног. Но только о невысоком. А тут, да и звали его как-то не по-привычному, Пафнутий. «Знаете, дорогуша», — изрек Пафнутий в первый же день знакомства, «хотел бы я обратить ваше внимание на распространенную нынче теорию больших чисел». Лия Митрофановна вздрогнула и вспомнила улей с пчелами и муравейники на лесной тропе. Все, что она знала, ведала о больших числах на практике. «И что же с этой теорией?» – поддержала Лилек интеллектуальный разговор. «А то, что теория больших чисел до сих пор не завершена!» «Да что вы!» – ужаснулась Лия Митрофановна. «Неужто не завершена? Это в наше-то время поголовного интернета, виртуальной, можно сказать, реальности и самого настоящего миллениума? Представьте! И я, можно сказать, единственный человек на планете, знаю, как, неужто как ее завершить? Вот именно!» Тут Лия Митрофановна настолько оторопела, что не нашлась, что сказать, и почему-то вспомнила о своем хуторке, наверное, чтобы дать отдых и расслабление напрягшемуся уму. Да-да, покраснев и распаляясь все более и более, вводил ее в основы неведомых знаний кавалер. Ведь большие числа – это, можно сказать, основа всего. Основа, я бы сказала, мироздания. Да-да, поддержала собеседник Лия Митрофановна. Совершенно верно, вы говорите. Я сама уже что-то такое подозревала, когда на звезды ночью. Да что вы такое изволите говорить, перебил кавалер. Что вы знаете об этом? Вы вот, к примеру, Кастанеду изволили читать? Конечно, читала, соврала Лия. А коли читали, то скажите, что себе думаете о параллельных мирах. Загвоздочка вышла. Положа руку на грудь, точнее на сердце, Лия Митрофановна знала о параллельных мирах совсем даже немного, чтобы не сказать ничего. Нет, она, конечно, могла предположить, что коли есть параллели и меридианы, то поневоле вокруг них должны существовать свои параллельные и меридианные миры. Но, если честно, она об этом никогда не задумывалась. «Миры так раз так вашу маму», как сказал бы один из ее кавалеров, Лешка-аристократ. «Миры, понимаете ли, а не похмельная кружка пива на ее крупе, не титьки, что ровно арбузы посередь зимы, не даже пи, пардон, хуторок в степи, а миры». Да к тому же параллельные, у Лии Митрофановны сжалось сердце и захватило дух. «А коли читали вы, уважаемый Лия Митрофановна, Кастанеду», продолжал Пафнутий, «так должны знать, что в параллельные миры можно входить очень даже легко и безо всяких, доложу я вам, галлюциногенов». Вот как, даже без генов, короче. Последнее заявление прямо-таки добило бедняжку Митрофанну. Так величал ее в минуты неземных восторгов любитель седалищно-пивных оргазмов Колька. Она остановилась, как вкопанная, и сосредоточенно посмотрела своими голубыми озерами кавалеру прямо в лицо. Тот сразу весь подобрался, закоченел, будто мысли самые что ни на есть невысокие пронеслись в его завершившем теории множеств мозгу. «Не хотите ли вы зайти в гости на чашечку кофе?» — вдруг без видимых на то оснований предложил он. А вдруг и правда в параллельные миры путь проложим? Наконец-то, соображала про себя Лилёк. Вот подружки-то позавидуют. Они же все жалуются, что мужики у них примитивные, что никакого оргазма они от них не имеют, что прелюдию никакую перед актом не хотят соблюдать, чтобы дать даме натурально кончить. А тут параллельные миры. Это же надо. Давайте, зайдемте. Потупив озера, согласилась на предложение Лилёк. «Я имени, точнее фамилии, его не знаю», — мелькнуло последним упреждающим сос в ее голове. «Но что значит фамилия рядом с возможностью посетить параллельные, в самом деле, параллельные миры? В самом деле, не в собес же собрались?» Пафнутик, как оказалось, жил в пятиэтажной хрущевке, куда они добирались на трех видах транспорта, не считая трамвая. Когда она увидела его захламленную, малогабаритную квартирку, то чуть было не развернулась уходить. И даже чуть было не сказала, отчего же это у вас, дорогой Пафнутий, так неуютно. Но ровно в хлеву. Да вовремя остановилась, сообразив, что для путешествий в иные, то бишь параллельные миры, значения такие мелочи не имеют. Однако что же это вдруг случилось с интеллектуальным, жаждущим мирового господства знаний Пафнутием? Его словно бы подменили. Войдя в квартиру, он вдруг перешел с Лией Митрофанной на «ты». Предложил ей, о боже, быстренько раздеться и нырнуть под душ, пока он будет готовить кофе. А в душ-то зачем, мелькнула в голове у Лии настороженная мысль? «В миры надо путешествовать чистым», – дал ответ внутренний, очевидно, из параллельного же мира голос. Ванна оказалась под стать коридору и комнате. На полу громоздились газеты, сквозь которые угадывались немытые со времен оных полы. На огрызке пластмассового крючка висело серое, местами вытертое до ниток вафельное полотенце. Лия скорехонько скинула с себя платье, дезобье, иначе говоря, трусы с лифчиком для тех, кто не посвящен, замкнула на крючок дверь и шагнула в ванну. Слава всем параллельным, перпендикулярным, виртуальным и прочим неведомым мирам. Ибо если б не они, Лия Митрофановна разбила бы аккурат по самое основание свою жаждущую познание голову, поскользнувшись об былистое все в ржавых ссадинах эмалированное дно. «Да что же это он так живет, даже ванну не вымоет?» Разозлилась была она, но тут же вспомнила о том, что ее ожидает, распрямилась и включила горячую воду. Обожгла краешки сосков и попу, опять же повернула кран с холодной водой и вздрогнула от ледяной струи до самого своего телесного основания, до самой, что ни на есть, сердцевины хуторка. Потом наклонилась, подняла с полу обмылок сейфгарда и начала мыться. «Ты что, моешься, что ли, там?» Услышала голос Пафнутия за дверью. «Да, а что?» «Ну ты даешь! Мыться, что ли, сюда пришла?» «Так ты ж сам сказал, прими душ!» «Ну да, а что так долго-то?» «Да я только что сейфгард отыскала среди газет». «Какой еще сейфгард?» Судя по голосу, насторожился Пафнутий. «Как какой?» Продолжая намыливать между ног, озадачилась Лия. «Ну тот, который все микробы убивает». «Микробы?» По голосу за дверью можно было угадать, что Пафнутий оторопел. «А у тебя что, микрофлора нечистая, что ли?» «Микрофлора?» Теперь уже очередь оторопеть настала Лии Митрофанны. Такое красивое слово «микрофлора» она слышала впервые. В запаренное пространство ванны лазерным блеском садануло послание из параллельных миров. «Нет, что ты, микрофлора у меня что надо. Просто отличная микрофлора. Все так говорят», — заверила она. «Ну-ну», — вяло отреагировал Пафнутий. «Тогда вылезай, кофе стынет». Влекомая космическими перспективами, Лия Митрофановна перестала изводить тощий обмылок, поскорее закончила орошение интимных мест, промокнула внезапно напрягшееся, будто пружинище перед стартом тело, вафельной ветошью и перекинула ногу через край корыта. Снова она упрятала арбузные груди в корсаж бюстгальтера, мощный торс трусы стиля ламбада, и все вместе в платье в горошек и, готовые к неведомым научным открытиям, вышла из ванны. Пафнутий сидел на кухне в чем мать родила. Перед ним стояла початая бутылка водки, два стакана и кружка с напитком коричневого цвета. Лия Митрофановна так и обомлела. Она совсем не ожидала подобной метаморфозы от апологета учения Кастанеды и завершителя теории больших чисел. «Что вы, Пафнутий, право!» Зарделись ее и без того напаренные в ванной щеки. «А чего ж так сразу? А чего тянуть дрезину-то?» Перешел на бульварную лексику апологет. «А сама о чё в одежке? Ну ты даешь!» Он смачно хохотнул. «Раздевайся, живо, ну!» «А как же параллельные миры? Без галлюциногенов?» «А, протянул Пафнутий. Ну это будет, я же обещал, заметано». Дальше все происходило в поистине космическом или, как сейчас говорят, виртуальном формате. Пафнутий сам поднял подол горошкового платья, потянул его на голову ничего не соображающего лелька, притормозил на арбузных персях, помог им выкатиться на белый свет, а потом также проворно расстегнув крючки на 5-го номера дезобелье, стал стягивать впившуюся в ягодицы ламбаду. Лия Митрофановна только успевала поворачиваться под шустрыми руками кавалера. Она поняла, что никакого путешествия в параллельные миры уже не будет, что привидевшаяся вторая половинка собирается сотворить с ней то же, что и все прочие, которые сравнивали ее с кобылицей и предлагали выполнить пивной рекорд за счет ее великолепного, круто изогнутого зада. И все же она ошибалась насчет параллельных миров. Попнуть, и как там было его по батюшке, не забыл данное слово. Тут же в кухне он наклонил вперед обнаженное, рвущееся к знаниям тело дамы и задышал, заговорил ей в ухо предстартовую, сбившуюся речь. «Ух ты! Ну и задница у тебя, слышь! Ну прям для рекордов Гиннесса! Ну прям параллельно полу встала! Хоть кружку на нее с пивом ставь в натуре и пей не расплескавши!» «О!» – причитал он минутой позже. «А говоришь, параллельные миры! Вот они, миры! Параллельные! Параллельные! Пара! Кастанеда! Кастанеда!» – доносилась до уха Лилька откуда-то сверху. Она прислушалась к этому монотонному ритмичному звуку и, будучи сообразительной, тут же поняла, что это из параллельного мира в такт, с позволения сказать ракетоносителю, бился о бутылку, прислоненный к ней стакан, перпендикулярно полу.
0: И мы продолжаем беседу с Иваном С., автором эротических рассказов и романов, отрывки из которых мы сейчас с вами слушаем, и членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Воиновой. Кстати, вопрос к вам, Елена. А вот не было ли у вас, поскольку вы, так скажем, подруги, долго и давно дружите, перевести произведение Ивана на английский язык и заработать деньги, продав, в общем-то, их какому-нибудь западному хорошему издательству. В принципе, мне кажется, эротические произведения из России, для них это нечто будет пока что новое, поскольку, к сожалению, до сих пор стараниями некоторых чертей, которые дарят на модные всякие праздники, типа MTV, там, да, той стороне меховые шапки с кокардами. То есть благодаря вот именно стараниям этих чертей Россия в глазах отсталого Запада предстает какие-то дауны с балалайками и с медведями, это так. И вдруг вот такие появляются эротические рассказы. Кстати, вот то, что мы только сейчас слушали, Иван, на мой взгляд, там есть такой определенный очень и национальные нотки. Вот в частности... Хотя и у Чарльза Буковски тоже описаны немытые ванны порой. Но, тем не менее, здесь это как-то более образы такие яркие, да. Что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, я с вами, в общем, согласна, что пора, конечно, нам завоевывать в обратном направлении иностранный рынок. И я думаю, что скоро, может быть, в Америке начнут все эротические романы подписывать русскими фамилиями. И в метро читать Иванов, Сергеев и еще кого-нибудь в таком же духе. Поскольку сейчас у нас большая, я считаю, порнопродукция отечественного производства. И я думаю, что переводчики западные вполне должны были бы уже обратить внимание на наш рынок.
0: И... Так нет, а при чем тут западный перевод?
3: А насчет наших, так сказать, переводчиков, я бы сказала, что человек, окончивший ИНЯС или там, пускай, так сказать, любой факультет иностранных языков, тем не менее является носителем русского языка, и переводить на другой иностранный язык должен человек, как бы носителем языка, который, так сказать, является родной. Вот. Поэтому тут такие законы перевода. То есть с английского мы можем переводить, а вот на английский язык мы уже как бы не имеем права, потому что мы не сможем отразить в полном объеме. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению...
0: Тут, кстати, вы соблюдаете, так скажем, настоящий такт, потому что какой-нибудь другой человек на вашем месте менее тактичный, он бы сказал, да, что мне, я переведу, что мне, что мне-то, я переведу, и полез бы переводить. То есть вы подошли как профессионал, меня это действительно очень-очень радует. А вот такой вопрос к Ивану С., как... к авторитету, безусловному авторитету в области...
1: Эротики и порнографии.
0: Да. Вот скажите, пожалуйста, вот многие, к примеру, наши радиослушатели, так сказать, признаются в том, что для них не являются сексуально привлекательными объектами люди другой, скажем, национальности, другой расы. Так, например, вот одна очень модная дива модельная, она вот мне с пьяну жаловалась, что не может видеть, вот в, попросту говоря, мужчине с черным цветом кожи секс-партнера. Вот, со своей стороны, например, мне очень сложно было бы взгромоздить свою тощую тушку на, скажем, женщину вот вьетнамского происхождения. Это не в обиду, но я не могу воспринимать их не просто как, к сожалению, да, как индивидуальность. То есть для меня это какая-то непонятная масса. Может быть, это неправильно, скорее всего, неправильно. Вот как вы, Иван, считаете, это не есть ли секс-патология? Либо, наоборот, это вот такие, такое отношение является, скажем так, разумным ограничителем каким-то вот этих связей. Что вы думаете? И у вас лично, как сказать, с этим дело обстоит? Хотелось бы знать.
1: Ну, мне кажется, что здесь все зависит от личных вкусов и пристрастий. Один любит сыр Рокфор,
0: да,
1: другой швейцарский сыр. Мне кажется, только с этим это связано. А вот внутренних каких-то противоречий в плане того, что на национальной почве.
0: Ну, это даже не то, что национальное. То есть, к примеру, ведь может быть человек русским, да, но у него черный цвет кожи. Да, тут имеется в виду...
1: Черный от того, что не мылся давно?
0: Ну, негр, да, попросту русский негр. Речь идет не о национальности, не о том, что там не воспринимается язык или культура, а внешность. Ну, к примеру, как не может, например, воробей заняться вот этим с синицей. Вот, хотя, в общем-то, относится к одному, скажем, ну, размеру, клюву у того есть, понимаете, да, о чем?
1: Понятно.
0: У людей-то другое, они же стремятся отличаться от животных, и у них тут успешно получается в большинстве.
1: Ну, тогда я вот вопрос, может быть, не очень-очень такой задам эпатажный, эпатирующий.
0: Да.
1: А вот, например, вы могли бы сексом заняться с женщиной, которая, к несчастью, там дефекты какие-то телесные, ноги там нет, руки.
0: То есть это вы, вот, именно вас интересует мое как бы мнение, да?
1: Или... Ну, ваше или абстрактное?
0: Да, я, например, как-то весьма вообще спокойно отношусь. Главное, чтобы она не была, вот опять же, вьетнамской национальности. Вот, и, кстати, тут еще хотел сказать, что в данном случае вот, вот этот какой-то дефект, он, наоборот, придает ей особую, так скажем, индивидуальность, уникальность.
1: Вот здесь я с вами согласна,
0: то
1: абсолютно.
0: Есть, в этом нет ничего, на мой взгляд... Я бы лично смог, да.
1: Да.
0: Вот, то есть, а вот, например,
1: особая
0: вот...
1: пикантность. Сексуальный.
0: Ну, это уже как-то... Дело в том, что я честно скажу, что не пробовал. Вот. Но вероятно, что в этом, конечно, есть некоторые отличия от занятий сексом вот с обычной женщиной, без каких-то недостатков. И, кстати, мне сейчас сразу же, я уверен, огромное количество звонков польется, что, дескать, Саня, но и с вьетнамцами тоже, поскольку они жарят сладкую курицу, и тоже наверняка есть какие-то новые ощущения. Я понимаю, но в таком случае мы можем дойти до зоофилии. Я не хочу обидеть, опять же, вьетнамцев
1: зоофилов.
0: Как раз, да, и зоофилов, но вот, вот не могу, понимаете? Вот, ну, не катит мне. Вот, вот, например, я так часто езжу на вьетнамский рынок воровать видеокассеты, вот, и как, когда туда приезжаю, вот вижу их, и вот там и девки их, да, ну вот не торкает и все, представляете?
1: Может быть, вы думаете, что они не очень чистые? Дезодоранты?
0: Вот,
1: нет,
0: их слишком много, и они все похожи. Вот в чем дело.
1: А, поэтому...
0: Да. Ну вот у нас есть 5 минут, давайте послушаем по этому поводу, может быть, звонок радиослушателя или ЦИ, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Да, вы только не волнуйтесь.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Это «Эхо Москвы».
0: Безусловно.
4: Ой, как я рад, что дозвонился на вашу передачу.
0: Да.
4: Прям слов нету. А, это Александр Лаевский, да?
0: Да.
4: О, как классно. Все хотел узнать у вас. А вам мальчики нравятся? А вы знаете, у мальчика вместо задницы выхлопная труба.
0: Понятно. понятно. Нет, на самом деле я, кстати, таким же образом могу совершенно вот, честно сказать, что брезгливс. Есть такой недостаток. Нет, совершенно меня вот мужчинки не прикалывают. И, честно говоря, я не побоюсь обидеть даже. То есть сейчас их называют модным словом геи. Это пидоры они просто и все. То есть люди, которые не могут продолжать популяцию в большинстве своем. И самое противное, что это входит в моду. И совершенно молоденькие особи мужского пола, там, работающие официантами в так называемых гей-клубах, это попросту пидор-клубы, уже конкретно испорчены. Как это может нравиться, для меня, в общем-то, остается загадкой. Это даже хуже, чем зоофилия, простите меня, потому что зверюшки — это братья наши меньшие. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да.
5: Хотел бы попросить вас, Александр, адрес радиостанции, чтобы можно было.
0: Сейчас я вам скажу адрес, секунду. Где он у меня тут? Записывайте.
1: Чтобы можно было приехать.
0: Записывайте. Да, спасибо за звонок. Вопросы есть у вас?
5: Нет, еще не все.
0: Да. Тогда давайте сперва адрес, чтобы мне потом не забыть. Нет. Значит, 121-803. Это индекс. 121-803. Улица Новый Арбат. Дом 11. Радиостанция. Да забудьте, наверное.
5: Хочу вот это, Ванек, слушай.
0: Да.
5: Старайся вот с интонацией читать, а это заметно увеличит понимание.
0: Понятно.
5: Вообще, в данном случае я полностью согласен с тем фактом, который осуждался в прошлых программах. Как-то женщина-писатель, где это? Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Вот по желанию нашего радиослушателя.
1: Я не понимаю, что сказал.
0: Он попросил читать вас с большим выражением, поскольку теряется, так сказать, некоторая смысловая, что ли, часть, да. Но мы обязательно постараемся исправиться, и после 3 часов ночи вы будете также слушать эротические рассказы, написанные Иваном С., им же прочитанные. Я думаю, что с интонацией все исправится. Сейчас мы успеем еще один звонок принять. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
0: Здравствуйте, рассказ.
6: Здравствуйте.
0: И вам также, да.
6: Александр, здравствуйте, Елена, здравствуйте, Иван. Это Карина беспокоит.
0: Да, приветствуем, Полина, да.
6: Очень приятно вас слушать, очень забавно. Вот я хотела спросить, Александр, можно у Ивана?
0: Безусловно.
6: Иван, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос головным убором женским. Я так поняла, что вы дама. Скажите, пожалуйста, вот в какое время года вам что-то импонирует? Шляпки там всякие разные, фетровые, потом меховые и платочки. Сейчас вот очень модно, и дамы, и парни носят так платочки сзади.
0: Называется бандана.
6: А?
0: Бандана.
6: Да. Вот как вы вообще к этому всему относитесь? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Вот чисто конкретно к бандане на сегодняшний день я отношусь отрицательно, потому что то, что выходит на улицу, это уже не модно, с моей точки зрения. Меня так бабушка всегда учила с детства. Вот. А головным убором отношусь очень-очень положительно, и чем они экстремальнее, чем радикальнее, тем лучше. Но когда это выходит на улицу, это уже неинтересно и не модно.
0: Вань, а к петушкам тоже положительно?
1: Петушки?
0: Такая вот эти шапочка, да. Петушок.
1: Why not? Это для фана, для стёба. Имеет право на существование.
0: Многие на серьёзке носят. У них усы, склянки, петушок. И он едет за рулем автомобиля «Москвич 2141». Кстати, не с реновским двигателем.
1: Если этому в кайф, пусть ездит.
0: А если это мне не в кайф, могу я его застрелить?
1: По-моему, нет.
0: Нет, я тоже так думаю, нет. Ладно, сейчас...
1: Категорически нет.
0: Не то, что категорически, но нет.
1: Категорически,
0: хорошо,
1: потому что это насилие.
0: Почему? Насилие — это когда мучаешь, а когда стреляешь сразу и насмерть, это ликвидация. Ладно, сейчас прервемся ненадолго, а затем продолжим наше общение.

0: эротические рассказы, отрывки из эротических романов, написанных Иваном Мэс, периодически общается с вами по телефону. Номер я прям-таки сразу и напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И сразу, чтобы не откладывать, как говорится, в долгий ящик, опять же, да, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: И вам также.
2: Здравствуйте, Александр, Елена, Иванес.
0: Да, здравствуйте.
2: Вас приветствует Виктория.
0: Здравствуйте, Вика.
2: Во-первых, Александру... У меня такой вопрос, чисто профессиональный. Музыка, которая сопровождает вот нашу, вашу беседу, ну и нашу, поскольку мы слушаем.
0: Да,
2: музыка классическая, каких авторов? Ну, как правило, одного, Вагнера это или еще кто-то?
0: Я понял, это мой любимый композитор, музыку которого я часто, кстати, тоже дирижирую с разными оркестрами, Густав Малер, который, к сожалению, в один...
2: Малер?
0: Да, да, да, Густав Малер. А да. То, что вот звучит на фоне эротических рассказов, это хорошо, наверное, вам известная группа Цирон, чью музыку использовали в своих... так сказать, кинофильмах эротического содержания многие авторы давние годы. Кстати, что касаемо музыки в исполнении Малера, то ее здесь в данном случае играют вживую мои друзья-музыканты, молодые и не очень изгнесенки.
2: Ну, совершенно гениально, потому что я сама закончила гнесинку, и я приветствую коллег, я приветствую всю вашу идею, совершенно потрясающе подобрать музыку вот к данной теме или вот к каким-то бывшим темам, которые я слышала раньше.
0: Да, Малер, он неоднозначен, я тут с вами соглашусь и со всеми соглашусь, но тем не менее, это, то есть его нужно распробовать. Согласны вы со мной?
2: Да, конечно.
0: Да,
2: конечно.
0: Безусловно. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к нашим сегодняшним посетителям?
2: Конечно, вопросы, и, к сожалению, не один вопрос.
0: Да. Увы, это не моя вина. Прошу прощения у Виктории. Да, ну, надеемся, что она еще дозвонится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня будет вопрос вот, к Ивану С.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вы, что вдохновением для ваших вот романов эротических является? То есть это вы просто ваша фантазия какая-то? Или это вам там, не знаю, в снах снится? Или же это просто какие-то сплетни из личного опыта собираете эту информацию там? Вот этих вот контактов сексуальных. Вот. Вот мне просто интересно, как создаются эти романы. И чего. Вот. И еще вопрос, значит, скажите, вот Иван С. случайно сегодня не в бусах?
0: Понятно, спасибо. Нет, буса у Ивана С. нет, но, в общем-то, цепь, да, цепь, голда, в общем-то, висит, кстати, размером, честно вам скажу, уважаемый позвонивший, поменьше моей трофейной цепи, которую я даже в случае, так сказать, зимы, когда она, когда скользит скат моего модного автомобиля, я ее могу одеть на колесо, в общем-то, въехать, снять и потом обмотать ей снова свой тощий кадычок. Ну вот что касается, да, вопроса. Вопрос о вдохновении, Иван, расскажите нам, пожалуйста. Да.
4: Значит так, это вопрос интересный, спасибо за вопрос. Значит, я пишу эротические произведения свои только в момент сексуального возбуждения.
0: Вот это хорошо, потому что, извините, что я все время перебиваю, дурацкая привычка, потому что многие, они в момент сексуального возбуждения, как правило, пытаются напрыгнуть на рядом находящуюся тушку, как-то делается это весьма вульгарно, а то и с помощью угрозы. Вы же вот переводите вот эту вот секс-энергию, да, в, так сказать, в литературу, всем бы так.
4: Yes, но почему я это делаю? Я это

0: делаю, потому что рядом со мной никого не находится. А что же мне заняться рукоделием? Мне не хватает. С одной стороны, мне хочется заниматься рукоделием. Я беру, схватаюсь, и у меня пик возбуждения достигает высочайшего уровня. И тогда все само собой произвольно, самопроизвольно происходит весь этот процесс. Я испытываю пик наслаждения, оргастические такие всяческие ощущения. А что делать? Рядом со мной нет мужчины, я проживаю одна.
1: А вот, кстати, здесь опять же встает такой некий вопрос деликатности и тонкости, что ли, да? Ведь любой человек по своей сути глубоко одинок, да? Как ни крути. И особенно если он живет один, так сказать, нету рядом с ним никого, то насколько вообще это плохо, вот, рукоприкладство с вашей, например, точки зрения? Почему это считается каким-то, ну, чем-то неприличным?
0: Знаете, ну, в нашем современном мире, я не знаю, кто считает, что это что-то неприлично, когда это делают все абсолютно.
1: Вот я даже поспорить готов, что если мы сейчас резко выскочим туда, вот в аквариум, то все, кто вот тут присутствует, уже это делали. Безусловно,
0: Я вам более того хочу сказать. Вот ту повесть, которую я готовлю наконец отрывки буду читать, самая такая крутая. Так вот, издатель мне позвонил перед тем, как эта повесть была готовилась к публикации, сказал: ты знаешь, я прочел эту повесть, а что-то телефон-то, говорит, на всю ночь отключил. Я говорю, я всегда отключаю, чтобы спать. Слушай, я говорю, 9 раз кончил, пока читал.
1: Вот как.
0: С чем он занимался, рукоприкладством или собственной фантазией его так довела до экстаза, я не знаю. Но это в натуре, серьезно. 9 раз кончил, он мне говорит.
1: Мы обязательно.
0: Так что вот вас что еще ждет, дорогие господа радиослушатели.
1: Дождемся
0: руки.
1: Данной повести, безусловно. Ну а сейчас снова, пока есть время, я предлагаю быстренько обратиться к телефонным звонкам, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно. Можете рассказывать. Алло.
2: Добрый вечер, Александр.
1: И вам, да.
2: Извините, я только что подключился к вам, к сожалению, хотя слушаю каждое воскресенье. Совершенно замечательные у вас всегда гости, и вы великолепны. Я, вы знаете, что хотел спросить? Насчет музыки тоже, потому что вот звонила дама, она спрашивала насчет Малера, а я включил радио в тот момент, когда была совершенно замечательная вот такая регги-композиция про джа. Я вот хотел узнать, а кто это играет?
1: Вы знаете, простите, прошу меня простить, опять же, да, но я бы не хотел называть имен исполнителей, поскольку это превратится в диджейство. Музыка у нас единственный фон, да, и главное, чтобы она нравилась. Ну, такое правило.
2: Вот, она совершенно замечательная, она нравится. Да. Саша, знаете, ну, музыка-то бог с ней, хотя она замечательная, но я хотел спросить вас, а мы за легализацию ганжа-то будем с вами бороться или нет?
1: Вы знаете, бороться вообще за что бы то ни было, это базитизм. Вот. Я считаю, что... Базитизм, да.
2: А, базитизм.
1: Да, я уверен, что это так или иначе произойдет, как, в общем-то, произошло как-то безболезненная легализация табакокурения. Да. Что, кстати, более вредно.
2: О, нежели... да, конечно, конечно. Да. Именно об этом я вот и хотел.
1: Кстати, более вредно и более жлобски.
2: Жлобски, да. Это хамский кайф.
1: Вот, хамский кайф. Да. Сокращенно.
2: Это один мой хип из Риги знакомый.
1: Да.
2: Портвейн – это хамский кайф.
1: Ну, вы знаете, тут я немножко не соглашусь, поскольку, например, Кагор тоже относится к портвейну, немножечко все-таки напиткам, и дорогой, хороший Кагор очень надо вставлять.
2: Вы знаете, Кагор любит, чтобы его пили пополам с кипятком. Это
1: безусловно. Да, да, да, да, конечно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот, кстати, как, например, тут многие интересуются, вот я тут сижу всю ночь, порой приходят очень очаровательные гости, вот, например, как сейчас. И как я выхожу из положения, сидя всю ночь напротив, скажем, симпатичной женщины, именно для этого тут вот то, что вы сперва приняли за большую собаку лабрадора, на самом деле это Ленка сегодня. Ленка в прошлый раз Наташка была, добровольная помощница, которая мне помогает иногда, я думаю, не слишком заметно для вас. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, если можно, говорите погромче, вас не очень хорошо слышно.
2: Сейчас лучше слышно?
1: Да.
2: У меня вопрос к гости в студии, вот насчет ее анонистических этих самых пристрастий. Вот хотел спросить, пользуетесь ли вы предметами секс-шопа для этой цели, для того, что в религиозной терминологии еще именуется как самоосквернение, а в медицинской как самоудовлетворение. Вот еще такая проблема есть, что в новосибирских секс-шопах там ассортимент заметно хуже и заметно дрожь, вот когда в спиннинг-фо там каталоге сравнивал. А для мужчины гораздо лучше такая приспособа, типа насадок там в кулак она помещается, а эффект намного лучше, чем без нее. Вот такая, например, есть. И потом у меня есть комментарий к вашим эротическим рассказам. Но они по содержанию по большей части гораздо хуже, чем программа про это на НТВ. Вот вы бы лучше Елену Ханга пригласили и тамошних гостей. Это намного лучше и интереснее.
1: Это вы ко мне уже обращаетесь, да?
2: Да.
1: А вы знаете, как вас зовут?
2: Напомню, Миша Рыцарев из Новосибирска.
1: Да, вот, Миша, тут такая ситуация, я могу сказать про вот это про существо, о котором вы сказали, не боясь его обидеть, могу сказать это и ей самой, да. Нет хуже ведущей вообще, чем то, которое вы назвали. Я был однажды на съемках данной программы, хочу сказать, что людям в зале там раздают записки с вопросами, которые они должны вот спросить у гостей. Вот. И более базитического действия и мерзопакостного я не видел. Там нет ничего общего с эротикой, там есть просто тупая НТВ-шная конъюнктура. Вот. Спасибо, тем не менее, за звонок, Миша. Да, что касается секс-шопов, то я тут недавно захожу в один, который я же и содержу, и спрашиваю, ну, какие сейчас там поступают заказы, что, дескать, подвести, чем народ интересуется, новинки какие, да. А мне, говорит, очень много заходило, спрашивали какого-нибудь фетишика по птицам. Я говорю, что значит, чучело им, что ли, нужно? Вот, говорит, они не объясняли, просто по птицам. Ну, это так, отстраненное наблюдение. Иван, я предлагаю вам, в общем-то, заняться литературными чтениями, да. Как вы, не против?
0: Нет, я не против. Хочу вам предложить, то ли вам прочитать литературный отрывок из романа, который был, когда я была в Париже. Владимир Максимов еще тогда был жив, я ему отвезла этот роман. И он, я могу рецензию прочесть, выдержку из его рецензии на мой роман, которую он очень хвалил. Она буквально короткая. Сейчас прочту его, если вы не возражаете.
1: Да, ни в коем случае не возражаем.
0: Да. Он здесь пишет. Роман мой называется «Самое красивое». И вот я Владимиру Максимову дала читать. А известно, что Владимир Максимов какой ценитель. Он вообще все режет. И для него ничего не существует. И он без, невзирая на лица, как говорится, правду матку режет. Так вот, прочитая мой роман, он написал очень комплиментарную рецензию, и отрывок вот какой. «Признаться, я приступал к чтению романа Ивана С. «Самое красивое» с известным предубеждением. Ну, еще одно сочинение о московских проститутках, еще одна история, если можно так выразиться, «Дольче Вита отечественных бабочек ночи», рассчитанная на обязательный шумный успех. Нечто вроде повторения убогонькой интердевочки. Но мой предварительный скептицизм улетучивался с каждой прочитанной страницей. Какая уж там к лешему Дольче Вита. Разумеется, книга состоялась. В этом для меня нет никакого сомнения. Книга о трагической судьбе еще одного маленького человека в нашем, увы, далеко-далеко не лучшем из миров. Владимир Максимов, Париж, 94-й год.
1: Замечательная, замечательная рецензия, кстати.
0: Будем из нее, из этого романа отрывать.
1: Ну, я считаю, что раз уж вы, как бы, так сказать...
0: Или к самому крутому перейдем.
1: Нет, давайте все-таки вот по этому рассказу, чтобы радиослушатели все поняли, о чем речь.
0: Ну, здесь...
1: Я прошу музыкантов.
0: Речь идет о судьбе одной семьи. И героиня, центральная героиня, это девушка, которая очень-очень красивая была. Природа ее наделила блестящей красотой. Но, как говорится, не родись красивая, а родись счастливая.
1: Да.
0: Вот. И на самом деле судьба уготовила ей совсем не радостную жизнь, а финал был еще более огорчительным. Но я прочту отрывок, не относящийся не к финалу, как бы клип такой. Просто клип, который дает представление о чем.
1: Так мне попросить музыкантов сменить музыку все-таки. Да? Хорошо, я тогда это сделаю.
0: Вот я не знаю даже, с какого места начать, честно. Может быть, еще пока музыка, я место буду искать или сейчас уже читать?
1: Читайте.
0: Да? Хорошо. Буду читать. Так, о времени слилось. Ну, это один из этапов ее жизни.
1: Вы только не торопитесь, пожалуйста.
0: О времени слилось. Немедля больше, боясь опоздать, она схватила из шкафа кофту и выскочила на улицу. Здесь, сжав одной рукой размашистые полы некрасивые вручную связанные хламиды, она другой свободной ручкой ловила затерявшиеся в поворотах, но неминуемо мчавшиеся ей навстречу такси. Мимо, мимо, мимо. И вот, наконец, тормозит, выруливает чуть ли не на тротуар упрямый, бесшабашно лихой лимитчик-парень. 8-го, 9-го, 10-го чувства московским таксистам не занимать. Оно это чувство почти всегда безошибочно дает им знать, когда в итоге намеченного маршрута их непременно ждет полновесный куш, отмеренный в твердых купюрах рублях. И этот остановился на бреющем лету ходу, уставился немигающим взором в сосредоточенное лицо Инны, как будто сама возможность оплаты была написана у нее на подбородке. Кстати, что это? Он смотрит не на подбородок, что удивительно необычного имеется у нее на этой части тела. Хотя, простите, простите, пределикатнейший взгляд немигающий объезженного мустанга снует чуть ниже, ну, тут, ну, точно в среде обитания только... только что тщательно упрятанных Ининых грудей. Простите. Точно глупышка в порыве естественного в данной связи желания как можно скорее отчалить от ненавистной, обозримой для всех соседей дома мостовой, ослабила поводья кофточки на время стерегущей сокровища груди. И вот она своим стопроцентным впенинохрамом нахрапом брызнула прямо в лицо не ожидавшему таких откровений таксисту. Б, блять, выругался про себя он. Везет же другим. Наверняка ведь кому-то в койку спешит. Вот бы ее сейчас в охапку да куда-то в лесок подальше, а там можно было бы машину на все четыре дверцы расхлестать, кресло спустить и отдохнуть на природе от души. Ох, от души. А тут, обоюдно в секунду тут же, другая мысль в диалог под корковой вступила. В голове после похмелки чумной закочевряжилась. А чего в машине-то? Нафиг? Когда можно на травке мягонькой куртку запросто расстелить, в природу, как лопатой железной, в песок всем телом впиться и буравить, буравить все самые потайные ходы человеческого плотского ликования. Вот ведь какой расчувствованный и конкретный оборот мысли нашего шофера приняли. И представьте себе, что все это за какие-то крохи секунды. Правда, говорят, не думай о секундах свысока. «Куда едем?» – бодро спросил он Инну, уже поспешно прятавшую всю себя в кофту. «Гостиница советская», – выдохнула она, ныряя в заднюю дверцу такси. В машине она напустила на себя строгий задумчивый вид, прекрасно сознавая, что парня за рулем дурачить не надо. Тот профессионально сечет, что для чего и почем, отлично знает, что в конце поездки получит свой увесистый денежный прок. Однако парень по природе своей был значительно слаб к женскому полу и про себя часто размышлял, что в самом деле для жизни важнее хорошая бабуха, кровь с молоком, с которой так душевно можно расслабиться, отдохнуть, или выручка, что есть мочи до пота и до упора, так что глаза после всего этого на самую завлекающую тёлку не глядят, а только слипаются черти, так бы и спал без просыпа день и ночь. Парень этот женское расположение очень даже ценил и зачастую случалось второй сменой работы пренебрегал. А то жить-то когда? И позволял себе с той или иной покорительницей мужского чувства и энергии повстречаться, посидеть толком в квартире отсутствующего приятеля, выпить, закусить от души, ну и так далее. Вот и сейчас, мгновенно оценив беспроигрышное в конце поездки вознаграждение, он тут же стал думать о другом, точнее о другой. Ну, может, и не такой великолепной тёлке, как эта, но тоже вполне. И при фигуре и внешности, как говорится, совсем даже не капризная. Даже наоборот. Подъехали к Советской, этому монолиту тяжкой, неулыбчивой сталинской страды. Серые, запыленные кое-где стены могли внушить только опаску и неприязнь, и уж никак не подозревалось снующему, вечно спешащему с авоськой люду, что в глубине монолита, в ковровом и хрустальном великолепии коридоров и холлов кроются такие будоражащие душу и мозг альковые будуары, что поселяться здесь впору не отечественно, многострадальным потомкам рабочих и крестьян, а особым иной закваске, отошедшим от царских и прочих столь же чувствительных и благороднейших фамилий. Для кого товарищ Сталин воздвигал это громадье чертогов и хоромов? Как проникнуть в загадочные хитросплетения мудрствующей головы, постичь неясный дальний смысл его гигантомании? Ведь сам он, как известно, предпочитал по-домашнему обитать в пространствах замкнутых, малорослых, спать на кушетках и тюфяках простого, чуть ли не спартанского толка. Знал, наверное, просчитал в изощренном мозгу вождь Советов, когда устраивал структуру кубистского неолита на безответственных страдающих покровах Москвы, что шаткому, тихому люду в таких пространствах не обитать, что в пирамидах богов убогим смертам не наблюдаться. И многоярусные тугие архитектуры в итоге всего залягут нежилыми гробницами в угоду и славу единому и единственному фараону. Иночка вспорхнула бабочкой, вылетела из тормознувших у массивных ступеней машины. Стас Михайлович около гостиницы не было. И стучки, зацепившиеся краем за козырек, брызнули было первые капли дождя. «Черт, не взяла зонт», — подумала Инна, — «что же делать?» Но делать ничего не пришлось. «Вы, Инна», — услышала она, кажется, тысячу, миллион раз слышанный голос с акцентом. «Я друг Стаса Михайловича. Меня зовут Надарья». «Очень приятно», — ответила Инночка. И подумала, наверное, он. Был он по-своему, точнее, по-грузински импозантен, да еще с налетом этакой государственности на выбритом, чуть припухшем лице. В сентябрь катилось лето. Так, перефразируя слова поэта, можно было бы определить возраст этого человека. Не резвился уже в его внимательных, подернутых склеротической паутинкой глазах удачливый, на все охочий и гораздо чертенок. Испепелилось когда-то несомненное великолепие его очей под сталью и амбразурой лихих осаднящих лет пятилеток. Утих и съежился когда-то слишком даже готовый на всяческие человеческие и сверхчеловеческие усилия дух. Был он повергнут на лопатки уже давно, случайно ли, а может, в собственную охотку, поддавшись уговорам и сладкоцветным речам соратников, коллег и друзей, он принужден был коротать ныне свои дни в кожаных креслах и президиумах, амфитеатрах Советской, ее величества партийной действительности. Пиджак у него был по моде, велюровый, а на бархатистом лацкане, как всевидящее кровавое око, выводила себя эмблема всяческих человеческих достоинств, значок депутата Верховного Совета СССР. «Ого», — подумала Миночка, — «такой у меня впервые». Подумала и хохотнула, припомнив одну сочинскую хохму, но я пропускаю здесь. «Стас Михайлович уже у нас, все ждут вас», — говорил Надарья, ведя Инну под руку к могучему на 15 человеческих тел лифту. «Ба, а вот и она!» Стас Михайлович поднялся навстречу вошедшей паре. «Надар, надеюсь, ты сразу узнал нашу красавицу?» И снова усаживаясь поплотнее в кресло, он медленно и нудно завел свою привычную, излюбленную бодягу. Его маслянистые, утопающие в щечках глазки заскользили по Инночке, оценивая ее убранство, тело, косметику. «Хороша, правда, ребятки?» Ребятки, их было еще двое, кроме Надари, были согласны с ним на все 100. «Говорил вам, что красавица будет девочка. Ты чего кофту-то закутала? Сними». «Да нет, мне не жарко», — Инна напряглась, внимая похотливым интонациям старика. «Сейчас, наверное, начнет еще что-нибудь выкладывать». «Ну что, так и будешь сидеть, как икона? Совсем, что ли, с ума сошла?» — гнусавил свою Стас Михайлович. «Ну, как хочешь». «Я в ванну пойду», — сказала Инна, и краснея неведомо от чего, во всем, казалось бы, противоречии данной ситуации, себе в ней быстро направилась в ванну. Огромная ванна, как блаженный рай, вожделенный покой и уют, приняла ее в свои, с позволения сказать, хоромы. Сказать так вполне позволительно, ибо в данной гостинице все ее помещения были скроены на широкую ногу и предназначены были существовать вполне на долгие века. И здесь, с бьющимся сердцем, отчаянно заглушая непрошенный и оголтелый румянец щек, она принялась прилаживать то так, то эдак озорную влекущий мужчин водоворот на груди, ворот на груди. О, счастье! Ее чрезмерно проказливый туалет хранил в подсобке, извиняюсь, с обратной тыльной стороны, подшивку, широкий кант от ворот, который при случае, подразумевающем более чопорную и обязывающую к серьезным вещам обстановку, мог обращаться во вполне пристойную кромку-кокетку, в результате чего декольте смотрелось вроде бы как уже и не декольте, а скромный, чуть ли не девчоночий вырез. Забавно, но проведенные в ванной манипуляции с платьем вовсе не достигли желаемой цели, и вот парадокс: в результате всего фигуры и естество нашей героини приобрели еще большую пикантность и обольстительность. Но увидеть и оценить это она не могла. В самом деле, ведь не могла же она взглянуть на себя цепким, всепроникающим взглядом самца-мужчины. Уладив таким образом означенные ей самой для себя условности, она покинула ванну и вступила в комнату. Она успела еще ухватить колотившуюся в мозгу мысль: «Надари, только Надари, иначе пошли все к черту». И еще: «Чего это старик бормочет, на показ выставляет? Сам говорил про одного, а их здесь трое». Когда Инна вошла в покинутую 2 минуты назад комнату, все было как прежде, и все же обстановка, дух, настроение обитателей поменялось. Стас Михайлович, присмиревший, чуть не со скорбной маской на лице, поднялся ей навстречу. От его прежней игривости и богомерзкой паршивости в оборокотах и ухватках ничего не осталось. Вслед за ним предупредительно и архилюбезно кинулся к Инне Надари. «Садитесь, пожалуйста», — он пододвинул ей кресло. «А может, за стол? Как вам будет угодно?» — говорил он с едва улавливаемым акцентом. Инна села за стол, за привычный, уже давно переставший быть для нее желанным и сногсшибательным грузинский щедрый стол. Вазы, вазончики, блюда, множество тарелок и тарелочек, стройные редуты бутылок с эстетными наклейками и наклеечками. Стук в дверь. Кто там пожаловал? А, это горничная официантка ввезла в 2-этажный столик в распахнутый ей навстречу номер. А там еще тарелки, еще изобилие реального и привидевшегося. «Ого, ха-ха-ха!» – Стас Михайлович кряхтел и сладострастно потерял ладони, воистину, буквально, кажется, физически наслаждаясь представившимся его взору изобилию. Казалось, сейчас он кинется к столику этажерки и начнет винюхивать, шевелить ноздрями, вытягивать ротик гуску над тонюсенькими листочками семги, сладчайших паштетов и прочих чревоугодных чудес. «Ставьте, ставьте, милая!» Вскоре подъехали девчонки. Лесная нимфа и фея ночи. Так представил их Стас Михайлович. Та, что фея, оказалась чернявенькой, вовсе ничем не примечательной девицей. Короткие ноги, слишком тяжелый низкий зад. Однако наблюдалась одна деталь ее фигуры, которая требует более подробного описания, которая, очевидно, явилась причиной внимательного к ней отношения Стас Михайловича. Деталь – это грудь приглашенной. «Простите, прям хоть оду вправо писать про обильную крутую плоть, облаченную в шелк, ситец, штапельный корсаж. Возможно, кто-то, бравый мастак, уже сломал немало перьев, стремясь возвысить, описать, живо преподнести эту сакральную, вечную, непостижимую аббревиатуру женского тела. Почему аббревиатуру? Да потому что несет в себе сия материальная структура и первый побудительный сигнал для бьющего копытом самца, и первый жизнеполагающий сосуд, из которого делает первый свой глоток младенец, и потому что вряд ли была бы фигура женщины столь заманчивой и прекрасной, достойной кисти художника и вдохновений прочих творцов литературы и искусства без этой основополагающей части плоти. Античность, древность, средние века, совсем недавние прошлые и сиюминутные жизни не прекращали и не останавливаются слагать поэмы и рифмованные куплеты, станцы и мадригалы в ее многожды поруганную и многожды воскрешенную честь. Как не безумные, не экстатически жертвенно глаза кающейся Магдалины, упрямо рвущиеся в прореху одеяния грудь, претит возможности поверить во глубину и истинность покаяния великой грешницы. Вот она встанет и пойдет, и все минуты, когда губы ее еще трепетно и упрямо будут повторять и множить покаянные слова молитвы, грудь под суровой колкой тканью простого одеяния будет вздрагивать и тяжело перекатываться в унисон быстрым шагам, и тысячи мгновенно возжелавших побегут, помчатся, поплетутся, превозмогая боль и усталость, поползут, чтобы еще раз, в 10-й раз, в 1001-й раз совершить с обладательницей этого живого чуда плоти божественный акт, именуемый сегодня десятками неблагозвучий. Плачь, Магдалина, ибо обречена ты, благодаря своей упитанной груди, на вечное грехопадение и вечное покаяние. Ну и достаточно.
3: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монмаранси. На волнах радиостанции ИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Ну и поскольку время-то у нас еще, конечно, есть, но оно движется и все такое, что большая розовая неторопливая река, я предлагаю вам, уважаемые, звонить по номеру, который сейчас прозвучит, и задавать ваши вопросы сегодняшним посетителям нашей программы.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, что ты...
2: Здравствуйте, Александр.
0: Вот, да, отлично
2: слышно. Здравствуйте, гости, уважаемые дамы. У меня коротенький вопросик.
0: Говорите.
2: К Ивану. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой голос приятный, эротичный. А близость Александра Лаэртского оказывает на вас возбуждающее действие.
0: А вот, извините, можно я сразу хочу вопрос вам ответный?
2: Если пожалуйста. Вы...
0: Сколько лет вы слушаете программу?
2: С 95-го года.
0: И вот вы до сих пор не знаете, что на самом деле я и гости сидим совершенно в разных помещениях.
2: Первый раз слышу.
0: Вот, совершенно разных. Мало того, я хочу сказать, что передо мной, то есть микрофон, да, который защищен оргстеклом, в котором прорезаны дырочки. Для того, то есть каждый из сотрудников в целях, так сказать, нераспространения инфекции, болезней, приносит свою ватку и спирт и перед эфиром протирает это оргстекло. А гости сидят, конечно, мы их вот друг друга видим, но за огромным бронированным стеклом.
2: Но все-таки что, видите.
0: Ну, видим, но, например, сделать ни я с ними, ни они со мной ничего не смогут, потому что после того случая, как я попытался прямо здесь пристрелить одного музыканта, играющего брит-поп на русском языке,
2: вот было устав... группа...
0: Не будем называть название всяких поганцев.
2: Но...
0: Да, не так? Знаю, какая, не слышал. Да, вот, с тех пор было установлено бронестекло, что вот в том обменном пункте, которым вы владеете. Да.
2: Ну, тем... а вопрос?
0: У меня к вам нет вопросов.
2: Нет вопросов.
0: А, у вас вопрос? Ну, задавайте вопрос.
2: Я задал.
0: А, хорошо,
2: вот,
0: спасибо.
2: Тогда, скажем так, ваш голос оказывает на Ивана возбуждающие действия.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Возбуждающие? Наверное, бы оказывал. Мне кажется, у него есть интонации такие сексуальные, сексапильные в голосе. Если бы мы оказались с ним в другом интерьере,
0: да,
3: или там в джакузи, я думаю, что вполне оказало бы. Тем более он человек, судя по его высказываниям, очень сексуальный.
0: А учитывая то, что в джакузи я помещаюсь вообще один, ну, то есть, и пришлось бы уже, так бы сказать, второму человеку садиться непосредственно на меня, вот, то сами понимаете, что это вообще бы расползло. Ну, видите, какой крупный мужчина, да.
3: Да, тут. Но джакузи да. Разные тоже бывают.
0: Да?
3: Да.
0: Я думал, что джакузи — это вот единственный, типа, как памятник Петру Первому.
3: А, да? Нет, Шерон, да. В отеле Sheraton Four Seasons, там
0: джакузи. А я думал, что это, надо. Типа, прям, типа, как вот, как раньше Макдональдс в Москве.
3: Там как минимум троих есть.
0: Вы меня прям немножко разочаровали этим. Ну, ничего, ладно, справлюсь как-нибудь я. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельнейшее. Алло. Алло, алло. Вас плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте, говорите... Да, очень плохо что-то у вас слышно. Что-то...
4: Еще раз беспокоит вас Виктория.
0: Да, вот, прошу прощения, там что-то у нас помехи были. Говорите, Виктория, да.
4: Я, к сожалению, не задала вопросы основные Ивану, Иванесу.
0: Возмещайте. Что?
4: Судя по всему, это потрясающая, натуральная, экстремальная женщина. Вот, я хотела бы задать вопросы. Во-первых,
3: была
4: информация. И что вы рисуете?
0: Да.
4: Где можно посмотреть и вообще встать в очередь за этими эротическими картинами? Вот, и судя по...
0: То есть вы хотите, Виктория, извините, что я перебиваю, вы хотели бы их купить, просто я могу выступить в роли агента, наварить себе немножко прайса.
4: Очень хорошо. Хотя бы так. Пожалуйста. Ну вот как-то за что-то надо зацепиться. Угу. Я думаю, не только мне.
0: Да.
3: Можно отвечать?
0: Конечно.
3: Да? Да. Виктория, дорогая, мне очень приятно слышать от вас это. Тем более у вас такой очаровательный голос юный. Вы, наверное, совсем юная девушка. Но это не потому, что я с какими-то лесбийскими наклонностями. У меня они отсутствуют. Я вам это докажу.
4: По этому поводу у меня тоже будет вопрос.
3: Так вот, значит, Виктория, конечно, свои картины, кстати, они почему-то тоже оказались на лесбийские темы, вот непонятно почему. Я могу вам представить, у меня выставки бывают в галереях, и недавно была, и во многих галереях, и за рубежом, и в Москве. Так что у меня есть каталог, я вам могу представить его.
4: Конкретно адрес в интернете, адрес телефон какой-нибудь.
0: Но телефоны мы не можем давать, да, в прямом эфире. Это запрещено. Да. Я запретил с недавних пор.
3: Адрес в интернете.
0: Адрес в интернете.
3: Имейл. Дать свой имейл?
0: Давайте.
3: Вы хотите, чтобы я дала вам свой имейл?
4: Конечно. Почему нет?
0: А там
3: ну, тогда раскроется, что тогда раскроется у меня имейл, раскрывает мое имя, настоящее, фамилию.
0: Вы знаете, Виктория, давайте договоримся так. Если будет какая-то информация о выставке вот Ивана, кстати, in Moscow, то, соответственно, мы об этом сообщим, хорошо?
4: Отлично. Но у меня еще два вопроса.
0: Да, пожалуйста.
4: Значит, как вы как, лично, как женщина, я не знаю, ну, конечно, женщина.
3: Я относитесь женщина.
4: К лесбиянству. Во-первых. Во-вторых, гомосексуализму.
3: К чему, к чему?
4: И...
3: гомосексуализму?
4: Да, да.
3: Ага,
4: да.
3: Так.
4: В-третьих, эксгибиционизму.
3: А, к эксгибиционизму, да.
0: Вот я к женскому нормально отношусь. Это, извините, не меня спрашивают.
4: Ну, правда, интересно, потому что, поскольку здесь были вопросы, откуда вы черпаете это все. Ну, в общем, как-то вот можете... Угу. А раскройтесь, я думаю,
3: всем
4: будет интересно.
3: Я попробую. Ответить.
0: Это все вопросы, Виктория, да?
4: В общем, да.
0: Спасибо.
3: Я попробую. Первый вопрос, как к лесбиянству отношусь? Наверное, я отношусь для кого? Для кого-то это кайф, для кого-то это хорошо и нормально, удобно. Я положительно, у меня никаких нет претензий, никаких ничего отрицательного нету. К этому гомосексуализму, да, и потом это красиво, когда женщина с женщиной.
0: Да!
3: Извините. Это красиво.
0: Прошу простить меня.
3: Я даже, честно говоря, наблюдала многократно это. Но я не... Кайф, чисто сексуальный кайф я не ловила. Наверное, это мужчина только ловит от этого кайф. Но чисто вот эстетически это приятно смотреть, видеть как женские тела и так далее. Гомосексуализму как отношусь? Мужчина с мужчиной, значит. Вот я думаю все время. Пока еще отношения не выработалось. Потому что я знаю таких высоких персон, которые... Это было не то, что не чуждо. Но мы все знаем этих великих людей. Поэтому ну, с чисто эстетической точки зрения мне это не очень понятно, когда я начинаю думать об этом конкретно. А отношения нормально. Почему? Пусть живут люди как хотят, так пусть и живут.
0: А вот насчет эксгибиционизма.
3: А насчет эксгибиционизма. Эксгибиционизма, да.
0: Да.
3: Ой, и до недавних пор я такая была эксгибиционистка. Просто полный предел. Но, вы знаете, время накладывает свои ограничения. Сейчас я уже нахожусь не в столь юном возрасте, когда бы я могла позволить себе экстремально обнаженные наряды на публике. Поэтому я занимаюсь эксгибиционизмом, но с близкими очень людьми мужского пола. А на публике я не решаюсь обнажиться в силу вот временных таких возрастных моментов.
0: Ну, кстати, здесь тоже, я думаю, что...
3: И то я сейчас обнажилась наполовину.
0: Да, да, безусловно. Безусловно, это так. Следующий звонок, да? Сразу такой у нас экспресс. Да. Экспресс-звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Короче, Мороз, хотел вам сказать, Александр, что
0: да.
5: Ваша писательница там, вот это вот... Это лесбиянка, она как бы мало интересна. Намного интереснее был предыдущий гость Кирилл Ганин. И вот его подруга, которая тоже что-то читала, очень такое интригующее. Вот.
0: А Понятно, понятно. Но здесь я могу сказать следующее, что все-таки Кирилл Ганин, он скорее театральный деятель. И, видимо, вам, вот я обращаюсь к позвонившему, гораздо ближе, конечно, театральные канделябры, занавесы, все вот это. То есть визуальное восприятие действий. Я просто хочу еще раз напомнить, что Иван С., в общем-то, прежде всего автор тех произведений, которые он читает. По большому счету у нас на радиостанции существует два профессиональных чтеца, одна чтица, но я как бы все-таки сторонник позволять самому автору это. А еще хочу сказать, что читать вообще в прямом эфире литературное произведение — это действительно сложно. Вот поэтому в данном случае уже постарайтесь все-таки уловить, так скажем, смысл. Вот. Но вот одно из произведений мне очень понравилось, как Иван нам продекламировал, вот, прям в полный рост. Вот. А так вообще на вкус цвет товарища, конечно, нет. И людей неинтересных не бывает, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам, собственно говоря.
6: Алло, здравствуйте.
0: И вам оно.
6: Вы знаете, у меня несколько вопросов, как бы, даже не вопросов, а своих рецензий на тему прочитанной.
0: Давайте.
6: Вот
0: вы не против, Ивана? Вы
3: слышите?
6: Одно есть такое, ну, свое восприятие того, что прочитали. Мне кажется, это не очень литература, не очень художественно. Потому что я очень много читал авторов женщин. И меня поразили буквально несколько авторов. Именно за нашу художественность, да, вот за нашу именно реальную жизнь вот этих авторов. А то, что сейчас прочитано было, меня, честно говоря, не затронуло совсем даже. Не то, что не люблю эротическую литературу, не то, что я не люблю именно нашу художественную поэзию вот нашего времени, да?
0: Да.
6: Извините, что я очень много раз повторяю слово «наше», но меня это действительно трогает. Это слово как-то, я живу именно в нашем времени.
0: Понятно, понятно.
6: И так или иначе, да. Меня просто вот Иван... Кто? Он
0: Иван? С.
6: Да, Иван С. Он меня не очень-то затронул.
0: То есть не торкнуло вас, назовем?
6: Ой, абсолютно нет. Вы знаете, и даже, наверное, я сказал бы больше, меня это отвратило.
0: Понятно. Ну что,
6: вот объектив. И еще да. Некоторый вопрос, вот один вопрос у меня возник по поводу того, что является ли это какими-то переживаниями внутренними, действительно, как они выплескиваются, неужели нельзя вот как-то это, конечно, очень художественные какие-то эпитеты, там слова, да, неужели нельзя более просто это все сделать?
0: Ну, вы знаете, если более просто это кстати, все сделать, это получится... Я извиняюсь, я понимаю, это получится как немецкое порно, к примеру. Вот, чем, вот у них очень просто, там я вот видел, там человек так шлепал женщину по заду, что я аж... Да, это было. А, например, взять...
6: Извините, пожалуйста, да. Что вас перебью, я да. Совсем не имел это в виду.
0: Не, ну что значит я попроще?
6: Виду...
0: Что значит попроще?
6: Я
0: вот,
6: имел...
0: Разве можно
6: нет,
0: в литературе,
6: я имел в виду
0: да?
6: Вот эти вот громоздкие какие-то эпитеты. Художественность можно изобразить, ну и ну просто как-то вот, ну тот же Набоков, господи, ну.
0: Понятно. Ну давайте сейчас послушаем, что на это скажет сам Иван нам. Спасибо. Вы будете как-то комментировать, Дан?
3: Да, я комментирую по поводу Набокова. Хочу сказать, дело в том, что трудно, во-первых, судить. Человек претендует на литературную какую-то оценку моих произведений. Но это изначально, по-моему, не входило в формат давать литературу. У нас не литературный вечер, не литературное чтение. Формат у нас, я была приглашена как эротический автор. Выбирала специально эротические куски. Это то, что касается сути. То, что касается внешнего оформления, то есть литературы, стилистики, прозы. Один пишет так, другой пишет эдак. Набоков блистательный стилист, Но ничуть не хуже его гениальный косноязычник Платонов, понимаете? И то, что я пишу с метафорами, значит, мне так пишется. И никто не... Это пишу я так, и я имею право на это писать. И не надо мне подсказывать, как нужно писать.
7: Да, вот это самое
3: и приводить
7: главное...
3: пример, да, и да. приводить пример, кстати сказать, Набокова. Потому что Набоков при всей... при всем своем изяществе стиля и стерильности стиля и совершенстве стиля, тем не менее, меня лично Набоков не трогает. Не будем поэтому спорить о вкусах, кто кого трогает. А вот меня трогает Платонов, меня трогает Бабель, к примеру. Ну, я не буду остальных перечислять. У нас сегодня не литературоведческие, так сказать, собрания.
7: Да.
3: Вот. Кому что нравится. Я так пишу, это мой стиль, мой язык. Кстати, язык такой, который был отобран для перевода, я этого не знала, в разных странах мира мои переведены сочинения. Но, наверное, специалисты-эксперты, которые давали переводчику эти вещи, они, наверное, предварительно посовещались, и, как там обычно делается в издательствах, выставляют оценки, и после этого только издатель берет на себя смелость вкладывать деньги в публикацию тех или иных произведений, понимаете? Так что они были одобрены.
7: Я предлагаю сейчас буквально пару минут дать слово нашим музыкантам, пусть они поиграют, потому что мы сейчас тут должны будем выйти, поделить деньги. Вот. А затем мы продолжим общение, безусловно, и с вами, уважаемые звонящие, и с вами, уважаемые гости, да. Ну и незаметно, потихонечку заканчивается наша встреча с писателем Иваном С. и с членом Союза литераторов России, журналистом Еленой Воиновой. Однако, прежде чем мы расстанемся, мы еще хотели бы успеть предоставить вам такую возможность послушать один отрывок из одного из рассказов Ивана С. И, соответственно, может быть, даже мы еще успеем пообщаться с вами по телефону. Ну и, соответственно, вы готовы, Иван, к прочтению рассказов? Тогда сейчас вот эти люди непонятные отсмеются. Выгнать я их не могу, это спонсоры. Сейчас, чуть-чуть.
8: Сузи, he's looking at you.
7: Где ты со своей Сьюзи? Ты сейчас, извини. Ну, вот это другое дело. Давай, делай так. Да. Нормально? Да, да. Да, не шутя.
3: Да. Ну так вот, этот рассказ, я немножко вкратце опишу, что здесь в начале идет. Значит, это женщина зрелого возраста встречается с уродом. То есть урод он и, как говорится, умственно отсталый, плюс к тому у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот. И она, значит, встречается. Ей захотелось секса с ней, этой женщиной, такого экстремального секса. Показалось, а что, возможно, она что-нибудь почувствует, чего еще раньше не чувствовала. И вот я сейчас читаю отрывок, как она приехала к нему, пересекала множество районов с одного края Москвы на другой. Вот. И застала его смотрящим телевизор. «Тропиканка» шла в это время по телевидению. Сериал. И никак не может она отвлечь его внимание на себя. Она уж и так сядет, и так ляжет, и ногу и так эдак поднимет, и расстегнет пуговку одну, другую. Ну, он тропиканка, конечно, для него выше, оказывается. Он никак не может глаз от телевизора оторвать. Так. И все же она еще раз попыталась проверить Ванину реакцию, сев перед ним в совсем уж откровенной позе, согнув одну ногу в колени и поставив ее на сиденье стула, а другую при этом широко отставив в бок. Халат на ее талии абсолютно разверзся, открыв аккурат пред Ваниным ликом все женские первопрелести и соблазны. Увесистые, сливоподобные плоды, как сказал бы поэт, оттягивали ветки и брызгали через край. Чернеющие завитки чудо слегка приоткрыт, чернеющие завитками чудо слегка приоткрывало розовую засасывающую плоть. И тут Ваня сдался. Катерина Ивановна увидела, что он отвлекся от телеэкрана и начал пристально вглядываться Катерине Ивановне между ног. В то самое место, которое во все времена и для каждого мужчины было причиной экзальтации и грехопадений. Похоже, то место, что приоткрылось его взору в обрамлении белокожих ягодиц, наконец одержало верх в схватке со знойной, любвеобильной тропиканкой. «Ну, наконец-то», — подумала Катерина Ивановна, и сладкое томление разлилось по ее ногам. «А может, тебе еще массажик сделать?» Ваня в нерешительности воззрился на неприкрытые женские чудеса. Стоя над кроватью, где распласталась Катюсик, он пожирал глазами бесстыдное голое тело. «Хорошо, сделай», — согласилась Катерина Ивановна и слабо пошевельнулась, отчего мягкие члены ее, то бишь грудь и живот, пришли в волнообразное соблазнительное движение. Ваня присел на край у Катюсиковых ног. Теперь она видела и наслаждалась тем, как он внимательно изучает устройство ее ворсистого бугорка. Благо, что тот вполне раздвоился, давая разглядеть его обширный маслянистый удел. Ваня сидел как раз напротив этого сокровенного, воистину тропического бутона. Взгляд его скользил, не отрываясь вдоль голого тела, от крупных, дернутых легкой морщинкой сосков, к уже известному вскрытому надвое косогору. «Помассируй мне ноги, Вань!» прервала минуты молчания Катюсик. «Давай!» И Ваня принялся работать вверх-вниз живой правой рукой, изо всей силы имитируя деятельность заправского массажиста. «Хорошо, как хорошо!» Млея подбадривала Катюсик. «Ты ногу выпрями?» просил Ваня, пытаясь самостоятельно распрямить в колени ее лениво отброшенную конечность. Катюсик поддалась и распрямила ногу. Она втянула живот и изогнулась в торсе, отчего пухлый бугорок еще бесстыднее высвободился наружу, расположившись натуральным лесистым холмом поверх белесой и плоской долины живота. Щель сузилась, соединив мохнатые шторки, но в данном случае этого уже было неважно. Ваня и так уже довольно видел, а что не видел, то уже не сомневался, что в скором времени разглядит. Он продолжал возить руками вверх-вниз, случайно то ли нет, касаясь ворсистой части межбедерия. Стыдливость и определенный испуг не позволяли ему самостоятельно, без спросу, положить руку на такой влекущий, таящий множество загадочных чудес плод. Он не спускал с него глаз, но и не знал, как к нему подступиться». К тому же груди также тянули к себе его взгляд, подрагивая и шевелясь согласно энергичным массирующим движениям. «А живот тебе помассировать?» – осмелился предложить он. «Да», – еле отвечала Катюсик, выныривая из объявшей ее нирваны. И тут же цепкая жилистая рука мужчины-идиота перескочила на просторный податливый живот. Тут он елозил недолго, все время продолжая осматривать достоинства Катюсикова тела. Теперь он не спускал глаз ни в меру крупных заостренных сосков. «А, тебе, может быть, груди помассировать?» – не выдержал он. «Да», – односложно ворканула Катюсик. И Ванина рука в мгновение ока переместилась вверх, точь-в-точь на правую слегка расплывшуюся молочность. Он и не ожидал, что к этой части тела его допустят так скоро. «Катюсик», – неуверенно начал он, – «тебе, может, и детское место помассировать?» «Да, помассируй», – отвечала Катюсик бесцветным голосом, будучи охваченной истомой и плотоядным аппетитом. «Почему детское место?» – мысленно озадачилась она. О, как же быстро его вертлявая конечность покрыла волосистый предел ее живота, ну прямо в долю секунд. Сноровистая твердая ладонь упорно грубо принялась выворачивать промежность, соскальзывая, точнее, внедряясь в ее влажную, пропитанную липким соком гладь. «Вот, вот», – приговаривал Ваня, тогда как крепкое ребро ладони в буквальном смысле измочаливало нежнейшие покровы Катюсикова чрева. «Вань, так очень резко, больно!» – воспротивилась было терзанием Катюсик. Она побольше развернула ноги, согнув их острыми углами в коленях, но Ванины касания не стали оттого чувствительнее и нежнее. расширь детское место. Сие предложение его являло не в высшей степени застенчивую и деликатную просьбу, а уже в полном смысле приказ. Законное распоряжение поднаторевшего в искусстве своем массажиста. Ну, наконец-то, в сладкой стоме откликнулась на приказ Катюсик и протянула пальцы к своим набухшим илисто-влажным холмам. Она разъединила широко мохнатые крупные доли и предоставила Ивану возможность лицезреть пунцовые от трения малые дольки с головкой-маковкой в преддверии их начал. Все эти тонкости были умощены прозрачным слоем елея, секретной жидкости, которую выбрасывает женская плоть в предчувствии сладчайших в мире утех. В секунду Ваня проник в утробу, в самую глубь зияющего плотоядного чрева и начал в нем шевелить своим корявым указательным пальцем, через минуту еще одним, а потом и третьим. Он щупал скользкое глубокое устье так и сяк, из стороны в сторону, вверх-вниз. Потом движения его вдруг прекратились, и Катерина ощутила, что назойливые юркие пальцы усиленно щиплют маточный шейный бугорок. «Это что, Катюсик, еще одна губка?» – задал вопрос несведущий кавалер. «Да», – выдохнула Катюсик, сердясь, что отвлекает ее от погружения в столь долгожданный предсудорожный экстаз. «А трогать можно ее?» – снова спросил мужчина. «Трогай», – ответила Катюсик. Ваня терзал податливый и мягкий хоботок ее любвеобильной мышцы, а Катерина тем временем изнемогала в истоме. Изнемогала судорожно, молчаливо, пытаясь укротить толчки и спазмы, боясь явить при дочи ничего не понимающего уродца, вызванную его манипуляциями страсть. «Вот так хорошо, вот так», — повторял тем временем Ваня, не сознавая, что происходит с лежащим перед ним телом, однако верно улавливая пальцем вдруг ставшим тугую и сочную плоть. Ох, Катерина с трудом сдержала, исторгнутый всем организмом ее, узнавшим пик высочайшего наслаждения, вздох. Сейчас же палец, орудовавший в теле ее, угомонился, но прочь, однако, не ушел, а продолжал покоиться в уже уставшем зеве, как инородный, уже не нужный никому предмет. «Ну, хватит, Вань!» Она бесцеремонно поворотом бедра освободила свой утомленный, требующий отдыха и покоя сосуд от фаланг уродца. «Я все, Катюсик, отдохни!» Пошел на поводу ее желания Ваня, при этом изучая внимательно свой, извлеченный из прекрасных чресел, указательный перст. Катюсик распластал белые ноги свои, как пришлось, нисколько уже не вспоминая о реакции и мыслях сидящего напротив получеловека. Спустя минуты две она перевалилась всем телом влево и, опершись на локоть, сумела высвободить из-под полы тяжелую хламиду халат. Она завернулась в полы ее, словно в мягкое одеяло, и с радостью предалась чувству опустошенности и покоя. А Ваня времени тем поднялся с ложа, окинул беспокойным оком сокрытое под хламидой тело и часто густо заквалял в коридор. Катюсик слышала, как он прошелся в туалет, остался там, справляя, по всей видимости, нужду, и вскоре, высвободив из бачка ядреную, словно залп, сливную струю, прихлопнул дверь и вышел на кухню. Шут с ним, едва-едва отреагировала Катюсик. «Мне бы поспать». Однако надо было знать коварную искусительницу. На всякие телесные и сладостные дела досужую плутовку Катюсика. Недолгое время пришлось ей спать, почивать на неродной, неласковой лежбине. Уже минуты через три она вдруг принялась ворочаться и вздыхать, а на четвертую окликнула Ивана. «Что, Катюсик?» Тот сию секунду оказался в дверном проеме. «А ты мне сделаешь еще массаж, Вань?» Там либо потянулась под хламидой Катюсик и сонно приоткрыла глаз. И каково же было удивление, а потом и досада ее, когда увидела она в проеме двери ей-ей не даже получеловека, а человекоподобное существо, стоящее в одних семейных трусах в розовую полоску и грязно-белой растянутой майке. «Ваня, зачем ты разделся?» – спросила она холодно и строго. «А мне так удобнее без брюк, а то мне жарко массаж тебе делать. Я потому и разделся», – невинно улыбаясь, объяснил кретин. «Ну ладно», – смилостивилась Катюсик и снова томно потянувшись, так что колено ее выпростовывалось поверх халата, закрыла глаза. «Катюсик, может, теперь тебя стоя помассировать?» Видно было, что он мудрствовал. «Как бы еще разок добиться Катюсикова тела?» «Мне что, встать?» – дело настыдливо, – вопросила Катюсик. «Встань!» – упорствовал Ваня. «Давай-ка я тебе помогу!» И он в блаженстве протянул Катерине Ивановне костистую длань. «Да не надо, Вань, я сама», – отвергла помощь Катюсик. И она медленно начала вставать с постели, являя Ваниному острому взгляду все прелести свои в различных интересных позах. «Раздвинь колени», – услыхала она сугубо четкий голос Ивана. Он был, очевидно, вошел во вкус массажного мастерства и мнил, наверное, в своем неизощренном мозгу себя уже заправским, знающим толк в деле массажистом. «Стой прямо, не наклоняйся», — прокомандовал он, и чудилось, что всякие фривольные игрушки уже не интересовали его и не как специалиста. А если и последуют они со стороны готовящейся к процедурам дамы, то непременно пресекутся Ваниным деловым задором. Катюсик с удовольствием последовал приказу, а Ваня сел напротив на диван и тут же дал другую команду. «Расширь теперь детское место». Со всей очевидностью выходило к Катюсикому удовольствию и блаженству, что самая большая тяга у Ивана как раз к ее любимому, мохнатенькому существу. Он не спускал с оного глаз, казалось, жаждал залезть в него всем своим алчущим организмом. «Вань!» Не желая того, растягивала слова Катюсик, стараясь укротить поступающее брожение тела Катюсик. «Вань, ты сначала грудью помассируй». «Я знаю, я и так буду», – поддакнул Ваня. «Сначала плечи, как и водится, а потом грудь». И он с запалом энергии стал натирать ее предплечье и шею, ладони, руки, изображая трудолюбие, пыл, а также полное знание своего дела. Однако тер он конечности ее недолго. Он очень скоро переключился на места более притягивающие.

подобное телесное, хотя и более волнующее преображение не приносило в себе чего-либо сугубо занимательного. Он, тем не менее, теребил большим и средним пальцем торчащие черенки. Через минуты, обхватив ладонями всю выпуклую плоть, работал умиротворенно, деловито, всем видом выражая трудолюбие и азарт. «Расширь пупок», — вдруг сказал он, точнее приказал, ведь он являлся командиром в данной процедуре. Катюсик с удовольствием, хотя и не зная зачем, последовала приказу и попыталась развести уютный холм вокруг своего затонувшего еще в пору ону якоря пупка. Тотчас же Ваня проник в отверстие пальцем и стал выделывать вращательное движение, предполагая, очевидно, этим полезнейший ритуал. Катюсик, подчиняясь его движениям, его прекраснодушным и наивным приказам, ловила в этом особый вкус еще неведомой отрады, и луна ее, откликаясь на соблазн, уже пускала в нежную ложбинку, пахнущую морем и моллюсками сок. «Все, теперь расширь детское место», — снова скомандовал Иван и сел на корточки на пол, будто устав от своей излишне тяжелой работы. Горячий Ванин энтузиазм, и в этом невозможно было усомниться, всецело рвался снова к заветной тайной стезе, ради которой, как явственно ощущала Катюсик, он и затеял весь этот немудреный массажный спектакль. «Расширь детское место», — через минуту снова прокомандовал он, и снова Катерина Ивановна с охотой подчинилась. Она даже согнула ноги в коленях, дабы с ней представить на Ване насмотр все перешейки, канальцы и выпуклости, будто живущие отдельно от него мясистого, томящегося в предвкушении сладости чрева. Тогда-то и вонзился в следующую секунду Ваня на всю, как говорится, катушку своим крючкообразным пальцем. Катюсик слабо постановала, но не сдавалась. Она не позволяла себе расслабиться до пресловутого, известного всем дамам момента, до того пика судорога, который унесет все члены ее в водоворот забвения, в больную, неподвластную укороту дрожь, в насильно сдерживаемый горячий шквал. Сочилась, схватывала палец безумца, затягивала его, словно пружинами внутрь, вся мышечная ткань ее подвижного устья, засасывала чавкая в болотистую топь. Поскольку пальчики Катюсика все продолжали оттягивать по сторонам набухшие багрянцем, покрытые взмокшей шерсткой дольки, Ваня имел в достатке времени поразмышлять несмелым своим умом о сложной конституции интимных прелестей дамы и дам вообще, и в связи с этим непременно озадачиться вполне естественным вопросом, на который он до сих пор свои почти 40 лет так и не ведал ответа. «Скажи, Катюсик, а когда дети родятся, не знаешь, отсюда они появляются? Где мой палец сейчас?» «Я не знаю», — ответила Катюсик, ловя двойное удовольствие от того, что ее так пристально изучают, и что, не ведая того, дотрагиваются до ее самого интимного места, до твердого, белеющего в глубине зубочка, бесстыдно высунувшегося из тенет окружной кожи. Зубок этот, хранимый ранее обильной толщей кожаных покровов, повернутый почти в незримость лепестками поменьше, теми, что прячутся внутри и поддаются наверх, гонимые лишь вожделением и страстью, остался недоступен Ваниному интересу из-за природной малости своих размеров. И пусть, подумала Катюсик, так мне еще и стомнее вкушать его несведущих прикосновений. И она их вкушала, выгнувшись в талии, поводя ягодицами из одной стороны в другую, давая щупальцу кретина исследовать всю совокупность тайного женского строя. От всех от этих представлений Ваня имел достаточно удовольствия, однако исковерканная болезнью натура приноровила его к другим, еще неведомым Катюсикам усладам, которые он вознамерился в сию минуту осуществить. «А теперь повернись спиной», — лихо скомандовал он. Катюсик с явным удовольствием, медлительно-лениво обратила к нынешнему своему властелину спину, отяжелевший под властью времени зад. «Делай, дурачок, что хочешь», — означала податливая поза ее и замедленность движений. «А теперь расширь попу», — дал приказ урод. Катюсик подчинилась, немного недоумевая, зачем это. Но все равно, ловя мгновенную сласть от еще нового и наверняка притягательного распутства. Тем временем Ваня, без лишних слов и каких бы то ни было объяснений, как что-то само собой разумеющее, стал прытко вводить все тот же указательный палец в подвластное распоряжение его устья. То устье было плотно стянуто мышцами и неохотно пускало палец в свою глубину. Понятливой и умной Екатерине Ивановне пришлось даже побольше оттянуть половинки ягодиц и наклонить легонько талию вперед, чтобы дать пронырливому персту поболее внедриться в сочный, блаженством отозвавшийся на предпринятую атаку механизм. Блаженство Екатерины Ивановны было столь велико, что она не сдерживалась и в слабости дала затрепетать ногам, заходить ходуном коленям, а крови, хлынувшей сквозь весь организм, направится единым током в зардевшемуся, вздыбленному, рвущемуся через край хоботку пружинки зубчику, о коем выше шла речь, который в жизни

0: Женщины еще с нездешних, незапамятных времен определен загадкой, эквивалентом страсти, особой сущностью ее непознанной природы. Подобно схваткам роженицы, идущим на спад, дрожания всех членов Катерины Ивановны становились все реже, реже и вскоре стихли совсем, поддав изведавшей блаженство самки, упрямство, стойкости, желание еще продлить разнообразие такой разнузданный, непривычный для нее акт. Она, замедленная из неги небытия, вновь возвращалась в реальность, вернулась, наконец, совсем и приоткрыла глаза. Уродец все еще стоял над ней и явно не предполагал, что делать. Похоже, он впервые столкнулся с эдаким неверным и непонятным ему женским бытием. Ну и достаточно.
1: Ну вот, отрывком из произведения, которое вы только что слышали, мы на сегодня литературное чтение заканчиваем. Но мне хотелось бы спросить у Елены Воиновой. Напоминаю, Елена Воинова также тут у нас в студии присутствует, член Союза литераторов России, переводчик, журналист. Елена, вот... Давайте представим, что вы не знакомы с Иваном и слышите все эти произведения или читаете их, да, вот вы как журналист, значит, вы можете одинаково воспринимать информацию с листа и, как говорится, из воздуха, да, впервые. Вот чтобы в этом случае, какую бы короткую такую рецензию вы могли бы дать на все услышанное? Потому что тот звонивший радиослушатель, он дал, так сказать, негативную оценку литературному произведению. А вы вот так?
2: Ну, я честно могу сказать, что я действительно многое слушаю здесь впервые. Так что для меня это как бы действительно первое прочтение некоторых вещей. Я абсолютно независимый слушатель. И все мои друзья даже знают, что я никогда не в угоду своим друзьям ничего такого не говорю. Угу. Вот. Поэтому в данном случае я и так это и воспринимаю. И мне кажется, что вот то, что мне нравится, в общем, у Ивана С., это то, что он не просто голо описывает какие-то эротические сцены, а это не чистая такая порнография бессюжетная, а что в основе каждого ее произведения лежит какой-то сюжет, и, как правило, этот сюжет, мне даже кажется, важнее, чем даже то, что там говорится о порнографии. Потому что это вот мне как раз и нравится в рассказах Ивана С., потому что там присутствует какое-то отношение между людьми, не просто чистая, так сказать, физиология, а именно отношение данных людей к данному сексу, к данному происхождению их, так сказать, на фоне, вот, может быть, действительно сексуальных взаимоотношений, но как бы отношение к жизни при этом. Отношение, так сказать, секс — это же тоже жизнь, это часть жизни. И в сексе-то мы, в общем-то, встречаемся не просто с сексом, а с человеком. И то, что мы человек, и какой человек. Вот мы как бы обычно говорим секс, секс, секс, секс. И думаем, что секс — это как бы отдельно, человек отдельно. И что у кого-то хороший секс, а у кого-то плохой секс. Я всегда категорически вот удивляюсь этим заявлением-то, потому что секс, он вообще у всех хороший, как говорится. Или, может быть, у всех плохой. Но ведь не потому он хороший, не потому он плохой, что он как бы секс. А потому что ты с данным-то человеком, у тебя он как бы и хороший-то, потому что человек тебе нравится. А вот с другим человеком он тебя там, так сказать, плохой, потому что тебе в данном случае человек не нравится. И вот как бы это все соединить, вот, и вот я считаю, что Светлана, она как бы показывает через секс, что вот если человек-то, собственно, соответствует со своим внутренним миром, со своим интеллектом, то как бы и секс-то он становится, как бы воспринимается по-человечески. А если ты, так сказать, имеешь секс с человеком, который тебе в данном случае вообще-то неприятен, то как бы ты уже каждое взаимодействие в сексе тоже воспринимаешь, как бы тебе кажется, что это секс плохой, а ведь это человек такой.
1: Просто, да. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим, например, на примере вот последнего зачитанного отрывка, да, когда вот эта женщина, занимавшаяся с таким странным сексом, вот с этим вот, попросту говоря, уродом, она, во-первых, отдает должное, что он урод. Иногда, даже в моменты, так сказать, высших благостных ощущений своей тушки, своего телесного болвана, она не забывает называть его там про себя, естественно, кретином или еще какими-то такими вещами. То есть, что доказывает показывает, может быть, с одной стороны, что вот эта женщина, которая с ним занималась сексом, ну, ей не важен, скажем так, кто ей помогает в этом, человек или предмет, или ее собственное воображение. То есть тут как раз нет вот этих личностных человеческих отношений, о которых вы говорили. То есть тот же самый вот этот вот урод, он значительно более... Ну, хотя они, в общем-то, на равных, То есть он тоже в силу своего, так сказать, такого странного мира восприятия, то есть тут муж тоже женщину рассматривает, что, скажем, бегемотик или курицу. То есть у них получился, согласитесь, не дурной секс, но, так сказать, человеческого контакта лично я там не разглядел вот, абсолютно.
2: Ну нет, ну конечно, конечно, все в жизни бывает, и бывает совершенно неожиданно, что вроде бы ты и человека не знал, а секс хороший. Это тоже бывает.
1: А да. Это чаще всего.
2: Да, да, да.
1: Чаще всего так и бывает.
0: Человек там вообще, с моей точки зрения, отсутствует. В чем здесь смысл квинтэссенции? В том, что это такой экстремальный, нетрадиционный секс. Ей под кайфом, ей дает кайфу то, что он урод, и что он неадекватный человек с патологией. Это ей дает больше кайфа для секса. Это чистый секс. Какие тут могут быть человеческие отношения? Они полностью здесь отсутствуют, они не нужны и лишние здесь.
1: Нет, ну просто это я к чему сказал, что нет, вот Елена как раз... Да, она...
0: Я к тому, что Лена сказала. Я оппонирую ей.
1: Я тоже как раз.
0: А не вам. Никаких человеческих... Вообще, я считаю, что секс сам по себе, настоящий секс, я на своем опыте лично могу сказать, что он очень хороший, экстремальный. Получается, когда вообще о человеческих отношениях. Может быть, самый экстремальный, самый кайф получается, когда... Вообще, ты лучше мне вообще не говори ничего хорошего, не про любовь тем более. Не надо мне этого.
1: Особенно нельзя говорить женщинам, просто совет, о, май дарлинг. Это дико обламывает.
0: Да, у меня совсем с тобой другие отношения. По другому поводу мы встретились. Причем тут любовь и как я выгляжу.
1: Но с другой стороны, вы знаете, сейчас вот огромное...
0: Мы занимаемся сексом.
1: Огромное количество появляется, скажем так, особей мужского пола, которые, если раньше вот они там сидят, выпили, то есть все, там поехали или там позвонили, да, к ним приехали, как говорится, и вот как раз они занимаются вот именно чистым сексом, без разговора, иногда постреливают, так сказать, над головами своих партнерш с автомата с глушителем, чтобы как-то придать вот экзотике, окраску, колорит, согласитесь, весьма интересно, но сейчас... Сейчас тенденция следующая, что, кстати, вот спрос на женщин, которые занимаются данной профессией, он падает. Практически в России сейчас уровень проститутки должен быть поднят до уровня гейши. То есть с ней можно выйти и в свет. То есть это практически женщина, которая может разыграть для клиента и там маму, и ребенка, и приласкать, и все такое. И все большее количество мужчин появляется, которым нужна именно вот не просто, так сказать, телесный болван,
0: конечно,
1: понимаете? Вот. Да. Ну, давайте послушаем, если вы не против, на эту тему мнение утренних наших москвичей.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно, если сможете, перезвоните. Доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Тоже как-то ничего практически не слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: И вам она.
4: Можно поцеловать вот Ванюшу?
1: Поцеловать? Ну, попробуйте, так сказать, да.
0: Но только не в губы. Но только не в губы. Губы — это не гигиенично.
1: Да. Хороший поцелуй. Спасибо, спасибо. Ну вот, знаешь, произвело впечатление.
0: Вы что, кайф заловили?
1: А
0: поздравляю.
1: Я уже вывел звонок этот. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Говорите. Здравствуйте.
5: Это Николай.
1: Здравствуйте, Николай.
5: Я что хотел спросить. Вот вы пригласили массу оркестров в эту ночь.
1: Да, да. Ну, не то, что... То есть, извините, что я вас перебиваю, чтобы было понятно. То есть оркестр, небольшой совершенно оркестр, исполняющий классическую музыку, в частности, вот произведение Густава Малера «Симфония номер 6» по моей просьбе, и двух диджеев, собственно.
5: А,
1: девку и парня.
5: Я просто думал, как они поместились там. Это же живая музыка.
1: Оркестр, была. Да, оркестр расположен в коридоре, если вы знаете устройство станции, двери открыты настежь. А диджеи, они стоят рядом, им много места не надо. К тому же диджейка, она иногда, как насколько вы поняли, лазит под столом, дабы как-то мне...
5: Да?
1: Да.
5: А, и вопрос еще.
1: Конечно.
5: Вот, иногда читаешь какие-то инструкции, ну, по поводу того, как приборы вот устроены всякие разные.
1: Да-да-да, я понимаю.
5: И ни хрена в этом не понимаешь, потому что технари писали.
1: Угу.
5: Вот к Ивану такой вопрос. Может быть, поработать вот с этими всякими предприятиями?
1: То есть вы имеете в виду инструкции к секс-прибамбасу?
5: Нет, ни в коем разе там.
1: А, вообще, да?
5: Вообще, вот какие-то приборы, никаким образом.
1: Ну, то есть, так сказать, сделать приборы ближе к людям.
5: Во-во, получается очень здорово, Иван.
1: Я вас понял. Спасибо за идею.
5: Какое мнение у...
1: Спасибо за идею.
0: Спасибо.
1: Есть ли у вас, Иван, Елена, какое-нибудь мнение насчет очеловечивания, в общем-то, приборов? Я, например, вообще за. Я считаю, что абсолютно правы те владельцы автомобилей, которые дают им имена, вот, то есть как бы относятся к ним как к членам своей семьи. Вот. Ну и там бывают перегибы. Я как-то в одном из эфиров рассказывал, что, наверное, был заловлен человек, который, в общем-то, вел активную половую жизнь со своей... автомобилей марки «Нива», зачем и был пойман в гараже. То есть вот настолько зашли эти отношения. Нигде не нужно перегибов.
0: Александр,
1: да,
0: а мне тем не менее понравился вопрос этот и предложение. Дело в том, что я этим занималась, воспитывая своего ребенка. Я действительно все очеловечивала, все превращала в игру и
1: это
0: оживляла.
1: Это гуманно, конечно.
0: Да,
1: и... А вы знаете, кстати, вот я хочу сказать, что... С какой целью был придуман Тагомучи, такая игрушка, помните? Именно с целью, то есть это же не живое существо, но любовь к нему практически как к живому у детей, оболваненных вот сумасшедших совершенно, да? Цель следующая, что, например, если нужно брать заложника, то в заложники берут не живого человека, жизнь которого, так сказать, ничем не оценима, а берут Тагомучи. Вот, и требуют за него такой же выкуп, там, как за живого человека. Переживания, скажем так, вы поняли, по полной программе, но, там, скажем, в случае даже экстренного захвата, когда бойцы СОБРа врываются, освобождают данный Тагомучи, если он там гибнет, его топчут, они могут принести ребенку там, или в семью точно такое же, сказав, что вот мы его спасли. То есть в данном случае, так скажем... оживление неодушевленных предметов несет в себе несомненную пользу. Есть у вас еще что добавить по вышесказанному мной? Может быть, Елена что-то хочет нам сообщить?
0: Очень милый был звонок, и человек очень милый, симпатичный. Жалко, что мы не познакомились вовремя.
1: Да, да, немножко он запоздал. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Алло. Алло, алло. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас крайне плохо слышно. Алло. Нет. Хоть человек и кричит, но его не слышно. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите. Да, вот сейчас получше стало.
6: Вот,
1: да.
6: Хорошо, я попал.
1: Отлично.
6: Вот. Во-первых... Очень прекрасно, ну, девушка, я не знаю, как женщину назвать, я не знаю ее возраста.
1: Ну, это будет в секрете у нас. За отдельный прайс я вам расскажу потом.
6: Александр, во-первых, большую тебе благодарность. То, что вы есть там, это, этим занимаетесь, ребят. Это очень классно. Я вот сейчас приехал, такой класс вообще.
1: Это наша работа. Это наша работа. Нас даже не надо за это благодарить, понимаете? Как не надо благодарить пожарника за то, что он дом затушил. Как не надо благодарить человека, который, в общем-то, акушер и принял роды ребенка. Это работа.
6: нравится.
1: Да.
6: А вот, я с большим удовольствием слушаю вас, ребят. Очень прекрасно. Ну, с другой стороны, хотел бы сказать вообще очень много. Меня зовут Алексей.
1: Да.
6: Я, в принципе, слушаю вас постоянно. А вот, ну, на протяжении, может, там, 2-3 месяцев. Вот, постоянно. Постоянно вот так. А я ночной такой житель.
1: Понятно. Есть ли у вас, Алексей, какой-нибудь, может быть, вопрос к нашим гостям сегодняшним?
6: Вопрос?
1: Да, вопрос, пожелание.
0: Любой вопрос отвечаем.
6: Вопрос? Дело в том, что... нет, вопроса не будет. Дело в том, что...
0: уже не будет.
6: Вот так же выходили постоянно... Каждое воскресенье, да?
1: Понятно. Все, что в наших
0: силах... У меня вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Вы кайф получили?
6: Огромный.
0: Кайф словили? Словили кайф?
6: Я послушал то, что вы передали. Вот, ну, я с 3 часов, ребят, я... До 2 часов у меня там свой вопрос есть. Вот. А в 3 часа я пришел и услышал вот то, что вы передавали. Вот.
1: Угу.
6: Кстати, вот эта девушка или женщина, я не знаю. Но она очень прекрасная.
1: Понятно, спасибо.
0: Главное,
1: спасибо.
0: Не только внутреннее, но и внешнее.
1: Да, это я могу подтвердить. Следующий телефонный звонок. У нас еще есть немножечко времени, мы успеем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас, извините, очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить погромче? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
7: Очень хотелось бы вас поблагодарить за интересную программу.
1: Да забудьте.
7: Все же.
1: Да.
7: Как известно, вы когда-то обращались к данной теме эротики в своем творчестве, в музыкальном, так сказать.
1: Да.
7: Вот. Не хотели бы вы попробовать себя на поприще таком издательском, скажем?
1: На издательском попроще, естественно, я буду себя пробовать, поскольку денег у меня, сами знаете, куры не клюют, у меня бы чего издать. Вот. Но насчет, так сказать, литературной деятельности я не возьмусь, поскольку это очень серьезное дело. Я просто уверен, да, это мое мнение, что создание полноценного литературного произведения, я имею в виду в жанре прозы, значительно сложнее, нежели, скажем, стихотворение написать или даже музыку, поскольку тот внутренний ритм, который необходим для вот именно прозы, создать его умеют очень немногие. Вот я, например, не умею и браться даже не буду, потому что дико осрамлюсь. Вы понимаете, да?
7: Исчерпывающе, конечно.
1: Да.
7: Еще хотелось бы огромное спасибо сказать за композицию Васи Шумова, кажется, там было.
1: Да, было сегодня много пьес. Спасибо вам. Спасибо вам.
7: Спасибо.
1: Доброй ночи. Ну что же, дорогие гости, мое такое мнение, если вы со мной согласитесь, что вот на данном замечательном, в общем-то, звонке мы с вами, наверное, и распрощаемся. Я благодарю вас, Иван, за то, что вы нашли все силы, не побоюсь этого слова, мужество, вот прийти и, так сказать, собственноручно зачитать нам ваше же произведение. Спасибо вам, Елена, что вы, так сказать, своими, пусть немногочисленными, но тем не менее прекрасными комментариями ориентировали наших радиослушателей в пространстве, то есть служили таким компасом, это тоже очень ценно. Вот. Спасибо, конечно, нашим музыкантам, диджею и диджейке также, в общем-то, большое спасибо. И до следующей встречи.
0: А можно дать все-таки имейл? Вдруг мне кто-то
1: конечно,
0: захочет что-то?
1: Конечно,
0: я все-таки надумала дать имейл.
1: Я давно говорил, что надо дать имейл.
0: Значит, Сиванов.
1: Так.
0: @hotmail.com.
1: Еще можете рассказать, ничего страшного.
0: Так.
1: Только поразборчивый, да.
0: Так, Сиванов. S.
1: Да, вот.
0: I.
1: Да.
0: V.
1: Так.
0: A.
1: Угу.
0: N.
1: Угу.
0: O. Два F на конце.
1: Угу.
0: Д, Эд, Эд, собака.
1: Да, собака.
0: Да. Hotmail, dat, точка. Hotmail, точка.
1: Да.
0: Ком.
1: Так что пишите, пишите Ивану С. на e-mail. Ну и, соответственно, я тут расшаркиваюсь. До свидания.

на волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ива Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: сегодня 30 октября 2000 года. Ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова, все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые вводят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца. Из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны. Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот это, казалось бы, иногда раздражающая суета, на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал, не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке, и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русло пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся, понимаете? Те, кто призывает назад на коня, они говорят, да? Ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК. Они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, да, но это экология, но зато шлеп, зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, а лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь, чем нежели ты идешь, и потому что там цок-цок-цок, и сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно. Прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем, то есть как бы, вот, автомобильный транспорт.
0: Правильно? Я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи. Но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й, вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, ну, так называемые рудные, то есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их лопаток, без их омов, ну, это отбойных молотков, или попросту мы, это рудокопы, называем их отбойник, без этих вагонеток, унтузских рельсиков, по которым специальные толкачи, тоже живые люди, которые годами не получают зарплату, упираются своими бледными прыщавыми спинками и тащат эту всю байду наверх, потом это перерабатывается, и на тебе новое крыло, понимаешь? Новое крыло, да, от BMW, к примеру, от семерки. А то, что оно сделано-то где-то в Одессе, это что? Никто не... Ну ладно, это все равно из этой руды. Вся вот эта длинная цепочка от самого первого, в общем-то, рудника, так сказать, отбойщика, и заканчивая владельцем целого парка самых современных железных коней, ЖК сокращенно в дальнейшем, наша цель сегодня отследить эту цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк, или, попросту говоря, лопатка, ну, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую, да, то ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что... Все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей, на более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что вот... То, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад...
0: Это было, конечно, неприятно и страшно, и самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже, и вообще стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо.
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение. Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, ну, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже...
1: То есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того...
1: Существует ведь такое, как бы примета. Никогда не говорить плохо об автомобиле не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны, заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат, это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление о его продаже, это просто преступление.
1: Определенное предательство по отношению к коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем так, написали проект законопроекта, в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, эта майка продается, продам куртку. Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давай начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержатся насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай как первый пункт.
0: Первый пункт. Так, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Соловьевич, происходит.
1: Этого,
0: да?
1: не происходит, потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, думает автолюбитель. Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД является, попросту говоря, издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудники ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Это несколько движений буквально. Несколько, там, 2-3
0: это может
1: такта.
0: Быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танца, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колени. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге, если влево, то он вращается на правой, соответственно, либо правая согнута в колени, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень
1: первом этапе это может быть лишь один, скорее всего, как бы вращение, виток, да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем по правилам инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут, и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать паголя, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, паголя — это небольшой подскок на опорной ноге, причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после паголя хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну или совершенно не понравиться автолюбителю, то есть автолюбитель может не захлопать,
0: ну,
1: а там сказать...
0: Ну, в принципе, да, но это уже, ну, но это совершенно... из области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из области человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как бы,
0: конечно,
1: поэтому
0: конечно,
1: в любом
0: конечно.
1: Случае необходимо сделать несколько как бы хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский. То есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят: либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да, поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль, но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему чай. Либо сок, чай. Либо айс-ти. Да. Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, который мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные,
0: конечно,
1: последствия? То есть, конечно. Может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур. Так, сейчас, господин Лаэрский же, у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня, мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, он колбасы, да. Ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против четвертого пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии четвертого. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант. Я извиняюсь, что я перебиваю. Хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл Федорович.
1: Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, да. Но тут еще хотелось объяснить, что это, скорее всего, даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах, вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот, ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работников ГИБДД.
0: Ступней,
1: безусловно. Ступней. Но все равно, это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник. То есть, в принципе, вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да? Все-таки определи, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт. Да. Наиболее, как мне кажется, важный, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января, с января 2001 года, как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и...
0: Самое необходимое, это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь, в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления. Прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измеряет себе давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту, пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, Все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, в зад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, когда в зад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечки находятся в багажнике.
0: Ну, это вообще преступление. Это вообще за это надо карать.
1: Да, но так считаю. Бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы, сотрудники ГИБДД, часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть валокардин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную, но поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, конечно, которые ему необходимы, но должны
0: минимум
1: быть...
0: мы все-таки необходим... будем определять необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательно.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: и вводит, и так далее. Конечно, безусловно. Далее мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку входится этот самый бинт, и все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились и к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И занимать... Аптечкой будет называться именно поясная. Та, поясная.
0: Причем, безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили,
0: да,
1: ранее.
0: Конечно. Но я просто напоминаю, да, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работников ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать... Во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочность характеристики.
1: Она,
0: да,
1: должна быть чугунной.
0: Да.
1: То есть такой вариант возможен.
0: Возможен. Ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов.

0: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что,
1: что он
0: помимо доступ. Того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
1: пояса,
0: пояса необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
1: Иголку, туалета, например, да. Если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, и, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
0: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
1: Достать.
0: И достать.
1: В аптеку и достать аптеку, что угодно. Достать, а, кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. А, давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера. Это День автомобилиста. Это великий праздник, мы не могли обойти его стороной. И подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки. Третий касается производителя автотранспорта, начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, фунт, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он
1: вот
0: является...
1: сейчас как раз, извините, Александр, да, что я тебя перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности, в
0: автомобильном,
1: вашем авто и том, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека, ну как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Мать аптека.
1: Вот, и маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить, то есть, если, например, вы купили себе там Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, ну, несколько уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА, сокращенно, кстати, вот, знаешь, МА, как поживает твоя, да. И, соответственно, еще следующие меры, это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, ну, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота, вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный,

0: Машин не так много было, я остановился, хотя, ну, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств, тем не менее остановился, и чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький, слушай, я тебе могу сказать следующее, у меня флакончик насильный мой одеколон, ну, да, моего такого размера, да, вот, отдал, ну, естественно, он-то обрызнул, но это не помогло, мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД, он-то пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно.
0: Это... Мне пришла сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, иначе будьте
1: просто,
0: здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, да, можно он, говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: В
1: пределах досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось вот сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами, вот, и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю, существовала такая достаточно... расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур.
1: Да, чересчур.
0: Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которому вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да. В течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да.
1: Пассажира и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водителей видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем. Горит дом или склад, или просто гаражи, безусловно. Безусловно, мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили?
1: Нет, конечно. Я думаю, что стоит затронуть вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка. То есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Да. Дело в том, да, Кирилл, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий по данным НАС, ГИБДД, в общем-то, и службы спасения, в общем-то, и вообще по всяким данным, приходится именно по причине того, что человек, ну, что-то у него сломалось, свеча, например, вылетела, как у меня недавно, еду по кольцу, пассажира посадил, везу, то есть ему в Биберево надо, договорились за 120, везу. Раз, я останусь, свеча вылетела, понимаешь? Ну, все грешны, конечно, я не ставил ни значка аварийной остановки, но вопрос в том, что если бы я и ставил этот значок.
1: Вот именно значок.
0: Да, дело в том, что знак аварийной остановки, который используется вот сейчас, в нынешнее время, это ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится, и каковы его размеры, и как да. его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да, и что там впереди вообще не видно, фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глаза мне моя же приборная доска. И у многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-5 пункта 1-2 папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком
0: транспортное средство.
1: Да, конечно. То есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то случай инцидент, на дороге, инцидент, да.
0: Да. Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому, абсолютно.
1: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают филе. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть под пункт 7, под пункт 5 пункта обеих папок, то есть первый, то есть 7А мы рассказали про надувалово, а вот 7Б это касается кубов, которые ну, в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права не присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, с которыми уже что-то случилось.
0: Ну, конечно, во-первых... Какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто,
1: ничего не
0: ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы... Или
1: еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес дисков, да. Но, тем не менее, эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека. Потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот, будет два ремня, но это на простых автомобилях. На дорогих автомобилях это будет, ну, вот как бы...
1: жгуты.
0: Ну, даже я бы не назвал это жгутами. Это будет, ну, вот как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью. Ну, это даже не то, что... Это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически. Ну, вот что твоя шаровая.
1: Ну, да.
0: Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа, заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Да, да, да. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться. Да. Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители. Вот,
1: ну, просто связано с большими проблемами экономии, ну, времени, потому
0: шить,
1: что
0: женщины должны,
1: да,
0: шить,
1: все требует
0: чехлы.
1: Время.
0: Да.
1: И опять же,
0: а вот о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно,
0: да,
1: верно.
0: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности. Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Ну, можно сейчас прослушать,
0: да,
1: музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я бы даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае. Там при пожаре.
0: Пути. Там,
1: да, пути.
0: Все
1: как
0: такое,
1: нужно,
0: да.
1: Куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
0: если загорелся
1: тот отсек
0: автомобиля.
1: Да, автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
1: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы при встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
0: В зависимости от настроения, минимально,
1: да.
0: Это просто какое-либо па.
1: Представиться. И,
0: причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да, меня зовут Герман. Без всяких майор там Свиристенко.
1: Да, и, да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
0: Да.
1: Или процесс уговаривания.
0: Или массирования пяток.
1: Совершенно
0: как альтернативный способ оплаты штрафной квитанции.
1: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно, наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли вот...
0: что-нибудь.
1: Нарушитель. Знает ли нарушитель чай что-нибудь? Или, ну, допустим, чай или березовый сок.
0: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, не, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так, дымит отсюда, лей сюда, стучит там, капь сюда. Угу. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее, в случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то просто советы автолюбителю, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина-автолюбительница со стажем желательно, которая бы рассказала, в общем-то, о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
3: Я немножко... Сейчас, секунду, one second. Я просто параллелится немножко радио.
0: Да.
3: Доброй ночи, очень рад вас всех слышать. А вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
0: Так.
3: Вот, когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело.
0: Угу.
1: Остановиться вот. И как бы...
3: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку оставить, поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
0: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал,
1: целая. Ну да, своеобразная.
0: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь напоясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый, узаконенный минимум, плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... Или тот. Вот.
1: Ну, тут,
0: да, любой.
1: Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек... совершенно запросто может сломать руку или ногу. Да. То, чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машине.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в, вот в этой аптечке, в маленькой, в поясной аптечке, будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки, будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман. Где ваша аптечка? Пришлите денег или делайте массаж. Все. Да. Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста.
2: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать...
1: Ну, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама не была.
0: Уже да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками, причем с двумя колясками, не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство, да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление, две коляски, и устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалиться на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще была, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно, конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, чтобы шестая папка, или не папка,
1: пакет,
0: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную,
1: тротуар.
0: На тротуар, да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которым ты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать. Ну, как?
1: Это
0: ну, да.
1: Либо тербюшон. Это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, ну, да. В простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это поголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот... вот эти движения как сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Да, допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, да, или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, да. Ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот, должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Всеволодович. Дело в том, что это же настроение, это жизнь, это вот контакт.
1: Просто, у нас, видишь, опять завязался такой диспут.
0: Да, конечно.
1: Столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане или вообще о, так сказать, постах ГИБДД, которые расположены вот при въезде в Москву.
1: Стакан, да.
0: Да. Каким образом, спрашивается, там будет происходить вот общение?
1: Во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом. И, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно. Можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно. Помимо того, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше не будет.
0: Канают в прошлое,
1: да.
0: Я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал: «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективный пакт и сказать: здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать, да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле, только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот это пространство.
1: Совершенно правильно, здесь может быть как раз не одна секретарша, а скажем, там даже...
0: Но сколько членов семьи, столько и секретарш. Безусловно.
1: Совершенно
0: справедливо. Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыш автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел.
0: Угу.
4: Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает: ты куда там ведешь? Он говорит: к тёше везу диван.
0: Угу.
4: А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдает девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве будет предусмотрено, так сказать?
1: Вопрос хороший.
0: Спасибо, вопрос очень хороший. Вопрос касается того, что вообще можно будет перевозить в дальнейшем на крыше автомобиля.
1: И, соответственно, мне вот кажется, что нелепо даже говорить о диване как о еще одном месте. То есть получается, что если вы перевозите диван, то есть подразумевается, что кто-то на этом диване может и ехать даже.
0: Ну, с пьяну, это,
1: да,
0: с пьяну вполне
1: неправильно.
0: Важно. Кстати, ведь, опять же, это вопрос, который вот сейчас был задан, он значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Объясню, почему. Дело в том, что в свое время владельцы очень дорогих автомобилей для того, чтобы ввести в заблуждение нас, сотрудников ГИБДД, вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот. Мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы то ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я помню, как все встали. все встали и сказали, нет, мы против. Вот. Хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то. Это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным, да. Вот тут подвал у нас. Открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крыше. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть чехлом
0: того же цвета, что
1: как и автомобиль.
0: Безусловно. Безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работник ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт. Посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги. Да. Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашими мнениями и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я начинающий автолюбитель Ницца.
0: Ну, это тоже неплохо. Это нас вполне устраивает. Да.
5: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложение, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то намедни мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет? Что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
0: Да, да. Вот извините, что я вас так перебиваю.
5: Да.
0: Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов, одного из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это па, то есть мужчину, так сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
5: знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
1: Ну вот вы, прошу, я... вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
5: Да. А, поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
1: Акапелла.
5: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. И часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает. Очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ой, ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение, то есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
5: Такое, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но», если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека,
1: Ведь может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат, да. потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно ведь? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот, там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
5: Да, безусловно. И да, имя вот. Это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и по ласкательным тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи,
1: спасибо.
0: Удачи вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
1: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю, если ты не против.
1: Да, да, да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Пакета, вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседуем мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту вот безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакетов.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке, просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1:20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза своего большого брата, ББ сокращенно автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно, конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАК, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да, да,
0: хотите ли чай, да.
1: Чай,
0: надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Исходя... Будешь же, собственно говоря, фотографировать собственный автомобиль за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. А далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем не попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди, в общем, в фуражках, и водители бегают, разбираются, кто, да, что, что-то откуда, замеряют, куда, что-то да. замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, ВТ сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это ну, наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: да, надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Так сказать. Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь, представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
0: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
0: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, и так бывает, конечно.
0: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные, ими созданные, ну, вы понимаете.
0: Да.
3: Прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
0: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого.
0: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. Я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк?
0: Спасибо. Но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная. Это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так. Мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, ну, скажем так, ну, несерьезно, что ли, подошли к теме. Да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство. Над автолюбителем. Мы бы-то в меру бы назвали это, ну, скажем так, драконовскими мерами. Да?
1: И в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже, вначале бы стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения.
0: Ну,
1: потому что,
0: да.
1: В общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотел сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводиться. Безусловно. Начнем вот, с аптечек, с
1: да,
0: маленьких.
1: И вот, и, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент. И тонкий, именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра, надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот эту, вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотел сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да?
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, может быть, к телефонным звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
2: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте.
4: Очень приятно.
2: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Да, конечно, ГИБДД, да.
2: ДД.
0: Да.
2: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно, спасибо. Спасибо
2: да,
0: большое.
2: Вот, да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
2: Абсолютно.
0: То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
2: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего. Я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, и если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад. Сначала на Запорожце, потом на Отаве я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: То есть это другие автолюбители?
2: Да, в основном, ну, я гонялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Угу. Вот, у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
2: Ну, она легкая и...
0: Ну, зато сильная, мощная, да.
2: Слабенькая машиночка.
0: Да.
2: Ну, веселенькая была.
0: Безусловно.
1: Вот. Спасибо, очень, на самом деле.
0: Спасибо.
2: Да, и вы знаете, вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы... То есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще. А вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин. Потому что я начинала, когда их совсем не было. Вот, и меня били, ну, основательно и серьезно. Ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен ваш звонок.
2: Вот, эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если вот, вам пригодится.
0: Давайте.
2: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
4: Прекрасно.
2: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо. До свидания.
1: Насчет знаков.
0: Да, насчет знаков. Вот, прекрасная идея.
1: Которые вешаются, в общем-то, да, где ни попади и обозначают, ну, то есть личность владельца, который...
0: Туфелька.
1: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
0: То есть, можно так, извиняюсь, и бюстгальтер.
1: Конечно.
0: Изобразить, да, и его тоже будет понятно.
1: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да, но тем не менее. Дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот, такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок. Ну, то есть мужской, мощный сапог. Да.
0: Сапог вот именно.
1: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит какой-то, то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак
0: вот,
1: висит.
0: Вот. А вот это, кстати...
1: Это уже разводилово.
0: Это будет, ну, скажем так...
1: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
0: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
1: Большой, да. Или там...

0: Отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, делать увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
1: Еще есть вариант, но это, на самом деле, несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие,
0: но...
1: гигантской лупы.
0: Лупа, да, да, да.
1: У работника ГИБДД, и, как вот, знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному,
1: да,
0: звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
2: Да. Ага, то есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрск», и все нормально, да?
0: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
2: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили. Вот мой молодой человек, который водитель, он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете ли.
0: Отлично, отлично, да.
2: А вот. А я, в общем, к чему хотела... Вот, насчет луп, у вас очень хорошая идея. Угу. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
2: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением, но опять же хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел по поводу, потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками и сбытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия, потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, нам.
3: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
3: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Да, извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы, то есть, если там подсунули что-то нам Кирилл Всеволодович, что это, опять же, не по нашей абсолютной вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, Существует огромное количество других радиостанций, где вам они расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок.

0: И вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
1: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать, как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
0: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
1: вот,
0: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
1: То есть, попросту говоря, профессионалам.
0: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
1: Я целиком согласен.
0: Существуют
1: курсы, видел,
0: да. Существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс, доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
1: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых, не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, если это, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот, и это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочный для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот, там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
0: Потом нужно иногда нужно подождать.
1: Это не просто,
0: ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
1: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
0: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нет, знаешь,
1: да,
0: как в мультфильме, и
1: уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
0: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Должно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему? Потому что мы же не приходим в ресторан и не платим сначала, а потом как бы начинаем кушать. Правильно?
1: Конечно.
0: Мы сначала принимаем пищу, а потом за нее платим. Более того, мы можем в процессе, что называется, аппетит приходит во время еды, что-то дозаказать. Правильно?
1: То
0: же самое.
1: Конечно,
0: ты можешь залить, буквально говоря, 20 литров. А потом, посидев какое-то время в машине, понять, что, собственно говоря, а почему бы еще не залить?
1: Безусловно.
0: И залить еще 15 литров.
1: А, кстати, Кирилл, ведь я хочу тебе сказать, что реально уже существуют такие заправки. Я на одну из них заправлялся. То есть, вот, наконец-то, наконец-то вот этот вид сервиса становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду...
0: Совершенно правильно, совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
1: Да.
0: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
1: Да.
0: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская. Да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
1: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
0: Да, конечно.
1: Что тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
0: Да, да, такая метафора.
1: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
0: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
1: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие деньги, все, спасибо, все. Все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
0: Ну, просто уметь, скажем так, уметь поддержать разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос. Там, ну,
1: безусловно, да. Безусловно.
0: Быть приятными, образованными людьми.
1: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что приезжаешь в автосервис, говоришь, тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да, что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
0: Вот
1: в художественной форме,
0: да,
1: может быть, даже в стихах, Кирилл.
0: Художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
1: да, это...
0: патрубок полетел в термостат, там, что-то, это какой-то набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов, он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают, и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если ты не понимаешь, то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
1: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
0: Вернемся, Александр, к вопросам заправки.
1: Да.
0: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
1: Потому что прежде всего, даже не мыться, ты тут немножко неправильно сказал, это средство общения,
0: потому
1: что мыться сейчас у всех...
0: Это средство общения, да.
1: Ванна, джакузи, там даже у нас стоит, сейчас пойдем после этого.
0: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, традиция, это...
1: В принципе, да.
0: То же самое...
1: на заправку.
0: Да, заезд на заправку.
1: К тому же, ведь, вот смотрите, смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, черт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утесе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
0: в магазин, скажем, да, или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
1: анализы мочу, даже можно сдать. Без... Это безусловно, то есть там должен быть доктор, полный экстренно вырезать аппендицит, да, даже если что-то прихватило. То есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
0: Но вообще быть, слово «заправка», ведь она же заправка, слово заправка.
1: Это отвратительное слово. Слово отвратительное, действительно,
0: но мы... ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да, уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или там, иными словами, не подкрепиться?
1: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим падеж попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
0: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все. И все, 20 да, литров да, да, внутри. Да. А ведь зачем, как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
1: Абсолютно скажем, с тобой согласен. Да? Да.
0: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя. То есть, если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да, это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
1: Деловые проблемы.
0: Можно сходить перекусить.
1: Да, да можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать...
0: Или даже можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
1: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
0: Куплю-продажу.
1: Вот, ну так мне вернуться да, к конечно, этому да, случаю.
0: К истории.
1: То есть, это была действительно трогательная история, когда один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но, тем не менее, отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там, например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен. Но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что, потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку. Но, я замерзну вместе да, с Милой. Это ужасно.
0: многие просто наши радиослушатели
1: не поверят
0: сейчас шокированы. Да,
1: ну, реально это было. То есть, да, человек. Я не знаю, считается ли это как бы. Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
0: Я предлагаю послушать.
1: Нет, подожди. Она купила ему золотую цепь, унитазу. Понимаешь?
0: Нет, ну, безусловно, случаев
1: она
0: много.
1: Она с ним разговаривала.
0: Да, просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
1: раскрыть тему.
0: Да.
1: Да, ну, давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: А я вот человек, безусловно, старый и дальнобойщик.
1: Вот это интересно будет услышать.
2: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
1: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
0: Да-да-да,
1: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет. Игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
0: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
1: наших
0: радиослушателей.
1: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Вот вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Давно ждал, собственно. Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено заменить столому, танцующему па и другие танцы, значит.
1: Что еще?
0: Заменить вот для работники ГИБДД танцы?
3: Да, заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот нашему времени не подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
1: Понятен вопрос, значит, понятен. Спасибо.
0: Интересная тема. Я хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцветки, то есть другой расцветки и другим рисунком.
1: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
0: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать, находясь в миске, вот мы говорили, не о стакане, а из миски.
1: Из миски.
0: Показать большущей палкой вот этой вот.
1: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который что-то стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести попросту говоря, выбить из руки автолюбителя инспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет. А не заметила я вас, я не видел. Вы искусство выскочили, да, масса отмазок. Я вас не видел, да. А тут вот палка должна перегораживать всю полосу движения.
0: Соответственно,
1: и гореть огнем.
0: Соответственно, рисунок, да. Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как
1: полосатая, и на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГИБДД. И трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
0: Совершенно
1: иначе,
0: правильно.
1: Иначе мы...
0: Ну, вот про тоже верную тему затронул наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
1: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать это весьма примитивно. примитивное. Да,
0: допустим, вот... возьмем песню «Малиновка».
1: Со слышим голосок, да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
0: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
1: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот. Эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию условно та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая человека, это свистит, да. Герман.
0: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого с труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже. А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, или аудиокассеты, да, и сразу говорят, так, остановитесь, там, номер такой-то, такой-то.
1: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно, это из области это, фантастики. Да, но налогоплательщики на это не пойдут, я больше, чем уверен.
0: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем и к такому.
1: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
0: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Это восклицательный знак, вот мне да, очень интересен.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Помнишь, вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере. Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да. Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления. Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих, будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо
1: обувь, это проблема не только как бы автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, следующую, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна вообще быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он, конечно, вправе предложить вам чоботы. Сказать, дескать, оденьте, пожалуйста, чоботы одноразовые, которых у него должен лежать пакет. Но по логике вы садитесь к нему в автомобиль, вы пришли в гости, вы приходите в гости к кому-то, вы снимаете обувь также в автомобиль, либо вы снимаете обувь и привязываете ее, в общем-то, на специальный отсек, который, может быть, автолюбитель приделать куда-то на багажник, обувь много места не занимает, либо вы одеваете чоботы, собственно, или на худой конец целлофановый пакет, собственно. Да, я считаю, это очень правильно. Очень правильное замечание. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я вот что хотел сказать по поводу интерьера. Если в интерьере автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
0: Ну, конечно.
4: Да.
0: Да.
4: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она... создает определенные трудности вот, с точки зрения безопасности. Ведь,
1: отвлекает.
0: Да.
4: Отвлекает. То есть они вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот. Обязательно нужно из бардачка достать вот и сунуть, или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов старых 40-х.
1: Ну, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, вот, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. А, все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. А вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлено эквалайзеры, там бух-бух.
0: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
1: Да.
0: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и просто тут, все пляшут. И тут, соответственно, к нему, какие тут... могут, какая может быть безопасность движения.
1: И тут к нему подхожу я и говорю, слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
0: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы, измерить уровень громкости.
1: Измерить, да. Кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажен, сколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
0: Разве это может помогать движению?
1: Не
0: это
1: может,
0: только отвлекать.
1: Только
0: если человеку
1: отвлекать.
0: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания
1: безусловно.
0: Дороге.
1: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах, певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
0: Живую.
1: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
0: И никто к вам не будет,
1: лезть.
0: Что называется, под фонограмму
1: да.
0: приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье рот открывать, правильно?
1: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
0: Очень... Алло, да-да-да. Нет, что-то там проблемно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий.
0: Угу.
5: И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка. А продажа
0: фигурки,
5: да.
0: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
5: Да, конечно.
0: Спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа действительно очень хорошая. Предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто
1: но
0: не терпит, когда...
1: бывшим сотрудником ГИБДД.
0: Конечно, он не может просто позволить, когда издеваются над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
1: Вообще, идея, я хотел тебе предложить...
0: Погоди, я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? Ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого 15 фигурок сотрудников?
1: Встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску.
0: Ну, не ириску, а фигурку.
1: Да, ну какой-то леденец. Вообще, даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другой энергетический фон, другое состояние энергетическое, правильно?
0: Безусловно. То есть,
1: и он говорит, хотите жвачки?
0: Да.
1: Допустим, тоже, ну, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, то боязни.
0: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе в одной стране. В случае чего случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, а тут, а эти козлы, шакалы, чайники тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное настроение.
1: Представь себе,
0: да,
1: ситуацию какую-то. Вот останавливает тебя работник ГИБДД, и ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что как бы, ну...
0: Исполнив танец.
1: При этом.
0: Да.
1: Это вообще как бы вызовет... Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску? И как бы...
0: Извините, я болею.
1: Сразу тупиковая ситуация. То есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
0: Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Доброй ночи.
0: Говорите громче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
6: Я-то стараюсь, меня слышно?
0: Да.
6: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших людей, и мне показалось, что вы упустили нечто чрезвычайно важное.
1: Да, что же мы упустили?
6: Они ездят не только по дороге, они ездят по тротуарам, по скверам, ну вообще везде, где существуют нормальные прохожие люди.
0: Угу.
6: Совершенно не надо исключать его из этого интересного процесса. Я бы вот ввела такую категорию, как автономный наблюдатель.
1: Автономный наблюдатель.
6: Да.
0: А, понятно, спасибо. Просто там, понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете, ну, не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... Ну, скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем, да. И слишком, к сожалению, на данный момент велика, ну не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению. отношению к автолюбителям. Да,
1: это
0: конечно.
1: Быть такой донос и такие.
0: Конечно. Некие. Хотя сама по себе идея, да, да. она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Вас не слышно. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер. Доброй ночи.
0: Да.
7: Скажите, пожалуйста, а вы так не задумывались, не изменить ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с, с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадоров, фунт золота, в общем-то, ношейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт ношейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
1: Да.

0: И мы бы, конечно, с великой радостью провели бы всю сегодняшнюю ночь за такими зарадостными тоже разговорами о Рождестве, о грядущих великих праздниках. Потому что мы ведь тоже люди, мы тоже слабые. Вот ты тоже, в общем-то, рыдаешь в подушку ночами. Я видел этот изгрызанный, обслюнявленный, в общем-то, жалостливыми твоими медузами предмет. Практически ты меняешь их, конечно, раз в месяц. Но жестокие обстоятельства заставляют нас, конечно же, говорить о другом. И, к сожалению, этими жестокими обстоятельствами для нас на данный момент являетесь, конечно же, вы, уважаемые радиослушатели. Но просто приходит огромная кипа писем, пожеланий и прочих модных прибамбасов, как-то пейджеров, сотовых телефонов, как правило, списанных или ворованных, с пожеланиями и просьбами. Вот особенно меня взбудоражила пенсионерка, постоянная наша радиослушательница Валентина Игнатьевна Трепыхается, которая написала, что же все-таки главней: ноги, носки или ботинки. Ну, прям практически так и был задан вопрос с небольшими изменениями. И просит вот наша радиослушательница Трепыхается, пенсионерка, рассказать вообще о причине появления в человеческом обиходе такого предмета, как носки. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что тема совершенно не новогодняя, тем более не мартовская тема, но поскольку мы, в общем-то, очень уважаем наших слушателей, мы вынуждены сегодня говорить, говорить именно об этом. Итак, мы начинаем. В гостях у нас сиамский близнец Angels и Torsion. И я хотел бы сразу, поскольку тебе было дано задание подготовить исторические справки, рассказать о появлении у человека такого предмета обихода, как обувь на ноги, имеется в виду. Я не имею в виду перчатки. Тоже не имею в виду. Это такой предмет. Ты на меня не смотри так удивленно. Со мной все в порядке, да. Слушаем тебя.
1: Дело в том, что...
0: Сейчас, подойди ближе к микрофону, да. Угу, вот так, не бойся.
1: Это что, не микрофон был, да, получается?
0: Это просто такой макет, в общем-то, полового члена единорога. Ну, для исторического музея мы все радиостанции делали и пока что их не покрасили.
1: Ну, понятно, это не очень интересно. Такое хорошее сходство. Дело в том, что... Исторический путь лежит очень долгий, потому что мы до сих пор совместно с египетскими фараонами, которые нам могли бы что-либо поведать...
0: А можно я немножечко вот вас перебью? Тут вот ситуация в том, что сразу же встает вопрос такой. Вот каков путь-то ближе нам исторический, вот долгий или короткий? Ведь представим себе путь долгий, да? Путь долгий.
1: Дело в том, что обувь не выбирает путей. Это им задают ноги. Поэтому сейчас мы не сможем проследить короткий, долгий путь. У нас есть только одна версия, что ботинки существуют очень давно. Даже до египетских фараонов они еще существовали, потому что как-то мы до сих пор не нашли начало, откуда это идет. То есть сколько фресок мы не видели, сколько папируса не перелистали, не поразворачивали, мы так и до сих пор не нашли ни одного следа, ни одного ученого, который был провозглашен как...
0: Ну, вообще был бы провозглашен. Дело в том, что ученые до последнего времени славились скромностью и не занимались провозглашением, а выдвигали свои вот научные разработки на уровне, скажем так, именно предложения, а не провозглашения. Это сейчас, типа, я провозглашаю, что, например, в яблоке есть железо, как у нас тут один заявил. Мы, правда, его сразу же сдали, всего с потрохами, потому что он заявлял агрессивным тоном это. То есть он попросту вырвал цепь от унитаза и, в общем-то, и пытался ей придушить всех, кто не согласен. Все, кто не согласен, естественно, испугались, а те, кто новенькие, вот они только-только, вот, да, они еще не поняли. Вот резко, в общем-то, свинтили и сдали. Кстати, это говорит о том, что как что-то декларировать мощно. Да, можно на тех, кто находится в начале пути. Либо те, кто уже, в общем-то, присоединился с середины пути, может не понять данных декламаций и попросту сдать, понимаешь? А те, кто отозначили, да, еще тут о чем стоит сегодня поговорить, о необходимости мягкой декларации, понимаете? Потому что Если декларация происходит сразу, а в жестком ключе, то и те, кто новички, они воспринимают эту декларацию как агрессию против себя и могут сразу сдать.
1: Мы нашли всего лишь один единственный папирус, где была написана одна фраза. И вот появились ботинки. И дело в том, что мы начали изучать, сколько лет этому папирусу. И все наши приборы показали, что это был 1985 год. Хотя мы нашли его во льдах Арктики на глубине 1500 километров.
0: Может быть, там имелось в виду... Ну, не знаю, может быть, кто-то спускался в подвал, а тот, кто прятался в подвале, написал, и вот появились ботинки.
1: Дело в том, что это было даже написано не чернилами, это было все написано кровью, как клятва какая-то. Видно, кто-то, может, даже это слова Господни в недрах земли. То есть он вот когда что-то хочет, не все же просто так появляется компьютер и всякая другая техника. Это сам Всевышний пишет на листочке что-либо и откладывает в недра земли. Это вдруг появляется у какого-нибудь профессора в голове. То есть мы все думаем, что какой молодец он придумал. На самом деле...
0: Его, в принципе, наверное, не откладывает, как тут вы неправильно сказали. Откладывают яйца, икру откладывают, также деньги в чулок. А он, в общем-то, ложит.
1: Дело в том, что Бог вот, та же курица, которая откладывает яйца.
0: Яйца идей.
1: Да. Понятно. Наверное, это так.
0: Ну, очень хороший сделали такой экскурс в историю. Вот спасибо вам. Я предлагаю нашим радиослушателям и сам тоже, в общем-то, подумать о том, каково место в жизни человека занимает обувь, носки и ноги. Значит, ситуация следующая. Мы бы хотели услышать от вас, что все-таки главнее, что является главным, что является более приоритетным не для индивидуума, в общем-то, который имеет вот и то, и другое, и третье, а, так сказать, с точки зрения внешней субстанции, окружающего, понимаете ли, человека мира, с точки зрения природы, вот этой самой птицы сраной, которая... Убери ее отсюда! И мы продолжаем нашу беседу. Для тех, кто только что подключился, напоминаю вам, что мы хотели бы услышать от вас ваше мнение по поводу того, что является более приоритетным для окружающего, так скажем, для окружающей субъекта среды. Да? Мы не берем тут в виду именно мозг человека, а имеем в виду то, что окружает его. То есть, кстати, источник не заинтересованный, да, источник, который снаружи. Кстати, пришло интересное очень тут сообщение, почему российский мужчина считает само собой разумеющимся за оказанием женщине сексуальных услуг в обязательном порядке получать постиранные партнершей носки. И это не считается ни проституцией, ни чем-то. Ну, тут дальше перебивают нас. В общем, вы поняли, да, вопрос? Вопрос задала госпожа Крупская. Пока что мы не будем углубляться, давайте, в моральный аспект данной проблемы, а просто вот, если ты не против, поднимем трубочку и послушаем, что думают наши радиослушатели и радиослушатели. После того случая у меня, видишь, Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Борис Борисов говорит.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вы знаете, вот сегодня, я так полагаю, что на всю ночь у меня будет великолепный заряд по части вот этих вот задач, которые стоят.
0: Безусловно.
2: Перед вами сейчас. Вы знаете что? У меня есть предложение, Александр.
0: Да.
2: Обратиться с вашими вопросами сначала, знаете, к кому? К девушке Прохор. Да, она, может быть, с нее надо начать.
0: Угу.
2: И она...
0: Ну, давайте все-таки, поскольку вы позвонили первым, да, то и вот...
2: А?
0: Поскольку вы позвонили самым первым, то вот вам мы все-таки отдадим, так скажем, первое решающее слово. Вот ваше мнение о важности.
2: Вы знаете,
0: да.
2: Мое предложение,
0: да.
2: Только. Угу. Обратиться к девушке Прохор, что она...
0: Понятно, понятен, понятен. Хорошо, спасибо. Безусловно, мы к ней обратимся, только когда ее выпустят из тюрьмы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр.
0: Да.
3: Вот я, насколько знаю, все ваши участники программы, приходя в студию, получают тазик с водой, куда они пускают свои ножки.
0: Да.
3: Да. Приносят Прохор. Раньше приносило, да?
0: Да, безусловно.
3: Далее ваши все участники по традиции получают носки по окончании программы, свеженькие.
0: Безусловно.
3: С портретами ведущих.
0: Да, или, в общем-то, им наносят бесплатные татуировки, но я просто не могу понять, да, каким образом это относится к теме, да, нашей.
3: Понимаете,
0: да.
3: А ботинки, я так понимаю, у них остаются свои.
0: Безусловно.
3: Значит, первое главное – это ноги, так. Второе – носки, ваши и третье – ботинки.
0: Угу. То есть ноги,
3: я
0: третье...
3: правильно аргументировал свой ответ?
0: Ну, давайте пока я не буду, скажем так, спешить с выводами. Аргументированно, скажем так, очень грамотно насчет правильности. Это
3: я ориентируюсь по вашей программе сугубо.
0: Значит, вы говорите ноги, потом носки, да?
3: И ботинки.
0: Носки, значит, ботинки на третьем месте, да?
1: Странная последовательность.
0: Странная, но она
3: застойная. Ну, я объяснил.
1: Спасибо. Вы в детстве не болели?
3: Чем?
1: Ну, это, свинкой.
3: Ну, кому говорит, только не вам. У вас вообще две головы.
0: Хороший ответ, спасибо.
1: Но у меня и другая конфигурация.
0: Вот появилось первое мнение, где, в общем-то, приоритетная роль для окружающей, скажем так, человека, субстанции, именуемой, в общем-то, окружающая среда, сокращенно ОАС. Вот. На первом месте, значит, ноги, на втором носцы, на третьем, в общем-то, мёшты, как называют их у нас, на Западной Украине. Следующий, видимо, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, рассказывайте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Раченко.
0: Здравствуй, Дима.
1: Очень приятно.
4: А у меня вот вопрос, можно?
0: Ну, вообще-то мы бы хотели сперва выслушать ваше мнение вот по поводу, так сказать, поднятой проблемой. Поднятой проблемы, кстати, не нами поднятой, а наша радиослушательница. Женщина очень пожилой, поэтому вы ее очень уважите, если, да, отнесетесь серьезнее к этой теме.
4: Да!
0: Да! Рассказывайте.
4: Говорю.
0: Да.
4: Мне вот хочется привет передать, можно, в город Оренбург?
0: Ну, передайте, ладно уж, поскольку сегодня, в общем-то, первый день весны, пожалуйста.
4: Вот, я хочу передать привет моему учителю дяде Васе, потом моему другу Андрею, кошке своей.
0: Ну, я думаю, что они дальше сами разберутся и передадут привет всем остальным оренбуржцам. Но все-таки, уважаемые радиослушатели, давайте посерьезнее отнесемся. Значит, я напоминаю вам еще раз тему, да. Мы берем три совершенно отрешенные друг от друга вещи, да. Ноги, носки, ботинки. Все три из них, за исключением третьей, называются на «Б». Значит, проблема состоит в том, что вот ННБ, так сказать, проблема ННБ. Как расставить букву здесь? Мы можем расставить букву БНН, можем поставить, так как я сказал в начале, ННБ. Б, можем поставить, опять же, НБН и так далее. Но это можем сделать мы. На самом деле, природа все уже расставила по своим местам. Мы-то знаем правильный ответ. Мы знаем истину. И более того, хочу сказать, что мы можем обосновать вполне научно свой взгляд вот на данную проблему. И я думаю, что в конце, когда мы закончим обсуждение этой темы, у вас не будет никаких сомнений в нашей правоте. Потому что у нас очень серьезный базис. Да. Ну, сейчас предоставим снова слово вам. У тебя есть что добавить? Ты так смотришь на меня. Я знаю, что я очень красив. Вот, но ты меня смущаешь.
1: Я просто изучал твои яблоки.
0: А, ну да. А тебе нравится эта трансплантация, да, вот которая?
1: Да, отлично.
0: Могу также устроить тебе такие же. Просто мне пока что поручили, так сказать, вот их держать на воздухе, а потом, естественно, я буду их прикрывать, но.
1: Я до этого видел вживленные вишенки в уши. Это было, да, тоже интересно.
0: Вот ну, это когда была мода, вот, там, женщинам вживлять в уши, но про мои-то места вживления говорить мы не будем.
1: Да.
0: Но...
1: просто разглядывать.
0: Ну,
1: интересно.
0: Хорошо, да?
1: А как добились того, что они еще вращаются, или это просто иллюзия создается?
0: Ну, это мне пока посоветовали заниматься вот таким самомассажированием, что ли. Uh-huh. То есть я напрягаю определенную группу мышц, они... а иначе, понимаешь, получится, что они статичные и некрасивые. То есть, ну, будут кого-то такие наросты, они же должны шевелиться, знаешь, uh-huh. какой смысл. Вот. Но ты, кстати, тоже можешь себе, правда, дорогой. Дороговато, но если потянешь, то есть там, по-моему, до 4 есть мест, то есть могут 4 вшить. Ну, один вот там 5 вшил, но 5 потом пришлось удалять.
1: Я бы себе вжил бы в лоб треугольник.
0: Ну, в принципе...
1: Притом треугольник такой, из линий.
0: Не, ну понятно,
1: не что... полный треугольник, а вот именно, и он тоже должен вращаться. Как бы это философический знак. Типа мыслитель.
0: Ну, я понял. Ну, давай дальше послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Не получается что-то там, какие-то проблемы со связью.
1: Стесняюсь,
0: ну, не исключено,
1: просто.
0: Потому что практически все же спешат поздравить родных, близких вот с грядущими вот этими летними праздниками. Все отъезжают, пытаются каким-то образом предупредить, что, дескать, там меня не будет. Последи за квартирой, покорми кошечку и так далее. Поэтому... не будем винить. Не будем винить связистов. Вообще никого не будем винить. Вот. Ну, я просто сегодня в хорошем

0: мы пока что будем придерживаться нейтралитета.
1: Значит, да, вот по второму поводу, то есть, что главнее, я бы хотел бы рассмотреть такую модель, как бы модель головы. Uh-huh. То есть, я это так называю, то есть, сама нога – это мозг, uh-huh. соответственно, носок – это черепная коробка, а, соответственно, уже галоша или ботинок – это уже будет непосредственно кожа и волосяной покров.
0: Понятно, то есть вы рассматриваете, соответственно, вот данную проблему как такой единый физический объект, сокращенно ЕФО.
1: Безусловно.
0: Спасибо. Ты учитывай, записывай мнение.
2: Ну, а так было бы неплохо, говорить, я сегодня скальпы себе новые купил.
0: Ну, так и некоторые говорят. Вот те, кто, в общем-то, вот фотомодели, которые занимаются частой сменой причесок, носят парики, у них парики называются скальпы. Просто ты, поскольку не вхож в этот бизнес, тебя, да, то, соответственно, ты не в курсе. Они как-то созвонят, типа, Машка, привет, вот так, ну, вот они так, да, там, на пусть пойдешь. Извините, я болею. Вот, а я там, типа, новый скальп прикупила. Ну, так что твое сейчас заявление очень несвежее. Ну, да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Да-да-да, говорите.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Вы знаете, я не сначала слушаю, я не поняла, а вот если ботинки, то какой вот фирмы важно?
0: Совершенно не важно, мы в данном случае рассмотрим.
3: Носки какой фирмы или колготки?
0: Это тоже, тоже совершенно.
3: Женские или мужские?
0: Совершенно, тут нет ни половой принадлежности, мы рассматриваем их просто как такие... объекты, вот, ну, скажем так, не приделанные ни к какому существу, ни к какому полу, да, ни к каким обстоятельствам.
3: А чьи же тогда это ноги?
0: Ну, совершенно не важно. Вот,
2: просто ноги?
0: Просто ноги, да. Просто ботинки, просто носки. Это три...
3: То есть не важно на ком, на чем?
0: Безусловно, да, безусловно. Они, в общем-то, волей случая, может быть, да, вынуждены находиться в постоянном контакте. И вот, скажем, вот это, если мы будем рассматривать данный треугольник, да, ноги, носки, ботинки, как треугольник, отрешенный от всего, от остального мира, да, то есть не воздействующий на него, и мир на него не воздействует, ну, в какой-то степени, да, то вот только с этой позиции нас интересует ваше мнение.
3: Не, ну я так не могу, а если это кирзовые сапоги или
0: совершенно.
3: Туфли фирмы «Саламандра», это
0: вы,
3: разные вещи?
0: А вы попробуйте не...
3: Я же не могу их скрестить.
0: Но вы не визуализируете вот образ, если говорят ботинки, да, вы не визуализируете, что это, дескать, да, там «Саламандра» или там «Адики мод». Кстати, у меня как-то мои мёшки сегодня, смотри.
2: Весь полосатый.
0: Это я просто показал тут свои ботинки, похвастался. Вот, также и носцы тоже.
3: А, видите, похвастались.
0: Ну, потому что это я...
3: Значит, вы хвастаетесь все-таки какими-то фирменными ботинками?
0: Да нет, обычные наши, вот ботинки.
3: А чё же их хвастать?
0: Фабрики «Большевичка», я, в общем-то, купил их еще до перестройки.
2: Вы просто давно не знакомились с новой коллекцией.
3: А вот, кстати, сиамский близнец, у вас 4 пары, да?
2: Нет, у меня всегда с собой запасная есть, обязательно.
3: Вот я слушаю вас иногда, вот меня интересует, у вас 2 головы, а вот всего остального у вас поскольку?
0: Ну, вы знаете, извините, да, я просто, да, спасибо вам за звонок. Дело в том, что могу сказать, что паспорт у них один на двоих. Это я вот видел лично, потому что мы познакомились в тот момент, когда я в составе «Чебурашек» проверял один азербайджанский рынок оптовый, где, в общем-то, и был мной захвачен вот данное симпатичное существо с одним паспортом на двоих. Мы долго спорили. Дело в том, что паспорт выдается на задницу. Задница у них одна на двоих. Ну, даже, знаете, вот модное слово, да ты, брат, задница. То есть сколько у человека задниц, столько паспортов. Вот. И мы даже, в общем-то, я помню, и по задницам мы считали всех, то есть всю жизнь. То есть потому что лицо, оно как-то такое расплывчатое.
2: Ну, может быть, обманчиво. Оно может улыбаться, злиться.
0: Да,
2: задница такой вряд ли сможет.
0: Да, ну как-то проще. То есть задница проще воспринимается как предмет. И в дальнейшем все паспорта мы планируем выдавать только по количеству задниц. А что над задницей, неважно. Их может быть целый куст, что твой виноград. Все равно.
2: Потом лицами могут люди быть похожи.
0: Да.
2: И по одному и тому же паспорту могут ходить несколько человек. А вот задницы быть не могут. Похожи. Даже мы провели научный эксперимент. У близнецов не похожи задницы.
0: Нет. Да, безусловно, нет, я просто даже задумал, конечно, нет, это, да. Но я вот вижу все-таки, меня немножко это расстраивает, уважаемый. Давайте все-таки отнесемся к теме серьезно, да, то есть вот Валентина, которая прислала это письмо с такой просьбой, она же неспроста это сделала, ну включите. Вот,
2: ее надо спасать.
0: Да, поразмышляйте, да, вот не будем там привязывать к фирмам, к полу, там, к колготкам, просто возьмите ноги, носки, ботинки. Ну еще хорошо, давайте так, Вера, Миша и Сережа, да, к примеру, вот они втроем сидят в замкнутом помещении. Давайте вот представим себе, что вот Мы же не можем в данном раскладе, вот верой там,

0: Миша там и Сережа, да, представляют себе это и спрашивают, например, а Вера, она беленькая, короткая или у нее стрижка, да, то есть, ну, не имеет смысла, пусть она будет негритянкой, да, мы можем говорить, может быть, в каком-то контексте о возрастном там, да, характере данного физического лица, сколько там ей лет, да, может, она может, потому что Вера, она может бабушкой быть, правильно? Вот ты так смотришь, да, а, например, Миша, он может быть собачкой-балонкой, да, а Сережа попугайчиком, да. Вот. Тут все и начинается. А мы-то простейший вопрос задаем. То есть ноги, носки и ботинки. Вот давайте подумайте. Вот пришло такое сообщение на наш пейджер. Сейчас я его зачитаю. От Марины. Александр пишет. Марина, что-то сегодня слабовато. Марин, действительно, я с тобой целиком согласен. Я немножечко, скажу тебе прямо, тоже разочарован в наших радиослушателях. Но могу тебя обрадовать. За время вот пока были новости, и, в общем-то, пока тут мыли, они приходили, снимали, все по новой переоборудовали, пришел целый ряд сообщений. Вот один из них. Объекты следует поставить в последовательности: носок, нога, ботинок. Чтобы понять логику, достаточно понюхать вышеперечисленные объекты. Опять же, вы привязываетесь к физиологии. Давайте не будем опошлять поставленную проблему, а взглянем на нее, так скажем, ну, глобально, да? Давайте научимся мыслить гигантски. О. Что ты так смотришь опять на меня? Что-то не то сказал, что ли?
1: Я просто скажу, хочу сказать то, что мне пришла такая мысль в голову, да, что должны быть просто ноги, и все. Не нужно всех этих вот ботинок, носок.
0: Близко, близко.
1: Просто ноги, и все.
0: Близко, близко к теме. Далее, вот интересное сообщение от Максима. Безусловно, главное — это носцы, так как они являются идеологически связующим звеном, который соединяет два других, и без которого два других компонента не могут существовать. Максим, ты совершенно прав. Вот давайте теперь задайте сами себе такой вот такой вопрос, да, для чего были вообще сделаны носки? С какой целью были сделаны носки? Но я предлагаю сейчас снова обратиться все-таки к телефонным звонкам. Может быть, кто-то нас обрадует сейчас.
1: Правильно, да, дабы утешить звонящего.
0: Да!
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, сиамский близнец. Меня зовут Сергей. В общем-то, я считаю, что носки не столь важны. Скорее всего, должны быть просто ноги и ботинки.
0: Но, с другой стороны, я так немножечко наводящую такую дам, да, вот наводящую жилку, скажем так, протяну от одного края нашего лука до другого. Кстати, у нас в школе была одна девочка, звали Валя, а фамилия была Золотуха, вот по странной такой, да, Золотуха, именно такой звали. Она сейчас сидит в тюрьме уже долго очень, значит, по той причине, что из списанной рессоры от автомобиля «Волги» она, в общем-то, сделала лук. Ну, представляете, натянула мощный, в общем-то, канат между вот одной частью рессоры и другой, согнула. Она девка была здоровая такая, ну, по природе она ничем не занималась. Валька такая наездница, у нее кличка была. Не знаю почему. Вот. Ну, вернее, я знаю, но не могу рассказать в эфире вам, потому что это будет пошло, в общем-то. Вот. Натянула, в общем-то, эту байду и запустила вот такой, знаете, хреновиной, который вот мы обычно... Вы же тоже строитель, да?
3: Конечно.
0: Да, строитель. Вот, который мы обычно варим. Ну, всякие предметы. Ну, сварка, да, вот этой конструкции, да, да, запустила на тот берег, в общем-то. И прошибла насквозь пятерых КСПшников, которые в это время пели песню, типа вот аналог про чайку-лесбиянку, ну и про какую-то слезливую гору, на которую, в общем, надо взобраться, а потом спуститься и пробраться вот так же у костра. Вот, и, в общем-то, сейчас сидит за непредумышленное убийство 5 человек луком, вот. Да, ну да, спасибо вам за звонок. Да, так что касается нашей темы... Как вы думаете, к вам вопрос, с какой целью? Да-да, к вам, который вошел, зайди сюда, чего ты боишься? Скрылась. Красивая девка твоя? Ну, я понял, да, ну ладно. Да, вот как засранку какую-то к сюда, да? Хороший, значит, товар прячет, да?
1: Я знаю, какой ты ходок, поэтому на хвоста в момент подсядешь.
0: Давай тогда еще звонок пока. Ты пока поговори, я пойду, мне там надо, ладно?
1: Давай. Доброй ночи. Эхо Москвы, мистер Сиамский Близнец.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Кстати, сейчас Саша вышел, вы можете сказать все, что угодно. Про него даже можно обозвать его как-нибудь.
3: Не, ну он, наверное, слышит все равно.
1: Нет, ничего не слышит, честно.
3: Я по теме хотел. По теме можно?
1: Да, да, конечно.
3: А вот у меня такая мысль. Может быть, не важны ноги, а важны как раз именно носки и ботинки.
1: Может быть.
3: Да. Может, ну вы запишите быть, да. Там.
1: Не, мы все записаны, у нас компьютеры бортовые стоят. И все отображается.
4: Ну чего она?
0: Да, все, здравствуйте.
1: Звонил радиослушатель один, так на тебя наехал.
0: Да?
1: Да.
0: А ты что ж не заступился, а? Ты еще не представлял, я догадываюсь, ты там потурнил, да?
1: Я так попытался там создать некую...
0: Защиту.
1: Да, вокруг твоего имени. Вот, ну что-то... Какой-то вот злой был.
0: Который звонил.
1: Да, прям...
0: Неудивительно, потому что в такое время, когда все в отпусках...
1: Ну, не любит он тебя почему-то.
0: Да нас, киргизов, вообще не любят. Да, ну что, вот тут я пока сообщенница, да, всякие, то есть
1: да.
0: Слушай, здорова была, да. Значит так, целиком согласен со всем, что говорится, но прошлый эфир был безобразен, твой голос был совсем не похож на голос Алексея Венедиктова, да и тема была неинтересной. Кстати, Саня за кого-то голосовал, дальше вопрос от Грудничища, но действительно, немножко я волновался в прошлый раз, к тому же мне приходилось, понимаете ли, изображать сразу двух людей, то есть и Сергея Бунтмана, его голос, и, естественно, Алексея Венедиктова, вот, и порой я путал реплики, слова, все это, плюс пару раз мне пришлось озвучивать, скажем так, телефонные звонки от якобы депутатов. Но согласитесь, что для дилетанта, скажем так, каковым я являюсь в плане вот театральных постановок в прямом эфире, на мой взгляд, я все-таки был не самым плохим, да?
1: Ну, я тоже слушал очень... Я не знаю, даже вот интонация Венедиктова была очень похожа. Очень похожа. То есть, конечно, ну, чувствовалось, что это не он. Чувствовалось.
0: Ну, я же не могу сразу так. Я все-таки... Ну,
1: то есть вот этот ребячий сленг, который применялся постоянно...
0: Я иногда срывался.
1: Ну, это понятно. Там же такие дебаты были серьезные.
0: Ну, конечно. Вот, далее, сейчас еще сообщение. Марина спрашивает. Александр, по вашим сообщениям, в вашей школе учились девочки. Одни дебилки. Интересно, в какой школе вы учились, Марин? Я могу просто сказать, что когда я говорю, в моем классе, да, была девочка, это вовсе не значит, что мы с ней вместе учились. Она была в классе, в котором я, так сказать, был классным руководителем. Я и до сих пор преподаю в школе. Преподаю в школе, сами знаете, какой предмет. И учатся там дети самые разные. Вот. Ну...
1: Я даже слышал, что у тебя был один класс, где были только дети профессуры.
0: Да, безусловно, безусловно.
1: Конечно. И ты много от них подчерпнул, ты воровал записи их отцов.
0: Да, я просил самым циничным образом, говорил детям, в общем-то, ваше задание такое на дом следующее принести, в общем-то, дневники ваших отцов. Вот, и... Или фотографии из дневников, или, в общем-то, конспекты дневников. Конспектируйте чертежи ваших отцов. Конечно, огромное количество потом работ научных было продано мной в ближние и дальние зарубежья.
1: Я даже слышал, ты издал пиратский тираж мемуары профессора Янкеля.
0: Да, конечно. Ну, понимаешь как? Я очень гибко реагирую на изменения рынка, в отличие от официальных издательских структур. Ну, как... И любой человек, так сказать, с гибким мозгом, геем. Да, но вернемся к нашей теме. А значит, давайте подумаем все-таки, с какой целью вот в этот дуэт, именуемый носки-ботинки, да, исторически же сложилось как? Давайте немножко действительно в историю. Изначально все-таки появились ботинки. Вот, это я, такая подсказка, ты согласен, да?
1: Да.
0: Да. Как произошло, как сложилась та ситуация, что в этот дуэт вклинился третий субъект под названием носки. Вот подумайте, от чего это произошло. Это, кстати, разрушает, вот, Максим, вашу теорию, касающуюся того, что носки являются связующим звеном. Вовсе нет. Раньше они прекрасно ладили ноги и ботинки, был прекрасный дуэт. Носки появились все-таки позже. По крайней мере, по Буравчику, если мы будем брать по его теории. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуй, сиамский близнец.
5: Доброй ночи.
4: Это, говорит, Есыл. В общем-то, я думаю, что носки появились из-за того, чтобы вскрыть всякие шероховатости ног, заусенцы все различные и неправильный постриг ногтей.
0: Ну, а скажите, Есыл, а в таком случае не могли ли же вот эту же роль такую, да, ну, косметическую, да, играть и ботинки?
4: Да, ботинки, они какие-то... Ну, а носки, они как бы мягче, они как бы ногу подчеркивают.
1: Ну, не, а мне же у вас такое впечатление, да, что ботинки из стекла делали, или из горного хрусталя, что видно.
0: Кстати, если вы посетите вот здесь наш музей обуви, который я открыл, ну, в ночное время, естественно, в ночь с воскресенья на понедельник в комнате редакции, да, то вы увидите, что там, в общем-то, анучи всякие применяются и другие прибамбасы исторические, которые весьма мягки, вот, то есть, опять же, вот, и ссыл, так же, как и звонящий вот госпожа, которая вот звонила, она вот все-таки тоже сказала, вот какая обувь, вдруг это сапоги кирзовые. И ссыл, видел бы ты вот эти тапочки, в которых ходила Елизавета? Вот. Это же как вторая кожа, да, так что несколько неверное мнение, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Доброй ночи.
6: Вы знаете, я перекопала целую кучу материалов и пришла к выводу, что все-таки изначально появились носки. Почему? Вот вы посмотрите, исторически доказано, что сначала носки были перчаточного типа, то есть с пятью пальчиками. И вот благодаря этим самым пальчикам была сформирована нога. Потом эти пять пальцев посчитали, что их много. То есть четыре пальца сделали вместе, один отдельно.
0: Это вы имеете в виду вот именно для обуви, ну, на ноги, да?
6: Я не имею в виду для обуви на ноги. Я имею в виду, что благодаря носкам формировалась именно нога.
0: А, ну, вы знаете, с другой стороны, вот по Буравчику это тоже описано, да? Но там вот этот палец, о котором вы говорите, когда четыре сделали вместе, один отдельно, да? Это было сделано во времена, насколько я помню, гражданской войны, для того, чтобы вот именно этим пальцем можно было стрелять зимой из трехлинейки по белогвардейским врагам. Вот, может быть, вы немножечко путаете, я, конечно, не буду.
6: Нет,
0: да,
6: я не путаю.
5: Там три пальца было вместе.
0: Четыре. А, три. Да, три.
5: Другая система.
6: Я не путаю. Дело в том, что вот как раз в это время стояли сильные морозы.
0: Да.
6: И этот отдельно стоящий палец отмерз. То есть осталось, так скажем, один носок.
0: Ага.
6: Понимаете?
0: Понятно, понятно.
6: Вот. И вот уже, когда была сформирована именно такая стопа, именно такая нога, этот носок, это было уже, в общем, совсем недавно, при строительстве пирамид, когда замесили бетон, взяли, значит, одну пару носков, поставили в еще свежий бетон. Они стояли хорошо, крепко, матёро. Вот. И, значит, когда бетон застыл, откололи все лишнее вокруг. И таким образом появились ботинки. И так сформировалась наша нога.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, вот у вас очень такая интересная и в какой-то степени, ну, близкая к правильной теории, да, но все-таки, если вот посмотреть на все вами сказанное с точки зрения именно фактов, да, то вот эти, хорошо, пусть это будут носки сперва, пусть их вот изобрели как носки, но ведь не важно, что они называются носки так и так, потом, когда появились уже носки, вот как носки в современном понятии, да, вот то, что назвали вы, автоматически стало ботинками, то есть, в принципе, раскладки в данном треугольнике, который мы сейчас называем ННБ или БНН или НБН, ничего не меняет. Все равно вот этот третий из игры не вышел. Он присутствует, эти самые носки. Согласны, да? Вот. Хотя мы услышали массу таких интересных исторических фактов. Если, кстати, у вас у кого-то есть еще интересные такие вот рассказы исторические, мы тоже с радостью выслушаем. Вот Ляля тут интересуется, как образовались шнурки. Мы, кстати, это выясняли, и дело в том, что, конечно же, безусловно, раньше, нежели липучки, так называемые модные, вот. А вообще все это, конечно, в данный момент тоже конструктивные особенности обуви. Они, мы давайте о них немножко попозже, да,
1: поговорим? А у меня есть доказательство, что носки троичны.
0: Послушаем внимательно тебя.
1: Дело в том, что космонавты, они выступают в космосе без носок. У них специальная обувь с термоформирующим внутренним валенком.
0: Да, безусловно. Вот. Послушай-ка, но тут такой еще вопрос, что вот по буравчику они все-таки двоичны. То есть ты самого буравчика оспариваешь сейчас.
1: Да. Дело в том, что влияние гравитации исключает закон буравчика.
0: А, ну понятно, они же находятся совершенно в другом условии. Я понял.
1: Вот. Дело в том, что когда уже космонавт летит на Землю, он переобувается обязательно. Потому что термоформирующий валенок может зажать, без гравитации, может зажать ногу до такой степени, что они просто превратятся в ветки.
0: Ну, в даже, веток, даже в ветви, или, да, можно сказать, или в суки. Собственно, безусловно.
1: То есть будут не ноги, а кустарник такой небольшой.
0: Ну, да, да. И отсюда, кстати, вот рисуют страшные деревья, которые ночами выходят из земли и ходят, топча селения, села, хутора и поселки. Так же. Вот, и все слободские разбегаются. Ну, куда ни попади, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно, мы слушаем вас.
7: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Михаил.
0: Угу.
7: Я бы хотел поднять такой вопрос в целом.
0: Да.
7: Как же можно обсуждать ноги, не зная заранее, кому они принадлежат? Это же очковтирательство.
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Какая, кстати, свежая находка, вот говорить голосом политических деятелей. Я как-то об этом даже не думал, насколько это смешно и круто. Вот представь себе. А мы что-то проворонили фишку. Давай-ка ты будешь отныне, чтобы всем было весело, говорить голосом Эльцина, например, а я голосом Эльцина. Хочешь?
1: Да. Да. Кого лучше будет получаться?
0: Да.
1: А слушатели позвонят нам и скажут, кто больше похож.
0: Да. Россияне. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
8: Я вот...
1: Доброй ночи.
8: Здравствуйте. Я вот хочу сказать, я имею право, да, сейчас сказать свое мнение?
0: Да, в общем-то, нет, но поскольку вы, так скажем...
8: Харис?
0: Да, то давайте.
8: Ага. Ну, так вот, я считаю, что вот эти самые ваши носки, ну, не ваши, конечно,
0: да.
8: Ну, вот, произошли только из-за того, что, собственно, те люди, которые носили ботинки, ботинки произошли раньше носков,
0: да,
8: безусловно, да?
0: Да.
8: То, вот, собственно, натирали ноги носящих.
0: Совершенно верно.
8: Вот. И таким образом надо было как-то предохраниться от мозолей, чтобы передвигаться было удобнее.
0: А вот, Харис, вот до чего вы все-таки сообразительные. А вот не подумали вы об обратной еще, об обратной стороне, скажем так, самовара? Почему-то, кстати, люди обычно говорят, обратная сторона медали, да, что говорит об их тщеславности.
8: Да нет, кстати, извините, что я вас перебиваю.
0: Да
8: я,
0: ничего.
8: Я очень часто слышал, что говорят обратная сторона самовара, и это вообще правильно.
0: Конечно, правильно, потому что медаль – это тщеславие, и, в общем-то, неверно, да? Вот не кажется ли вам, что носки еще одевают для того, чтобы сберечь от, так сказать, воздействия ног, которые все-таки в какой-то степени сами себя залечивают, да, вот от воздействия этих ног, ботинок?
8: Да, абсолютно согласен.
0: Спасибо, спасибо вам. Ну, кстати, мы с вами, да, мы сейчас с Харрисом дали, на мой взгляд, очень хорошую такую, опять же, наводку для дальнейших мыслей по этому поводу. Ну что, я вижу, что ты хочешь что-то добавить так, по твоим жестам.
1: Ну вот, как бы, можно было, конечно, предположить, как слушатель, потому что, как бы, ноги волосатые, да? Но в месте, где одеваются ботинки, они не имеют волос предпочтительных.
0: Безусловно.
1: Вот. И это подтверждается эта теория, потому что просто ботинки вытерли волосы, и они перестали там расти, и эволюционно это пришло к тому, что просто волосы перестали расти в этих местах.
0: Совершенно верно.
1: Вот. И поэтому придумали носки. Чтобы заменить их, все же начиналось с шерстяных носков.
0: Мало того, нужно еще сказать, что обратите внимание, когда, например, женщина покупает в комиссионке старые туфли, да, она смотрит, насколько стерлись так называемые там стельки, вот, или вот эта вот конструкция, куда кладется сама вот эта пятка, да. Mm-hmm. Вот, если там не видно золотых букв уже, то это, в общем-то, считается сильно поношенным, потому что, опять же, ноги тоже стирают ботинки, а все-таки на этом настаиваю.
1: Да, вот ногти делают пропилы в носовой части.
0: Да, безусловно. Да. Боковые вот эти конструкции, так, как называется, разбитая обувь. Есть такое понятие, если у человека ступня нелепая, широкая, он ходит, то у него обувь постоянно, то есть становится шире вот самой подошвы постепенно, да? То есть...
1: Особенно это у тех, кого широкая.
0: Лопасть ножная, да, безусловно. Так, что тут еще?
1: Так называемая лягушачья болезнь.
0: Вот интересное очень сообщение пришло от Евгения Николаевича. Александр, к подобным вопросам нужно подходить с классовой позиции. Ноги – буржуазия, ботинки – пролетариат, а носки – интеллигенция. Кстати, очень интересная мысль с точки зрения, да, с точки зрения социального, так сказать, расположения наших трех объектов. Значит, ноги – буржуазия, ну, безусловно. Ботинки пролетариат. А носки
1: сходится, да.
0: Интеллигенция. Сейчас, погоди-ка, да, я подумаю. А носки интеллигенция. Кстати, да, вот.
1: Опять же, носки чаще стирают.
0: И да, Евгений Николаевич, вы посмотрели на эту проблему с совершенно такой новой стороны, но вы как никогда, видимо, правы. Дело в том, что общество любое, достаточно развитое, да, оно не может существовать вот не без
1: классовости,
0: да, и без какого бы то ни было вот одного из компонентов вами перечисленного. То есть не может быть общество без буржуазии, без интеллигенции и так далее, да, без рабочего класса. Хорошая мысль. Следующий, может быть, звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да-да, говорите.
9: Добрый вечер. Я расскажу коротенькую историю про ремень, а потом свое мнение о носках.
0: Да, вы знаете, что-то там так дико лупит. Может быть, вы попробуйте перезвонить. Вы слышите, что творится? Извините.
9: Да, давайте просто буду громко
0: пробивает. Нет, бесполезно.
1: Нет, пробивает
0: просто. Может, да, вы простите, но технически, видите ли, проблемы. Все же звонят, как-то там оленя вызвать и Санту-Клаус. Добрый... Чего такое? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам без
1: проблем. Взял, интересный
0: был.
1: Здравствуйте.
9: Я бы хотел предложить нам, в общем-то, и вам, как людям военным...
0: А вот ему бы вы предложили?
9: Да.
0: Хорошо.
9: Заменить в данной конструкции носки на портянки.
0: Вы знаете, тоже вот вы... Вот, спасибо. Кстати, вот что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели. Чем больше мы вот об этом говорим, тем ближе мы к истине. Вот на самом деле это так. Ладно, сейчас немножечко отвлечемся. Пойду еще к этой сойду, ладно?
1: Ну, только...
0: Ну, это я тактично. Ну, что ж, я какой гопник, что ли?

0: Вот в голову пришел.
1: Да ты прям безвод. Все как было, я потому что знаю, что печально закончился, пришел. Чтобы они знали, да, о том, очень, понимаешь, да. Вот это же очень, на самом деле, кощунственно, да, когда человек говорит, вот, я всю жизнь, так сказать, учился на собственных ошибках, то есть это означает, что человек идиот попросту, да, то есть он не первопроходец, да. Просто идиот, вот, а когда человек говорит, учись на моих ошибках, да, то есть это своего рода кощунственно, потому что он унижает тем самым другого человека, вот они, расперды, так сказать, расперды понятия РП сокращенно. А не то не тактично, не то не красиво. Поэтому ты уж как-нибудь так сделай, чтобы всем было хорошо и выгодно.
0: Дело в том, что мне один раз в жизни пригодился такой фрагмент, как умение играть в шахматы.
1: Да.
0: У меня папа был во дворе в нашем чемпионом по шахматам. Его так и звали, чемпион. Все. Вот. Еду я как-то в поезде с друзьями. Поезд имел сообщение «Варшава-Прага». Вот, и сидим мы. Впервые видел шестиместные купе. И какими-то непонятными движениями мы все-таки сумели разложить эти полки, с которыми ранее никогда не встречались. Вот, и к нам стали сбегаться люди со всех вагонов и просить им помочь. Мы целую ночь занимались тем, что ходили и помогали всем разбирать эти полки. Но уже под утро к нам пришли особо заинтересовавшиеся, ну, нашим умом, скажем так, личности, притом они были американского происхождения, и начали с нами общаться. Притом общение подогревалось пивом, которое мы нашли по старой русской привычке, просив его у проводника. Вот. И проводник почему-то нашел его как-то. Я даже не предполагал, что вообще у проводника может быть пиво, ну, за рубежом. То есть это чисто русская фишка, когда надо догнаться и нечем. Идешь к проводнику, и все. Девушки, водка, закуска, все может быть в твоем вагончике.
1: А массаж? Вот очень интересует наш радиослушатель именно массаж. То есть...
0: Я видел, сейчас вот вводится на целый поезд. То есть там есть стоматологический вагон, есть косметический вагон. То есть любые услуги. То есть вы мало того, что просто едете, вы решаете свои проблемы. Вот. Есть поезд, называется «Красный крест». Это целая передвижная поликлиника. То есть вы временно заболели и не можете транспортировать себя каким-либо образом без санитаров и так далее и тому подобное. Вас помещают вот в такой поезд. Там операционные есть, если вдруг у вас аппендицит, а вам срочно нужно переехать куда-то, вы находитесь там все что угодно, вплоть до передвижных публичных вагонов.
1: А сальный круг?
0: Дело в том, что такое понятие только недавно стало применяться в МПСе. И тут действительно нужно об этом рассказать.
1: Очень подробно, потому что дело в том, что сейчас очень серьезные происходят ведь споры в обществе, то есть о том, кому отдать предпочтение, сальному кругу или шершавому углу. Вот. И даже попытки, скажем так, доморощенных демократов, ДД сокращенно, сблизить и слить эти два понятия воедино, то есть, ну, или хотя бы, скажем так, сделать такую двуяйцевую систему, такой расперды понятия, опять же, как-то либо там сальный угол, там и шершавый треугольник, то есть, чтобы как-то попытаться смешать, знаешь, это дело, да, оканчивается полной неудачей.
0: А если вспомнить Архимеда, он частично рассказывал об этом на своих математических вечеринках, когда собирались его ученики.
1: Но на коротких вечеринках.
0: Да.
1: На долгих он показывал, демонстрировал. Вот, и немногие слушатели как доживали попросту до конца. То есть кто-то либо засыпал, либо ломался, либо впадал в непонятку. Потому что, конечно, долгая вечеринка у Архимеда славилась таким объемом информации, что воспринимать ее неподготовленный человек просто не мог. Поэтому он делал на специальные короткие для, так скажем, вот, греческих даунов, сокращенное ГД, вот, а уже для таких, скажем так, для ну, скажем так, великих, он делал долгие. Вот, правда, однажды он попал тоже на долгую к другому, вот, и он тоже, ну, скажем так, дико обломался, не получилось у него сконцентрироваться, после чего вот с ним и произошло то, что произошло.
0: Дело в том, что человека нельзя перегружать цифрами.
1: Да, да, вообще его нельзя перегружать.
0: Сильный поток
1: даже
0: цифр в человека может привести к кризису, и просто будет разрыв черепной коробки из-за большого масштаба чисел.
1: Да, ну вот тут, кстати, пишут нам, Сергей, уважаемый, вы отвлеклись от темы. Действительно, мы отвлеклись, потому что тема такая социальная тема, как социальный круг и шершавый угол у нас впереди. Вы, кстати, можете готовить ваши вопросы по этой теме, и мы постараемся вместе с вами найти на них ответы, если это получится. А сейчас возвращаемся, так сказать, к нашему трио ННБ или БНН, или НБН, как вам будет угодно. И, соответственно, мы продолжаем слушать ваше мнение. Я поднимаю дуду, если ты не против. Ты как?
0: Да, да.
1: Да, ну хорошо.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наш, в общем-то, к вам беспредельно.
2: Я хотел бы сказать по поводу носок, что первоначальная культура носков – это духовитость. И люди носили носки не для того, чтобы закрывать ногу, а для того, чтобы собирать запахи и обмениваться этими носками.
1: Понятен ваш вопрос. В принципе, тоже вы правы. Вот приходим мы постепенно, и скоро, так сказать, наконец-то приоритетность того или иного из трех субъектов данного трио станет, как говорится, налицо. Ну, в переносном, конечно, смысле, потому что, конечно, грустно, когда, в общем, нога в ботинке еще и в носке встает на лицо. Не подумайте, что мы, так сказать, буквально это... Ох, что-то ты хотел добавить?
0: Дело в том, что могу добавить, что в среду в кинотеатре Пушкинский будет оспаривание наше мнение.
1: Безусловно. Вот, в 10 часов утра состоится...
0: Вход свободный.
1: Безусловно.
0: Всех тех, кто имеет свое мнение и хочет оспаривать наше мнение, просьба подходить в кинотеатр. Мы, кстати, сможем посмотреть тематический фильм с самого начала, который будет доказательством нашей теории. Так что всех прошу жаловать.
1: Любите жаловать.
0: Да. Будет работать кафе.
1: Да, ну кафе уже за деньги, как говорится. Да. Буфет за прайс. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам без...
3: Я вам уже сегодня звонила, да. Господин Лаерский и господин Сиамский Близнец. Вот я сейчас разобралась уже в теме, сейчас я вам скажу, да, свое мнение. Мне кажется, что вообще это было изначально три единства. И получилось оно из-за того, что у человека были натоптыши. Натоптыши на пятках.
1: Слушай, а как вас зовут?
3: Меня?
1: Да.
3: А какое это имеет значение?
1: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, дорогая, какое это имеет значение. Кстати, странное имя, запиши его себе, пожалуйста. Потому что, ну, я вот знал, то есть вот у нас одну девочку в школе звали Заваленко, другую Гармонь. Вот, а вот какое имеет значение, очень интересно. Прям я тоже назову свою дочь так же. Если вы не будете против, она будет ваша тезка. Ну, к примеру, вы созвонитесь по мобильным телефонам. Она такая: алло, кто это? А вы говорите: а какое это имеет значение? Она: а, здорово, тезка, а я сейчас еду в универмаг. Ну, типа, да, я тоже так же. Ну, давай там мы встретимся и подъезжайте туда. Классно, хорошее. Записал?
0: Угу.
1: Все, да. Ну, вот какое это имеет значение, подвела, так скажем, нас к апогею нашей темы.
0: Кстати, многие слушатели будут, наверное, думать, что это подсадка.
1: Нет. Но
0: на самом деле...
1: Нет.
0: Это...
1: Я уверяю вас, что нет.
0: Я думаю, что вот в Пушкинском будут очень серьезные споры, и будет вызван ОМОН, чтобы
1: предотвратить как-то, да, предотвратить и защитить.
0: Вот, и так что особо агрессивных просьб нас не беспокоить.
1: Да, так сказать, не надо жаловать и любить, собственно. Ну, я вот предлагаю, может быть, еще все-таки звонок, или уже мы наконец раскроем истину. Или еще.
0: Ну, давай попробуем.
1: Попробуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Здравствуйте. Я, в общем-то, очень возмущен.
1: Да.
4: Как вы можете прославлять носки? Это же такие отвратительные вещи. Они порой, знаете, воняют. Угу. А бывают они, знаете, Александр,
1: да,
4: они иногда прячутся под кроватью.
1: Понятно, понятно ваше. Ну, тоже, тоже, вот все вертится около этого. Ну, что, открываем или еще? Еще?
0: Ну, давай уже откроем.
1: Откроем. Значит, уважаемые радиослушатели, вот давайте представим себе, да, для чего изначально появились ботинки. С какой целью они появились? Вот уже прям будем задавать вопросы, да. А радиослушатели пусть отвечают, да, вот зачем человеку была нужна обувь? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы слушаем ваш ответ на наш вопрос.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вот один товарищ, который очень любил служить, значит, вернулся. Я у него, ну, вы понимаете, я у него спрашиваю, что ты оттуда вынес. Он задрал, значит, ногу. Я увидел, что у него татуирован кирзач. Вот. Угу. Чем вот это объяснить? И также хотел вот вас узнать, вы не затронули вопрос насчет искусственной шпоры, так называемые наросты на пятки. Значит, у людей, занимающихся конным спортом, образуется нарост твердого характера, но очень напоминающий шпору, что, в общем-то, мне кажется, помогает. Вы понимаете, то есть...
1: Да нет, мы пока с трудом, мы как, ну, пока не можем понять, то есть, а какое это вот, да, имеет отношение к вопросу-то? Мы просто спросили, у нас же очень просто все, мы с трудом ориентируемся в сложностях биологического строения. Да.
5: Ну, значит, нанесение наколки, наверное, важнее, чем носки и колонны.
1: Да. Ну вот, разъединилась связь. Но все-таки вопрос очень простой. Зачем человечеству нужны ботинки? Зачем? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
6: Алло?
1: Да-да-да.
7: Да.
1: Здравствуйте, да.
6: А.
1: Вы можете ответить на наш вопрос?
6: А, вы знаете...
7: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Для того, что я хотела сказать по поводу носков.
1: Давайте, да.
6: Есть такая версия, несколько версий. Существует теория атомики, которая, ну, говорит о том, что как бы материал, с которым соприкасается, например, тело человека в данном случае, например, с ботинком, да. Ботинки делают из различных кож животных. И соприкасаясь, поглощаются атомы, значит, кожа поглощает атомы этих животных, а, значит, ботинки, соответственно, поглощают атомы человека. И получается, что тем самым нога превращается, ну, частично приобретает качество животного, вот, а, например, ботинок – качество человека, и очеловечивается. А есть еще одно мнение по поводу носков, что носки стали носить, вот по поводу криминалистики, как перчатки, потому что раньше брали отпечатки пальцев ног и называли это ножными.
1: Да, понятно, понятно, было такое, было, но гораздо вот все-таки ближе к истине ваша первая версия, касаемая обмена вот атомами, да, действительно такое существует, поскольку большинство натуральной обуви, а вся обувь исторически, вот, которая появилась в прошлом, она была, конечно же, сделана из натуральных как-то животных, частично убитых, вот, ну, даже вот олени, например, эти, как их... Ну, чтобы ноги у нас у полярников не мерзли, нам выдавали, ну, помните, да. Вот.
6: Вообще, наверное, обувь произошла по большей части от шнурков.
1: Не.
6: Ну, сначала-то, когда человек ходил где-нибудь, где было тепло, все делали из шнурков, то есть как-то такие.
1: А, да, безусловно.
6: Вот, а потом уже из кожаных таких шнурков, а потом, когда он стал выходить дальше, например, туда, ближе к Антарктиде, здесь гулять по лесам.
1: Пришлось утепляться, правильно?
6: Ну, утепляться, либо это, может быть, была у человека древнего первоначально нога такого вида, как сейчас ботинок.
1: О, а в дальнейшем?
6: А в дальнейшем она вот мутировала.
1: Да, и ее необходимо такой... было защищать.
6: Да, защищать, и как бы для, ну, животные не понимали, что человек с ногой-то, и не узнавали его, ага, в лесу.
1: Понятно, спасибо. Кстати, вы помните вот ту жуткую историю, которую описала однажды, так сказать, публицистическая программа, которая называлась «На пупке», вот на нашем РБЖ, радио беременных женщин, когда у солдат на сапогах выросла клюква. Вы помните, наверное, да?
6: Ну да.
1: Вот, это действительно подтверждает вашу идею об обмене атомами, молекулами и прочими такими вещами ног и обуви.
6: Да.
7: Спасибо
1: вам. Спасибо. Ну вот, соответственно, мы наконец-то выяснили, что изначально ботинки предназначались для защиты их содержимого, совершенно голого, от окружающей среды. Ты согласен с этим?
7: Да.
1: Безусловно. Значит, в дальнейшем прогресс дошел до того, что все животные были частично убиты. Вот. А научиться делать из синтетических материалов обувь в то время люди еще даже и, ну, и в мыслях не держали такого.
7: Но тогда они просто не могли ими пользоваться синтетическими материалами.
1: Вот. И даже мы помним историю про Федора Ходака, который, в общем-то, бродил по дорогам, и чтобы не стоптать вот эти самые единственные ботинки, он носил их на палке за спиной, да? Все помнят эту историю. То есть он бережно относился к этим ботинкам. Вот. Но можно было в этих ботинках сидеть, даже в них не ходить никуда из избы, красоваться своими мощными красными сапогами, что у твоего гусара или у стрельца. Но действительно ноги выделяют атомы. Ноги, к сожалению, являются живым организмом, активной средой, и они наносили существенный вред, скажем так, состоянию ботинок, вот этой обуви внутри. Именно с этой целью, ну, если, опять же, смотреть по Буравчику, например, мы с этим тоже целиком согласны, были изобретены носки. Носки были призваны защищать ботинки от воздействия ног изначально, потому что та обувь, которая являлась ботинками в те древние времена, была достаточно мягкой и не натирала ни мозг.
7: Да, то есть она из нежных шкур.
1: Безусловно. Поэтому защита ноги тут носила вторичную, в общем, достаточно роль. Об этом не думали в то время. Они сделали вот носки с тем, чтобы, ну, обувь внутри сложно было мыть. Она обрастала грибками, потому что воины дико потели, особенно вот твои рыцари в бою, когда там даже бывало, что внутри рыцарских сапог произрастали грибы, заводились микроколонии, там выскакивали насекомые. Беда, мыть их было нереально, выкидывать тоже жалко, потому что, как мы сказали, количество животных частично уменьшилось, и новые не взрастали. В общем, дефицит обуви настал. Были изобретены носки, которые впитывали в себя всю вот эту вот, так скажем, ножные атомы и являлись, скажем так, промежуточным звеном. Их можно было, все-таки они были из ткани, их можно было стирать, либо выкидывать, потому что ткани делались из льна, в общем-то, хлопка и лозы всякой, да. Вот, соответственно, носки защищали ботинки, ботинки защищали ноги. А теперь вот, как вы думаете, будет ли современный человек ходить по земле без ботинок? Как ты думаешь?
7: Я думаю, это, конечно, возможно при утренней росе.
1: Ну и только.
7: И только.
1: Исходя из этого, человек боится повредить свои ноги, то есть ноги не способны существовать без ботинок.
7: На сегодняшний день.
1: И вот этот треугольник тут и замыкается. Поэтому все разговоры о том, в каком порядке нам поставить буквы в названии, так сказать, в строчках вот этого треугольника, носки, ноги, ботинки, НН, Б, Б, НН или НБН, совершенно безразлично. Как вам нравится, уважаемый, так и ставьте. Все эти три понятия совершенно равны, неразделимы, как вот писал Евгений Николаевич. Он проинтуичил это дело, перевел это, так скажем, на социальную такую... Что ты на меня смотришь? Платформу перевел. Вот. Но, тем не менее, оказался прав. Эти три понятия неразделимы, и ни одно из них не может существовать без другого. Зачем нужны ботинки?
7: Пусть она уже уйдет, а?
1: Пошла! Ну, соответственно, мы продолжаем нашу неторопливую такую... предпраздничную беседу. Вот одну тему мы прикрыли, но, видимо, сделали это, ты знаешь, не совсем тактично. А слушай, а вот эту вот с кудряшками не Марину зовут?
7: Не, это Вячеслава.
1: А, странное тоже имя, прям сегодня на вот. Просто тут сообщение такое: Александр, и она вас очень обиделась, пишет, и Марина. Я-то имени не спросил, то есть как-то у нас все так произошло достаточно быстро. Я думаю, может, она из служебного помещения прислала сообщение какое-то. Чем же ты так обидел Марину? Потому что я так думаю, что она имеет в виду и тебя, конечно. Не может же она ко мне, если я обидел, обращаться так уважительно на «вы». То есть, Александр, вы меня очень обидели, значит, мы с тобой обидели все втроем. Вот так его, вот так, вот так вот его, вот так. Да-да-да, вот так.
7: Вот так, да. Без этих излишеств.
1: Конечно.
7: Я примерно предполагаю, почему Марина могла бы обидеться. Видимо, она из какой-нибудь интеллигентной семьи. Вот. И она не поняла созвучия нашей тройной отрыжки. Поэтому как-то так ей это, может быть... Она это слышала впервые, для нее это что-то такое. А ведь все-таки отрыжка – это песня души. Это исходит изнутри, и не из-за того, что там мы попили газ воды какой-нибудь, а это именно песня души. Мы вот когда увидели вас, Марина, все вместе, у нас просто произошла такая хоровая песня.
1: То есть своего рода я, если позволишь, поправлю тебя. То есть вот это слово, ну дай будем ее как называть более все-таки так вот... Ну, например, Рыгалова, а то как-то отрыжка грубо все-таки. Ну, я как-то даже вот несколько ошарашен с такой предпраздничной апрельской ночью все-таки как-то. Или по-другому, давай ее, например, назовем, знаешь как?
7: Давай в честь Марины назовем Мариной.
1: Ну, давай. Хорошо, в общем-то, ведь слово, оно ничего не значит. Да, так вот, знаешь, Марина — это есть средство, на самом деле, общения. Вот народы, которые находятся ближе к природе, да, как то, а, германцы и вот эта же группа.
7: Ну, все романцы.
1: Да!
7: Скажем
1: вот.
7: Так.
1: У них вот Марина допускается вообще даже в самых дорогих местах, то есть в таких шикарных ресторанах. Ну, все это знают, даже нет смысла об этом говорить. То есть это изначально у людей допотопных, вот Марина, это было, в общем-то, средством общения, прежде всего, средством привлечения к себе внимания. Поскольку словарный запас людей той эпохи был весьма ограничен, общение происходило на уровне жестов, сигналов, типа там палкой сшиб банан, да, и, в общем-то, значит, Марину сделал, и ну, все сбежались, значит, поедать этот банан, да, то есть практически Марина являлась изначально, скажем так...
7: Призывным сигналом к
1: действию. Да, и таким... родничком, с которого начинался ручеек, который в дальнейшем превратился в бурную реку, а в дальнейшем и в океан вот того, что сейчас мы называем человеческой речью, попросту говоря, да? Вот, поэтому многие нации, которые ближе, так скажем, к природе, ближе вот туда, туда, в общем-то, и сюда тоже они порой ближе, они считают, что вот Марина — это вполне допустимо и в современных фешенебельных условиях, да? Другое дело, что данные народы, скажем так, лишены некой чувственности, что ли, вот этой свойственной другим народам мира, да, и у других народов мира, у которых Марина в общественных местах не допускается попросту, вот, вот отсутствие этой Марины компенсируется, скажем, может быть, взглядом каким-то, да, или там потиранием уголка губы, там, или сковыром, в общем-то, томатной крошки с зубы и так далее, да. Некоторые вот ковыряются зубочисткой, тоже как нужно придумать. Вот тоже как-то физиологические процессы. Вообще-то мы предлагаем заменять, конечно же, на женские имена, на красивые женские имена. Вот, чтобы такие мерзкие какие-то словосочетания, как... например, дефекация. Ну, что это за хирургическое слово, да? Сказать, человек какает тоже как-то противно, да? Вот можно, например, назвать Татьяна вот это. Это
7: Катерина.
1: Да, хорошо. Ну, тогда надо все это сейчас нам уложить, значит. Да. Угу. Значит, это будет у нас Катерина. Я просто к тому, что то, что рожается вот так вот легко, в непринужденной обстановке, оно, в общем-то, вечное, да? Значит, это... Марина у нас будет. Хорошо. Так, записали. Я просто сразу это сам Птюгелю пошлю, чтобы он уже разложил это все. Так, что тут еще? Согласно классовой теории. Так.
7: Сморкаться можно света.
1: А, сморкаться света пусть будет, да. Сморкаться света. Ну вот, смотри, как хорошо у нас получается. То есть дефекация. А вот ты знаешь, ведь дефекация подразделяется как бы на все-таки... Ну, бывает по-маленькому, по-большому. А, ну хорошо, маленькую Катю сделал, большую, да. Катю. Все хорошо. Но с другой стороны, это же какое-то блатное, там Катя, это червонец раньше назывался.
7: Да нет.
1: А, все, то есть мы будем по-научному. Значит так, ну, принимаем, значит, что то, что раньше мы называли отрыжкой, теперь будет Марина. Жди. Любой акт идентификации называем Катериной, а сморкание, значит, будет Светлана.
7: Так, плакать вот еще.
1: Ну, плакать — это нормальное слово. Вообще тоже плакать, да, какие-то...
7: Да, прословие.
1: Слушай, я предлагаю, знаешь, что слюни вот изменить. Очень гадкое слово — слюни. Ну, слюни, ну что это такое слюни?
7: Да, слюнявый
1: как. Мы как-то пытались там, в общем-то, заменить на медузку, дескать, медузку сбросил. Все такое. Ну, тоже не пришлось, потому что долго очень. Типа там пустил медузу, да, а можно... Или там заплакал, то есть она заплакала, вот. Можно сказать, типа она там как... Я думаю, Лиза.
7: Похоже.
1: Похоже. Тоже буква, так. Кто у нас будет Лиза? Так, далее, что у нас еще? Вот знаешь, еще такое выражение есть у нас.
7: Потеть.
1: Да, совершенно верно, потеть.
7: Параша.
1: Нет. Ну, это какой-то несколько. Я бы назвал, наверное, Эльза.
7: Или ну, не ты на импортные имена переходишь.
1: Дай Кристина будет тогда. Хорошее имя Кристина. Не хочешь?
7: Ну, как-то не подходит, ну ладно.
1: А давай послушаем мнение наших радиослушателей. Может, у них какая-то мысль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
8: Это очень хорошо. Да. Доброй ночи, дорогие ведущие.
7: Здравствуйте.
8: Вы понимаете, я, можно сказать, даже возмущен. Как вы могли закрыть первый вопрос? Вы пошли теоретически абсолютно не тем путем.
7: А это в среду у нас.
8: Я могу вам сейчас
1: конечно,
8: изложить свою теорию?
1: Безусловно, да.
8: Начнем с того, отбросим легкие римские сандалии. Плотная такая обувь стала, наверное, в средние века появляться.
1: Угу. Ну, да.
8: Вот. А что такое средние века, каждый школьник знает. Инквизиция, костры, войны, столетние. Вот. Человек в постоянном стрессе. Правильно?
1: Да.
8: Вот. Страхи находятся. Вот. И тут мы приходим к народной мудрости. Сколько веков народному выражению? Сердце от страха в пятки ушло. Исходите из этого. Для чего нужна то крепкая, плотная обувь, те же ботинки?
1: Спасибо.
8: Есть же над чем подумать.
1: Спасибо, безусловно. Да. Безусловно, с точки зрения, соответственно, вот поэзии, с точки зрения такого глобального гуманизма, вы совершенно правы. Но мы-то брали все-таки, если вы помните в начале нашего разговора, мы брали вот это трио в отрыве от всего остального организма, и тем более в отрыве от всего остального мира. То есть давайте, например, назовем там в данном случае ноги там Федором, там носки там Сергеем, а ботинки Мишей попросту. И там, причем здесь спрашивается сердце, да? Вот, я, видимо, прав. Хорошо, да? Ну, так, знаешь, что у нас остается насчет потеть. Да, кстати, вот Марина прислала такое сообщение, типа, если вы будете прикалываться над моим именем, то я на вас, в общем, даст она уже большую Катерину на нас. Прям так практически написано, говорит, я, говорит, по-крупному. Ты видишь, постепенно...
7: Не, если есть критика, значит, мы не зря здесь сидим.
1: Безусловно, то есть мы, значит, вовлекли
7: вообще в любые процесс. Новые введения всегда критиковывались.
1: Конечно.
7: Люди привыкли сейчас вот перейти на новые слова, как-то будет не очень
1: трудом.
7: Хорошо.
1: Вообще, в принципе, я хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, согласитесь, что нам необходимо, это я имею в виду людям, человечеству, особенно вот людям, говорящим на великом русском языке, необходимо вводить некоторые филологические новшества. Если мы там не будем заниматься там производством неологизмов каких-то, да, то хотя бы нужно иногда менять, вот, скажем так, филологическую оболочку тех или иных, в общем-то, предметов, окружающих нас, и тем более действий, да. То есть, ну что это, например, за выражение такое, я тебе сейчас в почку дам. То есть, когда можно сказать, например, я сейчас Полину тебе включу. То есть, красивое женское имя Полина, да. Вот, да. Ну, то есть, каким-то образом, мы же это делаем не для того, чтобы оскорбить вас, милые женщины, особенно в преддверии вашего праздника, вот 8-го накануне находясь, скажем так, в преддверии. Вот, потому что, видишь, запела наша сладкоголосая.
7: Мы сами ждем этого праздника.
1: Да, конечно. Нам же обычно дарят, в общем-то, подарки для того, чтобы мы потом передаривали их женщинам, и половину из этих подарков мы попросту берем себе. Ну, как да. Проценты.
7: Вот харкать тоже нехорошее слово.
1: Конечно, именно харкать или плевать. Хотя, знаешь, вот идет, знаешь, как они говорят? Идет, харкается, да? Потому что, ну, да, харкать.
7: Харитон вместо него.
1: Ну, вроде как Харитон тоже.
7: Не, а запоминается хорошо. Харитон, хорошее имя.
1: Да?
7: Или тебя смущает мужское имя?
1: Да, все-таки.
7: Не, надо все-таки, так же все женщины могут возвысить себя.
1: Может быть, Татьяной назовем?
7: Не, Харитон.
1: Ну, давай Харитон, давай. Вообще, действительно. А то видишь ли, какая ситуация, что феминистки могут возмутиться, сказать, что вы как-то пошли опять по пути наименьшего сопротивления, использования женских имен, ох, карлица наша поет. Слушай, да. А она, кстати, так тут хоть внешне такая неприглядная, а смотри, голосок.
7: А вот всегда природа так вот. Вроде на лицо страшно, а зато голосок прекрасен.
1: Да. Вот тут опять к тебе вопрос, Лаэрский. Вам не стыдно нести такой бред, чепуху и пошлость? Пишет Вячеслав. Видишь, не врубастый Вячеслав. Так сказать, ему не судьба.
7: Не на ту волну попал.
1: Не на ту волну. То есть, дорогой Вячеслав, вот вы... И, наверное, должны позвонить к нам, да, и сказать спасибо вам, уважаемый Александр, уважаемый сиамский близнец, за то, что вы пытаетесь решить наши проблемы, просиживая ночи и напролет в дымном прокуренном помещении, где, в общем-то, готовятся огромные котлы, где постоянно происходят работы всякие, да. Вы, однако, сидите там, проводите бессонные ночи с тем, чтобы нести нам гуманность, информацию, радость, в общем-то, и решить действительно наши проблемы, ваши, Вячеслав, проблемы. Ну, да, собственно, люди никогда не были благодарны.
7: Вообще непонятный наезд.
1: Да, непонятно. Да, значит, у нас осталось только вот слово «потеть» еще как-то заменить синоним. Есть у тебя на ходу что-нибудь? Давай послушаем звонок, может, кто-нибудь что-нибудь скажет, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
9: Здравствуйте, товарищ, я эстонский парень.
1: Вы знаете, спасибо, значит, «потеть» пишем, эстонский парень. Ну вот, и таким образом у нас получилось практически раз, два, три, четыре, пять, шесть новых совершенно вот определений физиологических процессов, которые происходят с людьми. Я вот вам напомню, вы можете себе записать и в дальнейшем бесплатно совершенно ими пользоваться, даже не упоминая наших имен. Вот, Вячеслав, то есть вы способны хотя бы оценить всю щедрость вот
7: вы
1: меня?
7: Вы теперь своей любимой девушке сможете как-то понятно объяснить,
1: сказать,
7: что с вами происходит.
1: Иди это самое, отложи крупную Катьку и сказать. Да, вот, значит, я с конца-то начну, в смысле, с последнего пункта нашего списка. Ты как-то подумал, что я сейчас опять буду там это, тут что-то такое. Нет, такого не будет. Значит, поехали. Слово «харкать» или слово «плеваться» мы предлагаем в 2000 году обозначить словом

0: Даст Шнукинтен. Понял? А тут что-то сморкаться. Ну, я понимаю, что могучий язык, но все-таки, ну, господа, давайте уже, да. Значит так, сморкаться Света. Ну, в общем-то, отрыжка. Или, скажем так, ротный пук, это будет Марина. Ну вот, а правильный, в общем-то... Слушай, а вот то, что я сказал только что, ведь не только, вот, скажем так, наши германские друзья, они дают Марину в общественных местах, но они еще и это, ну, пукают, с позволения сказать. Я предлагаю...
1: Делают это... легкую Катю.
0: Ну, это как... Нет, легкая Катя — это...
1: Или воздушная Катя.
0: Нет, тоже не подходит. Это отдельное слово. Ну как, есть какие-нибудь варианты, нет?
2: Сейчас.
0: Ну давай-то пока подумай, может быть. А может быть, действительно кто-то из, так сказать, именитых филологов нам предложит. Ну, синоним, да, вот этого жуткого, жуткого совершенно слова. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Александр.
0: Да.
3: Вам, наверное, понравилась моя классовая теория? Это Евгений Николаевич.
0: Здравствуйте, Евгений Николаевич. Да.
3: Вот, я, ну, хочу, я хочу еще придумать. Лиза, имя Лиза не подходит.
0: Для слюней, да?
3: Нет, не подходит. Я предлагаю назвать этим именем лесбийский акт.
0: Ну, в принципе, вы знаете.
3: Да, а боги со мной тоже согласен.
0: А вот насчет вот пука. У вас есть какой-нибудь предложение?
3: Пука?
0: Да.
3: Пука.
0: Ну вот, например, представьте себе на секунду, Евгений Николаевич.
3: Павел.
0: У вас, кстати, такой молодой голос, вы, наверное, занимаетесь медициной.
3: Я нет.
0: Понятно, я не угадал, хотя уверен, что вы скрываете, конечно. Вы. Да, ну, суть не в этом. Значит, представьте себе, вот они две собрались, да, и рассказывают, ну как твой, тем они вчера познакомились на модном диско-кислотной молодежной диско-пляске танца, да? Вот, а говорит, да представляешь, говорит, вот мой постоянно, например, ковыряется в зубе. Вот, а твой, как она говорит, а вот, а мой постоянно пукает. Гадость?
3: Неприятно.
0: Неприятно и сразу мерзко. А представьте, что окружающих услышат. Да ладно, окружающие. Представьте себе, что, например, бабушка услышит. Бабушка, она и так старая, у нее там уже, ну, ну ужас, это же в шок может вогнать ее, логично. Поэтому мы должны, мы как гуманные люди, да, в наших с вами силах произвести мощные действия, способные оградить, защитить бабушку и не только окружающих вот от, так скажем, жестоких последствий.
3: А может быть, назвать эти вещи фамилиями знаменитых кутюрье?
0: Вот вы знаете, близко к истине.
3: Вот подумайте, например, жевать мы назовем Гуччи.
0: Жевать — это Гуччи, да?
3: Да.
0: Гуччи, хорошо, Гуччи.
3: Топтать.
0: Топтать?
3: Да, топтать землю.
0: Топтать.
3: Паку Рабана.
0: Ну, я думаю, просто, может быть, Паку.
3: Ну, можно.
0: Вот. А тогда вот пукать, я вот даже не знаю.
3: Карден.
0: Карден. Ну, это как-то ассоциация не очень подходит, нет.
1: Версачи.
3: Нормально.
0: Вот пукайте Версачи, хорошо.
3: А, нет, есть, нет,
0: да,
3: нет,
0: а вы подумайте, нет, Евгений нет, Николаевич, нет, подождите.
3: Подождите.
0: Нет, да.
3: Нет,
0: да.
3: Версачи, Версачи, да. Будет обозначать половой акт.
0: Хорошо.
3: Мне с женщиной.
0: Да, половой акт с женщиной будет Версачи.
3: Да,
0: ну, и в первый же день знакомства, в общем-то, она рассказывает своей подружке, у нас с ним, в общем-то, случилось Версачи. А то потому, что они обычно как говорят, у нас произошло это, я с вами согласен. Знаешь, половой акт — это будет Версачи.
1: Я предлагаю еще эрекцию.
3: А Юдашкин мы назовем, знаете что?
0: Да.
3: Ну...
1: Оргазм.
3: Нет, нет, нет, нет. Нет, опорожнение.
0: А нет, опорожнение у нас уже Катерина.
3: Нет, Юдашкин.
0: Нет. Это женский.
3: Не спорьте.
0: Нет, это уже все, место уже у нас забито Екатериной. Вот. Но я так понял, вы, наверное, иссякли. Нет. Потому что вот иссякли.
3: Мы назовем, знаете что?
0: Да.
3: По-маленькому хождение в туалет.
0: Нет, это маленькая, Катя. Нет, Евгений Николаевич, все. Вы иссякли, извините. Я
1: выскочка прям какой-то.
0: Выскочка. То есть вот дай человеку прям возможность, он и начинает. Мы, главное-то все равно, мы кнопочка у нас, значит так, по крайней мере, определились. Значит, жевать. Слово жевать, да, ну знаешь, как это самое, иногда вот она говорит там, да, ну, типа, слушай, ну жуй ты уже быстрее, как гадость, жуй.
1: Угу.
0: Что за слово какое-то? Я, конечно, понимаю, что вот славянские все языки, у них много, в общем-то, шипящих как-то же там и прочих таких жутких букв, вот, но тем не менее, надо менять. Мне понравилось жевать-то. Слушай, ну что-то так Гуччи медленно, да, Гуччи, уже что-то такое Гуччи. Красиво. Сам процесс жевания Гуччи. Топтать Паку. Тоже хорошо. Что ты топчешься, как даун, они обычно смотрят. Иди в кусты, да сделай маленькую Катерину. Она говорит, слушай, ну что ты тут как Паку? Ступай быстрее в кусты и сделай маленькую Катерину. Очень, по-моему, хорошо ложится.

0: вопросу, да? Половой акт Версаче. Например, милая девушка, а может быть мы с вами по Версаче?
1: Пройдемся.
0: Да, очень хорошо. Вот про эрекцию закончу свою мысль.
1: Эдик.
0: Очень хорошо. У меня случился Эдик. Вот ты знаешь, хорошо.
1: Она оргазм, мне... Ольга.
0: Хорошо. Да. Оргазм. То есть она, например, пишет письмо в один модный секс-журнал, пишет, вы знаете, и тут впервые в жизни я узнала Ольгу. Вот. Вот. А он
1: пока пишет... Посредством Эдика.
0: Да, а тут скажет, меня тут посетил Эдик. Ну, да. Хорошо, ты знаешь, хорошо, хорошо. Но я предлагаю сейчас немножечко отвлечься, вот, потому что я пойду к ней, забегу, как она там, а потом продолжим. Ну, я нормально, я вежливо, что ты?
1: Ну, смотри.
0: Да. Ну, на данном этапе мы немножко не нашли общий язык. Общий язык, ну, имеет, кстати, тупое какое выражение, нашли общий язык. Я помню, когда впервые вообще вот это блюдо, как-то говяжий, свиной язык начало подаваться, люди были в шоке. Вот, изначально ведь я считал, что все потроха — это отбросы.
1: Лиза сейчас началась.
0: Еще бы, ну, подожди, так у тебя Лиза. То есть медузка пошла, да?
1: Да.
0: А у меня почему-то как-то Харитон. Потому что, когда люди начали есть именно внутренние органы животных, это тоже случилось от большого кризиса. И вот это понятие «нашли общий язык», из него были дикие драки. Даже животные не жрали язык падшего животного. Он валялся где ни попадя, как попало, забытый, заброшенный, пока шакалообразные люди, совсем бедные, дикие, которые не могли уже охотиться. Такие гиены первобытных, в общем-то, джунглей находили вот этот язык, так называемый общий, и, в общем-то, дико из-за него бились, частично погибали сами, и затем алчно пожирали его. Вот. И почему сейчас дошло до наших времен вот это адское понятие, действительно, общий язык? Мы нашли общий язык. Это то же самое сказать, что мы, в общем-то, вместе это сделали, как, ну, потому что Екатерина на брудершафт, да, там,
1: да.
0: Или там с помощью, ну, Марины.
1: Вот Марина на брудершафт, что понятно.
0: Да, безусловно, безусловно.
1: А вот Катерина?
0: Никак не подходит. Так, вот тут еще, ты знаешь, пришел ряд сообщений. Ну, достаточно вот интересные. Сейчас, да. Вот хорошая, ну, Саша, между мной и Светой совсем не Эдик, а скорее Марина. А у близнеца никогда Эдика и не был. Тут несколько наезд на тебя, но я, конечно, поскольку сегодня все-таки такая вот ночь, так сказать, радостная, на носу уже лето, конечно, извиняюсь. Я извиняюсь перед Энджелсом. Дело в том, что я предложил назвать мужской половой член. Очень длинно звучит, а есть еще более краткое название, грубые уже, которые пишут на столбах всякие уроды, и где ни попадя, на частных автомобилях. Я не буду, естественно, говорить в эфире. Я подумал, что, ну, и хотел польстить, назвать это Энджелсом. Мужской половой член Энджелс. То есть,
1: нормально, да? Вот?
0: Да. Как твой Энджелс, например, спрашивает? Нормально.
1: Да?
0: Да,
1: это,
0: мой,
1: то есть ты
0: мой,
1: считаешь, что это сейчас вот смотри, отлично, да, ты
0: мой,
1: придумал?
0: Мой Энджелс, так сказать, переходит, да? В Эдичку.
1: В Эдичку, да, переходит?
0: Да. Ну,
1: сейчас твоя Саша перейдет, блин, в Эдичку.
0: Но дело в том, что вот сиамский близнец сразу предложил назвать, ну, такой момент, как-то Машонка тоже. Ну, большая Машонка, а сразу была Машонка, Машуля, отсюда Машенька. Нет,
1: да, блядь. Я Версачить тебя хотел после этих слов.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
2: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува. Зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... во-первых, здравствуйте, безусловно. Словно здравствуйте.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
2: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес системы образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
3: Произошло наше знакомство с Эрбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, значит, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот, все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать. И тут Эрбан подходит, говорит, вы, ребята, вы что, это же жульё, слушайте, я тут уже месяц на симпозиуме. Я знаю же, вот где это все штампуют, давайте, вот там за углом, там нормальные статьи. Этот парень, хоть он по-русски не говорит, но он вам продаст уже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Эрбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там, вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Эрбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал. Вот, ну и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Эрбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу. И настолько это заинтересовало меня лично, что вот... Уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном, я не знаю, пусть Эрбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался... ну, какое-то волшебное и благостное впечатление на меня произвели.
2: Ну, я думаю, что Эрбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке, потому
4: безусловно.
2: Что... То есть в Москве это воспринимается, может быть, как-то еще более-менее нормально?
4: Ну, как, Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы... приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно, не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению. И все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать, значит, следующему поколению... дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
2: Ну, я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта внимание. Спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, конечно, знаете, столько людей разных бывает.
4: Дело вот, в том, да. Что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента. И...
2: А зачем отпечатки пальцев вот, ну, тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
4: Да. И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
2: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
4: Дело в том,
2: или
4: что...
2: это не орел, а точечка мы сейчас я соскребу.
4: В Академии наук...
2: Нет, видимо, все-таки, да, извините.
4: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот... вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
2: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано «родился». Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
4: Одинаковый.
2: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
4: Да. Поскольку вот, значит, тут может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
2: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот Эрбан Ибишевич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система, тема учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот. И стоит посмотреть на наших граждан.
4: Бдительный взгляд.
2: Бдительный. У кого?
4: У тувинцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
2: Угу. Понятно. Вот Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
4: Да.
2: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
3: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с 3 лет вовлекать в образовательные аспекты, так сказать, в воспитательные, то все равно 3 года уже упущено, да, как говорили древние, не помню, это, кто автор этой притчи, когда какая-то мамаша, но древняя еще с греков притча, приводит своего ребенка к философу, к Платону или к Сократу, неважно, вот, и говорит там: «Отче, товарищ дорогой, а вот дитё подрастает, когда начать воспитывать?» Он говорит: «Сколько лет вашему ребенку?» 2 года. «Вы упустили 2 года, мадам». Я так и сказал. Вот, поэтому с 3 лет это, в общем, даже поздновато, наверное. Но, с другой стороны, конечно, невозможно вот просто так вот ребенка отлучить от груди и кинуть его вот в общий котел, в общий кагал. Должно же пройти какое-то время для там кормления, для того, чтобы ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы. Вот, и тогда уже обучать его всему. Так что 3 года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
2: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения вот старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек? То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас уже это, Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на 2 гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения,
3: Я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу. Вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот отставной военнослужащий, так сказать. Вот, и зашаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй вовсю, говоря там по-нашему. Вот, и...
2: А в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам-школьницам отношения помягче?
3: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. Как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что моя жизнь, так, класса после восьмого, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще у меня класс такой, я учился со второго по десятый класс в городке Узловая Тульской области. У меня где-то человека три уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит. Человек шесть отсидело, там, от одной там, до трех ходок все совершили. Вот. Причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка там, кого-то пырнули ножичком на улице.
2: Обычная бытовуха, собственно.
3: Да, только трое там ребят из класса, я там и еще... Еще двое какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры, вот и все, а все остальные очень неудачные, а в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
2: Вот как ты считаешь, вот такова печальная участь и низкий процент благополучия вот выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в то время?
3: Дисциплинарной системы. Я считаю, что в России, во всяком случае, я не буду залезать там, в страны с развитой демократией, вот, должна быть во всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой, вот, а кое-где и с розгами.
2: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прямо растроган, чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки, вот таких явно, ну, может быть, резких мер. Но тут я немножко, видимо, с тобой даже солидарен. Это все-таки хорошо кому-нибудь это.
3: Не, ну плачет-то он плачет, но у себя в кабинете. Слезы этих, да, ученики не видят, потому что, ну, конечно же, Ирбан не изверг. И я, в общем-то, не жестокий человек, хотя мне часто задают вопрос, а почему вот вы там в своих песнях так жестоко обращаетесь с героями, там, например, с женщинами. Вот, все это гротеск, так сказать, это все фигуральные какие-то приключения. Ну, Саш, ты знаешь, ну, да, конечно, у тебя тоже там, наверное, в каждой второй песне кого-то режут, там, в каждой третьей кого-то насилуют, там, вот, выжигают половые органы, вот,
2: сажают на кол.
3: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то, да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там, выдирают у них усы и так далее.
2: Или «Элен и ребята» сериал, вот. Тоже мы не мешаем смотреть.
3: Да.
2: Что, в общем-то, вот. Тоже несет себе явно отрицательное.
3: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
2: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Эрбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
4: средства
2: массовой информации, практически ребенок исключается.
4: Допускаются только два вида газет местных, наших козыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, да, дисциплины, да. Тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому уже, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классах, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих вот прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
5: Извините, да, да, такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, вот, бассейн.
4: Бюджет вам помогает? Нет, мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта, а контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
5: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
4: Там просто была моя фотография крупным планом на фоне строящегося нового корпуса. Действительно, приходится таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего полтора года. То есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте, и они считают за честь выступить именно в Кызыле, и не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
5: Ну, это вот я знаю, что актовый зал, это было месяца три назад, сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
3: Да, Аман Тулеев, вот, Мангильды. Да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. Можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот Тулеев свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
5: Да ведь я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес.
3: Да-да-да, сейчас вот наблюдается какая-то такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но тем не менее... Уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
4: Изжило себя.
3: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение, так сказать, к родине, так сказать, к осознанию того, что мы... не просто россияне, так сказать. Мы великое евразийское племя. И это вода на мельницу, ну, очень близкой мне интернациональной евразийской идеи, так сказать.
4: И тут я еще хотел бы перебить и вставить, что любой обучающийся у нас ученик, помимо того, что он имеет в паспорте запись о том, что он россиянин, он еще приобретает, независимо от места жительства, статус гражданина Республики Тула, что тоже достаточно почтенно.
2: Угу. Ну что же, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан Ибишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
4: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира, я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время, вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
2: Я хочу напомнить нашим уважаемым телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32, это телефон, и затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Эрбану Ибишевичу, как к человеку практикующему то, о чем я сейчас спрошу у Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующему то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот нашего государства? Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
3: В Орехово-Зуево, да.
2: Вот, что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
3: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна. Самое главное — это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно. Я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, а не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания. Ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. А все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядная дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это опять-таки увязывается с проблемами там, зарплаты, социальной защищенности.
5: А извини, что я тебя перебиваю. Не, может быть, таким образом вот, сокращение рождаемости и текучесть кадров и сокращение этих кадров. И есть вот результат иммунитета взаимного, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше, вроде логика определенная присутствует.
3: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику, то есть, значит, сначала существует некая солнечная система, расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика, там, вот, и потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
5: А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный экран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения... Вот,
3: телевидение. Вот, а, это Антенн 2, это мои вот парижские друзья, да, вернее, не мои, как вы,
4: нет, Ирбан, это мои, да. Мои, да, в это общем, просто да. Дело в том, что канал государственный, президентский, Республика Тува, он действительно называется Антенн 2.
5: А вот в чем причина?
4: Вроде бы... Дело в том, что деньги французские, поэтому, так сказать, а кто платит, тот и заказывает, собственно, музыку. Это достаточно так широко практикующее. У нас в республике такая вот, в общем, так сложилось одним словом. А что все-таки касается черной дыры, то тут я согласен. Но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что... Это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику, это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний, и хорошего, так сказать, поведения, и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
2: А что, подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
4: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
2: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
4: Конечно, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи, передовые, вот выписали недавно из Малайзии, передового диетолога из юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для Тувинского края животные моря, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумении, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
2: А скажите, пожалуйста, Рубан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономию в вашей гимназии?
4: Ну, дело в том, что астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как то, как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг, одна из составляющих серии планет, которая крутится вокруг Солнца, это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительные функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения.
2: Туристам вы даете за деньги, да, посмотреть,
4: да,
2: на,
4: ну, просто чтобы он сам себя окупал, поскольку обслуживание телескопа.
3: Сегодня интерес к космосу, он не сравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на какой-нибудь Сотбисе, там, клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый, на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там несколько волосков буквально Хрущев
4: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это, да, была правда, бровь Хрущева самого.
3: Вот. Не, ну, это, мне кажется, инсинуации все-таки нет.
2: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, что...
3: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии, но уже на Терешкова не так, конечно.
2: А современных космонавтов никто вообще не знает по фамилии.
3: Климов и Волков уже так всем скучно стало. Потому что вертится, как топчется на одном месте. Просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологическо-киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно. Чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам нас, мясо, чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную ассоциацию, так сказать, исследований.
5: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких не было этих космических полетов изначально, и только один был полет, у нас даже была целая передача, посвященная этому, проходил к нам в гости мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичим Амукевич Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат, никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
3: нет, Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, это ну, такие фиктивные как бы космонавты. Вот, но есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно. Раньше это было все строго засекречено. Но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов. Хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
4: Нет, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет. А фиктивным, наоборот, выплачивают жалование.
3: Ну, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос в наши корабли, и там и лезут все. Как,
4: то есть даже был, жук, был жаба, случай, да. Что один не пролез, пришлось расширять.
3: Вот и уже то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
5: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа, и затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более серьезно. На самом деле просто они выращивали этот самый лук.
3: Ну вот сейчас как бы вот это расследование, касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
4: Доди.
3: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отель Риц, вот, они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые и новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять,
5: что так, это. Таким образом, получается, что мы очередной раз убедились в необыкновенной длиннозоркости Ирбана и Бишевича гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит и их способность...
3: Наоборот, запретный плод сладок, этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес, и не случайно, поскольку исключена астрономия, как обязательный предмет, так сказать, на факультатив, да, астрономический, связанный с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею, да, так сказать.
5: Какое почвоведение?
3: Космическое почвоведение, луноведение, марсоведение, вот, то есть, как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются пытался изучать. Вот. Безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы. А факультатив это уже за отдельную плату идет.
4: Да,
3: это,
4: безусловно, безусловно. У нас вообще...
3: Дополнительные, конечно, расходы для родителей, но и прибыль для школы.
4: Но у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот. Более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они... направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
6: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле. Ирбан и Бишевич Гнездо. Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Вот сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но, тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
4: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемые выше Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети, ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно, сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас, собственно, недавно...
2: водопровод-то существует?
4: Дело там? В том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, ну, не мы, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот, и у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников, Чтобы раздают...
5: жизнь не была скучной.
4: Конечно, конечно. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
3: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
4: Я бы хотел все-таки сказать о водке Кургутук. Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции. Вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно он правильно заметил на вес золота. Но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото. То есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор. И, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром, собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал, сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая.

0: Бивать детям голову ненужными цифрами, теоремами. Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны, с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вот поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корню. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии ТУВы, поскольку я являюсь ее член-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну, человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком. Ну, но это, опять вот же, за дополнительную плату.
1: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера. Ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Эрбан Ибишевич погорячился.
2: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
1: Ты имеешь в виду ее содержание?
2: Ну да, ну, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. И все. А еще помню, великий вот русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то году.
0: Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
2: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры с числим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень, где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Эрбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
1: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связано.
0: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что Все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внести, внеся определенную сумму, быть вызванным

0: директору, тем самым получить официальный повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив, предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать. Либо же, наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели, поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже на гимназию, и тем более на платную.
1: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
0: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценных, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
1: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
0: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы. Но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
1: Понятно.
0: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, не, это, собственно, не о нем речь. А, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому, и, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются.
1: Такова воля. Следующий вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
2: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная женская гимназия, вот, из общей. Уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, а преподают немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные, значит, это языки тувинские, русские, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился на предметах. Значит, меня поразило не это, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает вот на вопрос учителя, учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, чё, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом. Я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще, это методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлексов. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаково, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
1: Ты знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно. Ну, сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Ибишевич-Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыли, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что Ирбану Ибишевичу это должно льстить. То есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве. В самом, да, то есть, да, по методу гнезда учился,
4: спрашивают. То есть даже, да, гнездование. То есть...
1: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
2: переадресовать. Первый раз надолго, скажем
1: так. А, ну, да. Да,
4: в этом году.
1: То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
2: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Ирбана Ибишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным, вот, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы... Ну, как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена. Вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все методики, ну, связанные, скажем, ну, вот с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими, другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право, значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии номер 7. Да. Вот, уроки были очень плодотворны, и я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний. Я гладил девочек по головам, по плечикам, вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял, я позволял все-таки. Но, как говорит Ирбан Бишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
0: Да.
2: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, все обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую постскриптум всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
1: И у них происходит явно такая на уровне уже
2: потрясающие девочки. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей Тувинской науки, так сказать, и нашей, и Тувинской,
0: да,
2: и мировой. И мировой.
1: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Юбишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот такой к вам есть вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
1: Вы имеете в виду последний раз?
5: Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш.
1: Ну,
5: вы всерьез об этом говорите?
1: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
0: Что любая новая идея, она поначалу вызывает.
2: Ну, Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
0: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
2: Он был городским сумасшедшим, в нем мальчишки кидали там камнями и там.
0: Ну, а взять хотя бы молодого Ульянова. В него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
1: разбивала. А финская поэтесса Калла Мэки Йо вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу. А сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне.
0: Да.
1: Вот, так что здесь. Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Привет из Учкудука. Некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах.
2: Это, я, кажется, догадываюсь, кто это написал. Вот, ну, некоторым образом моя жизнь связана с Узбекистаном и Казахстаном. Когда я был подростком, я проживал в Катакургане, в Учкудуке. Вот, потом, впоследствии, уже когда стал закоренелым москвичом, вот, поехал в Казахстан, где, собственно, один уроженец Казахстана меня спровоцировал на пение, дал, скажем так, путевку в жизнь, так сказать, на подмостки большой эстрады. Хотя тогда это все была шутка. Вот. И, конечно же, в связи с распадом СССР, вот, с обособлением среднеазиатских республик, какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли, вот, но... С другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот Асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее. Вот, и я знаю, что очень... Многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве, вот услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод. Да. К сожалению, ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
0: Есть проект наш о том, что Кызыл, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
1: Столицей культуры новой.
2: Да. А вот, кстати, уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть, пытается, так сказать,
0: мой хотя, хороший друг.
2: Да, так сказать. И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и скоро все будет, как прежде, только лучше.
1: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот. А на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее вот не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящиеся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот. Поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Ну, естественно, лучше положительным образом.
2: Я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками, да? Сейчас практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Вот, ну, как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами.
1: Плевались,
2: дергали девочек за косички, там, дрались. Но это, ну, ничего хорошего это не воспитывает в человеке. А когда когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там по руке, там или по плечу, или поцеловал бы в щеку, ну что, меня бы выставили там это в лучшем случае, а в худшем там, ну, родители бы куда-то вызывали, там чего-то разбирали бы меня на классных собраниях, вот. А здесь воцаряется гармония между полами. То есть мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
1: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом, конечно, повзрослев, к ней подойти с другой методикой, конечно, она сразу будет понимать, что,
2: конечно,
1: это несколько,
2: ну,
1: не то.
2: Так вот, да, я, да, будучи студентом Литинститута, со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пеленягром, мы часто ходили по Пушкинской площади и обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Ну, предлагали им какие-то такие доступные студенчеству развлечения. Ну, в большинстве случаев реакция была такая, ну, «Любина, сходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте, да, не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
1: Да, и, кстати, тут получается тем, что вот послав вас вот с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели,
2: ну,
1: бы даже,
2: очень
1: вероятно.
2: Жалеют, конечно, очень, да.
1: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните и общайтесь в прямом эфире с Арбаном Ибищевичем Гнездо и Вадимом Степанцовым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте,
6: уважаемый. Вадим. И Арбану Ибищевичу, конечно. Меня Андрей зовут.
2: Очень приятно.
6: Мне как-то вот попалась газета Тувинская однажды. И там было сказано о такой новой методике, которую местное начальство всех призвало ввести в свои школы, чтобы уроки физкультуры заменить скаканием на лошадях. Очень тувинский народ, написано было, трепетно к всем животным относится. И первым, естественно, чтобы не смущать публику, должны были выступить директора школ, как бы пример живой показать.
1: Да.
6: Сказано, что это закончилось достаточно плачевно, с коней упали они, многие травмы получили. Вот хотелось бы узнать, Ирбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
2: «Коммерсант Дейли».
1: По-моему, да. Да-да-да, точно.
0: Да, тувинская газета «Знамя Тувы». Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
2: Ирбан мастер вольтежировки,
0: да,
2: он так скромничает.
0: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь спокойно.
2: И он, кстати, возглавляет национальную команду пола.
1: Бурят-монгольскую сборную.
0: А, по конскому полу.
2: Пола, да.
0: Конное поло, извиняюсь, да, конное поло, да.
1: Дело в том, что команда, как бы, я к лошадям-то спокойно отношусь. То есть как только совраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то,
0: извините,
1: без зазрения.
0: Я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальный конь. И вот когда мы
2: встречаем... Кобыла или жеребец?
0: Лошак.
1: Вот, видите, причем это Эрбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там, ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все, и сразу так, лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
0: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас, мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров, то есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории, то есть он объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работала в Академии наук, сначала СССР, потом вот Российская Федерация, а сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток. Ну, и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения, но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
1: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Валерий.
1: Нет, меня Саша зовут.
7: Ваших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
2: Да-да.
7: Я вот сейчас слушаю вас очень замечательно и нашел тут сборничек, и стишок один ваш нашел, и там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
2: про галантную, да.
7: Собачки называется.
2: Угу.
7: Выходили, ну я не все читаю, а так отрывки, выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички, я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
2: Да-да.
7: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
2: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Эрбан Ибишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью ко всему прекрасному. А самое прекрасное на этом свете, это, конечно же, барышни.
7: Вадим, говорит, да. А где можно ваши сейчас стихи-то вообще купить?
2: Можно купить в книжных магазинах, например, на Новом Арбате или Библиоглобусе. Вот.
7: Так это незаметно как-то.
2: Нет, они появляются периодически, но их разметают, эти сборники. Вот. Появился недавно сборник избранной прозы Ордена куртуазных маньеристов. Вот. Но если вы хотите вот так вот прямо, не то чтобы сию минуту, но вот...
7: Не, ну... просто
2: в сегодня нет, нет, не в Туву, нет, мы
0: в Кызыле в каждом книжном магазине.
2: Орден куртуазных маньеристов совместно с группой Бахет Компот проводит сегодня уже в воскресенье, да, в 17:00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный, и там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
7: Старые, новые.
2: Да, да, да, да, да, да, совершенно верно.
7: А расскажите про орден, там кто сейчас у вас?
0: Спасибо, да, спасибо за звонок.
2: Значит, да, ну, про орден, значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам, вот, но не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных маньеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть один покамест, но...
0: член-корреспондент.
2: Да, да, не надо так сказать, величайший педагог нашего времени, гораздо более великий, чем Сухомлинский.
0: Семашко.
2: Да, и все прочие. Это Ирбан и Бишевич Гнездо.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок.
2: Да.
1: 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу, и, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц, хотя бы на Рождество или на 8 марта, выдавать по такому ежику ученицам. Спасибо за внимание.
1: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2:49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
2: С Виктором Пеленягры, но Пелевина я тоже знаю.
9: Про Пелевина можете рассказать что-нибудь интересное?
2: Могу.
1: Спасибо за звонок.
2: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот мир там советских времен, а, так сказать, другое образование. Они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из Республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать, держать себя в хорошей форме. Вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
1: Что уже, кстати, хороший тоже симптом.
2: Да.
1: Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-3232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись Седой. Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
0: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались, помимо поощрений морального плана, поощрениями материальными, то, конечно, он может предварительно, внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка, какую сумму вознаграждению он и получит, так сказать, и все это мы осуществляем. Что касается нашей личной инициативы, то в данном вопросе нет, поскольку ни к чему это.
1: Ну что же, спасибо за полный ответ. И еще один уже телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, говорите громче, уважаемый, вас крайне плохо слышно.
10: Мне очень понравилось, как вы сейчас ответили на мой вопрос. Вот, и у меня есть другой вопрос.
1: Ага.
10: Значит, вернее, даже предложение. Вот вы сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую.
0: Да.
10: И я как бы обращаюсь к Степанцову, хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
2: Mm-hmm. Да.
10: И вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
2: Mm-hmm.
10: Вот вам было весело, mm-hmm. и вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Mm-hmm. Вот как вы будете себя чувствовать?
1: Спасибо за вопрос.
2: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот. И девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней, могу сравнить только с таким подарком судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем. Вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была, ну, как бы физическим воплощением евразийской идеи. То есть ее мама...
1: Значит, мама латышка.
2: Мама латышка, значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, и манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других. Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем, сейчас лишить меня возможности общаться ну, я не знаю, как даже сформулировать, я настолько волнуюсь, и с Ирбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком. И я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чему, чего больше нет в нашей жизни.
1: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра с свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Ирбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Ирбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Ирбан Ибишевич, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть бы он не сказал, школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
0: Но дело в том, что физика это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот это вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии решили физику как обязательный предмет не преподавать. Факультативно, конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем. Но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть глицеологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Дувурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот, структуры поверхности, которые в нашей республике, не без гордости это скажу, на данный момент присутствуют.
1: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору, как раз это Агдавурак.
0: Да, вот. И... это было еще в 19 году. Собственно, тогда вообще надо сказать, что в республике Тува советская власть восторжествовала только в 21 году, поэтому восходилось ей на гору-то достаточно свободно.
1: А вот скажите, ходят слухи, что ее чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да, это льготная какая-то программа,
0: да, поскольку дело в том, что они
1: национальный
0: не
1: символ Тувы, ведь
0: да, вот Анна Ильинична Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии, она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той... того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
1: Mm-hmm. Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
0: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химии входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса, средней общеобразовательной школы. Поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубное пристрастие к ним.
1: Или гастрит.
0: Да, да.
1: Что важно.
0: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем, именно в нашем учебном процессе таблицей Менделеева, поскольку, попросту говоря, это... таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов.
1: Да.
0: Вот, и каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, не латинское название, то есть нет, называют свинцом, ураном. Вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангильды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
1: И известь, вот, известь,
0: да, огромное количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и uh-huh. его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку, ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать ей больше не нужно.
1: А вот скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох, да, национальная, да, приправа ко всем блюдам. Да, вот, да, да. Что из-за того, что этот мох в течение долгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела, все.
0: Не, вот, ну, это, тут объясняется, да, все достаточно просто. То есть как раз этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничье с нашей республикой Монголией произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии. Да, то есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писал, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились, но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались, и вот дети получают полноценный здоровый мох.
1: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук-головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да, вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером илистом мху, пополнилась.
0: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата. То есть это практически единственная, как бы, область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8,5 тысяч. То есть если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположение республики с насекомыми, здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно Головчун, он являлся единственным, по существу, единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, с концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на Малый Енисей с его изумительной чистой тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению Головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот Головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х-90-х годов. То есть, когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком. То есть, имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о шести лапках, о двух усиках, вот, и о двух глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
1: Но такой, только там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку это все-таки был водный жук. Жук такой, да. Да, то у него там были ласточки.
0: Да, гребни.

0: отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсера в Истоке.
1: Да, да, да, да. Но, я помню, была целая программа
0: ввиду
1: по
0: трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, труднодоступном месте, очень сложно было добыть.
1: Но такой... зато вот это расположение такой реки Хамсеры, неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука-головчуна.
0: Да, ну и не только.
1: Да.
0: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится к пластинчатым иглам, собственно,
1: аксолотлям,
0: да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
1: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
0: Да, ну вот, она сейчас, собственно.
1: Да, извините, да, так вот, аксолотли настолько не свойственны. Я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей для вашего террариума.
0: Да, потому что все-таки детям ведь
1: без аксолотля никуда.
0: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
1: Реку Хамсеру.
0: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня — это все равно, что автомобиль без колес.
1: Или вот просто, что серый илистый мох без жука-головчуна.
0: Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бахет Компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука-головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животные из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращаются в окрыленную летающую половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
1: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана острорылого иглобрюха и расписного муслюка? Ну, что касается расписного муслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот интернета, мы постоянно там сейчас лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица нашей
0: планеты.
1: Ну, не
0: совсем исчез. В республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку республика Тува вообще богата, и не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
1: Понятно. Вот. Понятно. А вот что касается расписного муслюка, тут уж я скажу, я смотрел, вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
0: Я держу на руках.
1: Именно вот его, и это является символом вашей гимназии.
0: На гербе гимназии отмечено это животное.
1: Да, вот.
0: То есть помимо моего портрета на коне.
1: Да, и вот рядом вы в руке тут держите на поводке муслюка, что, кстати, странно, поскольку муслюк это достаточно дикое животное, чтобы для...

0: видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость.
1: У детей,
0: муслюка.
1: А, у муслюка.
0: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Понятно. Мы удаляем, то есть он при нашей гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование, помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника.
1: Внучатого,
0: да. Да, он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
1: В кафелированной комнате.
0: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот... топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой.
1: И плюс быть на глазах у педагога.
0: Да, угрожу, обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно... Более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти.
1: Прям сразу, да?
0: Да.
1: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тула, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла, Ирбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Вот, во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Ирбану Ибишевичу. Вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказывали нас нещадно. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу я думаю второй вопрос, да?
0: Да,
2: вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот. И нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. И мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
1: Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям, и Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
0: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей, значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
1: Да.
0: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка, когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему, может кого-то задержать или же наоборот отпустить. Но, опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие учеников, он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, и на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешние. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах 7-х, А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука. Но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобство от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся совершенно разнообразными аспектами будущей подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия учений, которые проходили под городом Тотском в 1954 году. Если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот, он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
1: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну, и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железа, преподавательница, как раз вот...
0: Рукоделие,
1: да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем, сталкиваясь в жизни с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
0: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня две медали, ну, не будем об этом.
1: Нет, но я даже хочу сказать, что одна медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик», это такая национальная тувинская награда,
0: да,
1: где,
0: безусловно,
1: Впечатлена женская фигурка с Анной Ильиничной, то есть если рассмотреть под линзой это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору, как раз
0: Вот я это вижу, олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
1: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами, или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие сегодня.
0: Ну, дело в том, что
1: раз отошел уже там.
0: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия, но, как я уже говорил, мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7 белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вспоможение терпящему бедствия товарищу, который захлебывается. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
1: И кролем.
0: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он, то есть, фактически тянет камнем на дно ученика, и вот... Ну, специальные люди стоят на готове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что вот освод Республики Тувы вот работает с нами в тесном контакте, вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции. Кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют. Да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе. То
1: вот
0: есть
1: это
0: у нас
1: важно,
0: смоделирован на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведения, грамотного поведения на проезжей части, либо же на тротуаре, получает еще и такой навык, как поведение себя в шумном городе, в частности, поведение за границей. Так, например, вот у нашей рукодельницы железа, она помимо своей прямой функции в качестве приработка с успехом исполняет роль попрошайки-цыганки, которая во время этих занятий пристает к детям с просьбами погадать на руке, либо же дать просто денег на содержание коня. Никакого коня у нее, естественно, нету, вот, но тем не менее, поскольку у нас, в общем-то, дети из обеспеченных семей, большей частью, вот, обучаются, карманные деньги у них всегда есть, вот, и поэтому, значит, ну, а мы смотрим, как, если, значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома, мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш со всеми приработками, и высчитываем, дополнительно она заработала или нет, и тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купило, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич», вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника, ну, как наказали, вместо четверки поставили ему тройку, потому что выяснилось, что она смогла таки выцегонить у него некоторую сумму на то, чтобы...
1: На коня.
0: Да.
1: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавал, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения.
0: Да-да-да-да.
1: Если это тоже очень важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
0: Да, моно. Моно-лыжа, да, существует. Вот, причем... Ну, давайте сначала я о пении поговорю.
1: Пении. Хотя это не совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
0: Да. Дело в том, что действительно пение является... Именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве, я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады. Ну вот, видимо, действительно, мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
1: Да.
0: Вот. Да. Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с нет никаких проблем, то есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей ручной швейной машинки. То есть...
1: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
0: ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисисты к 40 годам страдают от легочной недостаточности.
1: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прямо на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками. Причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время а ветер, какая-то бумажка летит.
0: Это так называемый отбивал. Синдром лесоруба. То есть,
1: нет, а, нет, мы выяснили, выяснилось, что это теннисист.
0: Нет, дело в том, что синдром. Правильно. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массово, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой «Дружба», достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию. Да, да, да. И синдром, он и свойственный как лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинская проблема. А что же касается все-таки педагогической, то... Действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит, облагораживающее воздействие на становление как тазобедренного, так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода,
1: легкие не замыкаются. Как
0: да, себе, вот да. У, так сказать, скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить шестилетнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не
1: а
0: дай
1: вы
0: бог,
1: пробовали,
0: упадет.
1: Да, все-таки? Или это вот
0: ну,
1: это?
0: Вы знаете, до того, как мы стали практиковать это делать за оплату, то есть когда это все было на чистом энтузиазме, мы, конечно, пробовали. Но когда деньги не платят, и спроса нет, вы же понимаете.
1: Логично.
0: А теперь-то...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок в столь ранний час. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звоните и задавайте ваши вопросы Эрбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы полны внимания. Алло, алло. Говорите. Тишина на том конце провода свидетельствует о глубоком внимании и интересе к проблемам, поднимаемым нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
3: Скажите, пожалуйста, вот как обстоят дела с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы в стиле «Знак качества». Вот, доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Эрбан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
0: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижениям. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты. Но
1: тут,
0: как
1: извините,
0: они...
1: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу. Тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники, вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
0: И самое интересное, вот инспекция, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
1: Безусловно,
0: потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей вместе учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
1: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки. Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, ну, туалет. То есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа, да? Другое дело, когда он видит грязный, как какой-то привокзальный туалет без роду, без племени. То есть да. понятное дело, что ведь акт дефекации так да. или иначе формирует личность.
0: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
1: посадки,
0: да,
1: я знаю вас.
0: Да, потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, актификация — это стержневой элемент.
1: Это, попросту говоря, все. Для ребенка да, особенно. Да, для ребенка да. это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
1: Нет, спасибо. А не планируете, да?
0: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува, республика, которой основная религия — буддизм. Вот,
1: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, ученики, даже, честно говоря.
0: Да, ученики, это факт. Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
1: А вот какие-то какое место религии отводится там?
0: У нас только ознакомительное. Понятно. В нашей Понятно. Программе только ознакомительное.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
1: Здравствуйте.
5: Жалко, что нет.
1: А это где?
5: Степанцова. Алло.
1: А где это Учкудук?
5: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Ага. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
1: Ну, последнее мы помним. Урал — это...
5: Уран.
1: Уран.
5: Да, ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
1: Да, конечно.
5: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать, там слушают вашу передачу, да, потому что да. вот как да. раз... Там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
1: Чашмах, да.
5: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с выдвигающейся стрелой. Установили там тарелку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Мирбана Ибишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли», да. вот, вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно...
0: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а вся статья была посвящена Афанасию Ибица.
0: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
0: По-моему, вопрос был о том, как... Вообще-то, честно
1: говоря... Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Ух, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Ну да, вот реально это.
6: На самом деле, такая фишка, вот, что мы... Как бы так долго звонили, вот, но мы только что пришли. И вот мы не успели на самом деле на раскрутку вашей темы. Вот, мы бы хотели услышать ваше отношение, наверное, к сортам пива.
1: К сортам пива?
6: Ну ладно, это не скромное предложение, в принципе, вот, но тем не менее, вот мы хотели бы услышать вашу точку зрения на пиво Скол, пиво, наверное, Монарх, пиво Магнум.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Ну вот, если лично мое отношение, то когда мы начинали производить это пиво, мы думали, что, в общем-то, такие заявления, как английское пиво, да, что на него наши граждане пукнутся. Вот. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем, в результате долгой дегустации, дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята, как вы помните. Было только светлое Жигулевское и так далее. Поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа. Но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты. Это, конечно же, не пиво. То есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости. Вот. И ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
0: Да, все-таки что касается пионеров, ну, вы понимаете, в нашей гимназии они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5000 долларов в год. Вот, но это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
1: Но тут нужно на пионерскую сразу сказать, организацию скидка тут нужно идет. Сразу сказать, все-таки, Эрбан Абишевич, что вы, наши радиослушатели, не подумали, что какие гигантские суммы, это идет, конечно, от увыних, то есть 5000 тувыней, ни в коем случае не долларов.
0: Нет.
1: Вот, а 5000 тувыней, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов, ну, около там по курсу.
0: Да.
1: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
0: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувыней.
1: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему, средняя.
0: У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это, понятно, в квартал.
1: Тогда нормально. Тогда не...
0: Потому что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
1: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Разрешите полюбопытствовать.
0: Конечно.
7: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
0: Угу.
7: А как то, например, тувинская народная коррида? Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
0: Не секрет.
7: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли этот обычай в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, не в хурале участвовать народу. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман – человек уважаемый. Значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу. И не только его семье, а тем, значит, кто ему платит и так далее. Вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот как вы думаете?
1: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Ибиш ведь сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот кориды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской кориды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как это на тувинском языке называется, роговая заглушка.
0: Вот. Ушкарда.
1: Ушкардан, точно, ушкардан, да. Вот ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем грамотно обучать, скажем, племянного внучатника Билла Клинтона, внучатого племянника Билла Клинтона, обучать тувинскому шаманству. Поэтому за деньги, я тогда думаю, да?
0: Факультативно, конечно, за дополнительную плату. В принципе, то есть мы на сегодняшний день можем обучить ваше чадо всему, чему вы только захотите. Вплоть до вязания на спицах и вязания крючком. То есть любой каприз.
1: Скажите, пожалуйста, Эрбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
0: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета?
1: А телевидение же он тоже не смотрит.
0: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
1: А что это за программы, если не секрет?
0: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные. Ну, такие, например, как «Угадай мелодию». Вот. «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущего этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм — это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит, а потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм, понимаете? В таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят, то есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
1: Ну, вот здесь
0: я, наверное, если, конечно, разумно это подавать.
1: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, ведь сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да, они вот одинаковые, ну, движения, дело в том, что, все такое, да?
0: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, да, который формирует наиболее прибыльные коммерческие проекты на телевидении, которые позволяют выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
1: Никак,
0: так вот, значит, собрались... Правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности и решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
1: источник финансирования. Вот
0: да.
1: И вот поэтому... здесь просто действительно, вот давайте представим себе на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот, ну, нововведенный культурный канал. То есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, года три, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодия», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа или как любая телевизионная игра будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку общем фоне это будет такое какое-то совершенно как...
0: Бельмо.
1: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположная. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
0: Надо разъяснять, конечно, разъяснять, что мы и делаем.
1: Да, вот поэтому у нас в школе, видите, видимо, вот такая
0: поэтому
1: система.
0: Поэтому такие цены, естественно, потому что, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
1: За это люди и платят тувыни.
0: Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Простите, у меня, может быть, немножко не совсем по теме вопрос, но есть те, когда напишусь тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке?
1: Угу.
8: Дальше. Ну, обучаются ли в гимназии такому уникальному феномену тувинского фольклора, и не только тувинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
1: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов. То есть, да. Так что тут, видимо,
8: Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
1: По-моему, Константин.
8: Константин,
1: да. Константин.
8: Так что тут я вам помогу. Где он, откуда он пришел к вам?
1: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно, я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто запрещена.
0: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
1: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо. Как бы
0: дело в том, что, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
1: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Рубан Ибышевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце. Все, да. В конце пирать. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики Харальд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харальд Ульмарис руководит. Хор, вот...
0: Ну, кстати, его, да. Его дочка, она сейчас у нас тоже в девятом обучается. Классе. Да.
1: Тоже обучается.
0: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе, как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
1: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
0: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, ну, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот, правда, он у меня спросить. В кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
1: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
0: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине.
1: Так, что черчение нужный же предмет все-таки.
0: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому? Тоже вот вы же не будете черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный как бы вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
1: Да. Ну, понятно, поскольку
0: это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики. Потому что маслом, ну...
1: Ну, это и грязные, ну, липкие.
0: Да, и потом дорого, у нас дорого. Сейчас с маслом, то есть, честно говоря,
1: Тулыни никаких сей, не хватит. Не Тулыни, да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану Ибишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
1: Да.
9: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
1: Угу.
9: Прошлую передачу. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России и в Туве? И как часто куры петушатся в Туве и в России? Чем это, в чем отличие?
1: Спасибо за вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Ирбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
0: Подрастающего поколения.
1: Да, поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу яичницей, то есть без скорлупы. Берешь, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает сразу после яичного отсера, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот. Затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
10: Я очень часто моего опоссума.
1: Факсы, пишущих письма и обрывающих телефонную линию. У нас в гостях замечательный человек, известный ученый, доктор Карл Осипович Сеточка, зав кафедры генной инженерии и каэтальных технологий Института орнитологии и яйценосителей. Здравствуйте, Карл Осипович.
11: Добрый вечер.
1: Сегодня мы с вами обсудим очень важную проблему, которая интересует в основном женщин, женскую половину населения, в основном домохозяек и в основном жен достаточно обеспеченных мужей. Дело в том, что в силу отсутствия, так скажем, ну, определенных навыков в готовке пищи, эти жены, эти женщины предпочитают пользоваться так называемыми полуфабрикатами, покупая их в каких-то вот супермаркетах и тому подобное. И самым распространенным видом полуфабриката являются так называемые ножки Буша, куриные окорочка. Это второе русское название. Вы можете открыть толковый словарь «Даля» и там найти на букву «К» куриные окорочка. Мы не будем вам рассказывать, что это. Но вкратце, это куриная кость, вокруг нее шмоть мяса, обтянутой куриной кожей. Ну, это как бы внешний ее признак. И встает вопрос. Наша постоянная радиослушательница Светлана Владимирская задает вопрос, резонный, кстати, вопрос. Этих окорочков в Москве просто, ну, завались. Они продаются практически на каждом углу. Цена их достаточно доступная даже для вот Прохора. Скажем, она тоже постоянно с собой носит в сумке пару-тройку окорочков. И встает резонный вопрос. Какое количество пернатых нужно убить, ну, сперва взрастить, затем убить, чтобы получить такое количество окорочков? И куда деваются остальные части? То есть гуска, значит, вместе с анавом, кишочки, потрошка, шейка, голова. Сейчас, кстати, Карл Осипович, появились в продаже грудки тоже, если увидели. Вот что вы можете на это сказать? Принадлежат ли эти грудки особям, вот, от кого ножки, или это совершенно отдельная промышленность?
11: Да, вы совершенно, может быть, сами того не желая, открыли важнейшую тему в области общественного питания современного, потому что, как вы справедливо заметили, раньше нерадивая хозяйка была вынуждена кормить семью разогретыми на сковородке пирожками с неизвестным содержанием.
1: А вот за 7 копеек они раньше продавались.
11: Вываренной вареной колбасой и прочими суррогатами такими неожиданными.
1: Или даже вот яишки, просто вареные яишки вкрутую.
11: Что вело вообще к
1: заворотам
11: многочисленным. Нарушениям в печени, заворотам кишок. Теперь же хозяйка может создать имитацию разнообразного стола, купив продукт под названием куриные окорочка и приготовив их быстро на любом разогревающем устройстве от освещей печи до плиты. И, конечно, людей, которые привыкли к активной жизненной позиции, стало интересовать, откуда свалилась такая благодать, как бы.
1: Вот, давайте немножко вернемся в историю. Извините, что я вас перебил. Мы наверняка, если очень постараемся, вспомним год, вот тот переломный год, после наступления которого начался этот завал этим продуктом.
11: Дело в том, что я бы где-то это дело синхронизировал с последним сроком разрушения госагропрома, когда было замечено, что этот институт у нас абсолютно разрушен до основания, и альтернативы внутренней явно нету. И на прилавках наших магазинов были курицы, единственное достоинство которых, что они умерли своей смертью. Поэтому я не буду предварять свой рассказ, но скорее была предпринята некая кулинарная диверсия в форме этих куриных окорочков. Дело в том, что внимательные хозяйки, которые не считают их за панацеей от всех бед и от собственной лени, они стали задаваться вопросом, почему этот продукт не совсем соответствует своему артикулу, своему товарному знаку.
1: То есть, а что вы имеете в виду? Вот, интересно,
11: немножко расширить. Многие хозяйки заметили в первую очередь, что при приготовке куриных окорочков, особенно в микроволновых печах, запах, распространяемый по кухне в момент готовки, совершенно не похож на запах готовящейся дичи. Пахнет скорее рыбой.
1: А, кстати, вот вопрос, который нам очень часто здесь задают, конкретно Филипп Карамазов, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос, вот именно касающийся этой темы, что при жарке ножек буш, этих куриных окорочков, распространяется запах рыбы. Он типа пишет, что это его сперва волновало, но потом пенсионерка, соседка ему объяснила, что просто вот эти особи, этих кур кормят рыбьей чешуей.
11: Апологеты бездумного прогресса, они тоже прикрываются вот этими пустыми фразами о том, что куриц кормят рыбьей чешуей, требухой. Но ничего подобного. Если мы выйдем за пределы города и встретимся лицом к лицу с любой нормальной курицей и предложим ей в любом ее состоянии какую-то рыбью требуху, то реакция будет самая, что ни на есть, отрицательно. Никакая нормальная курица есть рыбу не будет.
1: А вот скажите, вы, поскольку все-таки зав кафедры генной инженерии, тем более вот, каэтальных технологий, вы наверняка должны как-то дать нашим радиослушателям объяснение, почему это происходит. Может быть, ведь, в принципе, скажем так, что рыба — это очень глупое животное, что курица — это глупое животное. Может быть, это какой-то антипод у них на уровне генной инженерии, потому что ведь пробовали кормить и рыбу, курицу.

0: длинных окорочков, но и то, что их форма совсем уже не похожа на ноги нормальной курицы. Это скорее какие-то
1: оковалки,
0: накачанные так. ноги монстрика. И вот пятно, которое является переходом от ноги, собственно, к куриному, куриному как бы телу,
1: весьма широко.
0: Оно стало большое. Очень большое. То есть тоже, если оторвать у любой уже вареной курицы ногу и посмотреть на место отрыва, диаметр его будет раза в три меньше.
1: А здесь практически как у, так скажем, у фотомодели или у пупсика.
0: Ну, и у таких своеобразных фотомоделей.
1: Ну да.
0: Вот. Поэтому, конечно, эти вопросы не могли остаться без ответа. И нам пришлось, как одно из отделений общества потребителей, мы занялись этим вопросом на всей нашей, в общем-то, научной базе. И вот что выяснилось. Оказалось, что предыстория куриных окорочков, в общем-то, она достаточно длительная. Ведь, как известно, курица – это долгое время в Америке самая демократичная и самая дешевая пища такая, вот не вегетарианская. Потому что, в принципе, что такое курица по-американски? Она и в оригинале-то имеет достаточно мылкий вкус. То есть такой продукт без вкуса.
1: Типа как, какой-то вроде действительно и не рыбы, и не мясо, правильно говоря.
0: Да, хозяйственное мыло.
1: Такое, да.
0: Случайно
1: так, кстати, извините, Карл Оспич, что я опять вас несколько перебил. Просто хочу немножко вернуться к признакам, вот именно к этим куриным признакам. Ведь наверняка все здравомыслящие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что вот эта маленькая тушка натуральной птицы, синей, которая, извините, сдохла, ну, ее там убили. Ну, то есть она уже не живая. Она не может сохраниться вот в таком качестве, в каком нам предлагают вот эти вот окорочка.
0: Неестественные их рожки.
1: Неестественные. Да, да, да, это уже не может быть. Она должна быть обязательно синяя.
0: Это абсолютно
1: немножко,
0: не цвет трупных пятен.
1: Конечно,
0: там пролежни абсолютно другой, случае, совершенно, да. И, кроме того, вы совершенно верно заметили, что абсолютно непонятно, куда девается огромное количество клювов, гребешков.
1: Глаз, опять же.
0: Так любимых нашими...
1: гурманами.
0: Гурманками особенно. Да. Я с содроганием всегда наблюдал поедание гребешков этих.
1: И глаз. Вот,
0: и выдавливание, да. И выяснилось такой момент, что сначала, конечно, даже вот эта невкусная курица инкубаторская, выращенная в инкубаторе, ну, в первую очередь, она накачана гормонами, стероидами и так далее, но ее жизнь, как мы видели из хроники прежних лет, что такое инкубатор? Это малюсенькие сеточки, в которых буквально закреплена, еле помещается. Там курица растет, развивается.
1: То есть она даже не может развернуться, если она, говорить честно. То есть у нее морда вся в одном направлении,
0: да,
1: и глаз в другом.
0: Сверху,
1: да,
0: идет один транспортер, там подается питание, а внизу идет другой транспортер.
1: Скалоуборочный, как называемый.
0: Фекальные массы, да, вот эти уносятся.
1: И на поля.
0: На протяжении всей вот этой своей несчастной куриной инкубаторской жизни она фактически закреплена в этой сетке и вынуждена вот вести такое полностью технологическое существование.
1: То есть не видя, кстати, ни природы, ничего.
0: Да,
1: то есть совершенно
0: неразвитые не
1: крылья, кстати. Вот вы, извините, что я опять вас перебиваю, наверняка заметили тоже очень внимательные домохозяйки, что с год в год из года у обычных кур, которые вот не ножки вот эти вот, а обычные целые особи, у них год из года крылышки тоньше становятся. Потому что на ногах-то они все-таки стоят.
0: Ну, вы знаете, после приема огромного количества стероидов, которыми, в общем-то, вот анаболиков в составе корма получают инкубатор, у них, в общем-то, и плечевой пояс, и тазовый пояс весьма гипертрофирован, поэтому фактически она занимает как оптимальный помидор квадратный выращен, так и курица, она чуть ли не всю клеточку это занимает, и безумное ее эмоциональное состояние, ей постоянно давит, она не может справиться ни с паразитами, ни почесаться с клювом.
1: И, кстати, у них даже из-за этого перестала, вот пропала такая функция, как вращение головы практически на 180 градусов.
0: Да, я думаю, даже выяснить эту функцию невозможно, потому что все... Вот. И Америка, как известно, это такая достаточно, ну, хотя бы декларативно свободолюбивая страна. И американское общество защиты яйценесущих резко выказало протест против такого холодного технологического отношения, вот, в общем-то, бездушного к продукта живой природы, хоть и не совсем полноценного, каким является курица.

0: И вот эта индустрия, которая приносила, конечно, огромные доходы из-за своего достаточно простого процесса и процент выхода велик, что она там умрет, ее все равно продать можно. Ну, мы все понимаем, что закрываются глаза в мире чистогана на всякие вот эти нюансы. И пришлось технологам, пищевикам взяться за ум практически. Mm-hmm. Вот. Не прерывая, правда, этого процесса, они первое время терпели все эти нападки прессы и пикетирование вот этих инкубаторов грандиозных. Но потом выяснилось, что вот рядом с атомными реакторами, с какими-то вот исследовательскими центрами иногда появляются курицы-мутанты, у которых, вот так интересно, у мужских особей 5 ножек, а у женских 6. Вот.
1: А как же они вот умудряются своим слабым мозгом синхронизировать движение всех конечностей?
0: Вы совершенно верно. Они крайне, в общем-то, пляска святого Вита, такая болезнь человеческая, у них это врожденное заболевание, то есть они перетаптываются. Ну,
1: а это... перемещения они производят какие-то все-таки в нужном им направлении?
0: Максимум, что они могут клевать то, что перед ними, в общем-то, наложено.
1: Ага,
0: Но главная задача совершенно неожиданно применением таких куриц оказалось выполненной. То есть количество убийств живой особи на пару ножек сократилось, соответственно, там вот в 3 раза, в 3.5 раза.
1: То есть вы хотите сказать, что прав, в общем-то, наш радиослушатель Виктор Петрович Черномырдин, который в своем гневном достаточно письме пишет, что вот, дескать, нас дурят, и что это все-таки не естественный продукт. Но он, видимо, недалек от истины, что это целиком синтетический продукт, и даже перья, которые вот мы иногда наблюдаем, кстати, заметьте, что в ножках вот в куриных
0: окорках мало. Никогда не найти перья.
1: Ну, можно найти кусочки, но он пишет, наш радиослушатель, что их вставляют специально нанятые рабочие из Гонконга.
0: Знаете, это, скорее всего, польские курицы с перьями, это подделка. Дело в том, что так как, в общем-то, курица, шестиногая курица, это полумера, потому что вот этот порочный, на взгляд, защитников яйценесущих цикл, рождение, бездушная жизнь и такое хладнокровное циничное убийство сохранился просто с несколько меньшей периодичностью.
1: Да, своего рода.
0: На какое-то время вроде бы им заткнули рот, но потом они поняли, что это... мелкая уступка, и возобновили свои протесты. И...
1: А простите за такой, может быть, вопрос несколько не в тему, но хотелось бы знать, вот если, как вот вы говорите, производство этих окорочков поставлено, ну, именно на такую основу, то есть одна тушка и несколько ног, то хотелось бы выяснить, появляется ли это существо из яйца сразу или из яйца, которое откладывают эти особи, появляется нормальная особь с двуногой, двукрылая, одноклювая, а затем уже нарастают вот в ходе какой-то мутации эти ноги, или сразу из яйца вылупляется вот там 6, там, или, может быть, даже уже больше многое курицы.
0: Ну, дело в том, что в процессе вылупления примерно 40-60% оказываются многоногими, а остальные рождаются просто уродами, когда мутация идет в неизвестном направлении.
1: А, извините, а не было ли таких случаев, чтобы вот это уродство проявлялось в том, что родилась просто одна нога вылупилась? Может быть, это какой-то выход из положения.
0: Понимаете,
1: способом генной инженерии?
0: Не научные институты, это исключительно прикладной характер их использования носит. И все это идет просто в фарш, абсолютно никак не статистически не обрабатывается.
1: Не учитывается,
0: поэтому,
1: наверное.
0: Может быть, этот бесценный материал, он был бы необходим человечеству. Но люди, которые привыкли видеть во всем лишь источник наживы, они же не склонны каким-то положительным вот таким.
1: А скажите, Карл Господович, я знаю, что на вашей кафедре, в вашей лаборатории, которая, кстати, существует за счет Союза фермеров, проводились эксперименты по облучению вот этих куриных яиц определенной гаммой, определенного излучения. Мы не будем сейчас называть, я знаю, что это достаточно засекреченная пока работа. Вот, ну, не могли бы вы так вкратце поведать о, скажем так, визуальном результате ваших опытов? Вот на прошлой неделе, я знаю, у вас было, значит, вскрытие скорлуп, это так научный термин, раскорлупирование лупирование, второе, значит, вот этих вот образцов. Что появилось на свет? Ну, хотя бы опишите наличие там клюва, как, ну, чисто визуально, как выглядит вот плод вашего эксперимента.
0: Ну, вы знаете, я не знаю, стоит ли это говорить, но...
1: Ну, почему бы нет? Пусть люди знают, конечно.
0: Вот, ну, во-первых, использование таких экспериментов после ряда катастроф в мире считается неэтичным. Вот, и практический выход таких экспериментов носит такой странный эстетический характер. Вот творчество многих художников-карикатуристов... которые, на полотнах которых рождаются полуфантастические существа. Это всего-навсего кальки с результатов вот этих мутаций.
1: То есть вы хотите сказать, что вот эти вот, скажем, какие-то уроды на картинах там Иеронима Босха, они, в общем-то, не являются плодом его фантазии, а где-то
0: нет,
1: он...
0: мы не берем таких концептуалистов, но есть
1: современных,
0: художники вторичные, да, вот после Битструпа уже кто в карикатуре, поэтому... А практического применения это уже не находит, потому что никто не сможет ни финансировать, ни спонсировать такие из-за их достаточно двойственного такого морального характера.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыку, и после этого мы продолжим наш разговор.
2: Желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

buena. On a walkabout. You could do it in the

0: Очень часто.
1: Доктор Карл Осипович Сеточка, зав. Кафедры генной инженерии и каитальных технологий, у нас в гостях. И если у вас появятся какие-то вопросы по теме нашего разговора, а тема нашего разговора, ну, ее можно сказать так, если обширно ее о ней говорить, то это синтетические продукты. Ну, по-другому нельзя. На примере конкретно вот этих окорочков куриных. Телефон 946-2180. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я думаю, Карл Осипович ответит на ваши вопросы. А я сейчас хочу спросить у вас вот что, уважаемый доктор. Вот вы сказали о шестиногих и там пятиногих особях. Вот что же получается, что мы уже сейчас получаем как бы в продажу и покупаем в магазинах, скажем так, срезанные с этих особей ножки? Или как-то я вот не понимаю?
2: Нет, дело в том, что мы просто немножко отошли от темы, но это явилось промежуточным продуктом, потому что, я повторюсь, защитники животных, американские, как самые активные, они воспротивились все равно вот этой бездушной цикличности вот жизни и смерти куриных особей, хотя и мутантов. Вот. И американским производителям пищевых продуктов пришлось прибегнуть к помощи генной инженерии и технологов.
1: То есть все это произошло все-таки не из-за того, чтобы каким-то образом увеличить производительность, а из-за конфликта между силами
2: защиты. С общественными
1: защиты.
2: Организациями, да, потому что очень многие компромиссы происходят именно из-за такой вот часто необъяснимой активности людей, энергии которых не может трансформироваться в сексуальную сферу, в какую-то в другую, они ищут себе какие-то вот способы приложения невостребованных сил. Ну, да не об этом. И на каком-то этапе исследования было обращено внимание на такие необычайные свойства многих животных, в первую очередь вот аксолотли, такие протраченные земноводные ящерицы, на регенерацию. Известно, что если у многих ящериц оторвать хвост, а у аксолотлей даже отрезать лапу, и потом мелко порубив, пришить такой видоизмененный мешочек с содержимым бывшей лапы на место.
1: В смысле с содержимым?
2: На улице Вавилова в Москве даже есть институт биологии и развития, там производились такие опыты. Аксолотлю отрубали лапу.
1: Какой ужас.
2: Оставляли ее оболочку кожистую, вот эту, кожаную. Извлекали содержимое, то есть кости, там мясо. Мелко-мелко изрубали.
1: То есть сделали как бы фарш.
2: Да. Так. Пришивали обратно, через какое-то время лапа регенерировалась.
1: Формировалась опять в полноценную конечность.
2: То есть необычайные свойства к регенерации обратили, конечно, на себя внимание. И в результате долгих, в общем-то, перекрестных скрещиваний удалось, наконец, вывести гибрид аксолотля и курицы. То есть это длинное, мускулистое такое червевидное тело, у которого непредсказуемое количество пар куриных ножек.
1: Подождите, мне как-то даже прям и не верится. Это вот
2: конечно,
1: так?
2: Конечно, из-за крайне нетоварного вида этой особи ее фотографию или какую-то видеосъемку невозможно встретить, потому что привычный глаз обывателя, он воспротивится, в общем-то. Это достаточно ужасное, неестественное создание.
1: Простите, Карлос, что есть, вы хотите сказать, что это совершенно лысое существо, которое похоже на обычную курицу.
2: Конечно. В общем-то, куриные удалось сохранить форму куриных ног для того, чтобы товарный знак куриной ножки сохранился.
1: А простите, что я так как вот несколько, может быть, порывисто вас спрашиваю, просто сразу я так представляю себе в воображении это животное. Вы сказали, что сохранили владелец, значит, формы куриных ног. Но мы-то вот, опять же, если заметить, если покупались вот отечественные куры или целые особи, там вот после мясистых вот этих ляжек шли обычные лапы их там с когтями, со всеми делами. А здесь никто не видел когтей и лап вот этих куриных окорочков, которые в широкой продаже сейчас. Ну, то есть, как они выглядят на живой, то есть курица, также ноги или что там вообще, как это все?
2: Там куриная лапа достаточно похожая на куриную, но с зачатками перепонок. И, конечно, они поэтому между пальцами.
1: А смысл? Они же не плавают вроде.
2: Нет, ну здесь просто никакого смысла не было доводить мутацию до совершенного эстетического вида. Угу. Что такое окорочок? Это, в принципе, по щиколотку и выше бедра.
1: Да. Наверное, вот это. Нет, а смысл функциональный этой перепонки, ее возникновения, не связано ли это с рыбным запахом, вот, который при жарке?
2: Рыбный запах в результате мутации, ведь это же не является чистой дичью. Это, так вульгарно говоря, глазами обывателя может быть ближе к лягушачьим ножкам. Вот их формы, если мы так тщательно сравним, отсюда и запах земноводного, который обобщается в сознании с рыбой. Просто никто же лягушек не готовил в печах.
1: Да,
2: в
1: широкую, да,
2: поэтому, может быть, мы идентифицировали бы этот запах точнее.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович.
2: Главное, я просто боюсь потерять мысли. Главное, это достоинство этого существа, что у него необычайное свойство к регенерации. И по мере вот его взросление наступает такой момент, когда он достигает своей зрелости, что эти лапки можно просто отщипывать. И
1: через... В смысле, отщипывают прям вручную? То есть специальные люди, персонал этим занимается?
2: Не, персонал,
1: или как...
2: да, такие секаторы специально изготовлены, полуавтоматические. Конечно, там объемы-то огромные. И эти ножки очень быстро регенерируют на этом мускулистом теле.
1: А вот извините, хотелось бы узнать, чтобы каким, сколь быстро происходит процесс регенерации вот, с момента отсечения ноги, поступления в продажу, до момента ее отрастания вот, вновь. И каким образом контролируется этот процесс? Ведь если, наверное, вот этому существу, уже курице его нельзя назвать, а, значит, отщипнуть все вот эти конечности, будет ли происходить регенерация их снова, или оно погибнет? Какое количество ног нужно оставить? Что это? Технологический сам процесс.
2: Ну, ноу-хау до таких подробностей, конечно же, держится в секрете, как любая достаточно собственность фирмы. Ну, а откусывать все ноги не имеет возможности. Это существо тоже закреплено, и фотодиоды следят за перекрытием света при вырастании ноги до определенной интеллектуальной собственности государства. Поэтому вряд ли нам в этом веке, в этом тысячелетии удастся увидеть воочию это животное. Но то, что они функционируют, то, что ножки именно от них, мы по запаху, по виду сможем еще долго и долго в этом убеждаться, потому что альтернативу вряд ли кто-то будет даже искать. Представьте, перейти от такого безотходного производства опять назад к курицам, которые, в общем-то, суетливы, хлопотны в обслуживании, совершенно, в общем...
1: Ага, а простите, а нет ли как бы в вашу сторону каких-то претензий со стороны каких-то орнитологических общественных организаций в сторону производителей этих птиц? Почему? Потому что значит, простите, дайте я договорю, простите, нет.
2: Антагонисты.
1: В смысле того, что использование и широкое внедрение вот этих существ, ведь не секрет, что курица — это птица промышленная. Она идет на мясо и несет яйца. Вот эти существа, они же тоже, значит, яйценосители. То есть они несут яйца, правильно? Они же не живородящие.
2: Вы понимаете, в данном случае получилось, что как вот промышленное существо, накачанное анаболиками, у которой постоянно тратятся все силы на регенерацию утерянных, непрерывно утериваемых конечностей, оно не способно к репродуктивной функции. То есть, несмотря на его численную половозрелость, то есть вот в месяцах выраженную, детородная функция в нем угасает из-за того, что оно постоянно находится на пределе своих возможностей. Вот, на восстановление.
1: А как же продолжение рода?
2: Так же, как вот бывает свиноматка или матка вот пчелиная, приходится несколько особей держать в идеальных условиях,
1: Чисто для продолжения потомства.
2: Конечно, их не кормят анаболиками.
1: То есть получается, что обычные, вот привычные нам куры, которые живут в деревнях, у многих даже сейчас богатых людей, они в машинах
2: бывают
1: водятся.
2: Бывают курицы несушки, да, а бывают вот, то есть, вот чисто курицы, уже будут, которые на убой кормят.
1: Понял. А знаете, Карл Осипович, вот поступают телефонные звонки, я думаю, что... Если вы не против, может быть, у наших радиослушателей есть какой-то вопрос к вам. А я напоминаю уважаемым, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка, завкафедры генной инженерии и каэтальных технологий. Пожалуйста, будьте краткими, сформулируйте ваш вопрос к доктору. Я надеюсь, что он на него ответит. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, алло. Алло? Нет, не получится. Не умею я пока. Но, тем не менее, значит, вы утверждаете, что вот эти существа как бы получаются таким будущим нашей промышленности. Ну, вернее, их промышленности там. Как скоро внедрится у нас здесь вот эта технология? Или, то есть, может быть, существует какой-то промышленный шпионаж, что-то еще такое?
2: Дело в том, что сейчас защита авторских прав, с одной стороны, она на необычайно высоком уровне. То есть даже мы знаем по опыту московского кинопроката, что прокат нелицензированных фильмов чреват многомиллионными убытками. И надежда на то, что удастся получить лицензию от фирмы на производство такого высокоэффективного продукта, очень маленькие. Но, с другой стороны, мы являемся категорическими противниками такого изделия, потому что если потребление дичи проверено сотнями и тысячами поколений, то потребление вот такого продукта с неочевидным происхождением животным неизвестно, как отражается еще на человеке, потому что, например, у моей знакомой, близкой, ребенок отказывается есть эти ножки. Известно, что
1: ребенок, он ближе
2: у детей,
1: да, к
2: ближе
1: природе.
2: К природе, да. Все, у них не затоптаны все инстинкты. И...
1: А вот, кстати, вы знаете, вот это хороший очень такой момент. Вы затронули очень многие наши радиослушатели и вообще, в общем-то, люди даже обычные жалуются, что вот, типа, дескать, домашние животные не едят эти продукты. Тут само собой напрашивается вопрос о том, что мы... Да, и еще такой момент. Многие, наверное, заметили, что после, значит, того, как вот съели эту там ногу здоровую, сразу происходит резкое насыщение. И после этого где-то спустя, там, может быть, полчаса опять начинаются обостренные чувства голода. То есть...
2: Эффект гамбургера, это называется в нашем институте. Да. Вы знаете, это просто гормональные включения. Они, кроме того, еще себя включают добавки такие пищевые. Угу. Их вредность еще не изучена. Любой посетивший Макдональдс знает этот эффект, который вы так образно обрисовали, что съев две порции гамбургера, три чизбургера и буквально две порции мороженого, чувствуешь чрезмерное насыщение. Но выйдя еле из последних сил из помещения Макдональдса, через полчаса будешь опять как голоден.
1: А это, может быть, искусственно синтезируется,
2: да, это
1: чувство?
2: Средства химические с дуальным действием. Дуализм проявляется так, двойственность, что сначала продукт, употребленный в пищу, вызывает искусственное ощущение насыщения. То есть человек в момент, когда он видит воочию продавца, он не будет конфликтовать по поводу того, что он ни за что заплатил деньги. Угу. Он чувствует перенасыщение и такое искусственное удовлетворение. Но стоит ему удалиться от продавца на безопасное расстояние, для продавца, для фирмы, в данном случае, например, Макдональдс или Союз Контракт, как он чувствует тут же сильнейшее чувство голода.
1: Угу. И опять потребность идти вот
2: идти,
1: снова.
2: Да, вот.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот вам неизвестно ничего о каких-нибудь опытах или экспериментах вот по подобному же рода генетическим экспериментам с другими, скажем, с млекопитающими, с коровами? Ведь многие любят там не куриную, там съесть ногу, а говяжью отбивную. То есть было бы неплохо, наверное, иметь коровью тушу всю в ногах. и как опоссум в этих. И прям их срезаешь и там жаришь. Или это уже невозможно? Такие эксперименты возможны только с более примитивными вот существами.
2: Совершенно верно.
1: То есть мозг коров, он все-таки сопротивляется.
2: Если посмотреть в глаза курицы и посмотреть в глаза корови, то мы сразу легко видеть, что мы имеем с существами абсолютно разные духовные организации.
1: Даже в глаза им достаточно заглянуть, чтобы понять.
2: И поэтому это может остаться только в анекдоте по поводу трехногого порося, что из-за миски холодца всего порося не бить, а отрубить ему лишь ногу.
1: Ну, вы знаете, вот, в принципе, научился я тут нажать конкретную кнопку, просто вот после того случая у меня очень плохо с координацией движений. Вот давайте попробуем послушать телефонный звонок. А, напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
3: Мне хотелось бы задать вопрос Карлу Осиповичу. Вы знаете, сейчас открылось это новое заведение «Цыплята» по-кентуккийски возле Киевского вокзала. Угу. Мне хотелось бы узнать, может быть, и крылышки тоже так же выращивают? Там крылышки такие есть.
1: А, то есть острые крылышки,
3: да,
1: тогда?
3: Да, острые крылышки. Ага. Безвредно ли их?
1: Хорошо, хорошо. Сейчас Карл Осипович постарается ответить. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, Карл Осипович, я, честно говоря, не был в этом заведении, но вопрос достаточно в тему, потому что как бы крылышки своего рода тоже деликатес, даже деликатес пивной, и, может быть, кому-то пришла бы мысль в голову сделать вот такого мутанта всего крыластого. Это, во-первых, и поэтически сильный образ, понимаете ли, масса крыл, это же не два крыла.
2: Я в данном случае просто усомнился бы в куриной сущности этих крылышек скорее. Вот, потому что совершенно неизвестны.
1: Ну, может быть, это типа, знаете, вот есть такой субпродукт крабовые палочки, в которых крабов-то и нет. Типа...
2: Потребительская ценность крылышка, она значительно ниже. Это не столь массовый продукт, и проще, в общем-то, настрелять воробьев, перепелок или каких-то...
1: Нет, ну размер-то, простите ж. Что же наши радиослушатели, их так сложно обмануть. Ну, размер все-таки куриного крыла...
2: Если уже второе социальное поколение ест куриные окорочка, не являющимися куриными окорочками, то ошибиться в размере крыла. Хотя я не располагаю исчерпывающей информацией по поводу крыльев. Если это интересует наших слушателей, мы можем произвести такое исследование, конечно.
1: Вы, кстати, вот запишите, пусть ваш секретарь запишет это, потому что тема серьезная. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Если у вас есть вопрос к доктору Карлу Осиповичу, то он рад будет вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот очень хотела бы задать вопрос Карлу Иосиповичу. Вот возвращаясь к куриным ногам. Мне бы очень хотелось задать вопрос, вот мне бы хотелось открыть свое дело, вот, и реально ли вообще вот эти ноги, их коптить и пленковать? Гибриды я имею в виду.
1: А вы имеете в виду второе слово, что это, повторите, пожалуйста.
4: Пленковать?
1: Да, мы просто невелики.
4: Ну как, в пленочку их вот, как бы, ну, чтобы...
1: А, ну мы знаете, мы сейчас вот через часик, может, к вам заедем, вы нам, у нас угостите?
4: Но
1: я шучу. Я шучу. Я вижу по хитрым глазкам Карла Осиповича, что он в курсе. Спасибо вам за вопрос. Сейчас, наверное, доктор ответит. Спасибо.
2: Видимо, в данном случае мы имели дело, и это очень приятно, с настоящей хозяйкой, которая интуитивно определила единственный возможный способ приготовления этих ножек. Их необходимо тщательно коптить, чтобы стекал с них жир вместе с оставшимися...
1: Простите, анаболиками. А жир ли это? Ну, вот тут такой момент очень важный.
2: В любом случае...
1: Ведь вы поймите, извините, что я опять так перебиваю, ведь если взять обычную вот курицу, то там нет такого обилия, и даже вот жировая прослойка, вот эта, она выглядит совершенно по-другому, чем здесь.
2: Ну, глазами мы сейчас не будем... Мы же смотрим глазами потребителя, а глазами потребителя все равно это сало... стекающее.
1: Сало, говорите?
2: По консистентной, по агрегатному состоянию, вот даже где-то, если по мылкости его, это сало. И чем больше его вытечет, тем лучше. Лучший способ это приготовление или на углях, или копчение. А что касается такого милого женского слова пленкования, что, как я понимаю, является аналогом вакуумной упаковки, то ни в коем случае, потому что заключенные в закрытый объем очень быстро вернется вот этот отвратительный запах и неприятные вкусовые ощущения. Необходимо скармливать это гостям в горячем состоянии, чтобы притупить их вкусовые рецепторы.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите вполне резонно, что нужно стапливать вот эти жиры подкожные у этих вот ног, да? А, собственно, а неужели генная инженерия, тамошняя генная инженерия, высокоразвитая наука, не может каким-то образом избежать просто вообще этих накоплений? Или...
2: Как известно, Америка — это страна достаточно вульгарных вкусов и притупленного восприятия. Если мы просто обратим свое внимание на американскую культуру, музыку, кинематограф, литературу, то...
1: Балет даже, современный американский
2: ужасно,
1: балет.
2: Не ужасно, не говоря о футболе. В принципе, балет и футбол американский, по-моему, одного поля ягод.
1: Да что говорит одна вот эта кукла Барби их?
2: Ужас, ужас. Вот. То, конечно, восприятие, в том числе и вкусовые, американского потребителя, это так называемый уровень бармена, который отстоял за стойкой, пришел домой и тут же должен расслабиться. Поэтому, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок, им не требуется такие нюансы отлавливать, ловить блох. Угу. Это всеядная нация, несмотря на внешнюю такую рафинированность, это крайне низко.
1: Ну, я понимаю. Да. Ну, вы знаете, Карлос Пищ, я думаю, сейчас мы отвлечемся немножко на музыку, а после этого продолжим наш разговор. И я вам напоминаю еще номер нашего эфирного телефона 946-2180. Ты в гостях у нас, Карлос Пищ, сеточка, завкафедры генной инженерии и каэтальных технологий. А пока будем слушать композицию.

0: молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот в связи, значит, со всем выше вами сказанным, хотелось бы узнать, может быть, какие-то ваши все-таки рекомендации. Может быть, стоит отказаться от применения вот в целях питания вот этих вот самых куриных окорочков вообще. И, может быть, стоит опять заняться поисками отечественных кур целых. И нет ли у вас опасения, что вообще вот все импортные продукты, как бы вот этих яйценосимых, то есть птиц клювастых всяких, там, ногастых, когтястых, все это тоже искусственно. Скажем, мы можем прийти в магазин и увидеть импортную утку. Таких уток не бывает. Она выглядит как лицо банкира. Вот скажите, нет ли опасений, что это тоже сплошная синтетика?
2: Дело в том, что этим мы невольно, говоря на эту тему, мы вторгаемся в интимную сферу, сферу отношений внутри семьи, потому что каждая хозяйка самостоятельная, думающая хозяйка, я надеюсь, среди наших хозяек большинство таковых, она сама, узнав информацию, в общем-то, будучи открытой для новой информации, она решит для себя, ну и, в общем-то, исходя из отношения к членам своей семьи, к своим супругам, чем стоит их кормить, а чем их не стоит кормить. Мы воздержимся от конкретных рекомендаций, потому что у каждого свои цели. Кто-то хочет вкусным ужином.
1: Ну, понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, все-таки такой вопрос чисто прагматичный. Прагматический. Насчет все-таки клювов. Вот наверняка у этих существ все-таки есть какой-то клювообразный отросток. Куда, в конце концов, ведь срок жизни этих существ не безграничен. Они рано или поздно все равно умирают от старости или как-то. Куда деваются клювы и когти? Это очень важно.
2: Клюва нет. Есть кожистые мускулистые отверстия, рот. Крайне функционально отвратительные. Служащие для заглатывания огромного количества
1: комов пищи.
2: Пищи, да, необходимого для вот воспроизводства утерянных конечностей. Поэтому...
1: То есть получается практически безотходное производство. Ну, кроме там вот какие-то фекальные линии, которые, в общем-то, могут использоваться в удобренческих целях, как я понял.
2: Есть рудиментарные глаза. Какие достаточно. То есть...
1: А они хотя бы видят у них, или это уже...
2: На свет реагируют, в общем. Два мигания лампочки, три мигания лампочки. У них циклы. В общем, достаточно примитивные.
1: Ну, вы знаете, Карл Осипович, я предлагаю послушать, конечно, еще наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните и задавайте, пока доктор здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я тоже вас сейчас слышу. Погодите,
1: делаю потише. А вы отойдите от динамика просто, да?
3: Я просто делаю потише.
1: Вы, наверное, как Гарри Мур любите, когда заводится все.
3: Ну, в общем-то, да. У меня вот такой вопрос. Не пробовал, немножко не по теме, чисто в медицинских целях. Ну, допустим, если утеряна какая-то конечность, если какая-то вытяжка из этой куриной ноги, не может ли после этого конечность, ну, восстановиться? Или есть риск того, что вместо утерянной конечности вырастет такая же ножка Буша?
1: Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что, Карл Осипович, вот такой странный
2: я
1: вопрос.
2: Могу сказать, я могу сказать, да, очень, кстати, меткое замечание, но сущность этих ножек достаточно хорошо проявляется при попытке внутривенной инъекции.
1: Из отжимок, или, кстати, или какая-то делается, вот что это за субстанция, как вы говорите, для внутривенного введения из ножек Буша?
2: Может это быть сыворотка крови, в принципе, ну, из лимфотока, откуда угодно. И оказывается, что лишь механизмы желудка, расщепляющие вот эти ножки, позволяют делать их безвредными. Прямое попадание в кровь человека комплекса этих веществ, оно, в общем, губительно, оно ведет...
1: К оперению. Совершенно просто я помню, к вам приходила женщина, вот эта достаточно молодая, еще 50 лет, ей всего лишь, казалось бы, рожать и рожать.
2: Ей рекомендовали от повышенной волосатости лечиться вот этим экстрактом.
1: А ведь тут еще нужно сказать, что вот если оперение у человека происходит, ведь это же не эпилируется, поскольку достаточно выдирается 2-3 пера, эпилятор горит, они дорогие, выщип, то есть это очень-очень болезненно.
2: Потом представьте, мы же знаем, что многие женщины, когда их постигают какие-то неприятности, они не решаются обращаться даже в правоохранительные органы.
1: Конечно.
2: А какая женщина
1: скажет, вот перья у меня здесь,
2: что у нее избыточная оперенность.
1: Так что вот если тут нужно сказать, может быть, к мужчинам обратиться, Карл Оспович, что если, например, вы познакомились с очаровательной женщиной, она как стесняется при вас раздеваться, может, там произошло оперение, не стоит...
2: стоит просто отойти.
1: Очень много среди нас, среди наших сограждан оперенных.
2: И вот, кстати, любители сыроедения, если эти ножки не до конца приготовлены, то воздействие сырого продукта, оно может быть схожим, потому что не прошедшие термическую обработку, все эти ферменты и гормональные составляющие могут проникнуть в кровь человека, и вместо привычной щетины можно обнаружить какие-то достаточно...
1: Перьевые уже.
2: Ну, не скорее, такие плоские новообразования. Надо очень быть...
1: Ну что же, спасибо вам, Карл Осипович.
2: А потом представьте, вот мы знаем о влиянии химии на психику человека, и при избыточном потреблении женщинами особенно, для нас не секрет, что женская психика наиболее восприимчива к посторонним воздействиям, могут и изменяться черты женского характера. Он будет более вспыльчивым, суетливым.
1: Причем вот эти вспышки, такие вот какие-то
2: беспричины,
1: они будут сменяться резким упадком сил, такой кратковременной депрессии. То есть она сама, у нее глаза как у курицы становятся, зрачок занимает всю поверхность белка и там вот, реагирует на лампочку
2: такой,
1: только уже.
2: Плюс, может быть, что очень легко диагностировать первые стадии. Женщина начинает совершать беспричинные резкие повороты головы налево, направо, налево.
1: То есть, если вот рядом с вами сейчас в автомобиле кто-то так делает, вы, пожалуйста, остановитесь у обочины, откройте окошко, чтобы она продышалась.
2: Задумчиво вытягивает шею и опять налево, направо, налево. То есть...
1: А звуки какие-то должны сопровождать?
2: Нет, звуки это уже тяжелая стадия, затянувшаяся, когда речь уже идет о хирургическом вмешательстве необходимом. Вот так что мы можем, предлагаю внимательно обратить внимание на своих подруг, спутниц жизни и...
1: относиться к ним как-то побережнее. Вот, и как-то мягко постараться в случае каких-то тревожных симптомов настоять на обращении к врачу.
2: Я не могу сказать, что это только... Вот отдельной темы заслуживают датские колбасы с салями. В общем-то, многие продукты высоких пищевых технологий...
1: Они в основном поражают детей. Вот,
2: не то, что с двойной подложкой, а они с тройным дном и требуют отдельного разговора.
1: Я хочу сказать, что доктор Карл Осипович Сеточка, в общем-то, весьма любезно согласился прийти сегодня к нам в гости. Я думаю, это не последний раз. Если вас, уважаемые радиослушатели, заинтересовала тема нашей беседы сегодняшней, вы можете писать сюда письма, звонить, приходить и, в общем-то, предлагать ваши вопросы, потому что достаточно широкая специализация Карла Осиповича, я думаю, позволит ему помочь вам найти ответы на многие вопросы. Но сейчас нам пора уже с вами прощаться. Всего вам доброго, Карл Осипович, дальнейших успехов, до новых встреч. И нашим радиослушателям, наверное, все-таки нужно пожелать прежде всего, конечно, осторожности и близости к своим близким.
2: Да.

0: гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: Вот и... По законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с...
0: Дождем, может.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборы в случайном числе. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да. Да, да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма, если позволите, я, пожалуйста, так сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя – Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было. Подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал. Ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру
1: в Гипре. Как Сергей Ковалев.
0: Тоже был такой с ним. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней, причем это не имя богатыря, пятерня, да, не, но пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но с другой стороны... Их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс мне недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает, да.
0: Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и вернее даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает, приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
1: Теорию Чоха вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону прилетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от...
1: Тоже меняются. Там меняются, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологическая ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха, с речи и Чоха.
0: Вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще бы движут и хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур» и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незамысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его ну, по, так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Но это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями.

0: вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом, навалившегося на тебя потока каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций. Ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле. Человеческое существо тонкое, оно не только материальное. Оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
1: Конечно.
0: Все зависит от психики и от человеческого настроя. Поэтому если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
1: Да, можно даже сказать, просто вышедшим за.
0: Да, вышедшим за. Уже когда выходя за, ты как бы уже, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
1: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
0: Но очень хитрый. Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно. Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа, а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
1: Мусорный цилиндр такой. Да. Кстати, специально, типа, извините, что перебивают, эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
0: Да, безусловно. Условно.
1: Это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
0: Но это внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было, и от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
1: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто, если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и уж ждет смерть под колесами, и она все, то есть конкретно никак.
0: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, скрипят права, вода, там,
1: кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут
0: это... Когда ее задавят.
1: Да, взлет этой тушки, там, отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и что она будет выглядеть неловко.
0: Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет, понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но может случиться. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансферт собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, каково быть, и что это отнюдь так не смешно. полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет, будет через дороги скакать. Ее не остановите. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания. Будет ходить по такому по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины.

0: И так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
1: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него абсолютно не развит вот желудок. То есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
0: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт, я не исключаю, что он может излечиться.
1: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит, да я там люблю, там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть эта любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
0: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула «бытие без укрытия в максимально рискованном риске». Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
1: Ну да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
0: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но по большому счету это определенная форма продления, пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте ту любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
1: Или, например, в секс.
0: Ну, да, ну как в опасный. Не мандиалистский, который прогламируется, а именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь – это мысль, на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют, за...
1: Но это в том случае, если он эту мысль опубликует.
0: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мысли или привычные, банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
1: Внутренний консерватизм существует.
0: Внутренний и такой как бы коллективно бессознательный.
1: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем беспредел, он вступает, так сказать, в свои права.
0: Не дает.
1: Внешне не дает, да. Но, тем не менее, вот, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, а, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Хотя я могу ошибаться.
0: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих его внутренней природе, это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
1: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
0: или черт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района. Кстати, желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная. Как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время нет, это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных,
1: от общепринятых,
0: да, и в других городах практикуемых.
1: А вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них, как правило, вот едешь, выстраивается вот эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
0: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
1: Вот да, заметил.
0: Это очень простое, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутку, говорит, вас, девушка, вас подвезти?
1: Совершенно тупо думаю, что сейчас...
0: Что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да?
1: Да, да.
0: Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
1: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
0: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
1: Вот,
0: в принципе,
1: вот,
0: видимо,
1: это, конечно,
0: либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видит симпатичную девушку, думает, дай подвезу.
1: Ну, кстати, здесь я вот немножечко, опять же, ну,
0: может,
1: не соглашусь может быть, с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он может быть там гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение. Он хочет все равно, как говорится, это хочет. Хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
0: Это тоже ведь хорошо. Вы правильно говорите,
1: конечно,
0: что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще страна, на самом деле, нормальная. здоровая. Вот на Западе наоборот. У девок никто не останавливается.
1: Конечно.
0: Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
1: Но, кстати, знаете,
0: вот мужчине, как раз, например, там, особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
1: либо
0: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
1: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса, вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, ну, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И вот он начинает рассказывать. Вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, ну что, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа там, полтинник. Она, ну вот это мало. Я говорю, ну что ж, да, он раз симпатичная девка, там, ну, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Он говорит, не, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик. Нам нужно...
0: Да, мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездившего на метро, в каких-то нетрудовых доходов. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
1: Подозрительно.
0: И поэтому просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
1: Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества. Ну вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится? Метро же, она же сближает, они же там трутся.
0: Радикальным образом, да, я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой, это одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни, потому что человек должен строго разделять, например, когда он находится у себя в жилище, он находится в приватном, в индивидуальном. Когда он выходит, он попадает в сферу социального. И вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро — это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратить внимание символизм спуска и подъема. Такими формами были, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десан анфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит. Поэтому,
1: типа очищенный даже уже.
0: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
1: В абсолютно,
0: абсолютно. Относится Новослободская. И ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так, немножко задремавшие, они проезжают постоянно. Они
1: Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
0: Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
1: На там самом деле, конечно. То есть не пойми как. Он может быть телепсом, а может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. Может быть, эти станции находятся вот в аппендиксе. Причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу, перды у него быть.
0: Потому что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства. Не только материального, грубого или рационального. Надо там на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда вот строго, там, а так, Б, или там от нуля к единице. Не в двоичном коде, он едет куда-то.
1: Он едет даже к запаху.
0: Он едет по делу, на самом деле. А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд. Уже все, его там засаживают или отправляют домой. Причем очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой. Отпускаю.
1: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Но почему-то этот законопроект не прошел у нас.
0: Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы, например, конечно, за то, что они рано встали,
1: за то, что
0: отправились
1: рано...
0: по делу.
1: Да, стимуляции вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
0: Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто
1: Конечно.
0: Метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
1: Да,
0: вот, например,
1: да, да.
0: В электричках это частый случай. Это тоже дает определенность. Спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
1: проехал.
0: Что? Это конечно, может
1: это вызвать... бодрит.
0: Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, которую человек живет.
1: Это почувствовать свободным себя и независящим от обстоятельств.
0: Попасть в некое неопределенное
1: пространство. Бывает ведь так, что не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
0: Совершенно верно.
1: То есть переключатель такой, да.
0: Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
1: Да, да.
0: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
1: и обиды у многих, обиды.
0: Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
1: Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.

0: мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка ведь в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь, она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем-то вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда? Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознания метафизического риска, он поостережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, или кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита, явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Каббале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он нагло упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. А поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей до пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятие, с ним просто не случится. А или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес, да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я» вот в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, что, знаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, а вот, банально, но он этим живет.
1: Хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого неснимаемого метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что существует метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи — это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи, одновременно он был психопомпом водителей душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. «Ist die Verhandlung möglich?» Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но, по крайней мере, воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смерти, но рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним, и находится там что-нибудь или нет. Если раньше смерть присутствовала в человеческой жизни, в сакральной, традиционной цивилизации, и людей не то что готовили к умиранию, они просто жили внутри смерти. Поэтому отношение между посторонним и потусторонним было более прозрачное, более относительное, более гибкое. Вот отсюда-то они и замечали то, что мы сейчас не замечаем. На самом деле.
0: Нет, ну не мы, а вот...
1: Там. Ну, большинство людей. Да. И я полагаю, что необходимо, безусловно, просто переосмыслить, исходя из полноты представления о реальной структуре реальности, полной структуре реальности, необходимо переосмыслить наше к ней отношение, наши с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие, как бы, макаронники, пельменники.
0: Окорочкисты.
1: Да, люди, как бы сказать, руководствующиеся банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом как надо намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла...
0: Грудничина.
1: Ну, так, она, наверное, вот считает, что она помолодела, ага. Но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100, там, 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов, в дохристианском мире своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братства. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство, башмачников, на самом деле, они, делая башмаки, они почитали так называемое одноногое божество, или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Будды иногда изображается в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они соответствуют нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете? Вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
0: Вот я как раз украли
1: культ.
0: Даже у гаишников украли культ.
1: У гаишников, конечно, это были милиция. Да? Это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Архангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные. Это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот, как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно, произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так вот складываются, потому что одна стена по одному и по другому, их сопоставить невозможно.
0: Все почему? В расперды находится.
1: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, как, они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
0: Все, да. Ну да-да. То есть войдешь в, так сказать, фазу с настроением.
1: В резонанс, да. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности, в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там ветка, она где-то делает...
0: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон. Попросту говоря, потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами, да, они должны его выпрямить, флейт, выгнуть. Но тут встает другой вопрос, а вот, может быть, вот этот рационализм, он, ну, не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вот вносят именно в духовность, да, вносят в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот, ну, именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так, попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну, и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это разумно, разумно, да. Потому что духовно предполагает к созерцанию, на самом
0: конечно.
1: Деле. И поэтому русские люди не работают, они не любят работать, вернее, они работают, они, вернее, любят работать, но сами по себе, как бы, как Бог на душу положит. Они любят, ну, как бы сказать, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от «Большого Беларусь», да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, ну, как бы совершенно нарушающий законы любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что вот как бы он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. А с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, буду я там за там, 3 тысячи работать.
0: Да,
1: платить там 10 тысяч.
0: Ситуация, ну,
1: буду я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, ну нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что не корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Человек не хочет быть измеренным в материальных. Наш человек, российский европейский ящик. Поэтому он саботирует, успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или Вапиной? Это же наоборот культ.
0: Нет, не то, что рационально. Я и говорю о культе. Я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Мы с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе портера, люди, которые видели нас, они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы там марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. «Скажи солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: своего рода такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, ну, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. Угу. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама, конечно, по себе очень... Она описывает те, вот, например, там, «Уехал в ночь на ночной электричке».
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да.
1: Патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот какой, «Уехал в ночь на ночной электричке». Вот запах, эти дачные поселки, сирень,
1: то все. Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Борисович. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке индепендент, там, я там слушаю только Свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдла. Не понимаю, что эта музыка, она является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. Не будь,
1: вот, да. Сколько, я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов, там, Гефтер или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть, на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или кто-то аналогичный от, там, скажем, от, как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, это разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот я
1: на самом деле банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка, банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают или что делают другие.
0: Банальность, оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей... Вот я на-на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на-на, Валерий Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраде, эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они, вот даже Моисеев в Арис входят.
0: А, ну, тоже да, странный персонаж очень, более чем.
1: Странный, я,
0: моему мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле, но с другой стороны, есть люди, которые принципиально, ну, не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенной, как бы сказать, определенных расстройств. И да, это, кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре, ведь Моисеев — это именно как бы проявление либерального отношения к эстраде, когда над, ну, болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов. Да, представляете? И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть, ну, некая, скажем, особая форма такого извращенного воеризма. Я полагаю, что вот этот больной Моисеев, это, как бы сказать, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, ну, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он там ходит где-то по своим делам.
0: Да, ну, нельзя, я целиком...
1: Ну, как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне вот прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях, то есть я думал, ну, неужели вот в их окружении нету там друзей каких-то хороших, там, подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень, вот, да, скажут, да, слушай, да, скажут, да, дружище, ну, кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, ну, не позорься. А оказывается, все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация
1: и,
0: фрик.
1: Скажем, да-да-да, фрикс — это садистическое наслаждение уродством другого человека, его, как бы, неадекватностью оценок, да, как бы сказать, когда, ну, бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я там Жириновский.
0: Или я посланник Бога, вот,
1: да,
0: недавно.
1: И если
0: вот,
1: с таких людей, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, там, скажем, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с этим, с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры — это жестокие и садистические люди, они вот таким образом и работают.
0: Они, но они, видно, выжили его мощно, он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вы знаете, я в таких нюансах, вот, как бы сказать, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю, но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне, как бы, жанра, да, но тем не менее есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители типа Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Который просто действительно адекватно делает эстраду, или там группа Пепси, или там еще какие-то.
0: Не, ну, Меладзе, он работает профессионально, хотя в принципе я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое печальное. Или когда, скажем, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я вот музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Ну, это, наверное, такие, вот если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже так человек далеко, там, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось, ну, как бы, другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, ну, скажем, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальный редактор, они, ну, как бы, имеют право на долю милосердия. То есть то, согласен, чтобы мы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен. А вот, скажем, музыка, понятно, каким образом она, вот, так сказать, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства и вот и скульптуры особо. Ведь одно дело, да, вот просто человек взял, там нарисовал холст какой-то, там получился, не получился, это не важно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, вот Петра вот поставили. Ведь это уже же объемное нечто. То есть, если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован. То вот любая скульптурная композиция, тоже можно пошупать. То есть, вот как на ваш взгляд, не является ли скульптура, так скажем, ну, более таким примитивным, что ли, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение, потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот, считаете ли, верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем, поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение. У нас дуальное зрение, два глаза, а отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности.
0: Ну, реально существовали, видно.
1: Да-да-да, и это память о том, как бы иной форме существа, которая на самом деле схватывала вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными. И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное бы третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: Скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: Это признаки объемного деградации сакральной цивилизации. Например, в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения, ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, ну, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Я думаю, что мутация, которой все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно не фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, ну, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом, просто уже сложно себе представить. И поэтому любое изменение изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Ну, там, как бы сказать, может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, например, условно сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на спектр, диахроматически, да, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так же монозвук.
0: Но практически альтон... это канат, который, по которому они и шли, руководствовали, да, своей жизнью. Да, да. А сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому если сейчас они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Но есть. А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните, да, у Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим танматрам человеческого
0: существа. Это единственное, что осталось у нас сейчас.
1: Да, да.
0: Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что касается запаха, да, то есть это, да, вещь, например, люди, которые раз различают запахи, это люди, как правило, низкой такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть система этикета до сих пор, которая говорит, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это, да, вот пощечина, лупить. Потому что, да, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурно и воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. Видимо. Ну,
1: да, скорее всего. Но что вы сказали про землю, вот это, да, очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля мать, земля сакральна. Я слышал такую теорию о о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает, не собирает, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю.
0: Вот
1: считая,
0: у нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он
0: это
1: хочет,
0: неспросто.
1: Чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно.
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. Угу. И она тогда у него с его точки зрения гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология того, древнегреческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракона, то вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности, он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял, полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто. В частности, есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человечества.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияло, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей, да. И напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гельвич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельвич тоже. Вот вы, Александр Гельвич, такой умный человек. Вы можете мне объяснить человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается, он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного, прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно.

0: вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть это человек созерцательный. Лежа на диване, ну, как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть, поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
1: Не может ничего.
0: Да, делать. Во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, ожидаем, кстати, в свое время, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если я не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает. У нас, говорит, в России... миленький мой, только укоризный и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот укоризный по сути дела и стоит, поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное, это копить или обломовщина наша, это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лёжнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, ну, оплёванная. Слово стало пежоративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотиус? Да? Это всеобщее. Цельная власть, тоталитарная, это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать, его заставят, конечно, работать, но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим, все сольется со всем.
1: Комочек и... слепится наконец.
0: Да, и из слепится. Частных вещей, ведь что больше всего раздражает человека, да, что в виде частности одно с другим не сходится, там, как бы сказать...
1: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение. Конечно, в созерцании. Да, вот вдруг ошибусь, думает.
0: Совершенно верно, думает, вот да, пойду, да, я этим, пойду я в эту фирму устроюсь, да, да, да, да. А вдруг там...
1: Вот прогадаю.
0: Прогадаю. Ну, лучше никуда
1: лучше
0: не ходить.
1: Лучше выждать.
0: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться наконец наступления золотого века в виде тоталитарного режима, он должен быть гуманным, мы с вами воспитанные люди. Этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным, он должен быть гуманным, мягким, но да, тем не менее именно тоталитарным, для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания, для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи. Ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Да, например, да. На одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на третьем
1: третье.
0: Если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю, что вот это то, что описал нам наш уважаемый радиослушатель, это просто идеальный, нормальный русский человек. Правильно ждет, он дождется своего, все будет в порядке, работа ему будет гарантирована, и он молодец.
1: Да, и не занимается, кстати, особо, так скажем, самокопанием, которое тоже... Да,
0: тоже приводит к тому же.
1: Еще звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я уже лежу на диване 10 лет, наверное. Вот. Как долго это может продолжаться?
1: Спасибо за
0: вот видите, спасибо. Видимо, наши радиослушатели решили, что мы предлагаем...
1: Что панацею какую-то
0: нет,
1: вот принесли.
0: Мы предлагаем своего рода соревнования, кто дольше пролежит. Я думаю, может быть, эту тему... То есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий 15 лет, дальше 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел. То есть нельзя понимать все так уж действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да? Но вам совсем недолго. Вот тот 3 года всего лежит. Ему, конечно, еще придется подождать. Но вы уже...

0: Судя по нашим представлениям о предсказаниях, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный как бы, результат, то тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, и ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, я думаю, много уже вам прояснилось.
1: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный. Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
0: Может быть, он даже перележал.
1: Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гелевич Дугин, философ. И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь... Я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да? Но тем не менее, есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да? Раздача призов, там, да? Вот, революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей, то есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
0: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь — деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть, когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы этот общак как бы разбить, развести, то есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные, солидаристские моменты, они связаны с природой монохолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, связанность всего. Деньги – это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот, ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, о которой столько написал Карл Маркс, относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там, наличия такого или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, in cash, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются деньгам. Это капиталисты, либеральные реформаторы.
1: Ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
0: Это им не поможет.
1: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
0: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле срастворяются с целым, с таким, с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого, примененная к экономической практике, возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это, ну, началось с дробления церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому мы, у нас это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
1: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло. Потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эта генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне вспахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатым мунтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
0: Это так называется дружбой. Экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара. Жорж Батай. И, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный человек к другому, и видит, у него там шашка висит на ковре.
1: Да.
0: Он на нее так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
1: Да.
0: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если бы пришел циник, он бы сказал обмен, да?
1: Да,
0: а
1: да,
0: это экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена, понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать, ничего подобного, они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы
1: сказать, людей
0: политиков,
1: стороны,
0: да, людей со стороны.
1: Женщин тоже зовут часто.
0: Женщин, и вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины, то есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
1: да,
0: как бы, утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать при быток, как бы разделить.
1: Или его продать людям из соседнего села сокращенное
0: СС. Они его просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, уничтожение его распыления
1: в жертве... Не дает его практически применить.
0: Совершенно верно. Оно изымает вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. В общем, в мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
1: Но тем не менее, искренность порыв вот этого.
0: Солидарность, да. И все там, поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся, ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Им очень, они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Прудон, Жозеф Прудон говорил, что Собственность — это кража. La propriété, c'est le vol. То есть, поэтому они понимают, что деньги — это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новорусские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта традиция очень серьезная и очень позитивная.
1: Позитивная.
0: Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: Да, безусловно. Но тут же ведь возникают вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают такие тут потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь «they're good», дескать, «молодец».
0: Моральный дар.
1: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторые моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этим искаженным, но тем не менее прототипом от прибавочной стоимости, ПС сокращенно?
0: Нет, на самом деле как раз моральный дар и вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм как бы действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. Людям вообще многие, знаете, есть такая фраза: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
1: Это с детства еще у них.
0: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
1: Ему скажут, чтобы им восхищались.
0: Ну, ты, как бы сказать, друг и молодец, например.
1: Да.
0: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха, но за ней стоит интенция, за этим стоит сердечность, солярность. Поэтому хвалить людей, когда они заслуживают
1: нужно,
0: это нужно. Конечно, не
1: с другой
0: стоит
1: стороны,
0: этим
1: ведь,
0: пользоваться.
1: Ведь героев забывают очень часто. К примеру, даже не то, что героев, уж ладно о героях, а просто когда человек, например, говорит другому: ты не делай так, потому что будет так-то, тот не прислушивается, так-то это происходит, то тот, вот с кем так-то произошло, он не вспоминает того, кто сказал «не делай это».
0: Или вспоминает только с матом. Вот сволочь там.
1: Ну, да, типа сглазил. Хотя реально, вот, пожалуйста, пример, это же даже более, чем вот поощрительная форма, это даже больше, чем зергут вот по Кегелю. Это практически какое-то пророчество во благо другого. Причем оно не свыше, а просто человека как-то в силу своей такой математически более, что ли, организованности, просчитал все фишки в чужом совершенно раскладе, разложил их и показал. А его не...
0: Тут есть два момента. Да. Во-первых, на самом деле, ну, часто люди упорствуют в своем узком понимании мира. Они слишком передоверяются себе, да, и поэтому считают, что другой, как бы сказать, что бы он ни сказал, это он себе выгоду только, как бы сказать, говорит, что, например, говорит, там, не ходи туда, а думает, а там, наверное, класс зарыт. Да. Поэтому пойду-ка я туда, провалится в болото, тонет и так далее. Еще говорит: о, сволочь, как бы сказать. То есть люди не доверяют друг другу, поэтому пророчество...
1: А это всегда
0: совет...
1: так было?
0: Вот. Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение, это тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эскатологическое, карго-культистское в Малайзии, такого некого цека, который объявил, что скоро придут мертвые на кораблях и вернут все товары, которые там сделали черные аборигены, и которые отобрали у них белые, и заставляют их теперь работать. Скоро мертвые вернутся, вернут товары, белых можно будет прогнать, можно будет не работать и ждать, как бы веселиться, пить, обобществить там жен, свиней и других животных, которые, как бы сказать, у них птицу и так далее. И вот, как бы сказать, все действительно переломали орудие труда, лудизм своего рода, стали танцевать, напились горячительных напитков, устроили огромную общую хижину для всех, для там, женщин, мужчин, общий брак. Вместо мертвых приехали отряды полиции, и, как бы сказать, всю эту команду как бы привели в чувство колониальной администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью, вот этого вождя карго-культистского движения, полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал. Но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвые, они приходили ночью. И мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот, общей хижине, там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили по берегу, даже видели их ступни и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого Цека продолжается до сих пор. В этом отношении вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят несбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные, всеми презираемые, более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было,
1: я
0: трудно
1: понял,
0: сказать,
1: почему.
0: Но сейчас
1: я...
0: верят не в сбывающиеся пророчества.
1: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. Дурак, догнал, дурак. Ну, на тебе еще денег, наговори еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина, все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
0: А
1: потом...
0: откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции, предпосылки равенства. Ведь на самом деле вот экономическое или материальное равенство – это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь. Но, в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны. Это было бы неплохо, или отличаться не сильно. Но никто не может заставить сделать, например, пророка, или, там, скажем, талантливого человека, гения, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый, и, как бы сказать, осторожно почесывающийся у себя где-нибудь в углу. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое, духовное, нравственное неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или, там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15%, что ли, на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский, который публиковал и рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%, он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен или, как бы сказать, там, как бы сказать, такая ошибка, при этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано, таких море, я просто Ольшанского вспомнил, но, тем не менее, он считается очень опера таким как бы адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
1: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
0: он,
1: что
0: я думаю, очень недоволен, вот как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторая случайность, что все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
1: То есть у него много дартсов.
0: Много. И казалось бы, да, что эти 15, ну, один из 15 уже попадет.
1: У него большая
0: 16. И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 18-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он как бы...
1: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16 вариантов.
0: Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, кугинян, и поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди, поэтому вот какой бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями, например, мертвая вода, концепция, говорят, что мистерия произошла от слова истерия, да, я так послушал и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот откровенный с мертвой водой, и думал, что на этом закончится, ну, еще там к трем людям обратиться, его...
1: А помните, извините, вперед, это да. Магниты привязывали еще, ну, ставили стакан, типа, живую воду делали.
0: Живую воду?
1: Магниты да, привязывали. Да, да, да, была это... мода такая в середине...
0: Кашпировский, по-моему, да?
1: Нет, раньше. Раньше было.
0: Живую воду, да. А этот вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете, они издают газету, там, у них есть свои почитатели, довольно серьезные люди, которых, ну, совсем, ну, из идиотов не примешь, и военные часто...
1: А сколько им лет вот физически, что за
0: это группа шизофреников, вроде татар, а может быть, из Питера, но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные. Ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего, просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы. Да. Их вот занесло. Вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта. Он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
1: Хотя его никто вот не просит, а он...
0: А он, да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой пенсионный военный паранойи, очень такой многословный, целая группка таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у ЦЭКа, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
1: Конспектировать.
0: И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
1: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
0: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
1: конечно,
0: который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращало серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужба по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости, что да, человеческая да, глупость, да. Она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру, то есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да, но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее да, тайны, да, да. Ее секреты.
1: А в дальнейшем этим и управлять. То есть, представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее повлияет, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что да. Это она расплескалась. То есть, в принципе, манипулируют.
0: Совершенно верно, как гипноз. Да-да-да. Кстати, да-да. Ну тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, да. Комментатор. Однажды он сказал...
1: Диктор, я его называю.
0: Диктор, да. Диктор. У него есть, была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот... хмуро, да? Вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да? Но вот с точки зрения рациональной политологии я не очень ее, я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете? Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам, крайним левым, не подходит. Он куда угодно подходит, к правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы сказать, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам Канкана, к Пав Дэдди, например, можно сказать, что...
1: Роллинг Стоунс я буду.
0: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко... Ну, Пав Дэдди такой.
1: Да, Пав Дэдди.
0: Это там как бы Канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые... Ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм — это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал правый, но социализм левый. Ну, тут как бы... Ну, Жириновский-то, как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Киселев. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как за сущность изображения, как Мамлеев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да, либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Он просто чертил и дочертился просто.
1: Я совершенно не сомневаюсь мертвую в этом.
0: Вода ему, товарищ.
1: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно менял вопрос такой мучает, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании осела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
0: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, я говорю, что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких...
1: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это я действительно говорю искренне.
0: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, из телевизора через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там «Пам-пам-парам», «Капает дождик». И я поэтому, когда подхожу к телевизору, я прощелкиваю все программы и ищу, где показывает клип группы «Карамельки». Если его не показывают, я тогда включаю телевизор, потому что мне все остальное неинтересно. Я действительно фанат, как бы сказать, я такой телевизионный минималист, если угодно. Мне вот что-то понравилось искренне. Мне нравятся вот эти девушки, мне нравится мелодия, как бы сказать, ну, некий специфический тембр этой песни. Вот, но все остальное я просто прощелкиваю. И это уже длится какой-то... Я давно их не видел, уже несколько лет их просто, ну, либо показывают, даже либо я на них не нападаю.
1: Просто в каком-то пребывают. У меня точно такая же ситуация. Я вот единственный фильм, который люблю, это вот «Бриллиантовая рука», и каждый раз включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же, а то показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что? Вот,
0: вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например, я знаю новости из таких вот, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу, пам-пам-парам, капает дождик, да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомые старые, это какой-то своего рода консерватизм, понимаете, а все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
1: Это вот то же самое, я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу «Бриллиантовой руки», а вижу что-то другое совершенно.
0: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
1: совершенно
0: то.
1: Совершенно другое.
0: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
1: Конечно, я, очень верно, очень верно.
0: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной. Да. Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала, или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
1: Главное, реагировала.
0: Да.
1: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот момент показа определенного, скажем, там, видеоролик или еще там, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду вот искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
0: Нужно, кстати, разноцветные фонари, например.
1: Конечно, разноцветные, да.
0: Люди, которые любят бриллианты в руку, они светят, например, синим.
1: Да.
0: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди, которые любят там Меладзе или там Моисей, оранжевым. оранжевым, да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: таким
1: да.
0: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. Если вертолет, эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно конечно. Подсчитать количество. Сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
1: цветов. Со спутника.
0: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много... Настоящая статистика, не отчужденная,
1: конечно,
0: не фальсифицированная.
1: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучаются вопросом границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка. Отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать и начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь, задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да? То есть, где, скажем так, граница границам?
0: Это очень интересный вопрос. На самом деле, непроходимость границ возникла в то же время, когда возникла финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, ну, в Средневековье или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условно. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня не находиться за этой горой, там завтра за этой рекой. Послезавтра они могли приблизиться. Да, да, плавающие границы.
1: Плавающие границы.
0: Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому вот люди, которые знают границу, они мне рассказывали, пограничники, у меня много друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например,
1: пограничный,
0: а завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и джульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
1: А джульбарс нет, отвечает.
0: Нет, говорят, чисто, все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некая, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию, рациональную, и которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть
1: конечно,
0: в единую
1: да.
0: границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
1: чтобы
0: спокойно...
1: в общем контуром оплести.
0: Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы наши естественные границы — это береговая зона Евразии.
1: То есть, попросту говоря, это будет такой аналог Англии.
0: Да.
1: То есть островное
0: да, это
1: государство,
0: будет огромный,
1: большое.
0: Да, очень большое. С одной стороны, монголы
1: играют. Извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, нам, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые. Получится как бы два острова.
0: А
1: таких.
0: Мы не будем плавать. Мы просто не вот будем. Японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
1: А,
0: да?
1: То есть попросту...
0: Да, просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости. Например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию.
1: Обязательно.
0: От Бреста до Владивостока. Брест, да. Вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западного. Или там даже вот там добираться до Ирландии, до Дублина. От Владивостока до Дублина будет ходить разные такие поезда, причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке или там как бы пешком пройти, или на телеге.
1: Это причем пройти другое. По хорошей дороге в хороших кроссовках.
0: Да можно, вы знаете, можно, как бы сказать, и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самый невероятный, как бы сказать...
1: Его силы.
0: Да, его силы.
1: Взбодрить.
0: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы очистится от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британь без границ, совершенно
1: да,
0: спокойно.
1: Границ.
0: И дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он будет...
1: И с переломленным сознанием.
0: Конечно. Да,
1: а вот а как же Евразия. Тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта как-то?
0: Видимо. Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту.
1: Безусловно,
0: совершенно верно.
1: Да.
0: Но такой, который бы не разъединяла людей. Вот в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля. Есть очень интересный Сильвия Гизель, немецкий, он уже умер 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Деньги, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет, да?
1: Да.
0: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще да, какой-то месяц не наступил, вдруг забудешь истратить.
1: А, да, сразу... называется карман жмут еще.
0: Да, и вот это сразу вложил деньги, и как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы не отчуждают, ты можешь подарить предмет, денег все равно нет, потому что конечно, я от них избавляюсь постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
1: Можешь даже с собой спать положить предметы, или
0: предмет,
1: что угодно.
0: Да, да, с предметом предмет. Можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными конечно, вещами, потому конечно. Что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги, он не отчуждает сам по себе.
1: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти черт знает, через кого ходят.
0: Конечно,
1: там, инфекция, ведь... может быть. Нет, серьезно,
0: конечно, это нет, же... Деньги, деньги разделяют людей, и поэтому да. Евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвии Гизель на отрицательных деньгах, Фрагель. О свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там, с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там, снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно, те, кто любит там, бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
1: могут
0: его.
1: Не смотреть,
0: вот
1: да.
0: Это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
1: Двое,
0: 11 и 3 года. Да, вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободным.
1: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, то территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция, то есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, к примеру, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефти отсосать одним больше, другим меньше. Вот это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинаются войны. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем, вот, арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже, вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
0: Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять. Они борются за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона, ну, гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят, там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральная, глубоко традиционная. Вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давайте уйдем оттуда, давайте мирный процесс, давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты. Как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти, там, ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых, и ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность. Да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия, да, формально они, может быть, неправы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которой, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями. ценностями, да, они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо, как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. И израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать. Даже перед лицом достаточно...
1: Вот действительно, более странно, вот когда, более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там, например, говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я. А, в общем, увели меня. Вот. Действительно, это хороший пример.
0: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
1: Нереально.
0: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли, да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
1: Когда это что-то... ужасно. Кстати.
0: Это отвратительно. Особенно да. Самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону. Какой-то должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать скажем, такому ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
1: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
0: Ну вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плетемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого
1: Я бы даже сказал под гуской.
0: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего кроме зла и унижения для нашей национальной не экономики, и не жизни, мы от этого не видим. У нас собственный путь в России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим учиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
1: Были... Они, скорее, тоже ведь были на уровне вот, вот людей, которые пытались границу-то сделать. Да, да, а простым ребятам нечего
0: конечно.
1: Было
0: особо делить. И никогда. До сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит...
1: Типа из России.
0: Да, и там каком-нибудь как бы квасят русских чеченцев, которые здесь у нас сейчас противостояние, попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы и русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и с собой принесенную, куда нельзя приносить. И этого просто как бы понять не желают этой вот жесткой, такой вот сволочной, шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие модели именно без границ. Ну, не совсем без границ,
1: ну,
0: да?
1: Я понимаю, естественно.
0: Но... Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники
1: быть. Обязаны. Причем
0: они
1: я
0: должны
1: даже
0: ходить
1: считаю,
0: везде с
1: даже
0: собаками.
1: Даже считаю, что должно быть, вот подумайте, это же очень важно, пограничница. Не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в скавычках, должны охранять женщины.
0: Да, это очень интересный момент, потому что, собственно говоря, вот это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там за ее пределами. Да. Ага, думает, потирает руки, точит зубы, достает кинжалы и крадутся с мешком.
1: Да.
0: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
1: Там Мухтар.
0: А там уже, во-первых, свора собак, совершенно жестоких, да. Евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, из кустов. Вот и все. И
1: раз, это называется мирные люди.
0: Да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется. Или у нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы с нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой, как бы, невоспитанный, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Сказать, что можно, а что нельзя.
1: Давайте сейчас ненадолго прорвемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, но, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит. И голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в вашем представлении есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег. Ты сам-то хороший парень, да? Вот, когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще есть, как бы для мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой, вы правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, невесте. Значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь. Человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносит, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично. Давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: То есть, получается, что финансовая добропорядочность, финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански. Не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно. Да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Гельевич? Карточный долг.
3: Карта вообще православного запрещена играть.
0: А офицеры? Хотя какие они нам? Что-то я не в то область, прошу прощения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал со студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Жови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Ну, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то фабрикушками, которые вот с гитара ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые
0: вообще
3: просто,
0: непонятно.
3: Мне кажется,
0: откуда эта любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, и которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь, они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты, потому что средний американец... американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первая свежесть, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода. Как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойно и без гитар, ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться. Они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джови, он прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана. Она, в общем-то, удачно прилетела к нам. Удачно прилетела. Все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты. У нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, с какие у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, которые все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых они не платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки

0: время этот, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педалистская остава, она рассеется окончательно. Эти люди недолго еще бегать в кроссовках, как бы, по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки. Ботинки как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, и студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмма и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
1: улицам Нью-Йорка.
0: Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
1: Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдаю. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
0: И с уважением люди... Даже
1: да, конечно.
0: Голос, когда они шли, там орали, там с гитарами бренчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
1: уважение к духу,
0: к тем ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать такой тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятно тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим, таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены. Уязвлены по-крупному, получить душевную обиду. Только тогда, на самом деле, они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги и, как бы сказать, не слушать по дороге в институт вот всякую ерунду. Они должны слушать лекции. Стенах
1: института Бонжави.
0: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент. Ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил в качестве экономики дар всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он вставит себе в ухо вот эти ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древней античной культуре. Идет и повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про
1: Эмпедокла
0: или про Архимеда, они будут почтительно расходиться, говорит, студент прошел.
1: Студент прошел, да. Вообще, кстати, вот, так сказать, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко вот ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же... Не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон Джови, да? Ну, как можно?
0: Это обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил. Это люди, которые глубоко за 40, и у них есть ощущение, такие часто бывают посетителями, ну, как бы сказать, пациентами психиатров, потому что люди прожили жизнь, и вдруг оказывается к 40, что они не реализовали и тысячные доли своих, вот там, ну, скажем, эротических подсознательных фантазий, не добились каких-то властных функций, потому что у человека все-таки очень фундаментальная воля к власти, да, что необходимо как-то строить. Они не попали в экстремальную ситуацию, не стали защитниками и воинами, да, а просто сидели, пили чай, например, у себя в лабораториях, кипятили в пробирках.
1: Сухарики ели.
0: Вот им сороковник, да, и тут перестройка на самом-то деле. Это так дезориентированные, в общем-то, бросовые люди, да, и вдруг им дают плеер, на самом-то деле. И они как бы хотят за счет этого плеера восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая.

0: это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцы. То есть плеер для него символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
1: Я начал новую жизнь, говорит он себе.
0: Да, поставив кассету.
1: Поставив кассету.
0: И что? Вот представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Да, потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов, пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там сигареты.
1: А что делать ей с этим бором в застиранном свитере, думает она.
0: Да, и он уже надоел за 20 лет, он же как бы действительно скучный человек. То есть это понятно, своим плеером особенно. Она смотрит на него и понимает, что иметь дело с, в предшествующем варианте это было, ну, как бы скудно, да?
1: Но тут с плеером это уже молодящийся как бы,
0: такой, да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да?
1: И дети не рождаются или остаются без родителей,
0: да, просто. Да. Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, да, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей как бы
1: эту то, гадость,
0: что у тебя находится в них, да. И слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там Самогонов или Златогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества номер 687, да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить.
1: То есть им наливать им в пробирку,
0: да, что-то, да. Строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал и преподаватели в «Адидасах». Все это ждет, на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к структуре.
1: Дескать, мы новые люди.
0: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризм такого уж сурового, жестокого не надо. У людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто, ну, сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, бандформеры сдают оружие, значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать,
1: плееры,
0: визажисты сдают визаж свой собственный, и, как бы сказать,
1: приезжие арбузы.
0: Да. Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки, на которых они, да, как бы отдаются, развлекались, все. И по большому
1: и начинают уже заниматься, в конце концов,
0: страна
1: делами.
0: Страна всех требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
1: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прямо на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали, кто ты? В лучшем случае люди называли свое имя, но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название своей функции в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю, ты кто, да? А он, а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбительный. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
0: Вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи. мужчина или женщина, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят, да, то, что они плохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Например, кто будет там следующим президентом? Точно скажут, там такой-то, там Путин, например, да? Сразу же, вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, ну, Путин, конечно, там, не мешает, там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот, русский человек, если его разбудишь ночью, например, там, Маш, а Маш, какая Маша, там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям, с людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизни. Вот это наш секрет.
1: Вот, я в этом убедился.
0: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной, полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и цветок, и горшок, и станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
1: И в то же время он един.
0: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там, поругался, там, с приятелем, остановил гаишник. Все это, на самом деле... Ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствует спит, понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если утонуть в бог, он даже бодрствует. Как тебя зовут? Ответит какую-нибудь ерунду. Или начнет вилять. Потому что он не хочет строгой определенности.
1: Но показать, может, его... он не хочет показать, да. Что спит.
0: Да-да, что на самом деле он внутренне видит сновидение. И что все это ему кажется и чудится, на самом деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг. Русские наши.
1: Да.
0: Они, как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание, кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
1: Или,
0: посмотрите,
1: да,
0: там,
1: да,
0: написано, да, даже. Вот, я подчас подхожу, или... меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним в внимательно, глаза, пристально, да, смотреть, да, глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
1: Я тоже так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто. Подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей. А там не компьютер, там Анька.
0: Вот, да, как. Ну или там еще более сложные картины.
1: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент. Ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход межрамья. Между вот сном все-таки и такой, и бодрствованием, да. То есть, когда человек, ну, назовем это так, все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или, то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
0: Конечно, построить специальную карту, как, да, сказать, новую географию относительно, да, сна, да, да, географию сновидений.
1: Не делал это никто еще.
0: Есть такие исследования статистически. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он... как бы сказать, какого-нибудь небо, Монако, графство Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко видными границами, колоссальна. Просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. И поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепсикола, машина, да. А между ними просто паузы. Вот сегодня пепсикола, да, и завтра пепсикола, и вчера пепсикола. А между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними. В бодрости у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
1: Да, да, иногда,
0: у них
1: да.
0: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
1: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал. Одна, значит, другая говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой. Той, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
0: 9 вечера, вот да, впечатление. Вот. И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да. Поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которая не укладывается в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он находится еще долгое время в остолбенении. Остолбенение не от конкретного сна, просто от факта сна. То есть он думает, я спал, а я проснулся и сидит так вот до обеда где-то. А потом, когда уже дела захватываются, он все время ходит как бы завороженный тем, что как вот так произошло. К вечеру действительно это все слегка, как бы сказать, сходит.
1: Пелена спадает.
0: Пелена спадает, но тут уже пора опять ложиться спать и, как бы сказать, это повторится заново.
1: А вот не приходило ли вам...
0: Страна большая, границы большие, вкладывается.
1: Не приходила вам в голову мысль, что это все-таки связано, но с какими-то определенными излучениями на Земле, территории. Может быть, и животные наши. Ведь животный вид, сны, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка, да, видит более яркие сны, чем, например, там новозеландская или чикагская.
0: Несомненно. Дело в том, что, конечно, во-первых, ведь этнос, да, вот такой широко понятый этнос, он включает в себя не только людей, но включает и животных, которые живут на этой территории, да. Которые обучились, приручились в данном этническом контексте. Поэтому вот русская кошка, она в каком-то смысле может иметь право своеобразное гражданство.
1: На самом деле. Так же, как египетская кошка.
0: Да, конечно. Или, например, там русская собака, русская свинья, русская птица, да, русский индюк, например. Это совершенно специфические и не просто породы другие, да? Но вот, например, если американский индюк поживет некоторое время среди русских индюков, возникают очень фундаментальные способы адаптации. Во-первых, у них общение совершенно другое. Во-вторых, у них действительно реакции экстенциальные другие. И либо он адаптируется и станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто клюют, потому что птицы, это говорит, что только ежи пожирают своих, ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов на самом деле существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
1: себе подобно, да.
0: Каннибализм. И это часто бывает. Например, вот кошки могут пожрать другую кошку.
1: Легко.
0: Разорвать. Легко. Если эта кошка будет, например, там из Германии.
1: Птицы могут также залетные,
0: да,
1: тоже.
0: Да, легко. Залетные они могут, например, как бы сказать, голубь, куда тише и дружелюбнее, да, и оказывается, среди голубей существуют агрессивные особи, которые, в принципе, могут задрать другого голубя. Они, правда, его не едят, но они его заклевывают. И так могут заклевать, если, вот, например, какой-то европейский особь или там американцы.
1: Или из Парижа кто-нибудь придет.
0: Да.
1: Например, из площади этой Трафальгарской.
0: Даже такие вещи есть на самом деле среди насекомых. То есть вот да. Животные сложнее, у них есть своего рода душа, пусть не такая, как у нас, хотя, может быть, даже и в чем-то и поинтереснее. Поэтому сны муравья или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс, например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируется все,
1: да, сказать,
0: заставляют этим
1: кирпичом, да. Кирпичом, чтобы не прошел он.
0: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел. Но
1: там за шнурок надо было за этот вот дергать, а она вывалилась.
0: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз.
1: Ну, это ничего, ну, Саша, с утра починит утренний, да.
0: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять увеличительное стекло, посмотреть вот там глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Тараканы очень жестокие, кстати, народ.
1: Да, я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого, прямо вот очень, у меня на глазах.
0: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ, поэтому мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну...
1: Это гордыня, попросту говоря.
0: Да, гордыня.
1: Грех.
0: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к снам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо называть не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше,
1: чем
0: мы,
1: да.
0: Значит, они, получается, братья наши большие.
1: Да, да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, у меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
1: Да, конечно, да.
2: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, волны гасят ветер. Ну и, например, «Матрица». Ну, фильм такой, да?
1: Мы же вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
2: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да?
1: Yeah.
0: Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов на самом деле в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такую узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется, что они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили лосеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришельца, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает: вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который в дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим, они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм, да, просто вот это такое жестокое испытание. Там, а говорит, ну это, говорит Зеленщик, это удивительно, значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит император? Император живет в роскоши, но на самом деле, говорит, да, что император, дело в том, что он очень любит скачки, и когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и так его подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего прочитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот русским юродивым, к нему просто потоком сходили все. Этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он почитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо сложнее. Если люди вам, вы встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну, что реже гораздо, да, потому что, и вообще это уже более, ну, как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну, хотя бы, как бы, немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
1: Это надо иметь определенную смелость.
0: Смелость, кстати, да. Хотя, да, может быть, да. Это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да. В принципе, я считаю, что, по крайней мере, все-таки надо не отрицать существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, я не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые они не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное — это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания, какое бы оно ни было, например, и в частности там поучение какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. Это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла — это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв, очень странный, непредсказуемый и, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
1: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае?
0: Ну, смотря какой, иногда
1: ну, вот,
0: настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
1: Вот, да-да-да. Вот
0: иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно, мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
1: стыда, да.
0: Как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот возникает некое подозрение.
1: Ну вот стыд, стыд за человечество вот, является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
0: Просто за братьев. Да, ну, говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы, и здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет. Потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратеги. И в каждом животном есть что-то. Орлы — это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие прозорливые и зоркие, жестокие хищники. В каждое животное чем-то характерно, да?
1: А корова добрая, вот.
0: Корова добрая. Спокойные, умные глаза.
1: Очень умные.
0: Особенно да. Русских коров.
1: Кстати, знаете, вот я просто немножечко в отвлечении от темы. Недавно, то есть мы там ездили со спецзаданием в Смоленскую область, значит, едем, смотрим поле, да, стоит мужик, держит корову вот так за рога и просто ничего не делает. Уперто вот так вот на нее смотрит. Мы думаем, ну, может, помощь нужна, может, она он забодала, и он так типа мертвый завис. Значит, вылезаем из автомобиля, подходим, мужик, что там, что такое? Вот, оказалось, это так называемая глазотерапия. То есть он смотрит корове в глаза и питается от нее вот этой, в принципе, нейтральной, но тем не менее позитивной энергией, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной вот и теплая. Вот так ну, вот.
0: Это традиционная русская, кстати,
1: занятие. Формула,
0: безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
1: Да.
0: Вот это новаторство, да?
1: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
0: Ну да, что вся кора уже потрескалась, на самом деле. Деревья бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А корова-терапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Козотерапия, но самая свинотерапия.
1: Свинотерапия, да. Еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем. Хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
3: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
1: Что пытаются?
3: Отталкивать общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой и думаешь, вот, отдай загляну к старому другу, да?
1: Да.
3: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах прям такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно, то ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
1: Ну, вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
3: Ну, в основном не за пустым.
1: Вот.
3: Да. Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
1: так.
3: Вливаем.
1: Угу. Ну, вот. Понятно, но мне все-таки кажется,
3: так что... Так вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
1: Да, давайте,
3: вопрос,
1: конечно, да, извините.
3: Почему
1: да.
3: Почему вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
1: Понятен вопрос, спасибо.
3: Пожалуйста.
0: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его как бы окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
1: Да, для окружающих. Да.
0: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
1: Но это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя.
0: Нет,
1: конечно.
0: Бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
1: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
0: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да. На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и свой пакет лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать, это...
1: Ну и поскольку Александр Гельвич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да. И поэтому...
0: Раз в тысячелетие получается.
1: Да. Мы сейчас предлагаем вам звонить по телефону. Номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение, Александр, это к вам, если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша», поздравляю с днем рождения, целую Машу, вот Маша, видимо, много смотрит МТВ, но тем не менее, если вам не сложно, может просто вот непонятно.
0: По-моему, это к вам обращаются.
1: Нет. Вам.
0: Давайте вместе скажем.
1: Да.
0: Здравствуй, Маша. Поздравляем с днем рождения.
1: Да, да. Ну а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
5: уважаемый Тарас Власович Солнский.
1: Да.
5: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
1: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Да, они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
0: В прошлый раз, если помните, Александр, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
1: Да,
0: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемый Юрий Михайлович Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками короткими и плотными, выплясывая с Лайзой Минелли чечетку, поскольку, да, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень, которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
1: Конечно, конечно.
0: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем. И особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
1: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
0: Да?
1: Да.
0: Пусть как идет, так и идет.
1: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Да что вы говорите?
1: Да.
6: Сашка, привет.
1: Приветствую.
6: Это, ну, пора мне поздравить, это Маша. Вот 2 часа я уже как родила.
1: Угу. Ну, вообще, Маша, я прошу прощения, вот сейчас мы спросим, да, и вот мнение Александра Гельевича. Вот я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
6: Терпеть не можешь, да?
1: Лет 5 я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку...
6: наверное, уже...
1: Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот это всего лишь календарный праздник.
6: А я знаю, что делаю.
1: Да.
6: Я беру пробки из бутылок, угу, и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. А там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот. И вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
0: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
6: Бросали.
1: Вот. Да.
6: Ну, толку-то никакого.
1: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
6: Ну,
1: есть...
6: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
0: Что еще?
6: Девчонка такая еще молодая, 71-го года.
1: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
6: Ну, плиз.
0: Вы знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление,
1: да,
0: то теряет свою уникальность.
6: Ну, например, happy birthday.
0: Мы по-английски не понимаем.
1: Да, мы...
6: Тогда...
0: По-немецки только.
6: Ну да, на брудершафт я не пью.
0: Так, опять пьете. Смотрите, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал 10.
6: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь...
0: А кто такой Довлатов?
6: Меня переборол, да?
0: Маша, кто такой Довлатов?
6: Здрасте, я ваш тетя.
1: Нет, у меня тетю зовут Тамара.
6: Да? Здрасте, я ваш Тамара.
1: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
6: Во всяком случае, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
1: Пока-пока, Маша. Да, ну, с днем рождения, что же, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите. Безусловно, оно самое.
7: Потому что
6: открываете телевидение,
7: да.
6: А раньше нас как снимали знак качества, потом пригласили вот еще программу про семью.
7: Что?
6: Программу про семью.
7: Угу.
6: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
7: Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передаче. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает, у нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
0: Я с трудом этот тюк дотащил.
7: Так, а я как пёр его тоже. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно не идентичны.
0: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть вот самое любопытное, что смысл дарова в бессмысленности. То есть вещи, которыми мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну как бы, инструменты, которые мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельны и бессмысленны. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
7: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие не крупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я это практическое применение нашел.
0: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который, вот, как бы сказать, завернули в эту вату
7: вот этот...
0: и передали мне? Вот этот огромный кол с какими-то зубцами и с такими круглыми. Он похож на какой-то предмет от эскаватора шагающего. Но я не могу никак осознать его артикул.
7: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да, так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
0: Ну тогда совсем другое дело.
7: Вот, да.
0: Я подарю ее Троицкому.
7: Сергей будет очень признателен.
0: Отлично.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Да. Алло.
7: Да, говорите.
8: Здравствуйте, это Лё...
7: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
8: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
7: Ну, давайте.
8: Ага.
7: Так, да, слушаем.
0: Это... Вы не спешите, подождите.
7: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
8: ладно,
7: все.
8: Ладно.
7: Да.
8: Это Лёха Алхимик звонит.
7: Очень приятно.
8: Вот, я по какому вопросу? Вот... У меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот, ну, в смысле, духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно... Есть такие организации, ну, американские всякие,
7: uh-huh.
8: Вот, которые, ну, понятно, ну, там, на деньгах,
7: не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет американских как бы вот уточнили нам поподробнее.
8: А, ну, в смысле, их рекламировать не хочу.
7: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы... Секунду, я сейчас просто запишу. Да.
8: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивают довольно-таки активных молодых людей, правильно?
7: Да.
8: Вот, которые, ну, ну, там, метро подходит или где, неважно, да?
7: Да, да, мы понимаем.
8: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован светлыми глазами там какого-то активиста, вот, приходит тоже, и что дальше?
7: Да,
8: что? А дальше, ну, собирается, хлопает в ладоши, вот, рассказывает о том, что, ну, допустим, там, какие-то благотворительные мы вечера, ну, куда деньги, я не знаю, уходят.
7: А кто, вот, извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
8: А, ну, это вопрос уже другой. Ну...
7: Нет, нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. До, да. Буквально вот до определенного момента в вашей, вот, скажем, в вашем монологе это не присутствовал, данный предмет.
8: А, ну да, ну... Ну, может быть, эти деньги собираются на какие-то тоже пожертвования.
7: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
8: Ну, с тех, кто туда поступает. Ну, в смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое. Ну, начинает, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то. И часть этих денег в эти американские, американские вот эти организации вкладывает немножко. Вот. Вот, и они якобы идут на пожертвование, может быть, идут часть какая-то, ну, для рекламы.
7: Все понятно, спасибо большое, вот. Спасибо.
8: Нет, и, а я не насчет этого. А вот другие организации,
7: да-да-да.
8: Вот,
7: да-да-да.
8: Допустим, они наоборот хотят, чтобы, ну, душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает. Вот. И дай бог, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
7: Понятно, спасибо, Александр Георгиевич. Как вы думаете, возможно?
0: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
7: Он сказал, хлопают?
0: Хлопают,
7: да.
0: Да.
7: А, хлопают чем-то.
0: И,
7: да,
0: в принципе, было. По-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие америкосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналоги в моем собственном опыте.
7: И меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы к нам подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
0: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил, очень чисто конкретно.
7: Да.
0: Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что...
7: Поостереглись.
0: Да.
7: Причем не ради себя.
0: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задач.
7: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
7: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
9: Добрый день. Ой, точнее, ночь.
7: Ну, это не важно, да.
9: Собственно. Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3.5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно.
7: Сегодня...
9: Большое вам спасибо.
7: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
0: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
7: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
0: Рабочий полдень потом.
7: Да, А завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно, так сказать, лайв-выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит.
10: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Я никак не могу понять, то ли это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
7: Почему, извините, таблеток?
10: Этих снотворных.
7: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечный релашка.
10: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего, так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
7: А вы знаете, как вы попробуйте по себе определить вот остальную аудиторию?
10: Я
7: вот
10: еще ничего не принимал, никаких таблеток. Я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
7: Так.
10: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, а теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
0: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
7: Ну вот, да.
0: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или наоборот не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один и тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
10: Это подождите, просто... простите.
0: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем, смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
10: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
0: Да, вот мы как раз начинаем отвечать.
7: Спасибо за вопрос.
0: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такой рациональный, где вам ответят то, что вы хотите, например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральный реформы. Вот так мы отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая, сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной, убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
7: И на при этом, информативное ваше восприятие информации будет более тоже...
0: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного и структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот понимаете, когда многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся. с дарами.
7: Может быть, это произойдет. Может быть, только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
0: И изменить себя и других.
7: Да, и все, через что вокруг. Сон. А еще лучше посадить дерево. Вместо того, чтобы спать, поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой, то есть с землей мамой, с живым деревом, да.
0: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
7: Ну, немного.
0: Ну, много, конечно. Ну, много. Или... Это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
7: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
11: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наелась через шоколадных конфет. И чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Вы уже и мебель передвинули, и книжек не читали, и вас послушали, в карты поиграли.
7: Спасибо.
0: Мы, знаете, с Александром играем параллельно в лото, едим блины и творожники, которые мы нам пекли из соседней комнаты, здесь девушки работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
7: Они, в общем-то...
0: Занялись изготовлением вареников.
7: Да, они дико фанатеют от нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы

0: Спасибо.
1: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется евразийство. Я как бы теоретик неоевразийства. Вот эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции. Савицкий, Трубецкой, Сувчинский, Алексеев. И потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы. Связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эйволы, швейцарского Титуса Буркхарта. И я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
0: Буквально на 2 минутки сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, она спросила, как вообще договориться с самой. То есть как договориться с самому с собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Это очень просто, на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд, все, да, те, кто прослушал полностью всю ткань нашей беседы. И я думаю, что вот человеку, который угадает все 6, будет какой-то приз.
0: Да. Например, мы можем бесплатно вот анализы его как бы исследовать, потому что анализы идут. Вы знаете, анализы идут, и это хорошо. Люди заботятся о здоровье. Я, кстати, опять же, за всеобщую диспансеризацию. Вот помните, как раньше было, а сейчас что?
1: Сейчас одни чумные и аллергичные люди по улицам ходят.
0: Посмотрите, да, страшно ходить. В ум не возьму. Как такое могло быть? Извините, я простужен.
1: Гепатит С кругом.
0: Ну что, звонки, да? Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Господа, это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина, да.

0: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
1: Что еще раз?
0: Как бороться с бессонницей?
2: Бессонницы.
3: Спасибо.
2: Есть, вы знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон.
3: То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
1: Окно закрыть надо.
3: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрого состояния в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы в расслабленное...
1: То есть нервное перенапряжение.
3: Да, нервное перенапряжение, да. И отсутствие отрешенности.
1: Да.
3: То есть человек заботит проблемы, он не может прервать потока сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом, который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть,
1: да,
3: забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
1: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп. Им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно, и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня, практически 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
1: Спасибо.
4: За свою передачу.
1: Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
3: Я с собой все принес.
1: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: молодцы, ребята. Вот это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Говорите, говорите.
5: Это я уже в эфире, да?
1: Да, безусловно.
5: Вас Алексей беспокоит.
1: Очень интересно.
5: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
1: Угу.
5: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь плюс-минус 2 дня. Это статистика.
1: Угу.
5: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
1: Понятно, спасибо.
5: Ну, одно.
1: Да.
5: Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми, и вот честно, большая часть людей просто не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
1: Понятно, понятно.
2: Это большая проблема.
1: Да, спасибо. Проблема действительно большая, люди, и она реально существует.
2: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
1: Приливы, так,
2: да,
1: отливы.
2: Они практически не дают, да, возможность работать большинству радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
1: Да-да-да, есть такое.
2: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
1: Или не выспался, например.
2: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
1: Конечно.
2: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из динамиков.
1: Да,
2: и,
1: да,
2: конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги. На Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
1: У нас, я извините, вас перебью, у нас давно эту проблему решили. Вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром и успокаивает персонал. Вы посмотрите, у нас все, от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый, то есть ноги всегда в тепле. Друг другу мы делаем массаж. Бывало, идешь, ну, по своим делам. Вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком-то рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить. А здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
2: Новый университет, да, планируют восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Сергеевич Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
1: Был вот у нас в программе, кстати, Евгений Головин.
2: Да, он мне рассказывал. Очень интересный и глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв. Но сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не, ну, как бы сказать, не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, ну, как бы так, спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
1: двигают
2: мебель, пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
1: Пробочки кидают.
2: Спрашивают, да, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
1: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, они, как обычно, на джипе, вы обязательно, к вам обязательно кто-нибудь подойдет, и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, так сказать, точилам модным, а, видимо, сделаем, так сказать, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна вот нам к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
2: Потому что, на самом деле, ведь все адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
1: Да, конечно.
2: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенные сообщения, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере.
1: Адресок.
2: Ну и данные все основные.
1: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, да, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами и даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, так, обязательно пройдемся, да?
2: Безусловно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
7: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
1: Давайте.
7: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, которое, если не удовлетворяется, то он переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизацией в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть, если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
2: Вы знаете, это...
1: Спасибо.
2: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд на те вещи, которые мне казались понятными. Но как бы теперь действительно вы заронили даже тень сомнений. У меня как бы была более-менее стройная картина, основывающаяся на довольно использовании довольно конвенциональных философских или теологических, метафизических принципов. Но благодаря вашему такому замечанию, действительно, я подумал, а почему бы нет, на самом деле, услушая вас, как бы действительно очень логично. Как гипотезу я бы не стал это отбрасывать.
1: Безусловно. Но любая гипотеза, она имеет право быть. Имеет право быть. Вот, кстати, меня всегда мучает вопрос. Вот, например, люди, которых мы называем сумасшедшими, которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии. Да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. Где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Почему считаются такие люди как сумасшедшими?
2: Ну, здесь как раз можно вспомнить, что в сакральной цивилизации, в традиционном обществе понятие сумасшедших, оно, наоборот, было достаточно позитивным. Эти люди считались одержимым обленными высшими существами, которые продлевают и расширяют человеческое сознание, показывают те уровни, которые скрыты от нашего восприятия. В этом отношении, на самом деле, почитание безумия. В Библии, в Евангелии сказано, если ты скажешь брату своему рака, ты будешь проклят. Рака — это значит безумный. То есть нельзя не в уничижительном смысле говорить человеку, что он безумный. Безумие — это не является, скажем, негативной характеристикой человека. Это, по большому счету, открытие сознания к неким дополнительным сферам. Это, безусловно, другое дело, что происхождение этих сфер, их как бы консистенция, их структура, это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмерщвленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста, «Универсальная теория безумия». «Универсальная история безумия», где он прослеживает то, как как понять, сумасшедший, как бы безумный, из достаточно специальной характеристики в средневековом обществе, особой характеристики, стало вот ругательством, когда этих людей стали изолировать от общества, помещать в специфические заведения, которым поначалу ведь сумасшедшие дома носили именно пенитенциарный характер. То есть людей помещали в сумасшедшие дома для того, чтобы их наказать, поскольку постепенно при переходе от католической или средневековой этики к протестантской этике безумие как некая компетентность или там обращенность сознания в тусторонние сферы, оно девальвировалось постепенно и становилось чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Иване Яковлевиче Корейше, о русских о традиции российских безумиях, безумных, юродивых, на самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти вот революция 1917 года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 1917 году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. А заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

0: на волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я.
2: А потому что ты не одел наушники и в силу. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
1: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи» каких-то? А, понял, я вспомнил. Нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Вот, так что вот у вас очень уникальная возможность есть. Только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малазийские были. Вот они были в стиле хардкор.
2: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу Napalm Death почему-то.
1: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страну, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
2: Вот это он сказку рассказывает, сказку.
1: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас, я что-то подзабыл, мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну... Детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем мы их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы. Ну, почему такую музыку мы поставили? Откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз. Как-то информация прошла вскользи.
3: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
1: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
3: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
1: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
3: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
1: Это ты компьютеру говоришь?
3: Нет, сейчас я говорю это вам. Вам вот обоим. Вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
1: Это компьютеру, что ли?
3: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира это что такое?
1: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
3: Так.
1: Гринпис.
3: Так, Зеленый Крест.
1: А это кто?
3: Это рядом с Гринпис.
1: А, ветеринары, я знаю, общество защиты животных от насекомых.
2: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
1: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит. Так указано, так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда к скакуну, так и ко мне.
2: А плавники не беспокоят вас?
1: Кто?
2: Плавники вас вот эти не беспокоят?
1: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
2: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
1: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
2: Вот эти вот зеленые.
1: Да, да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не, не для всех все-таки не секрет, что... На карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну, это в простонародье так говорится. Вот. А отдел нравов блюдет все это дело. Ну, чтобы все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
3: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
1: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайф, ну, вот так идешь, и так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы мне казалось, что мне на встрече идут много народа.
2: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
1: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот все что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, но у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми, журналиста.
2: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вот вместе с удостоверениями журналистов журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу вот тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку. И папку дают еще. Папку.
1: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
2: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
1: Не, конечно, от них. Это...
3: Да
1: их
3: почему
1: и делают
3: же,
1: прям там.
3: Почему же вы так думаете? На самом деле
1: почему
3: Китай...
1: ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
3: дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая сильная, гуманитарная,
1: да?
3: Держава. У нас не только люди, плохое зрение имеющие, журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
2: массу,
3: как
2: да.
3: бывает, да.
2: Либо с бодуна.
3: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем
2: либо
3: отечестве...
2: сиамский близнец тоже вот это.
3: Да,
2: но это в хорошем, как бы,
3: всем
2: конечно, да.
3: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае, ну, Китай просто наиболее населенная страна, там... ярче это можно пронаблюдать, то есть там это заметнее. Вот, там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
1: Да, нет, ну тут зубами за руль, так?
2: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть и больше возможностей для развития, так сказать, система взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища, то есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с тур поездками, да, и, в общем-то, ну как бы да.
1: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну не только
3: везде.
1: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
3: Тик,
1: есть.
3: Тик.
1: Вот, тик. Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
3: Есть тук-тук.
1: То есть это вот когда... Вот,
3: это инфекционное.
1: Да, мания вот ходит и
3: тук-тук
1: стучится.
3: Тук-тук стучится
1: везде.
3: В дверь, да.
2: Да.
1: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
2: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
1: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
2: Да, ну, вообще, конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождение радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где указывают, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую одну перпендикулярную полочку. Об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так. И мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
1: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот, он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужный ему монитор и лицезреет своих собеседников, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного так повеселить себя, там, допустим...
2: Растянуть меня в длину или...
1: Да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть тебе это явно
2: не понравится. Намекнул на мое подмигивание.
3: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
2: да,
3: в прямой
2: то есть как
3: эфир.
2: Это делается,
3: вот
2: скажем,
3: вот
2: аналог программы «А». Вот у них там сидит
1: Антипов. Звукооператор. Все время так
2: нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру. У него как бы на мониторе
1: Я думал, у него что-то плохо. Вот со здоровьем он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится. И он так и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
2: Вот. От самолета, да, кусок вот двигателя, да.
1: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим. Потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие. А тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
2: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим...
1: Людям, летать, опять же, да.
2: Да, которые сверху бывает падают иногда, они комоют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
1: Да.
4: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
5: Да.
4: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
5: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению, сейчас...
4: Саша, да.
1: Он уехал.
5: Да, он уже отбыл.
4: Да, вот. Он уже уехал? И так...
5: Нет, он не уехал, он просто...
1: Вообще, я хочу, Саша, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот на телефоне звонок.
4: Одну минуту. Я
1: да.
4: К вам
1: какая минута?
4: Пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался позвонить.
5: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
4: Александр?
5: Да.
4: Александр?
5: Да.
4: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
3: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша согласится?
4: Анонсировать?
5: Да.
4: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, Александр, и брат-близнец...
1: Какой вам брат?
4: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
5: Это весь вопрос, да?
4: Алло.
5: Да. Это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
4: Это немного не вопрос. У меня вопрос и предложение.
5: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
4: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
5: А мы как
4: же? 12 апреля этого года.
5: Да.
4: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
5: Да.
4: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
5: Угу.
4: В общем, дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
5: Компакты заставили.
4: Компакт-диски, кассеты, это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
5: Ну да.
4: Его безбожно корнают. В общем, дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
5: Ну, это не обкорненные версии, имеется в виду.
4: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически неиспользованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
5: Угу.
4: Записи с оригинальных альбомов. В общем, дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношения у нас несколько однобокие. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
5: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
4: Я знаю, адрес я знаю. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
5: Да. Скорее всего, если...
4: Тогда я оставлю на ваше имя.
5: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
4: Только одна маленькая просьба. Да. Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
5: Это само собой, мы всегда...
4: Да. И только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
5: Хорошо.
4: Хорошо, до свидания.
5: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
5: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
1: Да.
5: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
3: Здравствуйте.
6: И все там присутствующие.
5: Да.
3: Всем привет, вы слышите?
5: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
6: Вселились в новую комнату.
5: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
1: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
5: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
6: Да, в общем, ничего.
1: Чисто просто привет. Позвонить хотели, да?
6: Да.
1: То есть мешаете людям работать?
6: Помогают.
1: Это чем же вы помогли, интересно, мне знать.
6: Ну, позвонил.
1: Чисто, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
6: А почему? Что-нибудь блэк-метальное.
1: Блэк-метальное?
6: Да.
5: Будет. У нас сейчас стоит, кстати.
1: Всю ночь и так блэк-метальное. Ну, сейчас лидер блэк-метал вам споет.
5: Спасибо.
6: Брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скукунов и скукуниц. Или как они там?
4: Скукуниха.
2: Да. У меня тоже была скукуниха.
4: Ну, скукуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... не с вами, да, типа того?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да. Это мы тут спорим. Да, мы тут спорим. Давайте сделаем так вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давай.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого... Ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это у всех президентов свои заморачки. Я вот скакунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну, и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про груди лапчатого хвотуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете ли, только что
4: Но я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морду гордо есть рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Чего нет?
6: Может
4: говорю,
6: быть, я невнимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо
6: да,
1: вам
6: кстати,
1: за...
6: Вот, да. Вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Да.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, вот так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции, по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
5: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
5: Да.
1: Ну, попробуйте.
5: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься.
3: Я
1: связи со Стрэнглерс
3: приведу, я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Мэднес.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
7: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
7: Я это, вот, не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
7: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
7: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я не знаю даже, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разяще отличается от внешнего вида вот этой, как его?
3: Ну не будем произносить фамилии,
1: да.
3: Ножи.
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что, здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие
3: а
1: мысли?
3: А мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: вот
3: том,
1: как что... он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете...
4: Не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в бы? Чем дело? Нет, это как раз...
4: Как раз к тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
8: Здравствуйте, я.
4: Здравствуйте.
3: А, привет.
8: Знали?
1: Да, да.
8: Я вас тоже знаю. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте вам передачу.
1: Ага.
8: Ложусь спать, слышите. Новости ваши, как маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Южные районы Течины, шлежь темные бои, столбище Дудаева. Вот уразит какой, как клещ у нас сидит на теле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да, да.

0: Нет, хорошо. Мы еще покажем заду. А то поеду наехать с американцами. Паразиты какие. Да еще забыл сказать. А зря вы хотели их оставить. Хотим там встречу. С каким спортсменом они там встречаются. А с каким иногда не сообщил. Температура завтра высокая. Ведущего вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас буду научить читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.

0: Я представляю гостей в нашей студии. Это врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы Екатерина Кареновна Константинова. И женщина, которая называет себя женой пациента, сокращенно это будет ЖП. Здравствуйте, милые дамы.
1: Добрый вечер.
0: Я рад приветствовать вас здесь. И вы знаете, уже приходит огромное количество писем, потому что тема у нас сегодня, конечно же, не радостная тема. Тема следующая. Наркоманы и нарковоманы. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Екатерина Кареновна, вот есть слово наркомания, да? Но известно, что мы, переводчики, вот слово «мен» переводим как, в общем, «мужчина». А «woman» — это «женщина». А почему вот вошло все-таки «наркомания» в русский язык, а не «нарковомания»? К примеру, это этакий кукиш в сторону эмансипации. Ведь терминологии очень много, значит, в том числе и в дальнейшем клиническом исследовании больного, в его лечении.
2: Дело в том, что как бы немного путаете окончание, да, наркомания. Некоторые немножко ударение по-другому ставят. Это зависимость, да, от наркотических средств. Не от слова «мен» и не от слова «вумен».
0: А, то есть...
1: А от слова «мания».
2: От слова «мания», «мания».
0: Да, понятно. Вот я-то это знал, безусловно, вы видите, конечно. Просто многие наши радиослушатели путаются в этих терминах. Да, но вот сразу же, не откладывая в долгий ящик, вот мне уж тут делают, кстати, комплименты на тему того, что я хорошо говорю по-английски, но еще бы, столько лет работы в Ираке. Так, далее. Сейчас я сразу... Ну что ж это такое? Вы извините, просто столько бумаги. Вот. Ни для кого не секрет, что люди относятся к наркоманам с презрением. К сожалению, многие врачи и медсестры, не исключение, постоянно слышны реплики: «Да вы не люди, вас лечить бесполезно», и все в этом роде. Существуют ли правила поведения персонала с больными, и как строго они контролируются? В лечении этой болезни добрые отношения и внимание играют большую роль. Бывшая пациентка, бывшая наркоманка. Ну, почти ПЖ, только испытавшая все это на собственном скафандре.
2: Это, видимо, вопрос с пейджера, да?
0: Ну, это вот на стенах у нас пишут. Я же зачитываю, откуда попало, то есть из пейджеров и вообще. Половину, конечно, этого вопроса я придумал сам.
2: Хорошо. Вы знаете, дело в том, что как бы за всех трудно ответить. Я про свою больницу, как бы это мне ближе, это я знаю, это у нас каждый день сплошь и рядом. Действительно, контроль есть, и, в общем-то, этика врачебная, как бы она как была, так она.

0: есть она и останется, я надеюсь, без этого работы наша просто не имеет никакого, в общем, действительно ни смысла, ни будущего. Наверное, так, в общем-то, что касается врачей и медсестер в нашем отделении, это довольно строго. Все контролируется на уровне главного врача и дальше спускается до буквально санитарок. Это нормально, это безусловная необходимость в нашей работе, я бы даже так сказала. То есть, если какие-то уникальные случаи есть, имеют место, то, в общем-то, ну, как говорится, встать без паршивой овцы, ну, к сожалению, это зависит уже, видимо, от личности самого человека. Ну, не все из нас, наверное, совершенно. Может быть, так.
1: Ну, вот в вопросе ведь в данном звучало, ну, даже не то, что как это, не то, что вопрос, а действительно утверждение. То есть, например, я помню, что я одно время работал на строительстве левого крыла одного из московских роддомов, и мы иногда заходили вот в буфет, находящийся в правом крыле, и вот там производилось огромное количество абортов попросту, и вот докторы, они прямо вот к этим вот абортируемым относились тоже, ну, как к каким-то животным, попросту говоря. То есть вот ты, значит, это проститутка, и вот сейчас мы тебе там... И, то есть действительно это реальный был факт, даже я помню.
2: Ну, наверное, все это было во времена бесплатной медицины.
1: А я вот хочу сказать, что вот буквально месяц назад мы закончили постройку центрального крыла одной из московских платных вот, родбольниц, и частенько заходили в левое крыло в буфет. Вот та же картинка наблюдалась практически. Вот, и, в принципе, вообще вот такой подход. Вот недавно закончился по телевизору сериал про супермедиков вот, из Детройта, в общем-то, или из Чикаго. Вот обратите внимание, какой идет разговор у пациента, дескать, лечите меня хорошо, у меня хорошая страховка. Ну, естественно, у докторов на это базе 2 отговорка, дескать, это не влияет на качество нашего лечения. Но я-то хитрый, я отписывал все это на магнитофон и видел, что вот понятно, что играют... Извините, что я сказал «шо», просто у нас на Украине так принято. Что вот хоть играют этих вот докторов актеры, понимаете? Вот, тем не менее, у них алчный блеск такой, что твои фары. Ну, это я к ПЖ обращаюсь.
2: Ко мне, видимо.
1: Да. Вот. Вот как-то финансы и лечение. Вот как вот вы...
2: А, кстати, наш сегодняшний гость, он пришел совершенно бесплатно. Вот.
1: А ну тогда я вопрос снимаю, действительно. Ну вот, ладно, далее. Следующая тема. Это же тяжелое. Действительно, мы правильно говорим, что это болезнь. Наркомания, да? Наркомания – это болезнь. А болезнь интимного характера. То есть, ну, сродни, скажем, сифилису или там и же с ними. И существует наверняка у вас достаточно серьезная конъюнктура, я не побоюсь этого слова, или соперничество с частными клиниками. Ведь логично предположить, что человек со своей бедой интимного характера все-таки предпочтет как-то остаться в тайне. А здесь мы все-таки вот 17-я больница, городская, да, там, ну, как-то у людей принято все-таки, вы уж не обижаетесь, но тем не менее, вот я... Если только и лечился отчет, так вот от последний случай, вы помните, да, со мной произошло,
2: да.
1: Вот это падение, травмы всякие, но это со всеми
2: никакого
1: бывает.
2: Никакого отношения к наркомании не имеет.
1: Никакого, но я в обычной поликлинике ходил, там гипсовали меня, и ассоциация здесь же, то есть как я пойду со своей интимной болезнью, ну, одно дело перелом, фингал, там, или там, например, как у меня вот в позапрошлый раз было, даже смешно вспоминать, но тем не менее, вот, а как я пойду с интимной болезнью в обычную поликлинику?
0: Ну, понятно.
1: Да.
0: Дело в том, что, в общем-то, сейчас, конечно же, есть такие законы об медицинской этике. Да, это мы все знаем. То есть, если речь касается, то есть, какие-то психические, психологические переживания, да, больной высказывает своему лечащему врачу, то есть, не имеем мы права дальше это куда-либо передавать. То есть, это, в общем-то, даже как бы дело подсудное.
2: То есть, а не будут ли, например, медсестры или врачи как-то больного там регистрировать в милиции, если он попадает к вам?
1: Даже здесь вот вопрос можно немножечко и дальше продлить. Ведь дело в том, ну вот недавно мы, например, думаем, ну надо же бороться, да, и думаем, надо объявить по всей Москве вот месячник по борьбе с наркотиками. Значит, я повсюду разослал телеграмму, что если вы где-то знаете, как там, где достает линии, каналы доставки, вы, дескать, звоните, там пейджеры все дал, чтобы как там выследить.
2: Кстати, пейджеры надо и сейчас объявить.
1: Нет, сейчас не нужно объявлять. А, вот те пейджеры, да. Давайте те объявим.
0: Ну ладно, раз я зашла, тут просто есть, создали при московском КВД, да, управление по незаконному обороту наркотиков, есть анонимный телефон доверия теперь уже, то есть это для всех как бы не только месячник, но и на ближайшие годы.
2: Несколько лет.
1: Вот да. Видите, как мою инициативу приняли все-таки. Хорошо.
0: Да, но это правда уже давно, это, видимо, было до инициативы, но бог с ним.
1: Ну, естественно, они все делают позже, я как вся в первых рядах.
0: И пейджер, плюс ко всему, я их, наверное, назову.
2: Да, конечно.
1: Безусловно.
0: Да, телефон 250-98-10. 250-98-10. Анонимный телефон доверия при управлении по незаконному обороту наркотиков.
2: То есть, если вы знаете, собственно, где кто чего продал, как мне,
0: сбытчики,
2: например,
0: производители,
2: сколько
0: да?
2: раз хотелось в этот телефон позвонить, но у меня тогда не было номера.
0: Это насущная проблема. Действительно, многие родители с этим сталкиваются.
2: И жены. Многие.
0: Жены. Ну, родственники,
1: сестры,
0: так или
1: вообще
0: иначе.
1: На женщин это ложится тяжким временем, безусловно.
0: Да, увы. И плюс ко всему еще пейджер тоже есть. 974-01-11 для абонента за «Слон». 974-01-11. Абонент за «Слон». Вот. Круглосуточные и тот, и другое.
2: Проблема такая, что если, например, муж, брат, сын или ребенок хочет слезть с наркотиков, обращается ли он в больницу, или он борется со своей бедой самостоятельно с помощью родственников, сразу же активизируются вот эти самые друзья, которые предлагают бесплатно вот прямо да, сейчас да. подвезти домой. То есть сейчас попробуешь, потом отдашь. Да, и, в общем, именно их и хочется вложить, но, к сожалению, вот не было телефонов, теперь вот есть. Можете звонить.
1: А, ну вот, кстати, и вопрос, касающийся вот данной темы, вот Екатерина Каренина, когда, например, человек, ну вот, попавший в такое нелегкое положение, утыканный шприцами, что твой еж там, это опять к жене пациента обращаюсь.
2: Да-да.
1: Да. Вот, в такую, в клинику частного характера практически его там целиком изолируют от внешнего мира, то есть он находится, ну, как бы в колбе вообще покрашенной масляной краской, что наша стенка, вот, и где доска объявлений висит, кстати, можете почитать, ее там есть вакантные места на работу, это я к жене пациента. Mm-hmm. Да. Так
2: да,
1: вот,
2: пожалуйста.
1: А что касается в вашей клинике и клиентуры. Ведь, по идее, постоянно около дверей вашей клиники должны дежурить люди в штатском, отслеживающие появление персонажей, несущих, так сказать, корешам на помощь вот всю эту байду, то есть, чтобы их раскумарить каким-то образом. Это же уникальная возможность для отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, все эти больницы. То есть туда стекаются люди, которых можно даже после их выписки там отследил, проследил, куда пошел, с кем пришел, что достал. Вот как-то этот момент вы отслеживаете? Или скажите честно, или вы работаете в плотной смычке с данными службами?
0: Да нет, вы знаете, как раз, наверное, нет. Я боюсь, вас огорчу все-таки в этом плане, поскольку как бы мы занимаемся исключительно лечебной деятельностью. Как это, да? Не парадоксально, но, в общем, хотелось
2: Александр,
0: бы чего-нибудь жареного, да?
2: Потому мы и пригласили, собственно говоря, молодого нарколога, потому что часть старых наркологов спит, а другая часть находится в плотной смычке. И как бы с ними разговаривать бесполезно и неумно, вот. Поэтому у нас в гостях Екатерина Кареновна, и вот без регалий, как вы успели заметить, да, зато молодая и с оптимистичным подходом к проблеме.
1: Да, ну...
0: Ну, я продолжу, я да, прошу конечно, прощения, я уже закончу, а то у нас так это прервется.
1: Мы просто, понимаете, тоже возбуждены, потому что тема такая, что...
0: Да нет, тема действительно да, ну... важная. Ну, так вот, дело в том, что... Что касается частных клиник, давайте я уже эту тоже тему прикрою. Дело в том, что каждое наркоманическое отделение нашей больницы, безусловно, охраняется, безусловно, имеет все заслоны, о которых вы говорили, да, и там, то есть, изоляция точно такая же полная, как при этом. Единственный нюанс, как бы человек, выбирая себе врача, либо же это частный доктор, там, либо же это действительно вот городская наша классическая государственная клиническая больница. Тут, в общем-то, каждый для себя немножко должен подумать, что он хочет от этого лечения, поскольку каждый человек приходит за своим. Кому-то нужно снять ломку. В общем, больше ему как бы от жизни ничего не требуется, да? Кто-то либо сам хочет, либо, в общем-то, как-то с родственниками, да, это обговаривается. Кто-то хочет от этого избавиться на более длительное время, может быть, навсегда, у кого как это сложится, да? То есть тут надо уже думать о качестве медицинской помощи, что именно хотите от этой жизни. Некоторые частные фирмы, как правило, снимают исключительно острое состояние. Дальше уже это твое личное дело, что ты делаешь дальше. Здесь же, понимаете, эта больница, она никуда не девается. То есть многие годы люди имеют возможность здесь наблюдаться, получать помощь, пост как бы уже лечебную, да? Вот, и, в общем-то, ну, я, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, правда? Вот я считаю, что в нашей больнице имеются, ну, все предпосылки для полноценного лечения и дальнейшего наблюдения.
1: А скажите, Екатерина Карина, ну вот помнится, в эпоху кооперации существовало, опять же, огромное количество аппендицигриев, абортариев кооперативных. Вот, и потом к нам в клинику приходило огромное количество пациентов, прошедших уже вот через эти кооперативные заведения. И мы, вот врачи, были вынуждены исправлять, попросту говоря, вот то, что понаделали наши так называемые псевдоколлеги из кооперативных медицинских учреждений. Какова сейчас ситуация с этим? Не бывает ли так, что человек, который лечился от наркомании вот в каком-то частном, там, понятное дело, заведении, потом приходит к вам там и вообще весь синий попросту, и там у него все уже, ну вот синий, вот, ну что-то, это что твое кресло попросту, это к жене пациента.
2: Да-да, так там, по-моему, все синие в этой.
1: А он еще более. Ага. То есть, ну, вроде он лечился, вроде человек отдал деньги большие, а ему там как, ну, неправильно что-то сделали.
0: Ну вот, видимо, это к вопросу о не совсем полноценности, может быть, лечения. Не хочется, конечно, коллег хаять. Тут, в общем, каждый...
1: Не, ну случаи просто бывали такие.
0: Нет, дело в том, что это довольно длительное, понимаете, лечение. Некоторые там 10 дней там как-то оговаривают, да, там неделю. То есть какие-то сроки, во-первых, да, пребывания. И не отслеживают дальше, что с человеком. То есть не снимают, может быть, полностью ни в лечение до конца, да, ни каких-то, может быть, психических особенностей. Не всегда удается за короткий срок учитывать, ни психологических, поскольку, ну как, тут человека нужно как минимум месяц-два, чтобы ты его видел, хотя бы наблюдал время от времени, чтобы ты знал, что, как, в общем-то, что у него за жизнь, чем дальше он будет заниматься, то есть какая-то перспектива, чтобы была, какая-то социальная адаптация вот этого, это, в общем-то, можно по пальцам сосчитать, и, в общем-то, довольно проблематично именно с дальнейшим, как бы, вот, да, жизненным путем, как он складывается, что он работает, учится, дальше куда он идет.
2: А все-таки вот у вас-то можно избежать этой ситуации? То есть если человека уж отчаявшаяся мама там или жена сдает в больницу, то есть абсолютно не в силах там его как бы контролировать его жизнь.
1: Извините, что
2: у вас же важно вот возможно избежать
1: странно, что
2: помощи друзей.
1: Так получается сдавать, ну это же можно сдать, например, вот я белье сдаю периодически, вот в стирку, макулатуру носил, пианино. Как так взять живого человека и сдать? Я не понимаю.
2: Да, это наше.
1: А, извините, пожалуйста.
2: Так сказать, тусовочное. А в нашей среде такие есть
0: термины. В нашей среде сдают.
2: Да, в нашей среде сдают. Ага, вот. Или не сдают. Вот. Так мне хотелось бы вот как бы узнать, а вот конкретно в вашем учреждении можно избежать вот этой помощи друзей, которые приносят раскумариться?
0: Да, в общем-то, как бы... Ну, если уже сдали. Если уже сдали. Ну, как правило, все эти отделения находятся на 5-м этаже. То есть, в общем, да? Если через окно,
2: охраняемое?
0: Да? Обязательно. Я же уже сказала, что каждое отделение охраняется, да? У нас охрана существует, железные двери, там, я не знаю, какие-то эти. В общем-то, препоны действительно есть.
1: Угу. А да? Охрана сама, она вот не употребляет?
0: Ну, вы знаете, за ней же тоже, в общем, как бы надзор-то. Это же не бесконтрольная, то есть это не лавочка, как бы тут это...
1: Екатерина Каренна, я вот чувствую, вы как-то что-то от нас скрываете и лукаете. Дело в том, что все мы медики, да, начинали с чего? С безобидных инъекций глюкозы на ночных дежурствах. Неужели вы сами через это не прошли? Ну, вот видите, новое
0: поколение. Слишком молодой нарком. Не успел, наверное, еще.
1: Просто, да, ну ладно, тогда вот... такой немножечко вопрос, чтобы нам обратиться, ну, скажем так, к статистике немножечко. Вот возрастные критерии пациента в вашей больнице. Ну, вот если смотреть амплитуду, то на какой возраст больше всего в наше время приходится это напасть? Я тут слово новое выучил, напасть.
0: Ну, я в таком случае, наверное, буду еще и об алкоголизме немножко, да, затрону эту тему, поскольку...
1: Это немножечко отдельно. Все-таки давайте, вот,
0: в общем,
1: Нет, все-таки давайте пока вот именно по, так сказать, по модным делам, потому
0: ну,
1: что,
0: хорошо.
1: Да.
0: Модные так модные, ладно. Нет, ну, как правило, то сейчас это вообще очень молодой возраст, да, стал. Если раньше там до 30, как бы мы считали, то сейчас, в общем-то, и до 20 уже идут, и процент это достаточно велик. Помимо всего прочего, до 30, как бы, почему считается? Большая вероятность гибели при передозировках, травмах и прочих радостях жизни в процессе употребления. Просто люди физически не доживают. Вот, конечно, это грустно, но, в общем-то, поскольку начинается это все в очень молодом возрасте, да, либо там до 20, либо где-то после сразу же, там 21-22, то просто чисто физически вот не выдерживают какое-то долгое время употребления, если не лечатся, если вот регулярно употребляют и...
1: То есть тушка не латается, а изнашивается быстрее.
0: Мало того, что изнашивается, еще очень, я прошу прощения, очень часто действительно передозы идут.
1: Да? А бывает ли такой вариант, что вот неожиданно вот этими модными делами начинает увлекаться человек пожилой, таки вот как пел известный певец Геннадий Гребенщиков, нестареющий юноша в поисках кайфа. То есть такой Дон Жуан, который вот уже ему запал.
2: А еще Петр пел. Да. Помнишь, в селе притих режут мак, седые, строгие мужчины.
1: Да, да, вот, то есть, во-первых, как правило, такой тип, ну, нельзя их знать, молодых-пожилых людей, во-первых, очень любят общаться с молоденькими девочками, там, 17-летними, вот так, то есть, постоянно они почему-то вокруг них, и до того они там, я имею в виду, вот самих мужчин данного типа употребляли, там, понятное дело, водовку, там, может быть, анашку, там, какие-то гименты. И у них есть, в принципе, весь шанс, чтобы как-то вот быть модным. Начать,
0: насчет девочек-то да. Это, в общем-то, как бы не только употребляющие, правда, алкоголь, наркотики.
1: Безусловно.
0: Да, ну ладно, опустим.
1: Но, тем не менее, вот да, может человека в 50 лет ведь начать.
0: Я все понимаю. Да. Ну, как правило, так, да, классический взгляд на эту проблему. Таков, что как бы в более позднем, более пожилом возрасте и алкоголь, и наркотики присоединяются, как правило, на фоне каких-то сопутствующих, видимо, психических заболеваний, ну, либо каких-то особенностей, скажем так, мягко, да? И, как правило, это без отягощенной наследственности идет, поскольку, если таковая имеется, то это более ранние сроки начала употребления и алкоголя, и наркотиков.
2: Можно я зачту одну цитату? Она вас не отяготит.
1: Это ну, стихи
2: да.
1: будут?
2: Да. Первая склонность к употреблению наркотиков чаще проявляется около 10-го года жизни. Для этого периода характерно восхищение героями, соперничество и желание сделать что-то необычное. К счастью, редко идеалом является преступник. Чаще всего это бывает мужественный и гордый вождь индийского племени с амулетом в скобках трубка мира. Хотя и этот символ может подсознательно вызвать в будущем тягу к сигаретам или к марихуане. Курение в этом возрасте может быть вызвано и другими мотивами, отнюдь не свидетельствующими о болезненном состоянии личности.
1: Как это
2: серьезно? Это из книги.
0: Да.
2: Хотя
1: о болезненном... Это в книгах все правильно.
2: Состояние личности здесь тоже много написано.
0: Да, что ж теперь сказать после?
1: Ну вот сейчас я, если вы позволите, тут письма приходят разные, я сейчас да. часть их зачитаю. Во-первых, одно несколько такое, ну, мы же демократы, правильно? Поэтому мы обязаны, просто должны повсюду, везде, где бы ни попадем. Иначе куда годится, да? Саша, да ты не слушай их. Они все гонят, дабы прикрыть себя, дабы слепить тебе маску честных и правдивых глаз. А каждое отделение охраняется лысым пердуном в возрасте от 50 до 93 с дубинкой в виде карандаша, чтобы записывать завещание, дабы добраться до дома целиком, целым и невредимым, бывший пациент. Вот Такая, ну, это сентенция. Далее.
0: Ну, сколько людей, столько мнений, да?
1: Профессиональные пошли телеги людей. ЛСД-25, производная спорыньи, дитила, метатодратлизергиновой кислоты. Я-то, понимаете, не специалист. Уменьшает выброс фосфора. Вот это я понимаю. Из организма подавляет. Сейчас тут что-то еще приходит. Да, постоянно. Так, подавляет действие гормона гипофиза, тем самым нарушается важнейшая питутарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма. Получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении на 3-4 часа. Как такой препарат может вызвать зависимость? Денис вот интересуется.
2: Можно я специально для... Да. Вот я чувствую, нас стали слушать люди профессионально, да, озабоченные этой проблемой. Они не понаслышке знакомы с больницами, с лысыми людьми, которые там что-то охраняют. Да? Тогда я точно знаю, какая тема будет им интересна. Это в первую очередь, конечно, половой вопрос. Несмотря на то, что многие люди молодые не отказывают себе в удовольствии попробовать удовольствие, все они, несомненно, волнуются о том, будут ли у них деньги. Дети. И когда? Вот. То есть ясно, что у женщины, которая употребляет наркотики, там, ну, допустим, полгода или чуть больше, перестают идти месячные. Кстати, ни в одной программе о наркомании я еще этого не слышала. И почему этого не говорят? Это вот мне интересно. Если перестают идти месячные, значит, она теряет способность забеременеть. Правильно?
0: Да, действительно.
1: Логично.
2: Вот. У мужчины, как я слышала, так сказать, атрофируется влечение, но с этим сложнее. То есть, когда именно оно атрофируется? Я знавала людей, которые по много лет употребляли, и на отсутствие влечения вроде бы не жаловались. Или там есть какие-то тонкости?
0: Да нет, ну, естественно, это сугубо индивидуально. Помимо всего прочего, это кроме снижения влечения, импотенция как бы тоже, да, нависает угрозой. Опять-таки, в общем-то, это у кого как, бывают такие у нас зомби, да, но это имеется в виду общий такой, как бы общая тенденция, да, к этому. А вот, а плюс ко всему, в общем-то, все эти дела, они еще осложнены тем, что, ну ладно, наркотики, ладно, что-то у кого-то снизилось. Но вот в связи с этим хотелось бы, конечно, затронуть вопрос о СПИДе, ВИЧ-инфекции. Поскольку, в общем-то, вы знаете, настолько буквально вот в пятницу у нас была большая лекция в нашей больнице. Совершенно официальные данные были даны как бы для, да, для обсуждения, для какой-либо, в общем-то. Ну так вот, дело в том, что если как бы сравнивать вот, в течение последних 3 лет, то, в общем-то, за 96-й год такая картина складывается, что больше, это подавляющее, там 96, что ли, процентов вообще случаев выявленной ВИЧ-инфекции происходило после половых актов, как бы, половой путь передачи. То есть после внутривенного, внутримышечного каких-то инъекций это было 2-3%. 97-й это уже больше 50, здорово больше. А 98-й, то есть это вот те же самые 96%, только все они, путь передачи, это именно внутривенные, внутримышечные все эти введения. Причем, судя по всему, это наркоманы, как правило. Помимо всего прочего, братания теперь у нас очень как-то модно стали. То есть, если ты меня уважаешь там, если ты мой брат, колись моим шприцом.
1: Ага, то есть, дескать, ты не веришь, что ты за
0: да,
1: эту серию.
0: Да, да, это понятно. Очень страшно.
1: А
0: плюс ко всему, да,
1: да,
0: Екатерина, я закончу.
1: Немножечко по СПИДу, я просто ходу, вы простите, чтобы у нас тут как-то оживить вот такие, ну, несколько, статистику. Вот я помню, лет 5 назад к нам в статистический центр слеталось огромное количество информации вот по СПИДу, и практически каждый инфицированный вот в России, он был на учете. То есть вначале их было, я как сейчас помню, там первый человек, когда появился, типа, вот, один ВИЧ-инфицированный, дальше второй, дальше третий. А вот скажите, как же эту чуму допустили сюда? Ведь, помнится, даже вот когда я на таможне работал, нас заставляли практически у всех иностранных граждан брать кровь, откуда ни попадя, с целью, значит, вот проверки их на ВИЧ-инфекцию. И все это исправно делалось. То есть мы не пропускали в страну.
0: То, что у каждого, даже который в гости приехал.
1: У каждого
0: человека. Видите, какой сейчас поток?
1: Но, значит, где-то была утечка. Или как это произошло, я хочу понять, почему, откуда. Это то же самое, что к нам сейчас в окно влетит страус. Бред?
0: Да нет, это на самом деле не бред. И вот насчет того, что каждый прилетающий, да, сдавал анализы на СПИД, да. Ну, не знаю, насколько это сейчас актуально.
2: Это актуально перед вылетом в своей стране, он сдает анализы.
1: И там тоже
2: на СПИД.
1: Дабл кровь называлась.
0: Ну, а сейчас, вы знаете, вот единственное, вот это я не знаю, конечно, но что-то как-то слабо верится. Огромный поток, ведь туда-сюда каждый день народ взад-вперед.
1: Ну, а как быть-то, если...
0: И наши,
1: хорошо,
0: и иностранные граждане,
1: представьте
0: себе, да?
1: Так, вот вы живете в семье, да? В вашей семье, предположим, 5 человек, да? Вот, и, к примеру, вы знаете, что ваш сынишка поехал на модный поп-фестиваль, который проводится, значит, в районе ядерного реактора, значит, там поп-танцульки, девочки, ля-ля тополя, да? Естественно, что когда он вернулся оттуда, вы ему сразу, опа, анализ. Это вполне естественно. Даже не из-за того, что вы о нем заботитесь, это понятно, но вы заботитесь об остальных членах семьи. То есть, потому что одна утечка, всем кранты. Это наша древняя грузинская такая поговорка. Я иногда буду так ими сыпать. Вот. Так же и здесь, когда в масштабах одной страны это явление было экзотическим, оно было на учете, как я уже выше говорил, каждый человек, то проводились определенные очень жесткие профилактические меры. Вот. В какой-то момент, вот я вот и хочу узнать о нем, об этом моменте, то ли эти меры были прекращены, то ли это была какая-то мощная диверсия. А вообще, как вы относитесь к теории, что все это дело рук насекомых? Ну, вот я к тому, что...
0: По-моему, от обезьян от каких-то там в Африке.
1: Нет, вот смотрите, люди давят насекомых миллионами, ногами топчут, да, там ставят дома на их жилье. И ведь существует понятие такое, коллективный разум, да, вот муравейник. К примеру, да, один муравей, ничего не значит, все вместе, это такой целый механизм. Ну что, баба, вот живое существо, муравейник, ну, живое, согласитесь, да?
0: Да, живое-живое.
1: Вот, а где гарантия, что насекомые, объединившись в гигантский, попросту говоря, живой организм, не решили, наконец-таки, отмстить неразумным хазарам, то есть в лице людей, заслав на них вот эту болезнь.
2: То есть вы чувствуете, как тонко Александр подвел вас к половому вопросу в сфере наркомании?
1: Да.
2: Дело все в том, что волнует, конечно, в первую очередь возможность забеременеть. То есть вот как и когда может забеременеть наркоман, вылечившийся, или вот в какой стадии, что называется, может ли забеременеть девушка, употребляющая наркотики, или же она должна обязательно пройти курс лечения. Может ли молодой человек оплодотворить девушку, там, наркоманку, или здоровую девушку, если он сам наркоман? То есть вот можно поподробнее об этих пересечениях?
0: Да, собственно, когда месячные восстанавливаются, тогда и можно забеременеть. Это если что касается девушки.
2: А они восстановятся. А, кстати, вот месячные, они останавливаются только от каких-то... вообще от чего? От марихуаны или от кокаина, или от опиатных? От чего?
0: Ну, как правило, марихуана, да.
2: Останавливает.
0: Да. Да, если это серьезно, действительно курица. Если
2: зависимость есть.
0: Да, если есть зависимость, то есть которая сформировалась уже, да? То есть есть синдром отмены там, да?
2: Угу.
0: Вот. А кокаин, да. Героин, да. Что еще? Алкоголь.
2: Барбитураты.
0: Нерегулярные, как правило, бывает, тоже могут отсутствовать.
1: А вот вы знаете, я тут с удивлением недавно, даже мне пришлось включить звук на своем диапроекторе, обычно это не делаю, а там, знаешь, показывают, сидит молодой истощенный человек, сокращенно МИЧ, и из такой трубы явно курит не табак. То есть, понятное дело, я включаю, а там официально идет, значит, официальный репортаж, что в Америке там какой-то сенат, то есть это на полном серьезе, в новостях сказали, рекомендует всем тяжело больным там раком, СПИДом, вот такими болезнями, которые считаются на сегодняшний день трудноизлечимыми, курить марихуану попросту. Им там выдают вот прям пакетики, то есть я вот лично видел, там по ящику показывали это дело. В качестве вот более утоляющего, ну и своего рода, конечно же, отвлекающего такого зелья.
0: А что за штат Америка? Большая?
1: Нет. Будут не сказали, сказали просто там.
0: Там потому что у них вообще в каждом штате да, свои подходы вообще даже законы не в менее, этом связаны.
1: Даже в масштабах одного штата, вот ваш взгляд на это.
0: Да вы знаете, собственно, для больной, чем он был? Я прошу прощения, рак, ну,
1: там
0: да,
1: показывали вот этот, который истощенный, у него ВИЧ, инфекция была, а потом показывали женщину, значит, ей лет 70, такой толстый, такой, перед ней прям горшок стоит, вот серьезно, такой мощный глиняный, из нее дерево такое растет, прям свежее, прям вот рви, сушим, и давай. И тоже она там трубу забивает, тут у нее рак был.
0: Ну, как правило, ведь это и у нас как бы распространено на последних стадиях рака, да, больные, когда доживают, как бы, ну, грубо говоря, да, свой век, им, естественно, наркотики колют, да, морфин, да.
1: Ну, морфин — это культовая вещь. Вот, кстати, немножечко о культе.
2: Как говорится, все-таки, что позволено Юпитеру?
0: Нет, да, на самом деле обезболивание действительно необходимо. Про Юпитер потом.
1: Вот немножечко о культах хотелось поговорить. Алкогольный культ, он своего рода понятен. То есть для России алкоголь, да, это как бы... Ну, тут это даже без доли какой-то иронии, это факт. И в песнях, и в музыке, и в культуре это есть. Водочка, соленая
2: огурь. Начать хотя
1: огурь
2: бы шумел камыш.
1: Да, безусловно. А далее мы что видим? Твои цыганские глаза и так. Ну, то есть все это...
0: Да не, весь фольклор, конечно.
1: Все на этом строится. То есть этот вопрос, он понятен, откуда алкоголь, да? Значит, вот морфин. Это, ну, скажем так, декаданс. Да, то есть тоже своего рода культурный пласт. Плохо или это хорошо, но тем не менее. Кокаин, ну это вообще НЭП в Бенте, это там все. То есть это целая история, это аристократично считается и так далее. Да? Марихуана, да, да, Боб Марли, регги-музыка, все это тоже культ. А вот эта вот синтетическая байда. Вот,
0: ну вот теперь у нас героин пошел.
1: Да, вот будь вы, скажем, мощным продавцом данного зелья, вы бы наверняка постарались в целях дальнейшего его удачного сбыта каким-то образом подвести под него какую-то культуру, моду. Ну, как это сделали вот с экстази, да?
0: Ну, собственно, это и сделали, по-моему, уже, да?
1: А что там это за культура? Я вот с трудом пока представляю. Вот, то есть панки, там, ну, как-то вряд ли они все больше, я так понимаю, пьянствуют и...
0: Ну, культура, наверное, как-то со временем это уже выкристаллизовывается, наверное, как-то вот когда уже это проходит, вот мне кажется.
1: Ну, вот героиновый культ.
0: Да,
1: такой,
0: вот
1: он, чтобы он был на
0: идет
1: уровне музыки регги. Вот, вот если связать с музыкой, может быть...
2: Вы у меня хотите спросить?
1: Может быть,
2: я смотрю,
1: как?
2: Вы так,
0: а
2: да,
0: если
2: я...
0: музыка-то...
2: выразительно на меня смотрите. Думаю, что, в принципе, могла сформироваться... Не знаю точно, но думаю, что могла сформироваться с поколения хиппи. Вот. Вот, думаю, так.
1: Но они вроде тоже так покуривали.
2: Когда, ну, а с глобальной точки зрения, чем более больное общество, чем более болен человек и изможден стрессами, неврозами, истерией, депрессией, тем как бы лучше ложится вот этот пласт героиновый. То есть как все люди мечтают успокоиться. Ну, героин — прекрасное средство для успокоения, правда? Что
1: да,
2: тут
1: конечно
2: говорить? То есть,
0: ну, пошла реклама.
2: Нет, вот, кстати, хотелось бы избежать рекламы, да? Потому что рекламой занимаются все телевидение.
1: Просто, да.
2: Вот ты говоришь, там в смычке наркологи.
1: Да.
2: Я считаю, что все наше телевидение в смычке с... Как бы не хотелось бы обижать телевидение. Может быть, это происходит из-под воль. Но как только образуется программа какая-то, которая хочет говорить о вреде наркотиков, собственно, чем мы сегодня занимаемся, тут же как встает на повестку реклама. Потому что чаще всего вот ведущие, они же вообще никакого отношения, ни малейшего не имеют к проблеме. Чаще всего они тоже вызывают какую-нибудь жену пациента. Вот. Ну, вот эта программа шла по четвертой кнопке, если помните, Александр. Угу. Ведь там же, очевидно, ведущий ничего не понимал.
1: Ну,
2: и вот как бы даже не,
1: ну,
2: не
1: это,
2: совсем.
1: Вся эта программа напоминала такую большую пиццу, которую болтали перед мордочкой вот оголодавшего человека из Нигерии, попросту вот с точки зрения отношения телепрограммы, наркоман, понимаете?
2: Да.
1: То есть, безусловно, глядя на эту программу, у любого наркомана, который пытается соскочить, да, у него там слюни текли попросту.
2: Да.
1: Да.
2: Тогда он... Надо-то было рассказывать о другом, надо было рассказывать. Вот у нас, кстати, здесь еще есть человек, потерпевший в коридоре. Он может очень хорошо рассказать там об внутренней жизни, об внутреннем мире людей, которые вынуждены каждый день добывать себе средства. То есть мозг занят этим ежедневно.
1: А вот, кстати, про средства. Вот еще у меня вопрос к Екатерине Кареновне. Вас не удивляет вот следующий момент, да? Что вот люди, которые находятся в зависимости вот в определенной, да, они, ну, очень странно выглядят в обществе. В плане не то, что даже внешнего вида, но я поясню, я немножко путаюсь в мыслях, потому что не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, грубо говоря, то он, значит, звонит к тебе в дверь, там ты открываешь, у него синяк под глазом, там порвана рубашка, и вид, кого-то он только что от Казанского вокзала, значит, из упаковки сбежал, вот, типа, к тебе пришел прятаться, да? Буквально через 3 дня подъезжает с шофером, с сотовой соплей уже, то есть совсем другой человек. Еще через 3 дня он типа где-то в Смоленске в бегах. При этом человек, истощенный до нельзя, то есть преступный образ жизни вести он не может, потому что если он рукой поднимет кому-то там, колотушкой стукнуть, у него рука отвалится. Значит, по мозгу он путается сам, он показывает какие-то черно-белые фотографии и говорит, это моя бабушка, хотя там нарисован Лев Николаевич Толстой. То есть очевидно, что у него какую-то там операцию, или как это у нас называется, постановку слепить он тоже не может. Тем не менее, какие-то вот странные такие скачки материального положения. Вот вы как-то
0: это логично, замечали? Логично, это, да, как бы, нет, но это как бы оно все, да, в свете этого. Психические проблемы, да? Психические нарушения. Это раз. То есть либо они первичны, либо они возникают, как правило, при регулярном обязательно.
1: Но
0: обязательно.
1: Я бы не стал говорить о психических отклонениях, потому что с точки зрения наркомана, к примеру, другие
0: изменение
1: люди обычные, они психические.
0: Скажем так, вот понимаете, да. Идет. Вот, да, я буду точнее, прошу прощения.
1: Ничего.
0: Да. Дело в том, что, во-первых, это, во-вторых, как бы изменение резкое материального, да, состояния, независимо от каких-то семейных дел.
1: Но оно может измениться не только в сторону вот ухудшения, заметьте.
2: Конечно.
1: Вот парадокс.
2: Взял по 8, сдал по 9. Вот вам улучшение.
1: То есть вы хотите сказать, что они все торгуют? Что
0: жуткая
1: все
0: изворотливость, неважно, торгуют, мошенничество, что угодно. То есть для того, чтобы достать наркотик, сделать можно просто вылезти из своей шкуры, залезть обратно.
1: Так, знаешь, получается, что это стимулирует к действию, что твой рэп, это я опять вот к жене пациента обращаюсь. То есть, раз
0: смотря к какому действию, конечно, стимулирует.
1: Так, нет,
0: все стимулирует, лишь бы только
1: главное,
0: достать.
1: Главное действовать, да? То есть, значит, если
0: нет,
1: мы...
0: Нет, так главное достать, не главное действовать.
1: Хорошо, а мы можем сделать так, мы можем награждать его, к примеру, а его вот эту энергию, вызванную употреблением, направить в позитивное русло, к примеру, там, ну, вот автомобиль там помыть, там мой стоит сейчас.
0: Награждать ну, чем?
1: Ну, чем?
0: Наркотиком?
1: Ну, да.
2: Нет,
0: ничего,
2: не можем.
0: Ничего дальше нет.
2: Мы
0: пожалуй,
2: здесь с другой
0: нет.
2: целью.
1: Нет, ну получается, что, например, лежит толстый уволень на диване. Баба ему жрать приносит. Он лежит, он не знает, что такое наркотики. Он смотрит телевизор, там, значит, Новожилов там это гонит телеги, да. У него там, знаешь, в магнитофоне там этот скутер там торчит, да. Он иногда играет на компьютере в детскую игру, хотя ему 40 лет. Ну, полный даун, да. То есть, и ничто его задницу не заставит подняться с квартиры и пойти заработать деньги, да. А с другой стороны, вот наркоман, который с большим стажем, он типа... крутится, что твой рабочий вот в металлургическом цеху, да? Так а чей образ жизни-то получается лучше?
0: Так, а образом жизни-то это назвать-то как бы нельзя. Это быстрая истощаемость, это да, это все энергия, все идет, пока он не дошел до него, не нашел денег, не нашел наркотик, да,
1: а
0: сам?
1: Может быть, они ускоряют жизнь? Вот что твой атомный реактор.
0: Ускорение... А как же не ускорять, если все процессы, если истощение всех депо идет, если это организм вращается в 3 раза быстрее?
1: Ну, так, а хорошо.
0: Изнашивается в 3 раза
1: быстрее. А
0: есть
1: же такое понятие, человек загорел на работе, там, или загорел на сцене. Вот то же самое, понимаешь? Это уважительно, дескать, сгорел на работе, понимаешь, как крутился, как работал. А тут человек, может быть, по жизни сгорел. Он свою жизнь прожил не за положенный ему 60 лет, а, скажем, за 25. Ну, как?
2: видимо, это опять реклама.
1: Нет, ну я просто пытаюсь смотреть с разных сторон на это.
0: Не, ну продуктивной ты эту деятельность не назовешь.
1: Ну почему? Работа, если он через себя прокачал кучу... Ну как, а он тоже? Извините.
0: А что он тоже? Он только для себя, только для того, чтобы найти средства на свои нужды.
1: А мы все как будто бы для других. Ну, Екатерина, нет, нет, все мы для себя.
0: Подожди, кто-то созидает, да, кто-то работает для того, чтобы чего-то принести обществу. Все ж таки, в конечном итоге.
1: Нет,
0: так вот, если
1: не
0: уже
1: согласен.
0: Глобально, так
1: нет,
0: уже серьезно.
1: Нет, и вот если серьезно говорить, то каждый работает для того, чтобы принести пользу себе.
0: Так, а в конечном итоге?
1: Да, естественно, уже общество. Но во-первых, моего письма всегда стоит я. Это у всех так
0: да
1: есть.
0: Я не будет... против этого-то, правда?
1: Да, ну, и он для себя, естественно...
0: А дальше-то? Дальше?
1: Нет, ну его деятельность, да?
2: Да ладно вам, Александр.
0: Нет.
2: Есть же классическое определение паразитов. И вот в этой...
1: Я не паразит, я, между прочим, плачу налоги.
2: Я не о вас. Вон вам сколько писем прислали. Как же вас можно назвать паразитом?
1: Нет, тут разные присылают мне, обидные присылают.
2: Значит, вы кем-то слушаем?
1: Вообще могу уйти и все.
2: Нет, пожалуйста, оставь. Нет, а мы, собственно, ничего не сможем сказать, если вы уйдете.
1: Ну ладно, тогда мы сейчас тут поговорим еще пока тут.

0: Для тех, кто только что имел счастье такое подключиться к нашей волне, напоминаю, что вы слушаете программу «Монморанси», радиостанция «Эхо Москвы». И в гостях у нас сегодня Екатерина Кареновна Константинова, врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы и жена пациента, сокращенно ЖП. Речь у нас идет о, в общем, разного рода химикалиях, ну и о состояниях тушки, которые, в общем-то, возникают в результате потребления данным индивидуумом данных химикалий. Скажите, Екатерина Каренна, вот практически сегодня я наблюдал по своему диапроектору интересный, вы знаете, репортаж. Там поросят, в общем-то, травили хлором, вот. И, значит, я, дескать, естественно, заинтересовался, говорю, как, ну, так, с животными, я, дескать, сам Гринпис, а вы так вот. На что был ответ следующий, что у них обнаружена новая, до сих пор неизвестная форма инфекции, то есть вот, ну, реальная такая картинка. Все практически наркотики, известные до сегодняшнего дня, нам известны. Ну, это такой каламбур, я вроде как. Были ли в вашей практике случаи, когда человек поступал, скажем так, с нестандартной клинической картинкой, сокращенно НКК? Да.
1: Да сплошь и рядом, в общем-то. Помимо всего прочего, как бы моно, да, моно не всегда бывает на какой-то один наркотик. Сплошь и рядом несколько их может быть. Иногда это вообще...
0: То есть вы имеете комбинацию?
1: Да. Да, запросто. И плюс ко всему, в последнее время вообще какие-то парадоксальные формы появляются. То есть, как бы, когда человек употребляет наркотики, снимает ломки алкоголем, потом какое-то время пьет, а потом похмельный синдром опять снимает наркотики.
2: Вы знаете, даже есть в этой среде такая бытовая присказка. Пить, чтобы не торчать, торчать, чтобы не спиться.
1: Ну, что типа этого. Но это на самом деле еще более тяжелое, как бы, состояние достигается в результате. То есть тут уже лечение затягивается еще на более долгий срок, и это получается сочетная терапия как от того, так и от другого. Ну и, в общем-то, состояние организма, конечно... печальное.
0: Но, тем не менее, после может быть, всего, в этом, да, есть какой-то свой резон, если человек, наверное, пьет уже совершенно запойно, и ну, алкоголизм — это же тоже очень тяжелая болезнь, то есть она даже, я бы сказал, неизлечимая попросту, особенно вот у вашего брата, ну, я имею в виду у женщин, естественно, то есть, безусловно, когда вы спиваетесь, то представляете крайне жалкое зрелище, вот посмотрите в коридоре на Прохора, почему я давно ее не выпускаю в эфир попросту, потому что человек двух слов связать не может. Была красавица,
2: это
0: девка.
2: Потому что мы на виду. Нет. То есть вы-то имеете, да, возможность сидеть дома.
0: Ну, вы так как-то взволновались, я же просто так сказал.
1: Да,
0: ну,
1: тем не менее. Нет, ну, хроническое заболевание, есть хроническое заболевание, оно как бы лечению, да, кардинальному, любое, что касается хронического гастрита, я не знаю, чего угодно, панкреатита, того же алкоголизма, да, лечение, в принципе, как бы подразумевает то, что мы можем вызвать ремиссию. Да, ремиссия может, собственно... Ремиссия — это... светлый промежуток, да, жизнь без наркотика либо алкоголя. Ну, я так поясняю
0: как
1: немножко.
0: Как приятно это слышать.
1: Но эти ремиссии, да, в зависимости от случая, могут быть либо совсем короткие, либо там год, два, три, либо, в общем-то, в ряде случаев это бывает до конца жизни. Но для этого человеку нужно как бы прожить всю свою жизнь, но чтобы это сказать точно.
0: Алкоголизм, он имеет еще под собой одну такую подоплеку. Это генетическая предрасположенность, да? Вот, ну, поскольку
1: тоже,
0: алкоголь,
1: да,
0: он сколько там уже, по-моему, как это, как зародилось, как первый человек и выполз из моря там в виде слизня морского и поднялся на ноги, вот все, появилось вино, да? Понятно, откуда это пошло. А, скажем, генетической привязанности к героину, ну, она, может быть, сейчас только начинает появляться. Тем не менее, с него, конечно, трудно, как труднее снять, чем с алкоголя. Но с другой стороны, вот алкоголь, ну, это, да, мощная такая байда вся, да, и вот человек, все, у него генетическая привязанность раз, потом уже, значит, полоумие, то есть он звонит и говорит, я уезжаю, собственно, вот в Прагу навсегда, да. Потом через два дня звонит и говорит, дай взаймы $100. Ну, к примеру, очевидно, что мечется и все, ну, беда, да. Когда и приезжает, ну, ему тебе говоришь, дай подъезжай, я там денег там дам, то есть он ужал. Приезжает, ты смотришь на него, думаешь, ё-моё. То ли он это самое, шапку на задницу одел. Ну, беда, все вообще. И ты, естественно, ну, это я, поймите, абстрактное, не то, что про себя, что со мной это было. Ты думаешь, ёлки-палки, сейчас я налью ему стакан, он снова в запой. А в запой он страшный, он, знаешь, подходит к коммерческим ларькам, там, требует деньги, там, причем не выпивку, а деньги, чтобы в соседнем на эти деньги, как честный, ну,
1: вот
0: купить выпивку.
1: Те же самые изменения личности, о которых мы и говорили, ну, пытались что-то сказать, ну,
0: представьте,
1: да?
0: А мы это видим, да? И мы думаем, дай-ка я дам марихуанке, пусть он пыхнет, но глядишь, он как-то это отрелаксирует немножко, посидит, там, может, у него собьет. Это, а другой предложит, там, может, ну, другого. Ну, конечно, кокаин никто не предложит, понятное дело. А какую-нибудь дрянь, типа там винта или еще что-то, на, дескать, попробуй в Марс, вот, ну, и будет считать себя гуманным еще в этом смысле.
1: Ну, кстати, далеко не каждый алкоголик вот как бы с этим соглашается.
0: Уважающий себя алкоголик.
1: Ну, во-первых, уважающий себя, да, это немаловажно. А во-вторых, не каждого уважающего себя алкоголика это все берет, как бы, да. И плюс ко всему, кайф-то такой, чтобы получить сразу же, у него не получается точно. И первые несколько разов, которые он пробует, для него становится таким, в общем-то, отвратным действием, после чего он просто для себя абсолютно на это дело решает, что реагировать он не будет. Водка дешевле, надежнее, доступнее, безопаснее с его точки зрения. И, в общем-то, получает он свой кайф гораздо быстрее и проще.
2: И здесь особо хотелось бы сказать о тех людях, которые дают первый раз попробовать. То есть о тех, которых ты назвал гуманистами. Да? Вот на самом деле, мне кажется, пункт в законодательстве должен быть посвящен отдельно этим лицам. То есть если человек увлечен в том, что он дал кому бы то ни было первый раз попробовать, он должен быть подвергнут... Ну, смертной казни сейчас не получится, сейчас мы в европейское сообщество входим... А вот как минимум по жизненному заключению я бы, например, проголосовала за эту статью.
0: Кстати, в НАТО тоже.
1: Да есть вообще много чего переделать.
0: Вот такой, знаете, вопрос пришел интересный. Известен ли способ уничтожения рецепторов, вызывающих эндорфины, и таким образом локализацию проблемы? Если нет, то какой вообще существует способ? А, то есть такой способ. То есть такой способ. Способ не прилагается.
1: То есть человек готов поделиться.
0: Видимо, да. Но, видимо, за деньги, потому что способ не указан. Но все-таки, вот мы начали... Я немножечко назад петлю такой луп, понимаете ли, луп нашего разговора совершу сейчас мощный. Извините, я болею очень. Да, вот о каких-то, скажем так, нетипичных случаях наркотической интоксикации, что вы можете сказать? Ну, может, там человек, там, я не знаю, там, гуталином, ну, это, конечно, вульгарно, там, или что-то такое, там, чернилами, ну, я уж не знаю, чем, марганцовкой.
1: Моментом, да?
0: Нет, это стандартное. Нет. Это все, ой, у нас каждый второй вот.
1: Тут, ну, да. Каждый второй. Нет,
0: ну, все-таки, вот, было ли что-то, что у вас, вот, как врача удивило? Вот человек поступает, говорит, да, у меня зависимость. Называет, в общем-то, какое-то вещество, которое, в общем-то, вообще в такой ситуации доселе не применялось.
1: Ну, если классически все мы убираем, да?
0: Да, безусловно, да.
1: И алкоголь тоже.
0: Да, ну, алкоголь там масса там этих можно. Нет, безусловно, все убираем, все.
1: Нет, удивило меня, пожалуй, за довольно короткую, да, жизнь в наркологии. Ну, пожалуй, несколько вещей. Сначала, когда это было менее доступно, удивляло, как люди блюдечками употребляли героин и при этом оставались живыми. Вот для меня это было загадкой первое время. Но потом как-то это все как бы адаптировалось. Да?
2: Как это блюдечками?
1: Вот не знаю.
0: Ну,
1: вот
0: ввиду,
1: я до сих пор никак не пойму.
0: То есть вы имеете в виду количество или...
1: Да.
2: Есть, это правда, за раз или в день?
1: Видимо, за сутки вот приблизительно. Или за вечер вот так вот.
0: Ну, может быть, там с мукой смешивали его.
1: Вот я не знаю. Вот я вот все думала, с чем уж они там, то ли с солью.
0: Нет, ну это опять же, это Екатерина Карен, это, ну, такая ситуация все-таки штатная, это количественная, понимаете? А я
1: это
0: имею в виду...
1: Это вначале было, да. Нет, сейчас да. Уже все это как бы ушло.
0: А вот какая-нибудь...
2: Я могу интересный пример привести, если позволите. Вот это, правда, не связано, как вы выразились, с веществом, но тоже, как ни странно, возникает зависимость. Я знаю, чем балуются вот германские подростки в лагерях бойскаутов. То есть почему-то потом вот с этой болезнью они тоже поступают в наркологию. То есть, ну, видимо, наркотики там слишком дорогие, чтобы они могли себе их позволить. Они делают несколько раз очень быстро дыхательные упражнения. То есть вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают. В наших пионерских лагерях существовало другое упражнение. Там подросток вдыхал, кто-то давил ему на грудную клетку, он получал предобморочное состояние, но несколько секунд перед этим действительно было кайфа, да.
0: А помните еще, извините, что я вас перебил, это наверняка вы тоже в пионерском лагере, девочки, этим баловались, пережим сонной артерии кратковременной у нас постоянно практиковался.
2: Да, конечно, но ведь как бы, поскольку это делалось регулярно, это, наверное, тоже можно считать зависимостью, да, по меньшей мере психологической.
1: Слушай, я была, наверное, примерным ребенком,
0: задержка
1: я никогда себе не
0: пережимала
1: вот сонной артерии.
2: Да.
0: Потом я помню, у нас девочка была, вот, поступила. Не, ну это не так смешно. То есть ей было, в общем-то, 16 лет всего. И в то время это был возраст как раз физиологически нормальный. Она поступила к нам

0: вероятности вот достижения эффекта такой эйфории, как бы расторможенности, достигалось вот именно такими дыхательными упражнениями за счет того, что увеличивается насыщение кислородом кровь, и за счет этого достигает человек эффекта такого расторможенности, полета, легкости, именно гипернасыщением. Вот не знаю, ну, в принципе, кого чего, как говорится, кому чего больше катит, да?
1: Это были такие моменты, когда мы, например, уже выписывали больных, там был послеоперационный период, то есть восстановление, и уже...
2: Кстати,
1: его,
2: все больные оплатили по списку, вот то, что мы не будем упоминать их фамилии сегодня.
1: Звенигородов уплатил, я, извините, эту упомяну.
2: Нет, Звенигородов нет. Вот его можете назвать, все, и больше никого.
1: Я буду туда разбираться отдельно. Вот, так они все требовали после этого длительное время, ну, не все, я, конечно, это загнул, просто, ну, для красоты слова, так сказать, вот, кислородные подушки. То есть мы клали им постоянно марлю мокрую, чтобы они, в общем-то, не обожгли там все пищеводы там, и прочие легкие мешки, и туда-то всовывали это кислородные подушки, то есть их перло вот от потребления именно чистого кислорода.
0: Ну, то вот есть, это, реально, собственно, тоже... из той же, да, оперы?
1: Ну, в принципе, да, то, о чем вы сказали, но только вот люди, казалось бы, выходили от нас здоровые уже, все там после аппендикокса вырезано, он выходит, пожалуйста, такой зависимостью.
0: Ну, а то же самое бывает после того, как назначают наркотики длительное время, к сожалению, либо же транквилизаторы, опять-таки, зависимость. У пожилых людей очень часто, да, им назначают от чего-то другого, там, от бессонницы, скажем. В результате получает человек... Либо, если он не комбинирует, если не знает, сколько времени можно подряд пить. Это же сплошь и рядом, к сожалению, культура, грамотность населения не такая высокая. Врачи либо забывают, либо когда-то не успевают говорить эти вещи. И человек получает, допустим, зависимость от бензодиазепинового ряда каких-то транквилизаторов или еще каких-то веществ. Сплошь и рядом, после, кстати, после операции, если необходимо длительное время... применения наркотиков.
1: А вот скажите, вот сейчас в аптеке поступило такое лекарство, уже активно оно и рекламируется, не первый там месяц, называется Фервекс. Вот, оно несет в себе, во-первых, антипростудные функции, ну плюс там что-то домешано, что кидает в дрему, в общем-то, всех. И я уже знаю, что Фервекс это очень многие, в частности, моя соседка, то есть скупает пачками и практически на Фервексе торчит. Вот, ну, это действительно реальный факт.
0: То есть, именно сонная?
1: Ну, да, или то что? Есть вот ради сонного...
0: Или кайф какой-то все-таки есть?
1: Нет, вот именно, то есть...
0: То есть у нее бессонница просто?
1: Ну, раньше все нормально было. Два раза попробовала, и все, и ест его пачками.
0: Ну, чтобы спать или для чего? Ну, сама-то она чего говорит? Я просто такого кайфа не испытывала, хотя тоже пробовала.
1: Она говорит, что если она перестает его принимать, то чувствует какой-то нездоровый подъем эмоциональный, который ей не свойственен. Она говорит, ты же вроде это самое, вот, радуйся, наоборот, там, на дискотеку сходи. Ну, ей, правда, там уже под 60, но тем не менее, говорит, ты, дескать, наоборот, лови эти моменты-то. Она, нет, ну, я вот, и пьет его там чашками. Ну, так же, как некоторые люди там на феназепаме, там, на этих самых, вот, димедрол известный, в общем.
2: Ну, я испытала на себе это действие, но не знаю, как бы уместно ли будет.
1: Безусловно.
2: Может быть, кто-то сочтет рекламой.
1: Да нет, что?
2: Ну, там же написано, то есть, на этих таблетках, что если вы водите машину, не стоит употреблять. То есть, я думаю, это, да. А, именно вот. Его, это говорит обо
0: многом. Ну, как правило, на ночь вообще рекомендуют это все делать, поскольку...
2: Ну, то есть я вот приняла и пошла в магазин. И, в общем...
0: Живой вернулась.
2: Продавцы заметили мое состояние.
1: А вот скажите, Екатерина, когда, ну, вот такая клиническая картинка, я вам сейчас ее обрисую, повсюду, значит, у... будущего пациента, ну, нельзя, но, в общем, у исследуемого, да, повсюду валяются там шприцы одноразовые, местами там после того, как он уединяется в ванной, там обнаруживается какая-то кровь там после этого, да, вот там жгуты, но очевидно, что идут внутривенные инъекции, и повсюду валяются упаковки из-под релашки, вот, то есть длится это где-то уже почти года два. Значит, человек параллельно с этим не употребляет пищи, практически из здорового такого крепкого дяденьки превратился, ну, практически толщиной с мою руку. Вот, совершенно такой, ну, вне себя.
0: Астонизирован, да?
1: Да, но тем не менее,

0: значит, подозрений на то, что он там употребляет что-то помимо вот релашки, нет. То есть, ну, их даже можно исключить.
1: Вот. А шприцы-то откуда? В смысле, только реланиум в шприцах?
0: Да, вот похоже, да. Вот что это такое? То есть, ну, действительно, это факт, который я вот реально вот созерцал.
1: Наркотиков, ничего?
0: Нет.
1: То есть он что, никуда не выходит?
0: Ну,
1: ему никто не приходит.
0: Нет, он ведет.
2: Где он берет,
0: ведет, покупает где-то там, я не знаю, ну, может быть, через друзей каких-то, но именно реланиум. То есть, ну, человек водит машину при этом, все, он перемещается как-то. То есть он не то, что вот...
1: Машина-то у нас сейчас в любом состоянии, народ считает, должен водить.
0: Но, тем не менее, речь идет о инъекциях реланиума вот, исключительно.
1: Могут ли они довести до такого истощения?
0: Ну, вообще, ну, истощение, и можем ли мы в данном случае рассматривать это средство как наркотик?
1: Вообще, ну, больше вот... похоже на какую-то наркотическую зависимость, а реланиум в качестве того, чтобы поспать. Ну, это так, чисто так расслёт.
0: А
1: картина.
0: Вот трясёт, например, его жутко. Вот, например, я там, ну, меняю глушитель, да, там на яме стою, но ребятам там, ну, я же зарабатываю, мне глушитель, колесо там. Вот, подходит, такой, привет, типа, ну, и начинаю проводить беседу просто, как там сам, как там то все, как там квартира. А он даже ничего не говорит, типа, все, привет, я пойду, такой прям трясется, такой прям раз, и пошел, значит, ушел домой. Потом я, типа, вот там увиделся, там, типа, ну, он там живет, там, с родственниками. Говорит, он пришел сразу, вот, типа, с пакетиком. Типа, раз, типа, релашкой вмазался, и все, сразу нормальный человек. То есть днем это было, это в 12 дня. Вот,
2: да, это, видимо, не в растеннике.
1: Да нет, ну почему? Это могут быть такие натуральные ломки, собственно. Почему бы и нет?
0: Не, ну, а если нету наркотика, вот там, ну, имеется в виду никаких там...
1: То есть есть ли зависимость от реланиума?
0: Да.
1: Если очень постараться, то да.
0: И к чему она может привести, и каким образом вот вы бы порекомендовали с ней бороться? Как, и как вообще избавиться ему от этой напасти?
1: Ну, приводит как бы уже, да, это очевидно, к чему. Истощение психических, истощение физических возможностей организма. То есть фактически полностью зависим от того или иного вещества. Да? Ну, в частности, мы держим реланиум.
0: Извините, нет, а дальнейшем... я сейчас да. Немножечко тогда. А могло ли это начаться с регулярного употребления вот не внутривенной релашки, а с, ну, в таблеточном виде? То есть, если человек взрослый, нормальный человек, среди бела дня, там, типа, я сейчас релашечки закинусь, раз, так парочку таблеток там при тебе съел, так, типа, а зачем тебе? Вроде день. Ну, типа, на меня он действует бодряще, наоборот. Типа, меня от него как-то вот расступоривает мозг. Вот.
1: Ну, мы полностью исключаем наркотики.
0: Полностью. Полностью исключаем,
1: ну,
0: наркотики. Потом...
1: Трудно это сделать. Ну, ладно, хорошо. В принципе...
0: Ну, потом, то есть, давайте проработаем чистый путь, чистую версию. А после этого уже вот приплетем какую-то, потому что, может быть, я чего-то и не знаю. Но пока хотелось бы о чистой версии поговорить.
1: Ну, дай бог, ладно. Хотя, в общем-то, если уж совсем есть какие-то сомнения, можно просто сделать анализ, допустим, на содержание в крови, чего там у него. Посмотреть. Ну, это так, это ладно, отвлечение. А так-то почему бы нет? Таблеток обычно все начинается, какие-то там... Это же модно, это же все. Ну, пойдем колесико загоним. Ну, что, это же все
0: знают.
1: Ну, люди
0: не в том возрасте уже, чтобы вот там...
1: Ну, как правило, ну, я не знаю, бессонница. Может быть, сколько ему лет?
0: Ну, где-то 30-ничек с лишним.
1: С лишним.
0: Ну, где-то уже там по 35, даже не побоюсь.
1: Работает?
0: Ну, скажем так, нет.
1: Нет. Ну, последние 2 года, конечно, сил нету.
0: Ну, какие-то действия производятся. То есть там как-то ремонт там квартиры, то есть какая-то социальная активность есть. Не то, что там вот вообще человек ничего не делает.
1: А работал до этого? То есть суточные, ночные какие-то дежурства, что-то такое?
0: До этого...
1: Что-то, что могло нарушить сон, допустим. Ну, потому что первично идет какие-то такие, ну, вот
0: до этого, скажем, было года 3 вынужденной изоляции от общества. Ну, не по психическим, а по...
2: Александр, ну, похоже, что вы на ходу сочиняете симптомы. Вот у меня такое впечатление. Я видела людей, которые едят по 10 штук колес релашки, вовсе, в общем...
1: Что-то как нетипично, да, вот?
2: То есть, как бы их это, конечно, бодрит, но надолго не хватает. Либо надо на более тяжелые переходить, либо надо менять в обратную сторону к здоровому образу жизни. Ну, то есть, просто, чтобы много лет сидел человек на релашке и ни туда, ни сюда. Да,
0: ну,
2: это...
0: немного, я же говорю, немного. Ну, то есть, ну, сколько, может быть, год вот.
2: Ну, это две недели он сидит, ему быстро надоест, потому что...
0: Я вас познакомлю.
2: Так зачем? Я не хочу таких знакомств.
0: Ага, вот вы уходите от проблемы.
2: Я не ухожу, у него же галлюцинации развиваются.
1: Да потом просто, по-моему, неинтересно. Знакомство.
0: Да, ну, так это самое, вот, и что, значит...
1: А что дальше?
0: Да, дальше какие у него будут действия.
1: Ну, дальше что? Дальше нужно обращаться к наркологу. Это как бы очевидно. Что я еще могу сказать?
2: Кстати, вот вы видите постепенно, так сказать, Александр, как подводит он вас. Дело все в том, что у этого человека нет семьи. У него нет жены, нет как бы и детей. Вот,
0: нету.
2: Нет,
0: да.
2: но он хочет. Видимо. Хочет, но уже не может, не знает, где ему их обрести. То есть вот расскажите о проблеме расширения наркотических связей внутри вашего учреждения, пожалуйста. То есть вот, например, человек попадает в больницу. У него был какой-то определенный круг знакомых, но там он... попадает в новый коллектив, где как бы кроме врачей есть зависимые,
1: да?
2: И расширяются связи. Вот как мне кажется, вот от чего я боялась бы больниц, вот какая снись я этой проблемы.
0: Из-за зубных боюсь врачей дико.
2: Да, то есть вот вы понимаете, они же знакомятся друг с другом.
0: Знакомятся.
2: Появляются каналы новые, сбыта.
0: И любят общаться, типа, а как ты там показывают друг другу свои вот изъяны. То есть, например, я знаете, что заметил? Извините, что я вас перебил, но действительно было, прихожу тут недавно на дежурство. Вижу, сидят около нашего зубника, ну и мы так дружески его называем, наш больный, а там человек 15 в очереди, да, ждут. И я что-то смотрю, они сгрудились, и вот там рты у них открыты, заглядывают друг друга, они дупло показывают, представляете, хвастаются.
2: Вот так и в этой больнице,
0: да,
2: точь-в-точь, да. То есть, ну там, да, есть что показать,
0: как
2: говорится.
0: А зачем вы так покрутили пальцем у виска? Они там нормальные люди.
2: Нет-нет, это я кольцо поправила.
0: Извините, пожалуйста.
2: Вот.
0: Но зачем так... вот в ухо такое кольцо, вам, я не понимаю.
2: Ну, я же должна вас чем-то потрясти.
0: Ага.
2: Да вот скажите, пожалуйста, действительно ли они там знакомятся, или вы все-таки не даете им возможности?
1: Не, ну, товарищ, по несчастью, что ж ты будешь гонять их?
0: Ну, а семьи создаются?
1: Семьи, а чисто мужские, чисто женские отделения.
0: Ну, они как-то пересекаются, Антер помнит, мы как-то перемешаем.
2: А вот не есть ли это расширение связи? То есть тот, кто пришел снять ломку, он не факт, что настроен там на излечение полное, но знакомых он себе тут нашел новых, как бы.
1: Да как бы, в общем, от этого никто, наверное, не застрахован, да, найти себе новых знакомых в этом мире. Где он это сделает? Ну, естественно, там, где большая концентрация, да, наркоманов на единицу, наверное, это действительно возможнее. Но плюс ко всему существует еще такая у нас форма, как бы лечения, как не полностью наркоманическое отделение, а госпитализация в отделение, где лечится больные алкоголизмом. Несколько человек имеют право брать для лечения. Естественно, все наркологи, все имеют квалификацию для этого. Но, в общем-то, такие, может быть, для первичных, наверное, ребят, которые поступают, я бы, наверное, предпочла бы. Это вот как вот, если с позиции родственников, да, идти. Поскольку здесь, в общем-то, те вот связи, о которых шла речь, и которых, в общем-то, все боятся, наверное, они практически сведены к нулю. То есть там 1-2 человека максимум.
0: Вот, ты, кстати, жена пациента вот данным вопросом очень грамотно подвела вас к следующей теме, к нехватке оборудования своего рода в медицинских учреждениях города. Вот поймите, для любого заболевания необходима определенная, скажем так, ну, атмосфера, да? То есть, к примеру, если человек там болен гриппом или там, как это называется, ну, карантин, да, объявляют, все ходят в повязочках таких. Uh-huh. Если человек там сломал ногу, ему подвешивают гирьки, значит, необходимы гирьки, да, ну и так далее. Если там ты попадаешь в хирургическое отделение, ты должен одевать бахилы специальные там, ну, тоже, да. А, по идее, если человек болен наркоманией, то он просто обязан находиться в изоляции от других подобных больных. Это также необходимо, как вот эти гирьки для человека со сломанной ногой или там бахилы в хирургическом отделении. Получается, что попросту вот то, что они все вместе, это ну, нарушение линии лечения, на мой взгляд.
1: Это дело, в общем-то... Ну,
2: вот на, этого, кстати, боятся родители больше всего.
1: Да, вот ну, насчет этого я сказала уже, да, по поводу... Вообще, в принципе, чисто теоретически, как бы при всех идеальных условиях на одного врача должно приходиться 15, максимум 15 человек наркоманов для того, чтобы эффективное было лечение, для того, чтобы, естественно, уделять каждому столько внимания, сколько он того требует, заслуживает и так далее. И плюс ко всему, естественно, нужна как бы сортировка. Такое слово нехорошее, но все-таки сортировка по состояниям. То есть в каком состоянии человек и для чего сюда поступает. Это, кстати, к вопросу Александра будет, наверное, прямой, потому что чисто теоретически, вы понимаете, опять-таки мы сейчас упремся во все наши социальные проблемы. Оборудования хватает, оборудование роскошное в нашей больнице, обеспечение очень хорошее, что вообще не характерно для нашего времени. Я хочу похвалиться просто. Это действительно так. Но условия, слишком большое количество, наплыв, наверное, сейчас больных и слишком маленькие возможности, видимо, как территориальные, так и по количествам, понимаете, больных, которых принимают в отделение. Я еще раз говорю, 15 – это максимум на одного врача. Сейчас-то цифры гораздо больше.
2: А вот скажите...
1: И сортировки, естественно, пытаются каким-то образом по палатам. Но, в общем-то, не всегда это возможно чисто физически.
2: Вот нас очень это волнует, кстати, 15 на врача, 20
1: ну,
2: на врача.
1: Ну, это как бы такая вот усредненная
2: вы...
1: норма.
2: Да-да-да, именно это как раз. Именно это очень волнует. Потому что вот насколько вы сами заинтересованы в излечении наркомана. То есть вот вы, ну, как бы я не хотела бы тут как вас вынуждать к различного рода откровениям, но вы лично как вот к ним относитесь? Вот какие эмоции они у вас вызывают? Сочувствие, возмущение, то есть непонимание или вот чисто человечески, то есть к вам поступает пациент первый раз, вот что вызывает он в вас?
1: Да вы знаете, наверное, ближе, конечно, милосердие, какое-то сострадание даже может быть.
0: Жалость.
1: Да, как по-женски жалость, да, как врач, сострадание какое-то. Все-таки больной человек, как бы я это прекрасно понимаю, что...
2: А ну, вот скажите, вы как-то это ему демонстрируете или нет? Или вы нацелены на то, чтобы не проявлять, ну, то есть не распускать слюни?
1: Нет. Тут надо смотреть на человека. Как бы каждый психиатр, он и психолог, как бы параллельно, и ты при первом же практически взгляде на человека видишь, чего ему все-таки нужно. Некоторым действительно нужна какая-то твердая рука. С кем-то надо поговорить по-отечески. Ну, несмотря на свой возраст, с кем-то наоборот. То есть... Каждый человек — это личность. Это
2: а вот, скажем,
1: трудно.
2: Он, допустим, снял ломки у вас, вот, вышел и, ну, не появляется больше. Я вот знаю, например, что вот в таких европейских странах, вот, в частности, можно рассмотреть на примере Англии, если человек там туда, скажем, попал, и если при анализах у него обнаружили какое-то венерическое заболевание, отпустили его с набором лекарств, там, которые, кстати, выдаются бесплатно, вот, и он больше не появляется, ему же будут звонить, его будут спрашивать, почему вы к нам не приходите, вы не сдали все анализы.
0: Волноваться.
2: То есть волноваться и проявлять какую-то заботу, хоть, может быть, не самое лучшее
1: подожди,
2: слово.
1: Подожди, а появляется-то он после уже окончания лечения?
2: Нет,
1: как,
2: а вот, допустим, он... Нет, допустим, он снял ломки и не появляется. То есть
1: ну,
2: будете...
1: Что значит, не появляется? Он снимает ломки в больнице?
0: Нет, но он снял их
2: вышел,
0: и свалил, и все.
2: Вышел и ушел.
1: То есть он отказался от лечения?
0: Да
2: почему
0: нет,
2: отказался?
0: Он уже закончил курс.
2: Курс,
0: вот
2: допустим.
1: Значит, Значит, курс закончил. Курс лечения 45 дней, как минимум.
0: Вот. И вот, после 45 дней
2: он
0: концами.
2: Вышел и больше не появляется. То есть вы будете ему звонить, спрашивать?
1: А это уже как бы функция диспансера районного, наркологического. Все сведения передаются сразу же туда. Нет, ну, к сожалению, наша организация здравоохранения такова, что у нас стационарная помощь. Нет, понимаете, представьте, это какой объем.
2: А из диспансера, хорошо, пусть не вы, из диспансера кто-то будет ему звонить и заботиться?
0: Да никто не будет, ты
2: что? Нет, подожди секундочку.
1: Не, не надо так огульно, там тоже люди сидят, люди хорошие, в большинстве своем.
2: Ну, так кто-то будет звонить?
1: Да, там регулярно.
0: Будьте здоровы.
2: Извините, я болею немножко.
1: Да, бывает. Регулярно, в общем-то, насколько я себе представляю, то ли два, что ли, раза в год, то ли несколько
0: приходит
1: раз в год.
0: Приходит участковый.
1: Нет, нет, нет.
0: Екатерина Каренова.
1: Им звонят, им присылают повестки какие-то, они являются, их осматривает доктор. Если все нормально, как больной живет дальше, в течение там нескольких лет, если без проблем, его просто снимают с учета, и дальше все, до свидания, ты живешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Если же какие-то начинаются проблемы, там либо направление в больницу ему снова дают, либо
2: ну,
1: еще
2: а
1: что-то.
2: Ну а как доктор узнает о его проблемах?
1: Либо как-то амбулаторно они начинают.
0: Ну он сам, наверное, туда придет.
2: Ну это
0: нет,
2: если да. придет, а если он не придет, то как доктор узнает о его проблемах?
0: Никак.
1: Так вот, регулярные обзвоны там или повестки, по-моему, повестки они посылают.
0: Ну он будет скрываться. Дело в том, что если он опять, значит, вот подсел на это дело, то...
1: Нет, ну а насильно-то его сейчас никто не потащит. У нас теперь закон приняли о защите прав человека. Понимаете, вот это вот тоже, это вот больное место, кстати, о птичках.
0: А скажите, вот немножечко так параллельная тема, но близкая к этой, Екатерина Каренова, вот очень часто показывают по всяким вот передачам криминальным, что вот там задержан такой-то, такой-то, и вот он оказался наркоманом, и, значит, сейчас находится в таком-то отделении милиции. Ну, кто из нас не сидел, правильно, в отделении милиции за те или иные там проступки, там, бывало там... Ну, сутки это как минимум все сидели, правильно? И вы же тоже пребывали это.
1: Вообще-то нет.
2: Я состояла на учете, была в милиции, в отрезвителе, везде. С журналистским исследованием я, так сказать, прикидывалась пьяной, преступницей, больной. Мне просто интересно было, как со мной будут обращаться.
0: Вот, и возвращаясь к этой теме, вот его, значит, посадили туда, и у него там начались ломки. Угу. То есть взять негде, чтобы, значит, вот раскумариться, как это принято, да? Соответственно, стучать в дверь можно получить резиновым монументом у почку. Доктор тебе тоже никто там не вызовет. Вот. А милиция, она как? Ну, в основном, вы знаете, без всяких обид, но тем не менее, что большинство все-таки доблестных стражей порядка, они, ну, приезжие. И ребята достаточно простые, ну, то есть там Буренка, там Екатерина Апина, там, ну, что там, ля-ля-то-поля, валенки, мигалка. То есть, ну, подавляющее, не все, конечно, но подавляющее большинство. Естественно, для них проблема данного бесноватого, то есть они типа, наркоман. Для них наркоман это любой человек с длинными волосами там или, наоборот, коротко стриженный и который без погон. Ну, к примеру, да, там, у которого глаза как-то блестят, все, знаешь, даже... Естественно, они типа даже не смогут каким-то образом адекватно оценить состояние его тушки. То есть будет он там кидаться в этой камере, им будет по барабану. Не проводит ли вот ваша больница каких-то выездных сессий по таким исправительным учреждениям?
2: К целью... только что задержанным.
0: Да.
1: И вообще, боюсь, что нет. Если только это дежурный нарколог на посту каком-то ГАИ, либо же в центральном управлении ГАИ, либо же это медицинская какая-то помощь, когда привозят на свидетельствование, на экспертизу в нашу больницу. Правоохранительные органы.
2: А вот скажите, если не привозят, то как бы могут чем-то помочь такому человеку? Я так понимаю, ведь закон о правах человека, он подразумевает и помощь при, так сказать, если взятии честно, вот, в милицию, да. Или нет?
0: И не оказывание помощи есть. Если, значит, деревенская дубина видит, что на его глазах там человек кинулся, а он типа даже не позвонил к докторам и не сказал доктору Бубенов, ну вы что там, давайте там подъезжайте, это же своего рода преступление. Ну кто, ну вам понимаете.
2: Но все-таки оказывается какая-то помощь.
1: Вы знаете, вот насчет порядка оказания помощи как бы в камерах предварительного содержания, я, по-моему, там есть какой-то дежурный доктор. Немного я не специалист, я там не работала. А вот в качестве того, что немного хотелось, конечно, милицию бы защитить, потому как, в общем, ну есть, да, есть люди разные. могут быть и непорядочные, но в большинстве своем я лично сталкивалась с достаточно умными и, в общем-то, профессиональными людьми. Это немаловажно.
0: Разные вещи.
1: Я
0: порядочность и ум. Порядочность и ум. Я не имел в виду непорядочность. Я имел в виду как раз вот неумных. То есть человек может быть очень порядочный, что твой Чукча на посту. А вот не хватает у него, скажем так, ну, внутренней организации, чтобы оценить состояние тушки другого человека. Вот я о чем. Он может быть очень хорошим стражем порядка, ловить преступников, быть принципиальным, честным, не брать взятки, да? Но откуда это ему понятно знать, что там этот, например, там наширялся там дрянью какой-то, и у него сейчас отходняк? Вот, вот только в этом. То есть не, я, может быть, неправильно выразился, не профессионализм в данном случае, потому что все западные БЗ, то есть блюстители закона, они обладают очень хорошей медицинской подготовкой.
1: Нет, есть... для наших милиционеров, в принципе, это тоже имеет место. Именно медицинская подготовка, там какой-то краткий экскурс им дают, насколько я себе представляю. Нет-нет, они информированы.
2: Я боюсь открыть рот на эту тему, честно говоря, потому что мне не попалось, к сожалению, вот тех, о которых вы говорите. Мне попадались даже и совсем наоборот. Но я не исключаю, что такие люди есть, потому что их не может не быть, в принципе. И в любом случае милиция, она, конечно, как ни крути, полезнее обществу, чем наркомафия, если идти от глобальных вещей. Вот, но...
0: А вот такой вопрос у меня в связи с этим к Екатерине Кареновне Константиновой. Скажите, пожалуйста, вот вы обладаете некоторой статистикой, клиентура у вас самая разная. Вот процент работников правоохранительных органов каков? Ведь всем известно, что большинство людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, как продавцы, как и те, кто ловит, сами, в общем-то, и пользуют это дело.
1: Ну, точно так же, как да, и врачей и медсестер, работающих с этими веществами, ранее как бы считали тоже более...
0: Да и сейчас считают.
1: Ну, возможно,
0: сейчас. В большинстве случаев.
1: Не, на самом деле, просто были произведены в свое время такие исследования, и как бы в результате пришли к такому мнению, что хоть и как бы риск, да, возрастает по сравнению с простыми людьми, не имеющими доступа к наркотическим веществам, но как же бы вот алкоголизм и наркомания, они идут все равно практически точно так же, как и в популяции, в общей популяции людей. Там это где-то около... Ну, это про алкоголиков скорее. Где-то около 10% от населения наркоманы сейчас, конечно, повыше. Но что-то такое супер высокий какой-то рост, нет, он был, не был, вернее, найден, потому что, в общем-то, такие
2: откуда
1: же люди,
2: спрашивают,
1: и получилось, что так.
2: Откуда, спрашивается, возьмется эта статистика?
1: Нет, это было раньше было.
0: Ну, в общем, да, вопрос сам по себе немножко такой неправильный.
1: Сейчас немножко, это плюс ко всему, что со статистикой эти дела, так еще и как бы недостоверны немножко, да, эти сведения. Многие умалчивают, многие какие-то увольняются тут же из органов. По-моему, вот с этим делом там как-то не любят шутить.
0: А скажите, вот вы своим острым взглядом профессионала, сокращенного ВГ, не наблюдали ли вот некоторых странностей с лицами, с манерой поведения некоторых наших поп-звезд активно вот по телевидению?
2: И главное, политиков.
0: Ну, сейчас немножечко о поп-звездах. Политики – это отдельная большая тема разговора. Ну, к примеру, ведь как можно относиться к человеку, да, который там носит чубчик, ему там уже 50 лет, он одевается в какие-то нелепые пиджаки, поет про бамбуки, то есть какие-то, то есть взрослый дядька поет про бамбуки, да, или там вульгарнейшего вида женщина с обнаженной грудью, там, утверждает, что она была там на Марсе или где-то, то есть она вся вот пыжится, пучится, то есть на мой взгляд, не профессионал, там откровенно замешан очень хороший кокаин, причем высшей пробы, потому что такие отклонения. Но это явно люди ведут себя ненормально. То есть даже не как звезды, потому что звезды прежде всего должны уважать своего слушателя, тех, благодаря кому они обязаны своей этой звездностью, своими деньгами и всем таким. Здесь же просто обычное нахальство, ухарство. Но оно тоже не является генетическим. Явно где-то была нарушена вот иммунная система внедрением каких-то средств. Вот это мое мнение, вот у вас как у профессионала.
1: Вакуум-то кто-то конкретный?
2: Нет, мы без конкретизации. Да, мы... Просто, скажем так, отдельные личности, дел. Которые как бы неадекватным поведением отличаются.
1: Да нет, собственно, если процент брать, да, наркотизация, наверное, тот же будет, как и, в общем-то, всех остальных от всей популяции. Но единственное, что, как правило, выйти, как бы, вот на мой взгляд, это может быть чисто субъективное мнение, я еще раз оговариваюсь, на мой взгляд, вообще в эти как бы профессии, сферы попадают люди, изначально предрасположенные, наверное, к какой-то, может быть, самодемонстрации, вообще несколько иному поведению, как бы отличному от общих представлений, так несколько, может быть, эксцентричные какие-то, более... эмоциональные, расторможенные, как бы изначально, да, безусловно. И плюс ко всему, если действительно добавляется какой-то стимулятор, то это все уплывает в более, наверное, такой резкой форме.
0: Навязчивую форму, даже не резкую, а навязчивую форму. Вот я вот сейчас только нашел формулировку, я понял, что в них есть не то. Они навязчивые. Навязчиво в своей звездности.
1: Возможно. Возможно, но плюс ко всему еще обязывает и положение, как бы что за звезда, которая ведет себя скромно, тихо и благопристойно, правда? Плюс ко всему еще без этого и необходимы эти скандалы, какие-то неадекватные поведения временами, может быть, просто из-за
0: хорошо,
1: того, что...
0: Хорошо, ну а репертуар подбираемые темы? Я не говорю там, где поется о каких-то там наркотиках, толстые парни явно из пробирок, типа поют там о том, что надо нюхать кокаин, понятное дело, что это кич высшей пробы, это зарабатывание бабок, но есть же действительно люди, которые с ошалевшими глазами, полными слез поют, ну, такие вообще тексты, то есть, что ну, даже ребенок усомнится в их каком-то разуме там элементарном. То есть хрен его знает, может, им даже судно подносит, может, они, извиняюсь, испражняться сами не могут. Он только может на сцене стоять, может, он вообще дебил полный.
2: Ну,
0: вот.
2: Может быть, это просто многолетняя зависимость, приведшая к деградации.
1: Ну, может, да, это изначально какая-то сочетная. Понимаете, очень часто же это не первично, это вторично, как бы возникающее уже либо депрессивные, либо какие-то расстройства там тревожные люди лечат вот таким образом, либо алкоголем, либо наркотиками. Это же надо сначала докопаться, что у него первично, а потом уже как бы диагноз. Вот огульно, я не люблю огульно, вот смотря человеку в глаза, сказать, да, вот это там, у тебя то-то, то-то. Но это как минимум, это просто некрасиво и как-то неэтично, может быть. Не знаю, но надо сначала докопаться как бы до сути, надо хотя бы минимальное общение с психиатром, хотя бы с наркологом, там что-то хотя бы, какие-то данные, посмотреть его, какие-то анализы сделать.
0: А скажите, вот Екатерина Каренина, вот очень многие, например, наши пациенты, они считают ниже собственного достоинства обращаться к психиатру. Ну, то есть логика следующая. Ну, какой, дескать, психиатр? Это такой же человек, как я, только более базедовый в плане того, что он получил холодное образование. У него башня никогда не съедет, если только он не напьется и не зарубит тещу однажды. Вот. А так он, ну, типа вот... Как он мне может дать советы, кроме тех, что я могу вычитать в книжке? То есть, извиняюсь там за некоторый вульгаризм, он так же ходит в туалет, он так же там, в общем-то, вкарабкивается на женщинку, там, поливает кактусы, сидит там на рыбалке, может быть, в детстве тоже писался, понимаете, нарушает правила дорожного движения. Почему я должен доверять ему свои проблемы все? Вот, и чем он мне может помочь? Логично. Он что, Господь Бог, что ли? Вот так они рассуждают.
1: Ну, это наш вообще, наш совковый менталитет, кстати сказать. Между прочим, нет, не обращали внимания, потому что у нас психиатр – это синоним того, что ты просто больной. То есть просто так к психиатру зайти не может
2: практически никто. Дело все в том,
1: что
2: у нас это все заменено институтом друзей и подруг. В американском и европейском
1: обществе, конечно, гораздо выгоднее.
2: Никто не позволит себе тратить уйму времени, выслушивая больного друга с его кучей больных проблем. То есть люди работают, а в свободное время отдыхают. У нас запросто. Мне было трудно, я пришла к Екатерине Каренине как к своей подруге, а не как к психиатру. Я рассказала ей о волне своих трудностей, неожиданно накативших на меня. И человек слушал, вы знаете, 4 часа.
0: Вот как?
2: 4. Вот.
0: И денег
2: если
0: не взял?
2: Бы я пошла к психиатру, нет. Мне пришлось бы заплатить, встать на учет, сказаться больной. Бог знает, чем это кончится. Зачем?
0: Плюс если, потом это самое...
2: Если можно пойти к соседям. Зачем?
0: Ну, кстати, вот вы сказали, что это совковый менталитет.
1: После этого мы получаем соответствующую помощь от соседей, да? Выпей вот эту таблетку от сердца.
2: А сосед такой же параноик, как и ты.
1: Ну, в общем, тут, наверное, это и есть, кстати, корень всех наших проблем.
0: Хорошо, а вы хотите сказать, что вот этот самый пресловутый психиатр, ПУП, сокращенно, он, дескать, не нуждается никогда в такой же помощи? Или он тоже пойдет к другому психиатру, а то к другому? И где же этот круг замкнется? Нет. На пациенте он заткнется.
1: Да ладно. Нет, на самом деле все это как бы имеет место, там все психиатрии, оказание помощи, пока эта помощь оказывается. Да? То есть все как бы имеет место до того момента, пока пациент перестает получать то, зачем он пришел. То есть помощь есть, есть психиатр. Ее нету, ну тут уже давай лечись тогда сам.
0: Ну что же,
1: коллеги
0: сейчас мы
1: поправят.
0: На буквально пару-тройку минут прервемся, а затем продолжим нашу беседу с врачом Екатериной Каренной Константиновой и женой пациента.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня врач, психиатр, нарколог из 17-й наркологической больницы нашего с вами города-героя Екатерина Кареновна Константинова и жена пациента данной больницы. Сейчас, прежде чем мы начнем прием ваших телефонных звонков, телефон студии 203-19-22, слово предоставляется ЖП.
1: Спасибо, Александр.
0: Да забудьте.
1: Мне надо сказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы, таким образом, в более жестоких теориях дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других, там, теориях, то есть, как бы, для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
0: Ну, да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши.
1: Еще нет. Извините. Вы знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли. Неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
0: Так вот, этих, Евгений Афанасьев.
1: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
0: У нас, кстати, урашки тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
1: Ну, я лично в это не верю. Другие,
0: значит, да я отвечаю.
1: Называемые heads. Вот.
0: Это я знаю, голова.
1: Правильно. Это как бы... значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезные отклонения от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером. Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать. Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов. Враждебность или конфликты между родителями. Нереальные стремления родителей по отношению к детям. Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
0: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Ну, а Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо. Даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимой работы, любимых детей, семьи, ну, в общем, и так потеря. Далее. Полностью потеря.
0: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Ну, ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, вы прекрасно выглядите.
1: Они пошли знакомиться.
0: Это учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну ладно, значит, тогда еще вот еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
1: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
0: Я сам придумал вопрос и хотел казаться умным, в конце концов.
1: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
0: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренна Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа «гормосгаз», «горбольница». А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить вот на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
0: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
0: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете, любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
0: Да, вы говорите, только вы как-то без пауз того пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
0: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот этого...
0: Останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть бывает с палочкой, там продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там дыхни.
3: Да, да, да.
0: Ты дышишь, смотришь, а да, вот тот у кого в руке...
3: Там даже в зеркало не надо.
0: Да, там дышалка у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Да. Можно я дальше продолжу?
0: Безусловно.
3: Спасибо.
0: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел. Угу. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человек им бегать.
0: Угу.
3: Этот вопрос вы не затрагивали сегодня.
1: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
0: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Да. Вот какой еще к чиферу вы относитесь?
0: К чему?
3: К чиферу.
0: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой чифир, да. Я хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет. Это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его употребление чифира нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да нет, почему?
0: Другой
2: можно,
0: за щеки кладет. Угу. Представляете, появляется, да? У него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной, ты что, говорит, ты что, идиот, вынь? А он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит. Идиот, право слово. Извините, что я так что-то как-то...
2: Что-то зло как-то,
0: да.
2: Ага, сорвался. Ну нет, на самом деле, чифир действительно они употребляют. И, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие. В большинстве своем. Ну, что можно сказать? Нет, как контролировать? Контролировать можно, почему? Все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
1: А, кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: кому как нравится.
1: В психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков лечившихся их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да, бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
0: Ага, вот это хорошо, я тоже...
2: Вот,
0: то есть открытое пространство, вот это
2: да
0: вот
2: нет,
0: очень
2: там
0: важно.
2: Там закрытое как раз.
0: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, открыто. То есть,
2: изолированное.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы, как-то они вот, ну, не относятся. То ли считается более аристократически, да, но если он там
2: да
0: хлещет...
2: Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все.
0: Никому
2: жить-то они не мешают.
0: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... что падает давление, вообще самочувствие довольно...
0: А от кофе поднимается?
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция, это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
1: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не буду.
0: Ну, а как это выглядит? Вот хорошо, вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, который отправляет чефир, как если бы он Гоген бы, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко, вот, вот ну, пределы его, его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартерия, глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать, коричневый язык такой характерный.
0: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
0: Так это же, послушайте,
1: а,
0: это же
1: для... А, как у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
0: Я знаю.
2: Рыхлый, значит, такой да, да, мерзкий,
0: я... Так нет, ну а как же это? Ну это же не опасность для общества, это проблема
2: нет.
0: его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе да. лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной. А когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, что это он. То ли он так плохо выходит, то ли ты его плохо лечишь, то ли чего-то еще. Вот начинаешь копаться, выискиваешь это.
1: Скажите, ну, а лечение, все... вот ваше лечение, это в основном таблетки?
2: Нет. Ну, смотря что имеется в виду. Если острый период, безусловно, это внутривенное, внутримышечное введение. Да?
1: Ну, вот снятие ломок, так скажем.
2: Да, да, это классическая как бы такая...
1: Угу. А вот скажите, вот у алкоголиков у них тоже ломки или это как-то по-другому называется?
2: Это называется синдром отмены, абстинентный синдром.
0: Да.
1: Но они чувствуют боль?
2: Как правило, это несколько есть видов, как, по какому типу протекает. Ну, так, наиболее легкие это... Всем известная суетливость, потливость...
0: Срамота.
2: Слабость... Это, да, это что?
0: Срамота, когда человек срамится.
2: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивое состояние.
0: Паршивое. Но, кстати, потливость прямо. Особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это, а с другой стороны, прям в каждой пора старческая.
2: Ну, да, и навязчивый, конечно, поиск.
0: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что-то...
2: Такое
0: вот,
2: бывает.
0: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный.
2: О, что...
0: о деньгах, собственно.
2: Да,
0: вот,
2: да,
0: а
2: да.
0: вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил.
1: Ну, ты разорился.
0: Так я ж, ну, извини, там, считай.
2: Ноздри зашили.
0: Ноздри зашили, вот. А здесь вот, а как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там в щечку чмокнуть, цветочки там на 8 марта. Ну, такие взаимоотношения. Пациент-врач, врач-пациент.
2: Ну, вообще минимально на самом деле. Потому что когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе делает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
0: А вот еще такой момент.
2: В принципе,
0: вот,
2: это да. не о подарках, а именно о каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
0: Ну, за спасибо шубу не купишь. Ну, а вот общем, скажите, да. вот таблетки, капельницы, это все понятно, стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, и спортсмен.
2: Как хорошее радио.
0: Ну, а как иначе? Ну, мы блюдем.
1: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали
0: да.
1: на клизму, глядишь, они очищен. Многого бы не сказали.
0: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти. Как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
2: Это в применении к чему?
0: Ну, вот как лечение.
1: Я бы еще добавила интим.
0: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
2: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, им просто не до этого.
1: Нет, а вот потом,
0: да,
1: когда начинается психологическая зависимость, как да. вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
2: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то никто ничего не говорит.
0: То есть вы как-то вот это стараетесь...
2: Да нет, ну как бы, чего человеку нравится, тут дело-то, как говорится, личное, да? Кто-то работает, кто-то еще чем-то себя занимает. Было бы занятие, как бы, было бы место,
0: дело, да.
2: место занято, да?
0: Вот еще такой вопрос тоже интересный.
2: Наркотикам.
0: Как ни странно, стали опять приходить вопросы, но такие уже более членораздельные. Как с научной точки зрения можно объяснить понятие «белая горячка»?
2: То есть что это из себя представляет? Или объяснить, что...
0: Ну, вообще, да, почему это происходит, делирий такой? Почему пучат их так всех, болтают там?
2: Видимо, все-таки это гипер, как бы, истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
0: То же самое, что при высокой температуре, например.
2: Гораздо хуже.
0: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профилактика не так уж важна, значит, какие меры должно государство принимать. Но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодернистская, все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
1: Я с вами полностью согласна.
4: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы с соответствующей, так сказать, символикой, с соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
0: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протагор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет: хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
4: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке стоит больше проблема алкоголизма, все-таки более традиционная для нас.
0: Да.
4: А центр, так сказать, вот именно вот это вот наркомании и наркоманская субкультура, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
0: Безусловно, безусловно.
4: Вот, и не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
2: Екатерина Кареновна.
4: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот, эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичный, в духе Собчака или Новодворской, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше.
0: Понятно.
4: Большую звездищу.
0: Понятен, понятен ваш вопрос.
2: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно

0: закон о лечении, не о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
1: Но это уже политика.
0: Есть очень много предложений, есть много, но вы понимаете, это же
1: все... А как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные 40, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должно выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает их, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границу, значит, в Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей-лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова. Но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
2: Мы так да. же...
0: Слушайте, а как же мы жить-то будем?
2: Но мы можем смотреть...
1: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
2: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
1: Да и мне тоже.
2: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
1: Примет без нас.
0: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки.
2: Я
0: Россия
2: согласна,
0: разная.
2: Но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве
1: не волнуйся, Паша, я тоже.
2: Просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать: вот у нас легализована проблема наркотиков. Посмотри, сынок, вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете посмотреть, показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению,
1: ну, с другой
2: сынулька.
1: Стороны, тут...
2: Хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
1: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитолог, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улице как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все.
2: Ну, вероятно,
1: это
2: туристы
1: по-другому.
2: Не сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
1: А Амстердам — это все один район, там безусловно. Там,
0: да нет, ну, да. Просто система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
1: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
0: Которых?
1: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
0: Галлюциногены, которые?
1: Ну, да.
0: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
1: Угу. Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, прокомментируйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять, фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать, каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо. Дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и

0: разные времена. Так вот, если взять Ван Гога или «Ночные бдения», как вы сказали, то, что вот бессонница у каждого человека, и почему-то вы сегодня не спите, вот, и, ну, Зверева, вот эти аспекты вы затрогаете, затроньте в своей беседе. Спасибо, Георгий.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, Георгий. Зверев, я, насколько знаю, художник, если мне не изменяет память.
2: Еще кто-то есть, визажист.
3: Стилист, визажист, да.
2: Я немного не поняла вопрос.
3: Я тоже, честно говоря, может быть, Зверев имеет какое-то отношение к той проблеме, которую мы обсуждаем сегодня. Его нельзя подвергать насилию, хотя я боюсь, что я не поняла.
1: Нет, тут есть другой, может быть, момент. Может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана не любят само творческим планом, да, но все-таки приходится.
3: Оно принято.
1: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенно. Вот и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка на самом деле совершенно другая. И
2: к насилию-то речь не шла.
3: Да, может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя.
2: А так...
1: Может быть, и это.
2: Так я сказал, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
3: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
2: А дети какого возраста?
3: 14, 15, 16.
2: Ну, еще не без паспорта. По-моему, у нас после 14 паспорт-то выдают.
3: Ну, после скольки?
2: После 14, по-моему, нет?
1: Нет, до паспорта.
3: Ну, хорошо, но
1: нет. 12 лет вот.
3: Надо. Да, допустим.
2: А ответственность на родителях лежит?
1: А нет их.
2: Ну как, значит, она на органах опеки.
1: Ну, а органы опеки сами либо пьют на... и все.
3: Нет,
1: там...
3: меня больше даже интересует.
1: Извините, я пытался вам помочь.
3: Родители. Вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16, на него распространяется этот уже закон. Он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком. Но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
2: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет.
3: Но это же могут сделать родители.
1: А
3: например.
1: Как он вылечится-то,
2: нет,
1: если он...
2: Нет, ну это их как бы уже тогда...
1: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? Ведь все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
3: Верно.
1: Вот. А если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть
2: ты
1: там...
2: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
1: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
2: Ну, во-первых,
3: ну
2: это...
3: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить в отдельную
2: бросить,
3: квартиру,
2: да.
3: Оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
2: Слушай, подожди, у западных родителей там целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
1: И вообще, что за коварные вопросы какие-то?
2: Не, на самом деле, тут даже сравнивать. Я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже общих точек. Только вот
3: это
2: мы сравниваем, все остальное мы просто не берем.
3: Вы назовите мне выход. То есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять, во что он влип.
2: Ну, в нашей стране это нереально.
1: Не хватает. Вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть какой вообще?
3: У соседа, что ли?
1: Ну, естественно, выгнать его с подполечной клетки, там шестая комната, ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комнатка, не получается. Понимаете, а вы, говорит, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что творится.
3: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
1: Ну, выход, ну какой выход?
2: А для ребенка?
3: Да.
2: Не, ну почему родители-то какое-то все-таки влияние это имеют, если они есть?
3: Есть. А как же, как
2: ну,
3: не быть?
2: Чего они делают?
3: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
2: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что-то...
3: Если есть, то есть связать и привить.
2: Да не, ну почему вязать-то сразу?
1: А что, по голове ему и...
2: Конечно.
3: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть либо связать, либо отселить. А вы что предлагаете?
1: Куда отселить-то, ты объясни.
2: Вот ты отсели. Сила слова, ребят, ну вы что-то совсем, правда... С дубинками, да с этими самыми.
1: Вот что-то да, мы как-то сегодня...
3: Нет, вы знаете, у наркоманов же очень сильно развивается ответная сила слова. Вот.
1: Да.
3: То есть как бы они...
2: До определенного момента.
1: Не, ну может быть дело в том, что вот, вот я как, я сейчас отвечу на твой вопрос. Смотри, в чем вся фишка. То есть если он отказывается очень долго и продолжает торчать, рано или поздно его вспучит. Так что он сам прибежит к родителям и скажет: «Защити!» Но если не помрет раньше.
2: Вот,
1: вот. И никакого отселения не... Ну, потому что бывает часто, что самые груднички, они от чего мрут, а от передозки. Просто кладутся штабелями.
3: Ну, то есть ты предлагаешь дожидаться.
1: А что и остается, конечно. В данном случае только так остается действовать.
2: Ну, если такой категоричный, да?
1: Конечно.
3: А если он заразится в момент нашего ожидания?
1: Ну, а если он попадет под троллейбус, там, или мало ли что, или
3: правильно,
1: там...
3: Правильно, наш страх не есть его спасение.
1: Вот.
3: Это верно-то, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
1: Ну, давайте звонок еще послушаем.
2: Не,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, доброй ночи.
1: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
4: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
1: А, извините.
4: Александр, так вот, Екатерина Каренна, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мода перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Если зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов, вот говорил однажды гость в программе «Монмаранси» о геополитическом значении группы крови человека, а есть ли вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то ну, есть предпочтительная?
1: Была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, что, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
2: По группе крови, да, и есть предрасположенность у людей с третьей группы крови для чего?
1: К вырождению, попросту говоря.
2: Ага. А на почве что? На почве наркомании, что ли?
1: Нет, просто вот... сами по себе.
3: Нет, ну раз просто... вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
1: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
3: И, собственно говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли взаимосвязь?
2: Ну ладно, по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится, не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу... группы крови сейчас мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
1: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все, там,
2: в Армении.
1: Ну уже, это в Новосибирске. То есть там не поймешь,
2: не,
1: где.
2: Ну слухи-то как бы...
1: Суть не в этом. Сейчас речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком, значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча. Мы уже четвертую группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором тоже определенная сила в лечении к наркотикам. Может быть, это же низко.
2: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от СПИДа нужна?
1: Конечно. А вы считаете,
3: это
1: нет?
3: Внутреннее исследование.
2: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
1: Все другое нужно.
2: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это, такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
1: Если... Зато уже выпустили модель следующую после 600-го Мерседеса.
2: Ну хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить, ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
1: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
2: Не излечивает.
1: А зачем его лечить, если это зараза, ну, тут же мнение, наружу вылезает. А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
3: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
2: А что за наркоманолог?
1: Хорошее слово. Ну, давайте еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. А, про Дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
2: Про Дианетику? Нет, ничего против не имею. В общем-то, как бы, все что угодно. Я приветствую практически любые подходы философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе после острого лечения. То есть был бы человек занят, и занят продуктивно, занят как-то положительно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
5: Здравствуй, Саша.
1: Привет.
5: Здравствуйте, все в студии.
2: Добрый вечер.
5: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
1: Говорите, пожалуйста, громче.
5: Получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
1: Говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
5: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов...
1: Понятно.
5: Свои проблемы решать.
1: Понятно, вопрос понятен. То есть,
3: а главное,
1: спасибо.
3: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
1: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
3: Если попросту. Бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
1: Не было попса.
3: И продавался
1: вокруг,
3: в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
1: А вот
3: перевести в разряд кайфа для быдла.
2: Да нет, на самом деле...
1: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель, говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы там не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
3: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
1: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте, да. Понижайте.
2: Короче...
1: Ну что, я предлагаю, видимо, на этой замечательной ночи и расставаться нам. Я предлагаю вам пойти покурить сейчас.
3: А мы бросили. Кстати. Мы же все пациенты.
1: Спасибо вам, Екатерина Кареновна, за то, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я так думаю, что наши уважаемые могут как-то свои вопросы в адрес нашей сегодняшней гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
2: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную в больницу, как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле, Тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
1: А доставка тушки вы осуществляете? Доставку тушки или нужно самому приезжать?
2: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
1: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
2: А 0,3? 0,3 привозит. Ну,
3: это неправда.
1: Это неправда.
3: Неверно. Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
1: Вот так.
3: Когда говоришь...
2: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
3: Говоришь,
2: может,
3: что...
2: мы в разные звонили.
3: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
1: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать в свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня вся бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу, в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Также и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидеть эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит со скоков постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот, но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чего мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не
2: развалился.
1: Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот прикололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну, и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский симфон...
3: Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло.
0: Просто у нас тут ощипывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает, вы поэтому не смущайтесь. А.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране. Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр... Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые летают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивил вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточный, под разделочный, под репетиционный. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом, я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство вот у него было.
3: Или потому, насколько завинчена, музыка.
2: Не, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станиславу Дмитриевичу. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. То, что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают, на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение труда.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит, очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет то товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: короткая какая пьеса, ну, завораживающая, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок. Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба. Сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, прежде чем... Простите, алле, уважаемый. Прежде чем задача, знаете, есть пословица. Бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена. А может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой. Как они... творчеству Бетховена соприкасается, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос. И в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пассионата? Пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там этот кабак у Гашика, пансионат у Бетховена.
2: Я...
0: Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Дакшинца Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем, там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе находится там.
3: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Отличиться. Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Все. Так же вот мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек.
3: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там это насморк у него. Но можно же... Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка, и ночью, и хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Пассионату, и лунную, и все, что
2: да,
3: угодно.
2: Я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
2: я
0: да.
2: думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, да, вот да, в да. этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю,
3: как
2: что
3: он
2: уже...
3: Он хотел продать потом за
2: за 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5. Мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, уснёт, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него уж, так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, просто он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да-да, и еще. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают. Только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшинца. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшинца. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшинца день рождения.

0: рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
1: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
1: Вот поэтому... он не догадывается, что это играю я один и говорю разными голосами.
2: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же Московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшиса, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение, и вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
1: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжественной комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
0: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
1: Просто там долго был замаз на эту комнату всякими гадостями, забит замок, наконец это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там где можно купить...
0: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали наших кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
1: Но там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то докладывают.
0: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
1: свою какую-то,
0: а продают как Московский брас-квинтет. Вот. Вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет Московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшицера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
0: Книга «Трубач на коне» называется Тимофея Александровича Дакшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
0: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научиться играть.
0: Да, то есть у вас изумительно начнется, получается все. А если вы возьмете,
3: а если серьезно загнете по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, то вы также можете обратиться лично ко мне.
0: Коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручку у кого-то
0: Кирилл, есть. Кирилл, сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
0: В живом эфире можем?
3: Да, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7-9-2-1-3-5-5. Или просто 792-13-55. Обратиться лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться.
1: Купили с вами, этого телефона.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в нашем городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот, нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет, вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента, вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, вот Кони Буденного, Юг, это хорошо все. Почему были оркестры в коннице Буденного? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже Блажин. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это, военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу, там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там, сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот, думает, надо... Оркестр поменьше, вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешкуху закатывать и в полном... Так, ну вот, потом, в наши коммунистические времена, это все было, очень считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Генсельского союза. Кстати, я вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направления, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Если вот так пара это... заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, и, да, вот теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что, в общем, не знаем даже, что с ним теперь делать, вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда, но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе, и вам рекомендуем эхо слушать, это очень популярная радиостанция, поэтому, а еще Саша Лаевский, это такой ведущий, второго такого ведущего просто не бывает, я вот все я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти, тоже хочется, надо так в эфир повещать.
0: Намекает, да, на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего?
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, знать, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере про Пустика песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы Пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью, с матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса, то есть мы даем перевод, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебан.

весь в зубах, в волосах и с хуем. С неопрятной татуировкой срет, как лошадь, плюет со соски. Медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался, спиздив чей-то костюм спортивный. И недавно его видали с толстой бабой у трех.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто перехватывает.
0: Да, плюс, учитывая то, что, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это же надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотин, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели мига. Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кренца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: По РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквы
0: по одной из двух.
1: Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да? Нет, это не... Не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рухакатя.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были, да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. Нет, на презентации же делают, чтобы напиться. Нет, и поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да, да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светланов.
1: Да, не.
3: Девичество.
0: Не угадал.
1: Забыл.
3: Леонид
1: Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадраты и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я совсем чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, и вот этот вот тромбоновый ход в каждом мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком. Вот я к этому хотел подвести, но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой. А еще тогда были вот эти по дважды два всякие новости. И когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут партию исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала, ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите,
2: вот такая пожалуйста ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я бы хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой, улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек, Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица... Дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово-Северное. Это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской, да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого? От кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
2: К Михею. Там знают, кто к нему приходит, поэтому не
1: А вы говорите, да. Не, но я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Докшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: И там шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Но туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение. Так что
0: или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта. Да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки.
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
3: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересная, она как раз у пупсика имеется. песни. Вот, особенно концовочка там, где он от трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
3: может,
0: вы знаете,
3: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт.
0: Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно прокритиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все, но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
4: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам
0: в голову придет. Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
4: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее к женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
4: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночек или еще поиграем?
0: Мы вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», а в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Такой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Вы знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Да. Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, и с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать. Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно, спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем мы звук в секунду, или в чем суть вопроса-то?
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я болел, да, весь. Вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж.
0: Суперофит. А что касается тубы, как?
4: Да. Тубы у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы. 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тот это самое. Ну ладно, соловья басни не курят. Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: Это, кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что, которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, в смысле, отрепетировано, вот поэтому... Да, да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы... Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-англи... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Дакшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали. Вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.
3: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
0: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
4: Здравствуйте.
0: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадя уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50. Часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
4: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию, с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91 года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы там, спецслужбы, проспали давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
0: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной или, может быть, там, разрухой связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, унт, торговым точкам. Вот или тут вот синтез этих...
4: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки этот моральный. Никогда не было в КГБ последний.

0: списывали, сидели на первых партах в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
1: И вот наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови я там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
0: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
1: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может быть...
0: Было,
1: то есть,
0: конечно.
1: Был же момент подъема, да? Вот
0: да, как... я думаю, что был подъем, и было это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50, ну, 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-е, 80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно, в смысле брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как случалась, ну, советские времена, вот последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
1: Мотивируя это причем секретностью и нежеланием светиться.
0: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было
1: вот
0: на Ждановской.
1: Да,
0: неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была. Это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
1: вот,
0: относятся до
1: сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром я же сказал в начале нашей беседы о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клеток, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
0: Ну, это специально делается.
1: А вот кем?
0: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
1: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды, вот вместо медали, это вот так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успеха в первом на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот Завитуха, она волнует очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем,

0: терактом на политическом уровне?
1: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Какой он шпион там или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он, я не знаю, как он учился. Ну, говорят, он хорошо учился на юридическом, но... Какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура. Попал в обойму.
0: А кто в обойму зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
1: Зарядили, да. Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
0: Да.
1: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Оле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, что мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
0: Ну, это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
1: Да, ну, некоторые вот, нравятся некоторым суды. Вот мне не нравится. Я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
0: А вот извините, тут сразу...
1: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло.
0: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера, вот, скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
1: «Спартак чемпион».
0: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства. Или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у... А, да.
1: Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
0: Даже вот у Чехова это описано очень много.
1: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, анисовую. Но как бы и прокуроры, судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор, потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или ну, о нашем ФСБ, местном ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
0: А на может Западе быть это...
1: этого нет. На Западе все-таки да. верят. Как у нас в России раньше все-таки верили.
0: Но да, там всегда взятки. Это были равные гири. Вот, то есть, например, гири в форме адвоката и гири, извините за такую визуализацию, в форме прокурора. Это были совершенно равнозначные, в общем-то, фигуры.
1: Да, но у них и процесс равный. То есть да. у них другой немножко процесс вообще судопроизводства. Там состязательный процесс. Там прокурор предъявляет обвинение фактически при адвокате. Он, допустим, условно, вот как мы в фильмах смотрим, вот, западных, прокурор встает и судье достает, кладет перед судом на стол документ, свидетельствующий о вине подсудимого. А адвокат встает и на эту бумажку достает свою бумажку. Идет состязательный процесс. У нас изначально советская власть сделала процесс несостязательным. И это продолжается. Мы действуем сейчас по кодексу, уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемый, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там, 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только, когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг, воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, какие-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судье спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи: так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит: копия. Все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же, порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
0: Исследователи.
1: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
0: Ну вот тут я вот немножко... Хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать: я тут хочу поставить гараж. Ему говорят: ну, типа, парень, плати деньги и ставь. Он говорит: а я прокурор. И сразу все начинают дико пугаться и действительно, то есть, в принципе, он относится...
1: Дико радоваться.
0: Да, да, да.
1: Принимать его в кооператив и выделять ему лучшее место.
0: Конечно. А так и есть.
1: Да, так и есть.
0: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например, а вы кто? А я адвокат. И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот... именно такой бархатный и ласковый. К нему относятся, конечно, лучше, его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
1: Саш, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ – это военные, ФСБ – это военные люди. Это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокатский, адвокат – еще творческая профессия. Я согласился, как бы пошел вот эту работу делать. А прокурор – это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот, оперы особенно, вот, они вот, просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там, жуликов. И действительно, это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
0: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
1: Ну, я
0: потому
1: не...
0: Потому что он сделки оформляет.
1: Ну, потому что он оформляет. Да. Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат, все понимают, что адвокат – это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, то есть, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. Вот, в адвокатуре у меня нет часов дежурных.
0: То есть клиентов не приходится ждать?
1: Улицы, там, да, не жду клиентов. У меня много и так клиентов. И достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей. Я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил. Мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают, а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых насильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами. Это насильщики.
0: Ну, то есть попросту это, так, она, интерфейс между...
1: Да, вот, это, да, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом, ребята. Не надо быть адвокатом. Вы можете... Можно быть банщиком и мыть судью.
0: И договориться, безусловно.
1: Или там, да, домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела. Носить, можно не деньги носить, а унитазы. Можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
0: Хомячками у нас вот один, да. Да,
1: поэтому
0: расплачивался.
1: Адвокат, к сожалению, вот я почему говорю, он как-то ассоциируется. Или человек, который может, то есть насильщик. Или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат. То есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником. Он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу. Они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких. Коллеги каких-то... Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
0: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
1: а
0: связано...
1: А там берут, в кооперативе берут.
0: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это
1: ну,
0: же абсурдная ситуация.
1: Встает вопрос,
0: же...
1: все-таки да. Закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
0: Это абсурдно.
1: Я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, совсем недавно, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, не буду говорить, в каких сферах работает, ближе к банковским, таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносят материалы, смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалоба. Я не называю имя адвоката, фамилию. Какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. И вот так 8 месяцев человек сидит, до августа.
0: А он выбирал себе сам адвоката момент?
1: Каким-то образом они на него вышли.
0: То есть, попросту говоря, получилось...
1: Да, выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов нас создавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия, городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно. Как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться, а как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
0: Если ничего не подавал.
1: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
0: А вот они охотно идут на контакт тут вообще?
1: У меня кредо такое. Я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить. Как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые. Они наняли адвоката, женщину. Она проиграла. Принесли они мне материалы. Я посмотрел, там 4 процесса. Проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, знаете, эта женщина, она адвокат, она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
0: А потом, не смогла.
1: Не удалось добежать до финиша. Да.
0: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наши, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии, по западным фильмам, голливудским, собственно. Вот как вы считаете, эта модель, которая там преподается, хотя бы чуть-чуть реально, в нашей стране это действенно? Потому что рядовому человеку, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально? Может быть, имеет смысл как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги этим кактусом? цветущим.
1: Ну, это также говорят, что надо запретить тогда. Вот тогда уж надо идти дальше. Да. Запретить рекламу хорошую изделий. Потому что мы ездим на ужасных машинах там российских, по ужасным дорогам. Все это понятно. Но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют. Да, показывают, конечно. Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
0: Они даже плачут, вытирают.
1: Вот, да, да, старушки вот плачут, да. Присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что вот все разговоры сейчас о реформе судебной системы, эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-то такую...
0: В неваляшку.
1: Вот такую, да, собственно. Неваляшку, так, да. Матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще кто-то. Непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде. По закону.
0: То есть нету, попросту говоря, даже вот такого антуража, который должен вызывать уважение.
1: Конечно, там-то во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
0: Да, букля.
1: Да, да, и это красиво, это театр.
0: Красиво,
1: и люди с уважением приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
0: Бургундская потягивает.
1: Да, да, потягивает, бургундская. А тут она, это судья...
0: А тут он придет домой и будет это там макароны с сосиской есть.
1: Макароны, да, и более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплата, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, а домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать, компьютеров нет. Девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами, если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят. Помещение холодное, зайдите в любые суды, ну, большинство судов, Москва, а уж вообще Россия, то я не говорю, холодное, они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
0: а
1: там
0: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки. В пальто, например, не сидите. Значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
1: Подожди, вот как их... судья. Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству наплевать. Государство будет... Вот сейчас поднимает президент там. Вот надо... Вот, судебная реформа должна меняться. И то вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд. Судей вот был проведен. Выступил президент. И вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной реформе.
0: Это, конечно.
1: И все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовит, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
0: За губу.
1: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
0: Но с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там то акции распродает, Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимал государство просто дачу. Вот, например, вот от суды взять, просто прийти и сказать, дружище, а почему бы вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут, да вы там нарушаете демократию. А мы им, да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
1: Я понимаю, что, да. Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот, Береза, а хорошо, а Бревно? До этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенко. Бревнов жил в отеле Балчук-Кемпинский полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах в Балчуга.
0: Вот.
1: И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
0: Это всех детей можно вылечить.
1: Да, да. Ну, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. Ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские.
0: Ну, у них и так куда-то общага идет, собственно.
1: Рестораны, кафе, они строят, вот я был недавно в одном месте, там они фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
0: ну, это памятник уже, нет, оставить, снести, пусть будет, оставят. Имеется в виду, да, просто ну, да, стены, переселить, да, всех более комфортабельно. Да.
1: Сделать именно память, рестораны там открыть, матросы.
0: Но тут есть предлагаю. Один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
0: Ну, то есть он приносит видео двойку, шар, говорит, подмахни, ну, Петрова, он раз, он подает.
1: Да, он подмахивает.
0: Я вот несколько раз был свидетелем.
1: А вот что касается судов, вот того, что Запад, вот ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдосудов, вот так называемые, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной, такой, западного кино.
0: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
1: Да, да.
0: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
1: Да, да,
0: нереальность.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это
1: ну,
0: гадкое.
1: Те же менты,
0: да.
1: Сериалы. Те вот, же самые, я не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
0: Но все вот, это так немножко сдобрано такой русской калошкой. Типа все-таки да, самобытность-то, да, дескать, да, сохранить.
1: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами, вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь, наконец. Да.
1: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
0: Причем самым радикальным
1: образом. Да, самым образом, радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
0: Или, например, накидать в водопровод чего-нибудь.
1: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
0: Да, да.
1: Зато за справедливость. А они они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей Конечно. Страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США во внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
0: Я думаю, поддержат.
1: Да, я думаю, поддержат. Потому что Россия, кстати, всегда была там такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
0: Свои, так сказать, часы и будильники, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто... Да. Ну, да.
1: Ну,
0: вот.
1: Мы вообще, у нас ведь много наших людей живут во Флориде. Это же в Майами. Очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость. Они грамотные люди. Я думаю, они правильно. Кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети. Я думаю, они люди грамотные. Они учились в Советском Союзе, в России. В отличие от американских граждан, они грамотные. Они правильно заполняли бюллетени. Перфокарты там нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно да. украинские.
0: И корректировать, вот,
1: да,
0: конечно.
1: И как-то принять адекватные меры. Я думаю, что это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею. То есть,
1: да,
0: что
1: да,
0: мы
1: потому что,
0: а потом,
1: ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны... Наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, есть... потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно. Конечно,
1: в
0: да.
1: Москве.
0: Причем
1: они реагируют активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признаются.
0: И равнодушные, там. Кстати.
1: Да, равнодушные. Всего, да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
0: Кухню, и взбодрить,
1: допустим,
0: немножечко.
1: Взбодрить, да. Дать им... это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать польку.
1: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы,
0: чтобы
1: вмешиваться.
0: Сделать их счастливыми, по-настоящему.
1: Безусловно.
0: Чтобы они, так сказать,
1: так,
0: повернулись
1: да.
0: лицом
1: а
0: к солнцу.
1: А так ведь
0: да.
1: это же проблема с выборами. Это же очень, вроде так, думаю, а, Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
0: дикторы,
1: спокойно,
0: да, вот.
1: Дикторы, да, так комментируют, комментаторы, диктор зачитывает тексты какие-то, так спокойно, равнодушно, что
0: как
1: вот
0: будто
1: у них...
0: там в соседской
1: да,
0: квартире
1: да,
0: у них происходит.
1: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом, и
0: даже их... ее баллонки.
1: Да, да, да, всех коснется, потому что это проблема глобальная, если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной. Мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
0: Да. Да. Так сказать, струи должно быть в нашем джакузи.
1: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил... Когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому, вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы... Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Напористая должна быть струя.
1: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство.
0: Такая.
1: И... Да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили. Да. Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламакио.
1: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Ну, что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки. Группа. Банки. А, нет, АБ это в Швеции. Ну, банки. Это одно и то же Швейцария. Нет,
1: ну да,
0: Швеция,
1: вот банки, сути. Часы банки. И сыр.
0: И сыр,
1: козий, а у нас, да. Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да, вот. Безусловно.
1: Пусть Алла Пугачева у них будет, транслируется на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров, вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенно ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу. Но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее. Я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
1: Экономия средств, ну, конечно.
0: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
1: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара. Это было еще в 20-х годах. Так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелании или предположении. Вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то. И я считаю, что Хлебников, он опередил свое время. Вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов. Это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС. И такое предложение. Пусть наши политики. У нас же политики сидят, они в Государственной Думе. Я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
1: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно. Пусть, то есть,
1: да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобу, пишет и своим конвертом, своей бумагой, и своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство Намибии. А это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для,
1: да,
0: всех.
1: Это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гору?
0: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
1: Он такой, у него лицо примитивнее, так
0: примитивное.
1: Так,
0: да, и вот он считает, что какой-то. Талибаны — это рок-группа.
1: Да, он не знает. знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель. Я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
1: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает. Они везде выступают.
0: И потеют при этом.
1: Да, видно, вот мучаются и мучаются.
0: Он прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
1: Вызывает отвращение у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан и талибан. Талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то да, какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Они просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли, а они, оказывается, какого-то там полуострова, которого вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
0: Нашли.
1: Нашли, да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
0: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, вот дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не
1: уменьшаются. Ну, знаешь, я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
0: Прокуроров.
1: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
0: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
1: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все, там, начиная от орешков, кишью там.
0: Как кончая... зебровые амадины на кормушку.
1: Да, и кончая, все искали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
0: Дескать, просто. Да, соответствующая религия.
1: Он там свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке, чаем зеленым, горячим, а ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодной. И вот это вот несварение, может быть.
0: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались, но тем не менее была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
1: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он... обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим, он вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят, ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант, серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка, большую, да, допустим, вдвоем приходят, и блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские-то как клиенты, это довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
0: Но вот. Это своего рода тоже ведь как это завоевание, такое, да, да, метод, ну, туризма.
1: Да, да, да, если наши предки привнесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то же, у них не было колес, они же на телегах, и на лошадях-то ездили только очень богато, они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях, они же не видели этого, они думали, что рыцарь только ездит один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам, и вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных, тогда кожаные, да, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то, русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу, и в конце концов я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от... ну, какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от, может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том, всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
0: И выпечкой тоже,
1: да. В аборигенов европейских, да. Выпечками, да, там.
0: Но это даже, скорее, будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской российской, вот этой, да, да, да, на наш русский, российский,
1: да, ну,
0: штырек.
1: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
0: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да. В результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
1: Да, да.
0: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика. Ну, причем такой большой величины. К примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
1: Насколько реально подать суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, Не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
0: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
1: Ну, практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН. И многие жалуются. Меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто, мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит, мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там, мой клиент невиновен, или невиновна. И мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, какого, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд и никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали. Прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю, а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
0: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народу в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
1: Ну, понимаешь, это как...
0: Статистики такой не было?
1: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты, у нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры и чувством вкуса, что ли, ну, я не знаю.
0: Это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
1: Да, с адвокатами, это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть, ну... Ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот, он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
0: Искореним. Еще
1: да,
0: слово
1: искореним,
0: было такое, да.
1: Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной... Иосиф Соломонович. Вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотография, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да? близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом. Много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, для номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, но вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
0: С другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
1: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гене. Ну, а мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
0: Извините, там... Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачкову и Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
1: преступники,
0: колонисты.
1: Так же, как Австралия.
0: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. То это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
1: А это так и есть.
0: Просто она узаконена.
1: Это так и есть. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека.

0: местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там, и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще раз говорю, не антисемит. И я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает, и наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
1: Безусловно.
0: Америка там...
1: При этом нельзя бесконечно печатать
0: сюда,
1: деньги вот
0: сюда,
1: фальшивые.
0: Будут жить у нас в Сибири.
1: И вот, проситься будут,
0: да, проситься
1: в очередь.
0: Будут. И европейцы, и американцы будут проситься.
1: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать,
0: да,
1: попросту.
0: Так что тогда вот этот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
1: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
0: Давайте. Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Да, рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
1: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка. То есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
1: Ну, это понятно, понятно.
3: Значит, это бумага.
1: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие, приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот, да. И такой, можно второй еще вопрос?
1: Конечно.
3: Но он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место сажать в тюрьму, он полмиллиона отдал, вышел, а человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
1: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
1: да.
3: Александр.
1: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
1: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
0: Да. Ну, что сказать? Ответить?
1: Ну, видимо.
0: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
1: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
0: Да, ну, умный, умный.
1: Поросята чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
0: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался Мне надо было пройти стажировку его в органах милиции, прокуратуре нас заставляли тогда студентов

0: институт вуза. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, для свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел, там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там: ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну так, долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего садишься? Чего садишься? Вот если бы ты украл там, ну хотя бы там 10 тысяч рублей, ну по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
1: и правильно
0: не наказала. Да. Так что это всегда так было.
1: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. Но... И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
1: А кто как... она, извините?
2: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Угу. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму, как это может помочь подсудимому. Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости, какая там может быть семья? Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
3: Да.
2: Вот, извините, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
1: Человек.
2: Да, человек.
1: Вот, например,
2: смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
1: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне, да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
2: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
3: Угу.
2: То есть есть шлют людям, ну, не знаю, там, куда, чего. Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку, там, вот, в Мособл, там.
1: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму четырежды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
2: Ну, по-моему,
1: ну, нас, понятно, да, спасибо за звонок.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката – отвести тех присяжных, которые с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
1: Вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить от кандидатуры? Ну, там есть
0: это как-то? Долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
1: Нет, а в том случае, если, отводить, например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, а если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах, ведь адвоката,
0: ну,
1: тоже.
0: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде. И затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры, ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
1: Или азербайджанцы.
0: Или азербайджанцы, да, ну, или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот. И что еще?
1: Вот еще было, там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и защитит, так сказать, как положено.
0: Да, и
1: есть
0: много,
1: вообще женщин хорошие?
0: Очень многие, да, очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
1: А я вот девушек-следователей не люблю.
0: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень... Это люблю женщину в образе там следователя или адвоката.
1: А вот,
0: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им
1: вот,
0: них,
1: да,
0: семьи.
1: Беспристрастность какая-то,
0: да,
1: должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
0: Да, да, вот, да. Это присутствует. И есть адвокаты женщины, очень толковые. Но вот это присущим адвокатам. адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущ вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
1: А извините, я вот еще то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
0: Зачастую это как раз не очень обоснованно. Вот этот вот снобизм, вот этот... Вот...
1: Самооценка завышенная.
0: Да, вот. Завышенная самооценка, да.
1: Вот я о чем хотел сказать. Не имеет ли смысл проводить суды, так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах, может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками, понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
0: Да, ну и в основном падки на это, конечно, женщина.
1: Да.
0: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слухом, ну, как бы такой...
1: Женщина любит глазами.
0: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
1: Да,
0: ну,
1: что-то я перепутал.
0: Да, ну, ладно. И женщины, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилию просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другими, другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
1: Может быть,
0: да.
1: Хотела узнать подробности.
0: Может быть, она подробности, да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его. Это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный. И поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
1: То есть пробил ему банки
0: в какой-то момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопрос, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким? И пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
1: В замешательстве, короче.
0: Каким?
1: Да.
0: Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. Он тоже
1: опять...
0: его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
1: Или там, да, или там, понятно.
0: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья.
1: Сергей,
0: может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
1: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
0: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, когда я вот с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты, там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальц, вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался, а таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт — это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работает на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое. И вот ситуация с работой или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем. Другим. Вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что, вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве, не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстрелить ракеты, быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто, вот как-нибудь в трусах, на которых нарисованы, например, аисты. Ходи по коридорам и говори просто: у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят,
0: да,
2: его из министерства.
0: Уволят. Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот с голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое вот было. Думаете, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. Ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный на эту агрессию, отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного самоконтроля.
2: Да, ну, да, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлого, вот, несколько минут назад, что когда еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского. И вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу. Ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского? Он же шут, он же фашист. Вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц. Я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: Вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он такими категориями даже рассуждать не должен.
2: Да, тем более, да. И такой как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР. Я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы. Но он интересная личность.
0: Безусловно,
2: он намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных. крупных, генералы, есть работники министерств, артисты. У меня, допустим, но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия, как-то монополия? Ну, к примеру, там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Нет, а так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомя меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк — это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров — это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить, и как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Но мне, я сын, и сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Тарпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него там ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. Вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент и как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов — это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься, это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что у меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как, ну, когда я занимался
0: Клементьевым. А Клементьев, сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. И уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вот, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. И может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были были клиентами, вот скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которые хорошо... Да,
2: нет,
0: вот,
2: так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая
2: тех,
0: публичность, она даже
2: я
0: вредит.
2: Я знаю многих адвокатов вот питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других, вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела, ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда граждане сами могли, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Жариков, да, принимал, да, вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет вот творчество. Я вот, говорю, занимаюсь вот музыкой, там, литературой, кино. Там,
0: но не повредит это вот. А? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Да, я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны для моих коллег и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и
0: понял.
2: Есть.
0: Да.
2: Кстати, есть, вот, ну, это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует.
2: Ну, завидует, но зависть, она присуща не только адвокатам.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, я не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и и артистом. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот, артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там, парочка сладкая, там, кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислили.
0: Вот это такая вот, которая в секс, все, как ее... Ну вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну ладно. Да. Вот, вот.
0: Регата Литвинкина.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы провинция ее знала.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена, да, цеплялись. Типа, да, как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимает средства массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Вот сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не носильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат, для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
0: но
2: что...
0: обыватель-то этого не понимает.
2: Да понимает обыватель, конечно.
0: Нет.
2: Не понимает.
0: Нет.
2: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-х, 80-х годах. Никто не вспоминает. Так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. А таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их два было. И я вначале воспринял это как шутка.
0: Дескать, издеваются.
2: Он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
0: Вот что надо записывать и издавать речи эти.
2: Ну, может быть, издавать, может быть, что-то.
0: Ну, публиковать, действительно, реально публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник журнала реально создать.
2: Ну, издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я вот посмотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Русский адвокат России». И там вот кто издатели, они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском старом таком. Вот, искореним там взяточничество.
0: Беда,
2: и адвокат
0: беда,
2: сидит,
0: беда.
2: И у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
0: Это называется базитизм.
2: Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Олимпийское участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
0: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
4: Ой, добрый вечер, доброй
3: Здравствуйте.
4: Ночи.
3: Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
4: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
3: А кто требует? Имена?
4: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот у меня интерес-то был, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. И вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
3: Да, около
4: я
3: того.
4: Я вас слушаю. Спасибо.
3: Спасибо.
4: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время, сенатор Дэвид Дюк. Наверное, вы слышали из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
4: До свидания.
3: До свидания.
0: Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуй, здравствуй, да.
5: Это я хриплю, потому что болею.
0: Ну, это нормально, да.
5: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
0: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
5: Да, но, вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
0: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
5: Так, а у меня, знаете, две вещи. Сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. А потом уже к вам. Можно?
0: Безусловно.
5: Сергей Валентинович.
2: Да, слушай.
5: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
2: Очень часто так бывает, очень часто.
5: Приятно услышать.
2: Очень часто.
5: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
0: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
5: Я математик.
0: А-а-а.
5: По работе.
0: Понятно.
5: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
0: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
5: там. Ну, там они пускай слушают.
0: Ну, в общем, да.
5: Около вас не слушают.
0: Да-да.
5: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он увидит глобус, не дай бог.
2: Он думает, что это глобус Украины.
5: И Америку не найдет.
0: Да.
5: Да, и не умеет, например, ну, уж...
0: Ну, понятно, да.
5: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
0: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
5: А я вот хочу сказать, понимаете... Я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которые нам вешали раньше, очень хорошо справлялись. И с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку. Да? А вот собакой выходишь...
0: В смысле, содержите собаку?
5: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
0: Содержат.
5: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
0: Это называется смекалка.
5: Да, разумный смысл.
0: Да, понятно.
5: Вот. Вот не кажется вам, что такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке. Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
3: Ну, понятно,
5: вот
3: понятно.
5: Это, понимаете, у них там черти что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
3: И понятен, суть вопроса ясна,
5: вот,
3: да, да.
5: Да, ну вот абсурд, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее. Ну, самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
3: Понятно, понятно.
5: Но у них да. есть одно уникальное да. явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такое вещи?
3: Да.
5: Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране, там небольшой процент.
3: Вы знаете, тут
5: а
3: есть...
5: я увидела да. в нашей стране.
3: Тут дело в том, что чем...
5: эта болезнь
3: чем... Извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
5: Вы знаете, у них там даже, думаю, с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
3: Понятно, спасибо.
5: Вот не боитесь да. ли вы?
3: Спасибо. Извините, ну, просто у нас время заболевание. Немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича прокомментировать. Да, понятно.
5: Выздоравливать.
3: Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям, да.
2: Нас пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
3: Безграмотности,
2: совершенно.
3: Да, вот это?
2: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
3: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
2: Да, о, да, как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
3: Даже японцы.
2: Даже японцы это, да, понимают. Вот, и даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
3: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
2: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
3: А, кстати, у них вот такой достаточно. Подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так... неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот, могут существовать только вот на своей территории.
2: Не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши... взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
3: эффективнее. Эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно вот, точно. Все-таки ближе вот это.
2: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
3: Ну, вот, так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
2: Ну, потому что он, а так же, как и адвокаты известные.
3: Вот я совершенно согласен.
2: Крутят его везде постоянно, об этом говорят.
3: Хотя я, например, знаю, что вот, действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но
2: никто
3: они там
2: не
3: есть.
2: Знаем, да.
3: Но они есть.
2: Ну да.
3: Следующий звонок.
2: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
6: Алло.
0: Да, рассказывай.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
6: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом в выходные?
0: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
6: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
0: А вот давайте, да.
6: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Валентиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно, как бы, вот, вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
0: Я понял.
6: То есть взять всех уличных, как бы, убрать, все это дело взять под контроль.
0: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
6: Алло, Саш, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну, из 100, если один остановится, хорошо.
0: Это буду я, Саш, знаете, я всегда, всегда на переходе.
6: Аморально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
0: Спасибо.
6: И как
0: спасибо.
6: У адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
0: Понятно, спасибо.
2: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот, людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение с женщиной, биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим. Требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей. Законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция – это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе с законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
0: так это же потому, что вот она как раз и нелегализована, видимо.
2: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
0: Что-то будто... слабо мне в это верить.
2: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя
0: нет,
2: сейчас.
0: То, что надо, безусловно. Ну,
2: что
0: да,
2: это будет?
0: Да,
2: вот ну, я не знаю. Ну, сейчас
0: смутные сомнения.
2: Сейчас
0: да.
2: Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю,
0: это
2: законодатели
0: не приоритетно.
2: Не будут. Да, это не приоритетно. Не будут они этот вопрос решать, потому что масса масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
0: А можно, извините, что перебиваю, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот во Фрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. И, может быть, вот выход этих...
2: Так это по всему миру. Нет проституции в маленьких городах, в Германии.
0: Вот тогда это...
2: Понятно.
0: Тогда же проще ввести в Москве, например, узаконить проституцию в Москве.
2: Ну, опять
0: круто.
2: Же,
0: в одном отдельно взятом, и в Питере, например.
2: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аяцков там, узаконить, легализировать проституцию, но... Здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну как бы профсоюзов, между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своим

0: на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
1: А это, почему? То есть, по закону. Если это будет легализовано, если... они будут просто...
0: Ну, нет, как, ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Но может быть, этом... просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
0: Ну,
1: вот,
0: да, видимо, ну, может да. быть, и может и объявить, что девушки...
1: Потому что они попы делезят уже.
0: Да, вы сами идете сюда. Да. Да, да, в эту, да. На эту стезю, так
1: должность.
0: Скажем. Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это нигде. Однозначно.
0: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенка изымают
1: из этой среды надо изымать.
0: Ну, как-то ну, более ускоренно. Да, процедура. Понятно. Судья да. решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова да. ненадолго. Да. Надо мне тут выйти. Да. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
2: Да. Прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
0: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там, можно, в ужатом.
0: Но у нас нет техники. У нас мы начали с этого. У нас у следователей, и также в судах, это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересных
0: печатают фрагментов машинками потерян. Еще. Машинками, вот, печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копир. Вот, бумагу такую до сих пор.
1: Она еще продается?
0: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. и сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию. Мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим. Там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя.

0: и уважаемых и уважающих себя губернаторов нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры? И не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
1: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется? А
0: ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там...
0: А ему не нужно. Вот
1: я это просто... же абсурд. Как раз. Что значит, ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. Сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления. Не в отпуск. И он, как слуга народа, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплаты получать.
0: К сожалению, у нас вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав, сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно, хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент вот Чувашии особенно выступает.
1: Потому что они все корешки с
0: губернаторами. Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
1: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, значит, мне кто-то говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо
0: да,
1: вот этому.
0: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот в первые годы после путча вот, там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
1: Ну, тактично это
0: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован, ребенок еще не родился, мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. С бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был